0: нацеливать дроны и ракеты на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру. На Западе грезят нанести России стратегическое поражение. Но эти грезы, как уже бывало много раз в прошлом, приведут в стратегический тупик самих поджигателей войны.
1: По словам Лаврова, все угрозы безопасности России будут устранены по итогам специальной военной операции. Борьба за правду и справедливость будет доведена до конца. Российскими военными в Киеве поражен центр обработки данных, который обеспечивал работу мобильного интернета и поддержку систем спутниковой связи. В Одессе и Одесской области под удар попали распределительный узел Вилково, через который на Украину поступали оружие и боеприпасы из европейских государств. Автомобильный мост в населенном пункте Маяки, логистический центр «Новая почта». В Черном море поражен сухогруз. Солдаты и офицеры южной группировки ударили по формированиям 6 бригад войск киевского режима в районах населенных пунктов Дружковка, Славянск, Васильевская пустошь, Николаевка, Краматорск, Белокузьминовка и Червонозаряная Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 160 боевиков, 26 автомобилей и артиллерийское орудие. Подразделения группировки «Центр» уничтожили более 400 ВСУшников, сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
2: Доброполе Донецкой Народной Республики, подразделение 51-й общевойсковой армии продолжает уничтожение окруженных формирований ВСУ. Уничтожено до 40 боевиков. В течение суток противник попыток прорыва из окружения не предпринимал. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери украинских вооруженных формирований составили до 415 военнослужащих. 4 боевые бронированные машины, 11 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.
1: Боевой авиации России ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены объекты транспорта, цеха производства и места хранения БПЛА. Средствами ПВО сбиты 4 управляемые авиабомбы, 2 реактивных снаряда и свыше 1200 беспилотников самолетного типа. В течение дня перехвачены и уничтожены 105 украинских дронов над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Черного моря. На 13-й московский марафон зарегистрировались 60 тысяч человек, что является абсолютным рекордом. Мужчины и женщины в соотношении 60-40. На старт дистанции 42 километра сегодня выйдут около 90 спортсменов экстра-класса, из которых два десятка представляют Кению, Эфиопию, Испанию, Узбекистан и Белоруссию. Столичный департамент транспорта рекомендует в воскресенье добираться до центра на метро из-за перекрытия движения на ряде улиц и набережных Москвы. МЧС предупредила о тумане в Московской области с видимостью от 200 до 700 метров ночью и утром в воскресенье. Средняя температура сентября в Москве опережает климатическую норму на 2 с лишним градуса. По осадкам наблюдается дефицит почти в 30%. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец отметил, что на следующей неделе в столичном регионе солнечный антициклон обеспечит идеальную погоду.
3: Большую часть воскресенья погода примерно такая же станет на градус теплее. И лишь к вечеру с приближением циклона с запада кое-где может брызнуть небольшой дождь. На следующей неделе погода готовит жителям русской равнины настоящий подарок. Солнечный антициклон обеспечит нас идеальной золотой осенью. Воздух будет прогреваться до плюс 13-18. Такое состояние атмосферы может продлиться примерно до 10 суток, что вдвое больше нормы.
4: Погода.
1: В Санкт-Петербурге сегодня днем небольшой дождь, плюс 16. В Москве 17 градусов, без существенных осадков. Сейчас в российской столице плюс 10 градусов. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 90%. Новости на сайте вести.ру.

0: Audio Stories.
1: Замок Гедалан. Проект создания реконструкции средневекового замка XIII века, возводимого современными методами. Он расположен в лесах Бургундии, в 2 часах езды южнее Парижа. Строительство строго следует технологиям средних веков, используют сырье и инструменты той эпохи. Идея возникла у предпринимателя Мишеля Гио в 1979 году, когда он нашел фундамент старого замка на своей земле. Вместо восстановления он решил построить новый замок. Закладка первого камня произошла 20 июня 1997 года. Место идеально. Рядом каменоломня и пруд с водой, из которых можно транспортировать сырье с помощью повозок. Цель – точное повторение средневековых приемов, по данным археологов. Есть гидроприводная мельница. Кстати, рацион рабочих, как в 13 веке. Работают мастера и волонтеры, камнетесы, плотники, кузнецы, дровосеки и пекарь. Все в костюмах эпохи. Ежегодно замок посещают 300 тысяч туристов, которые могут поучаствовать, стать оруженосцем, кузнецом или каменотесом. Особенно популярен труд среди взрослых мужчин, которые переносят тяжести вручную.
0: Аудиостория.

Доброй ночи. С вами Василий Стрельников. Это «Бессонница» – программа, которая выходит в эфир каждое воскресенье в 23.07. Ночь – странная территория. Здесь мысли звучат громче, чем слова. Иногда именно сейчас приходит понимание, что было настоящим. Если вам есть что вспомнить, напишите. Присылайте свои истории и музыкальные заявки на сон@радиомаяк.ру.

0: True Stories.
1: В сентябре 1994 года американская семья Гринов, Реджинальд, Мэгги и их дети, 7-летний Николас и 4-летняя Элеонора, путешествовали по итальянской дороге Салерно-Реджо-ди-Калабрия. Их автомобиль подвергся нападению грабителей, которые ошибочно приняли туристов за зажиточных торговцев драгоценностями. Преступники открыли стрельбу, и одна из пуль ранила в голову Николаса, мирно дремавшего сзади. Спустя 2 дня медики больницы зафиксировали гибель его головного мозга. Родители сделали невероятный выбор, решив пожертвовать органы сына нуждающимся итальянцам. Этот акт бескорыстия стал историческим для Италии, где тогда остро не хватало донорских органов из-за религиозных убеждений и недоверия к медицине. Итальянская публика была поражена добротой родителей, пострадавших от преступников своей страны. Ученые назвали такой эффект феноменом Николаса. За десятилетие число добровольных доноров в Италии выросло втрое, достигнув одного из лучших показателей в Европе. Грабители были арестованы и осуждены, а отец семейства, Редж Грин, создал фонд «Николас Грин Фаундейшн» для распространения идей донорства по всему миру. Сегодня память о Николасе увековечена в Италии памятниками и общественными местами в честь маленького героя, чей пример показал, как решение одной семьи может изменить отношение целого народа и спасти тысячи жизней. Аудио сторис.

мне с тобой, с красивою такой. Даже как-то совестно порой до сих пор.

0: Возможно, не книги слишком сложные. Возможно, мы недостаточно открытые. Владислав Темкин, психотерапевт, радиоведущий.
1: Так говорит «Маяк».
2: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Audio Stories.
1: Яд морской улитки конуса считается одним из самых сильнодействующих и сложных токсинов в природе. Эти красивые существа обитают в теплых водах океанов и отличаются яркой окраской раковин. Внешне миролюбивые, они вооружены специальным органом – гарпуном, который связан с ядовитой железой. Гарпун выстреливается в жертву, парализуя ее за доли секунды. Некоторые виды конусов обладают настолько мощным ядом, что противоядие отсутствует вовсе. Яд конусов состоит из смеси сотен уникальных пептидных соединений, называемых канатоксинами. Эти пептиды действуют избирательно, воздействуя на различные типы нервных клеток, парализуя движение, дыхание и работу сердца. Ученые решили создать полезное соединение на основе яда конусов. Из множества компонентов исследователи выделили особое белковое соединение, которое способно избирательно блокировать кальциевые каналы нервной системы, отвечающие за восприятие боли. Именно это свойство легло в основу нового анальгетика – зиконотида. Главное преимущество препарата состоит в его силе воздействия. Он в 1000 раз эффективнее морфия и применяется для купирования болей, не поддающихся традиционным методам лечения – при тяжелых онкологических заболеваниях или повреждениях периферических нервов. Еще одно важное достоинство зиконотида – полное отсутствие зависимости и толерантности. Опиаты вызывают привыкание и требуют увеличения дозы, в то время как зиконотид просто прерывает болевые сигналы, не затрагивая центры удовольствия в головном мозге. Audio Stories.

согреть. Внутрь ему, если мужчина, если же нет, раздеть. Я пожалел, что обречен шагать по суше, значит, мне не ждать подмоги.

0: Audio Stories.
1: В начале 1920-х годов канадские и американские фермеры столкнулись с загадочным заболеванием скота. Здоровые коровы умирали от внутреннего кровотечения. Простые операции, такие как удаление рогов, становились фатальными из-за отсутствия свертывания крови. Ветеринар Фрэнк Шофилд заметил закономерность. Все животные ели сено из плесневелого донника. Фермер Эд Карлсон, который потерял стадо, в 1933 году обратился в университет Висконсина с образцом крови и трупом коровы. Через 7 лет команда университета выделила виновника. Дикуморол – плесневый гриб, превращал кумарин растения в мощный антикоагулянт, который блокировал свертывание крови. Ученые синтезировали аналог – препарат номер 42, эффективный против грызунов. Препарат назвали варфарин. В 1951 году солдат, пытавшийся покончить с собой варфарином, выжил благодаря витамину К, нейтрализующему токсин. Это открыло путь к применению у людей. В 1955 году президент Эйзенхауэр после инфаркта получил варфарин для профилактики тромбов. Несмотря на критику, лечение удалось. С тех пор варфарин – золотой стандарт антикоагулянтов, особенно для пациентов с искусственными клапанами сердца.
0: Audio Stories.

0: Маяк. Жизнь прекрасна.
1: Солнце давно село. Яркие звезды зажглись кое-где по небу. Красное, подобное пожару зарево встающего полного месяца, разлилось по краю неба, и огромный красный шар удивительно колебался в сероватой мгле. Становилось светло. Вечер уже кончился, но ночь еще не начиналась. Пьер встал от своих новых товарищей и пошел между костров на другую сторону дороги, где, ему сказали, стояли пленные солдаты. Ему хотелось поговорить с ними. На дороге французский часовой остановил его и велел воротиться. Пьер вернулся, но не к костру, к товарищам, а к отпряженной повозке, у которой никого не было. Он, поджав ноги и опустив голову, сел на холодную землю у колеса повозки и долго неподвижно сидел, думая. Прошло более часа. Никто не тревожил Пьера. Вдруг он захохотал своим толстым добродушным смехом так громко, что с разных сторон с удивлением оглянулись люди на этот странный, очевидно одинокий смех. «Ха-ха-ха!» – смеялся Пьер. И он проговорил вслух сам с собою. «Не пустил меня солдат. Поймали меня. Заперли меня. В плену держат меня. Кого меня? Меня. Меня, мою бессмертную душу». Прежде громко шумевший треском костров и говором людей, огромный нескончаемый бивак затихал. Красные огни костров потухали и бледнели. Пьер взглянул в небо, вглубь уходящих, играющих звезд. «И все это мое, и все это во мне, и все это я», — думал Пьер. «И все это они поймали и посадили в балаган, загороженный досками». Он улыбнулся и пошел укладываться спать к своим товарищам.
0: Лев Толстой. «Война и мир».

очень грустно под часами. Если б я мальчишкою была, не ждала бы, не ждала бы.

пути, иногда не желая того. Ах, знаю, знаю, знаю, порядок есть порядок, все клады и находки учтены, записаны в анкетах, отмечены в докладах и законами, все защищены. Они помогут делу, они послужат людям, я знаю, это знаю наперед. И значит, мы не станем, и значит, мы не будем покупать билет на

0: открытий, иногда не желая того.
1: Аудио сторис.
2: В 1984 году 20-летнему американцу Терри Уоллесу пришлось пережить автокатастрофу. Автомобиль упал с моста в реку. Водитель машины погиб на месте, а Терри был найден лишь спустя двое суток. Он чудом выжил, но погрузился в состояние минимального сознания, фактически пребывая в длительной коме. Родственники отказались отключить аппараты жизнеобеспечения, продолжали заботиться.

0: 15 лет полного молчания и неподвижности завершились внезапным возвращением пациента к сознательной жизни. Дальнейшая диагностика показала, за прошедшее десятилетие мозг Терри активно восстанавливал сам себя. Поврежденные участки нейронных связей заменялись новыми путями, которые позволили мозгу функционировать заново. Проснувшись, Терри испытывал значительные трудности. Он считал, что ему по-прежнему 20 лет. Думал, что находится в 1984 году и никак не мог осознать, каким образом маленькая дочь теперь оказалась взрослым человеком, а его близкие заметно состарились. Тело, подвергнутое длительным периодам неподвижности, оставалось частично парализованным, речь осталась замедленной и фрагментарной. Несмотря на физические ограничения, Терри демонстрировал отличное чувство юмора и прекрасно помнил события своей жизни до катастрофы.
1: Аудио сторис.

0: 4 часа в Москве.
1: Новости.
0: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Россия выступает против постоянного членства в Совбезе ООН Германии и Японии, которые встали на путь милитаризации и реваншизма, заявил Сергей Лавров в ООН. На пресс-конференции глава российской дипломатии сказал, что ничего нового на встрече с министром иностранных дел ФРГ услышать ему не удалось.
2: Мы никогда не отказываемся от того, чтобы выслушивать наших коллег, любых, и тех, кто Россию обвиняет во всех смертных грехах. Это и примером президента Путина доказано многократно, всегда готовы выслушать. И я, когда мы встретились, предложил ему изложить то, с чем он пришел. Он вынул записки и зачитал текст, который полностью воспроизводил то, что Германия устами своих руководителей официально, публично заявляет ежедневно. О чем мне господину Вадуфулис? Ничего нового я оттуда не извлек.
0: Нацизм возрождается, и многие аналитики говорят о попытках создания Четвертого Рейха, сказал Лавров. Выступая на сессии Генассамблеи ООН, глава МИДа напомнил, как немецкий канцлер говорил, что их цель – сделать Германию вновь главной военной силой в Европе.
2: Придавая забвению ответственность нацистской Германии за геноцид советского народа и не стесняясь роли ФРГ как основного спонсора нацистского режима в Киеве, канцлер Мерц заявляет о необходимости вновь превратить Германию в главную военную силу в Европе. Понимают ли в Берлине, что означает это «вновь»? Понимают ли, к чему это может привести? Разве итоги Второй мировой войны ничему не научили? На Украине русский под запретом за его использование наказаний вплоть до тюрьмы. Но в Евросоюзе лишь говорят, что Украина как раз помогает отстаивать те самые европейские ценности.
0: Цели спецоперации будут достигнуты, угрозы безопасности России устранены, а мирная жизнь восстановлена, сказал Лавров. Вооруженные силы России продолжают наносить удары по портам, логистическим центрам и морским судам Украины. Днем в Одессе беспилотниками поражен объект, используемый для хранения и распределения зарубежной военной помощи. В море удар принял сухогруз, осуществлявший доставку грузов для ВСУ. Ранее в Киеве поражен центр обработки

0: данных, который обеспечивал работу мобильного интернета и поддержку систем спутниковой связи. Подразделения группировки «Центр» нанесли поражение 7 бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Белозерская, Роганская, Андреевка, Нововодяная, Сергеевка, Боковое, Веселое поле и Горняк в ДНР. В Доброполье продолжается уничтожение окруженных формирований укронацистов. Всего уничтожено более 400 боевиков, 4 бронемашины, 11 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы. Бойцы группировки «Восток» ликвидировали около 300 ВСУшников, сообщил офицер пресс-центра Дмитрий Меськов.
1: Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике механизированной 2 десантно-штурмовых бригад, бригадам морской пехоты и штурмового полка в районах населенных пунктов «Веселый Кут», «Гавриловка», «Ивановка», «Граничная», «Орлы», «Общая», «Егоровка» и «Омельник». ВСУ потеряли более 275 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 5 автомобилей.
0: Средствами ПВО за сутки сбиты 4 управляемые авиабомбы, 2 реактивных снаряда и свыше 1200 беспилотников самолетного типа. В течение дня перехвачены и уничтожены 105 украинских дронов. Боевой авиации России беспилотными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены объекты транспорта, цеха производства и места хранения БПЛА. Строительство американской базы «Форт Трамп» обойдется Польше в 4,5 миллиарда долларов, пишет Bloomberg. Открыть базу планируют в 2029 году. Ее местоположение будет зависеть от того, какие именно войска пришлет Вашингтон в Польшу. На базе могут разместиться около 5000 американских бойцов. Американская корпорация «Боинг» обнаружила сбой в программном обеспечении самолетов семейства 737 «Макс». По сведениям издания Wall Street Journal, некорректная работа компьютерной системы может приводить к отказу автоматизированной навигации и потенциально создавать угрозу безопасности при посадке. Сбой возникает после обновления программного обеспечения кабины пилотов. В случае ухода на второй круг самолет меняет запланированную траекторию полета. Сентябрь в Москве закончится солнечной и сухой погодой. До конца сентября и в первые 3-5 дней октября погоду в столичном регионе будут формировать антициклоны. В воскресенье ожидается плюс 16-18. В понедельник температура слегка понизится. Днем будет не выше плюс 15-17. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец прогнозирует идеальную погоду в начале недели.
2: На следующей неделе солнечный антициклон обеспечит нас идеальной золотой осенью. Воздух будет прогреваться до плюс 13-18. Такое состояние атмосферы может продлиться примерно до 10 суток, что вдвое больше нормы. Грядущая старая бабья лето будет претендовать на звание самого продолжительного в истории метеонаблюдений. При таком сценарии наступление коммунальной осени, когда среднесуточная температура становится ниже плюс 8 градусов, будет сдвинуто ближе к середине месяца.
0: Погода. В воскресенье в Петербурге небольшой дождь, плюс 16. В Москве 17 градусов, без осадков. Сейчас в столице плюс 10. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Все новости читайте на сайте вести.ру.

Мари. Молитвы, сны, слова.

0: Мария.
1: Я Василий Стрельников. Ночь продолжается. Бессонница. Каждое воскресенье в 23:07. Есть чувства, которые не помещаются в дневную суету. Они приходят сюда, в тишину. Поделитесь ими и добавьте к ним музыкальную заявку. Email son@radiomayak.ru.

0: Audio Stories.
1: 13 июля 1977 года в 21 час 36 минут Нью-Йорк погрузился в полную темноту. Причиной этого стал удар молнии возле атомной электростанции. Вскоре еще две молнии повредили подстанции и линии электропередач. Через час подача электроэнергии прекратилась практически повсеместно. Свет пропал мгновенно, оставив город без освещения улиц, светофоров и магазинных вывесок. Жители богатых районов собирались на крышах домов и наслаждались атмосферой ресторанов и баров, которые работали при свете свечей. Однако в неблагополучных районах Бруклина, Бронкса и Гарлема обстановка резко ухудшилась. Уже через четверть часа после выключения света начались первые ограбления. Местные торговцы оказались неподготовленными к таким событиям. Грузовые автомобили использовали для взлома металлических ворот, к которым крепили цепи и ломали конструкции. Магазины подвергались массовым набегам, владельцы становились жертвами насилия. К 22:30 масштабы грабежей расширились на 31 район. Например, в Бронксе угнали сразу 50 автомобилей марки Pontiac. Полицейские лишь наблюдали за происходящим, поскольку арестовать нарушителей оказалось невозможно. Камеры предварительного заключения были заполнены задолго до полуночи. Грабителей заковывали наручниками и оставляли прямо на тротуарах, привязывая к любым доступным предметам. Итоговая статистика ужасала. Пострадало порядка 550 сотрудников правоохранительных органов. Задержано 4500 мародеров. Четверо погибло. По оценкам, количество участников грабежей достигло 100 тысяч человек. Утро следующего дня открылось мрачной картиной. Пожарные фонтаны били повсюду, окруженные сгоревшими зданиями и машинами. Общая сумма ущерба составила около 300 миллионов долларов, что эквивалентно сегодняшним 1,5 миллиардам. Аудио сторис.

0: Радио Сторис.
1: История названия планеты Плутон берет начало в марте 1930 года, когда американский астроном Клайд Томбо обнаружил ранее неизвестное небесное тело в рамках программы исследования обсерватории Лоуэлла. Хотя открытие состоялось, но официальное имя планета еще не получила. Решить судьбу наименования помогла британская школьница Венеция Берни. Однажды утром за семейным завтраком девочка поделилась своими размышлениями с дедом, известным оксфордским библиотекарем. Она предложила назвать новую планету в честь древнеримского божества царства мертвых – Плутона. Дедушка одобрил инициативу внучки и немедленно отправил письмо ученым, занимающимся изучением космоса. Это простое предложение оказалось судьбоносным. Астрономы согласились с выбором девочки и новооткрытую планету официально назвали Плутоном. За свою творческую инициативу Венеция получила награду от любимого деда – небольшую сумму денег, равную 5 фунтам стерлингов. Любопытно, что традиция именования космических объектов присутствовала и раньше в семье Берни. Например, один из родственников предложил название спутников Марса – Фобос и Деймос.
0: Аудио Сторис.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о глаголах с проблемным ударением. Первым в эту песочницу попал Михаил Жебрак, гость утреннего шоу. И вот что он сказал.
2: Потом она так не преминула в воспоминаниях написать, что...
1: Преминула, неверно. Правильно, преминула. Ударение в этом глаголе падает на второй слог. Причем всегда, во всех формах. Преминуть, преминул, преминул, преминула. Следующий глагол представит Владимир Горский, тоже гость утреннего шоу.
3: Они чувствуют, что их вскоре отключат от вот этой вот американской благодати, которую их накачивали в период противостояния.
1: Отключат, неверно, правильно, отключат. Что интересно, в глаголах с корнем ключ. Ударение на этот самый корень никогда не падает. Включим, переключит, отключат. Точно так же не должно падать ударение на корень и в другом глаголе от Сергея Стилавина.
4: Все больше усиливается ощущение, что вот мы дурилки картонные, а рулят люди, которые в тени.
1: Не рулят, а рулят. Переносим ударение за корень и получаем правильный вариант. Рулят, рулит, рулим, рулишь. Следующий пример еще сложнее. Разберем его вместе с несколькими спикерами.
5: Мужик, женщина, они со сноубордом, у них маленький ребенок. Они маркируют как будто бы пространство, где можно поесть, купить сувениры, переночевать.
6: А подобные сериалы, в которых ничего не меняется, люди ведут
5: плюс,
6: себя
5: да?
6: как дети, да, и маркируются 18+, они воспринимаются как взрослые.
5: Все видят.
1: Было сказано «маркируют», «маркируются», но это неверно. Правильно, «маркируют», «маркируются». Дело в том, что перед нами омограф, то есть слово, которое имеет несколько значений, и ударение зависит от значения. «Маркировать», «маркироваться» – этот глагол используется в лингвистике. «Маркировать», «маркироваться» – это слово общего употребления, означает «ставить клеймо», «марку», как в нашем примере. Поэтому сериалы «маркируются» 18+. Ну и самое сложное слово я приберегла напоследок. Разберем его вместе с гостем утреннего шоу.
7: Поэтому иногда полезно и побряцать в вооружении, как бы это грубо ни звучало, иначе просто начнут подзабывать начинают.
1: Побряцать неверно. Правильно, побрицать. Это слово имеет настолько непривычное ударение, что большинство людей не слышали и не представляют, что правильно побрицать, брицать. Ударение в этом глаголе и в однокоренных глаголах ставится за корнем. На этом выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами здесь, но продолжить общение мы можем в моем канале в мессенджере Макс. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Audio Stories.
1: В 1931 году по инициативе Сталина было создано Главное управление строительства Дальнего Севера «Дальстрой». Оно занималось добычей металлов и ресурсов с помощью заключенных ГУЛАГа, военных и специалистов. «Дальстрой» стал государством в государстве с шахтами, железными дорогами, транспортом и инфраструктурой. Ключевой объект – перевалочная база на мысе Астафьево у Находки. Глубоководная бухта принимала грузы с железнодорожных паромов и малых судов, технику, продукты, материалы, лес, взрывчатку и заключенных. Пароход «Дальстрой» – это бывший голландский пароход «Альмела» 1925 года постройки. СССР купил его для «Дальстроя», назвав «Ягода» в честь главы НКВД Генриха Ягоды. После репрессий 1937 года корабль переименовали в «Дальстрой». 24 июля 1946 года в бухте Находка грузили 7000 тонн взрывчатого аммонала и 400 тонн тротила в первые трюмы, плюс зерно, сахар, металл на 9 миллионов рублей. Капитан Всеволод Банкович и старпом Павел Куянцев предупреждали о нарушении техники безопасности, но приказ был продолжать. В полдень вспыхнул пожар в первом трюме. В 13:50 прогремел взрыв. Обломки разлетелись на километры, корпус утонул в огне. Погибло 105 человек – рабочие, заключенные и военные. Пострадала инфраструктура. Старпом Куянцев организовал эвакуацию, многих спас. Следствие выявило нарушения. Команду допрашивали, но благодаря Куянцеву работники избежали худшего. Несколько руководителей порта наказали. Трагедия подчеркнула риски пренебрежения техникой безопасности.
0: Audio Stories.

0: сторис.
1: Город Вилья-Пекуэн появился в 1920-х годах на востоке аргентинского соленого озера Эпекуэн. По преданиям местных жителей, название водоема произошло от индейских корней, означающих «почти сгоревший». Считается, что оно возникло от слез древнего вождя, который потерял возлюбленную. Озеро прославилось своими минеральными ресурсами. Здесь активно добывались полезные сульфаты, которые используются в стекольной промышленности и медицине. Продаваемые в Буэнос-Айресе соли быстро завоевали признание среди покупателей. Считалось, что ванны с ними улучшают состояние кожи и замедляют процессы старения организма. Англичанин, который арендовал территорию близ озера, первым осознал потенциал развития курортного бизнеса. Пользуясь известностью полезных свойств озерных солей, он создал бальнеологический центр, который притягивал отдыхающих со всех уголков страны и даже иностранных гостей. Благодаря удивительной схожести химического состава воды с Мертвым морем Израиля, курорт стал знаменитым местом оздоровительного туризма. На пике популярности в 1960-70-х годах ежегодно курорт принимал свыше 20 тысяч человек. Город стремительно рос вместе с туризмом. Появилось множество гостиниц, ресторанов, развлекательных заведений, открылся автомобильный терминал и ипподром. Постоянная численность населения составляла примерно 1500 человек. Но в конце 70-х годов 20 века район подвергся сильнейшим дождям, которые вызвали резкий подъем уровня воды в озере. Несмотря на построенную защитную плотину, сильнейший штормовой ветер вызвал волну, которая разрушила укрепление. 6 ноября 1985 года вода хлынула в город, уничтожив инфраструктуру и дома. Уровень воды достигал 3 метров. Через некоторое время вся территория оказалась погребенной под 10-метровым слоем соленой воды. Только спустя десятилетия, когда погода стала сухой, вода постепенно отступила, открыв остатки бывшего поселка. Все строения и предметы покрыты слоем соли. Возобновление жизни здесь оказалось невозможным. Большинство жителей покинули это место навсегда, кроме одного мужчины, Пабло Новака, который вернулся обратно в родные места в 2009 году. До самой кончины, в январе 2024 года, он оставался единственным обитателем опустошенного поселения. Сегодня город представляет собой уникальный памятник истории, открытую площадку для туристических экскурсий.
0: Аудио сторис.

0: бокал.
1: Маяк. В это воскресенье утром. Хочу все знать.
2: Начнем с игры «Что из этого?». В следующем часе решаем олимпиадные задачи по русскому языку. В 11 утра разберемся, зачем нужен заповедник в городе и как себя в нем вести. И в полдень в цикле «Вокруг света за 80 изобретений» изучим экзоскелет и его путь от железного человека до реальности. В субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк детям».
1: С 9 утра. Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Хорошо темперированный клавир Бах и Иоганн Себастьян. Хорошо темперированный эфир Маяк и Ваге Сивумян.
3: Я работал 2 года в Государственном духовом оркестре Российской Федерации. Периодически мы играли большие концертные программы. Вот я помню, сижу в Доме композиторов, я сижу на первой волторне, я сижу на краю сцены. И вот вся вот эта медь, тромбоны, трубы, 12 человек сидит сзади меня, и 2 часа мне дуют в голову. Такое ощущение, что бревно просто прилетает.
1: Хорошо темперированный эфир. Вечером по выходным на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: Audio Stories.
1: Концепция одного из самых грандиозных самолетов возникла во время Второй мировой войны. Немецкие субмарины топили американские транспортные суда в Атлантике, и США нуждались в огромном воздушном корабле для перевозки грузов и войск. В 1942 году магнат Генри Кайзер предложил инженеру Говарду Хьюзу построить HK-1. Он мог нести 68 тонн груза, 750 солдат или два танка М4 «Шерман» по 30 тонн. Правительство заказало 3 экземпляра, но дефицит алюминия ограничил проект одним – из древесины. Кайзер ушел, разочаровавшись в сроках, а Хьюз переименовал самолет в H-4 «Геркулес» и завершил его сам, вложив 23 миллиона долларов. Для строительства использовали дюрамолт – слои шпона из березы или тополя со смолами. Размеры были исполинскими. Размах крыльев – 97 метров, длина – 66 метров, высота – 24 метра. Три пилота управляли машиной с 8 двигателями по 3000 лошадиных сил. Первый полет прошел 2 ноября 1947 года. Война закончилась, спрос на гигант пропал, производство оказалось слишком дорогим. До смерти Хьюза в 1976 году самолет охраняла команда из сотен специалистов в ангаре с климат-контролем. Позже персонал сократился до 50 человек. До 1992 года самолет находился в клубе авиации Южной Калифорнии. Сегодня он часть экспозиции Музея авиации и космоса «Эвергрин» в Орегоне. Audio Stories.

0: 5 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Россия не собирается воевать с Европой. Это Европа готовится к войне с Россией, заявил Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН. Если на страну нападут, то, как сказал министр иностранных дел, это будет совсем другая война, и она будет короткая.
2: Именно Европа готовится к войне с нами. Они каждый день подтверждают, что вот, ну, максимум к 2030 году мы, европейцы, должны быть готовы к войне. Это, знаете, как самосбывающееся пророчество может оказаться такая позиция, потому что они же вкладывают огромные деньги сейчас в производство вооружений. И на каком-то этапе какой-нибудь авантюрист скажет: ребят, мы столько накопили, куда девать? Девать некуда. А, мы же обещали напасть на Россию. Вот в этом случае, если они на нас нападут, это будет совсем другая война, и она будет короткой.
0: Цели спецоперации будут достигнуты, угрозы безопасности России устранены, заявил Лавров с трибуны 81-й сессии Генассамблеи ООН. Европа делает все, чтобы помешать мирному урегулированию на Украине, сказал глава российской дипломатии.
2: Начав в 2022 году специальную военную операцию по защите людей Донбасса, Новороссии от истребления киевским режимом, Россия продолжает бороться за их безопасность и права в полном соответствии с буквой и духом устава ООН. Наша борьба за правду и справедливость будет доведена до конца. Цели специальной военной операции будут достигнуты, угрозы безопасности России устранены, мирная жизнь восстановлена. Это произойдет, несмотря на любые обстоятельства, включая неспособность нынешнего руководства Всемирной организации занять единственно правильную позицию защитника принципов устава ООН.
0: Россия считает, что в Анкоридже была достигнута договоренность и по-прежнему готова к ней вернуться, сказал Лавров. По его словам, Москва поддерживает регулярный диалог с администрацией Трампа и готова говорить о том, что ее не устраивает, например, санкции. Вооруженные силы России продолжают наносить удары по портам, логистическим центрам и морским судам Украины. Днем в Одессе беспилотниками поражен объект, используемый для хранения и распределения зарубежной военной помощи. В море удар принял сухогруз, осуществлявший доставку грузов для ВСУ. Ранее в Киеве поражен центр обработки данных, который обеспечивал работу мобильного интернета и поддержку систем спутниковой связи. Подразделения группировки «Север» продолжают сжимать кольцо окружения формирования ВСУ на северо-востоке Харьковской области. Освобождены населенные пункты Петропавловка и Лозовая. Ведутся бои за Хрипуны, Грачевку и Рубленное. В Сумской области взят под контроль населенный пункт Марина. Всего противник потерял около 250 боевиков, бронемашину, два орудия и пусковую установку РСЗО. Бойцы группировки

0: Запад уничтожили свыше 200 ВСУшников, сообщил старший офицер пресс-центра Леонид Шаров.
1: Подразделения группировки войск Запад улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе техники механизированной штурмовой бригад и бригады теробороны в районах населенных пунктов Глущенково, Андреевка, Лесная Стенка, Червоный Оскол, Грушевка, Еремовка Харьковской области и райгородок Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 220 военнослужащих, танк, бронемашина «Макс-Про» производства США, 14 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.
0: Боевой авиации России, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены объекты транспорта, цеха производства и места хранения БПЛА. Средствами ПВО сбиты 4 управляемые авиабомбы, 2 реактивных снаряда и свыше 1200 беспилотников самолетного типа. В течение минувшего дня перехвачены и уничтожены 105 украинских дронов над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым и акватории Черного моря. Столичный департамент транспорта рекомендует в воскресенье добираться до центра на метро из-за перекрытия движения на ряде улиц и набережных в связи с проведением московского марафона. Также на участках с ограничениями будет запрещена парковка. С 8 утра ограничения начнут действовать на улице Косыгина, Большой Дорогомиловской, Садовой Кудринской, Большой Садовой, Садовой Триумфальной, Тверской, Балчуг, Большой Ордынке и других улицах. На 13-й московский марафон зарегистрировались 60 тысяч человек. МЧС предупредила о тумане в Московской области с видимостью от 200 до 700 метров утром в воскресенье. Средняя температура сентября в Москве опережает климатическую норму на 2 с лишним градуса. По осадкам наблюдается дефицит почти в 30%. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец отметил, что на следующей неделе в столичном регионе солнечный антициклон обеспечит идеальную погоду.
2: Большую часть воскресенья погода примерно такая же станет на градус теплее, и лишь к вечеру с приближением циклона с запада кое-где может брызнуть небольшой дождь. На следующей неделе погода готовит жителям русской равнины настоящий подарок. Солнечный антициклон обеспечит нас идеальной золотой осенью. Воздух будет прогреваться до плюс 13-18. Такое состояние атмосферы может продлиться примерно до 10 суток, что вдвое больше нормы.
3: Погода.
0: В воскресенье в Санкт-Петербурге небольшой дождь, плюс 16, в Москве 17 градусов, без осадков, сейчас в российской столице плюс 10, атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 90%. Все новости подробно на сайте vesti.ru.

0: Audio Stories.
1: Торн – скалистый островок площадью всего 8100 квадратных метров, расположенный вблизи побережья Уэльса. На нем находится старая крепость, которую возвели для охраны входа в гавань в середине 19 столетия. Проект строительства оборонительных сооружений возник еще в первой половине 19 века, однако непосредственно строительные работы начались лишь после 1852 года и завершились два года спустя. Крепость построили из-за беспокойства британцев относительно растущего военного потенциала Франции эпохи правления Наполеона III. Форт представлял собой компактное сооружение с внутренними помещениями для солдат и огневыми позициями, направленными в сторону моря. Изначально вооружение состояло из 7 орудий калибром 7 дюймов производства фирмы «Армстронг» и 4 68-фунтовых пушек. Уже в 1860 году Королевская комиссия признала, что оснащение крепости устарело и неэффективно. После окончания Второй мировой войны форт получил новую жизнь. Сначала он функционировал как отель, позже строение получило официальный охранный статус как архитектурный памятник. В 2017 году бизнесмен Майк Коннор приобрел остров и провел масштабную реконструкцию. Были обустроены системы водоснабжения и электроснабжения, появилась вертолетная площадка и даже небольшой ночной клуб. Крепость заинтересовала владельцев яхт и любителей эксклюзивных приключений. В 2025 году крепость снова выставили на продажу за 3 миллиона фунтов стерлингов. Аудио Stories.

0: Audio Stories.
1: Райтикрафт Скутакар. Это миниатюрная машина, которую разработал англичанин Джек Шилан в начале 1930-х годов. Идея создать подобное транспортное средство родилась у Джека, когда он обратил внимание на маленькие электромобили в тематических парках аттракционов. Джек был владельцем крупной британской судостроительной компании. Используя производственные мощности предприятия, он реализовал свою идею и создал первый образец автомобиля в 1934 году. Для первого поколения этих автомобилей выбрали двигатель объемом всего 98 кубических сантиметров и мощностью в 1 лошадиную силу. Такой двигатель позволял автомобилю разгоняться максимум до 24 км в час. Цена составила 70 фунтов стерлингов, что в наши дни эквивалентно приблизительно 500 тысячам российских рублей. Благодаря малым размерам скутакары отлично подходили для городской среды, рекламной индустрии и даже для обучения детей основам вождения. В последующие годы линейка моделей расширилась. В 1937 году появились усовершенствованные варианты с двигателями большего объема и оборудованные двумя посадочными местами. Помимо легковых версий, фирма выпускала и коммерческие модификации, такие как грузовики и фургончики. За всю историю бренда общий тираж составил порядка 1000 экземпляров различных модификаций. Во времена Второй мировой войны завод переключился на выполнение военных заказов, изготавливая легкие катера, боеприпасы и оборудование для дорожного хозяйства. Послевоенное восстановление производства не состоялось, хотя отдельные автомобили собирались из оставшихся деталей вплоть до 1947 года. После этого Джек Шилан покинул бизнес. В середине 60-х годов 20 века англичанин Джим Паркинсон совершил кругосветное путешествие на автомобиле 1935 года выпуска. Он преодолел 24 тысячи километров по Европе, Азии и Америке.
0: Audio Stories.

0: твоя королева.
1: Аудиосторис.
2: Судно «Аэрия» начало свое приключение в 1998 году, когда его буксировали из Архангельска в британский город Лоуэстофт. Там предполагалось перестроить его в плавучий и горный дом, однако этот замысел потерпел неудачу. Спустя некоторое время, в 2003 году, корабль отправился в Финляндию, в Турку, где надолго застрял в местной гавани. Именно нахождение в Финляндии породило многочисленные теории и легенды, касающиеся происхождения таинственной Аэрии. Когда фотографии судна попали в сеть, пользователи обратили внимание на необычные черты конструкции и отсутствие признаков какого-либо оборудования внутри корпуса. Один любопытствующий посетитель решил обратиться прямо к капитану порта Турку, и тот прислал письмо с пояснениями. Согласно письму, судно фактически не имело официального имени экипажа или документов, которые подтверждали бы гражданство. Оно оставалось без единого следа внутреннего обустройства, двигателей или механизмов для самостоятельного перемещения. Портовые расходы оплачивал неизвестный гражданин России. Среди многочисленных предположений наиболее популярной стала версия о том, что «Аэрия» была частью секретного советско-военного разведывательного проекта. Есть предположение, что первоначально судно строилось в Восточной Германии как минный тральщик или специальное разведывательное судно. Другая гипотеза утверждает, что изначально корпус принадлежал другому российскому судну – океаноисследовательскому катеру, который позже переделали в специализированное разведывательное судно. В конечном итоге осенью 2009 года корабль перевели в Литву, предположительно для демонтажа и переработки. Однако точной информации о судьбе судна нет до сих пор.

0: Stories.
1: Элитные железнодорожные вагоны премиум-класса впервые появились в Америке в 1874 году. Джордж Мортимер Пульман воплотил мечту о путешествиях высшего класса в исключительном комфорте. Он не продавал вагоны, а сдавал их в аренду железным дорогам, и слово «Пульман» стало синонимом высочайшего уровня комфорта в отрасли. В конце 20 века возрождение таких вагонов связано с именем Джеймса Шервуда из Кентукки. Тот купил коллекцию вагонов «Пульман». Реставрация каждого обошлась в 3 миллиона долларов. В них сохранили аутентичный интерьер эпохи. В 1982 году Шервуд запустил маршрут «Лондон-Венеция». Его компания, которая сегодня называется «Belmont Limited», стала лидером люкс-туризма с сетью отелей и ресторанов по миру. Сегодня «Belmont British Pullman» – живой музей и сцена для культурных событий. Театральные постановки в стиле Агаты Кристи, гастротуры с шеф-поварами – все это происходит в старинных вагонах. Путешествия начинаются на вокзале «Виктория» в Лондоне. Экскурсии в замке, спортивные события, фестивали, праздничные программы. Цена от 50 тысяч рублей за несколько часов. Аудио Stories.

0: Аудиосторис.
1: В 1970 году трое предпринимателей обратились в администрацию французского городка Сен-Лоран-Дюпон. Они сообщили о планах открыть молодежный танцевальный клуб 5-7. Официального разрешения не получили, но и отказа не было. Чиновники обсудили финансы, и предприниматели пообещали доход для казны. Клуб разместили в огромном складе с кирпичными стенами и тремя ярусами танцплощадок. Интерьер имитировал горы и гроты с лестницами, вип-зонами и блестящим декором. 1 ноября 1970 года в субботу сотни подростков пришли танцевать. Окурок на поролоновом диване поджег пластиковые стены. Огонь вспыхнул мгновенно. Дым от расплавленного пластика заполнил зал. Единственный выход с турникетом для оплаты был заблокирован. Запасные двери закрыты владельцами. Один из них вызвал пожарных, но опоздал. Спасатели нашли обугленные тела у выходов. 146 человек. Многие опознаны по вещам. Расследование выявило множество нарушений. Мало выходов, двери забиты гвоздями, плохое освещение, нет сигнализации, огнетушителей, токсичные материалы. В 1972 году судили пятерых – владельцев, специалистов по отоплению и чиновника. Обвинение – непредумышленное убийство. Приговор шокировал. Условные сроки – от 10 месяцев до 2 лет. Сегодня на месте клуба создан мемориал жертвам пожара.
0: Аудио сторис.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. Опытный ведущий блогер, поклонник русской литературы, хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок ищет новых друзей. Каждое утро по будням Сергей Стиллавин и его друзья.
1: В 16 и 17 веке Москва становится центром не только государства, но и центром культуры. И в итоге Москва превращается в гигантский плавильный котел. В Москву съезжаются мастера из абсолютно разных регионов. Например, мы знаем, что иконы для Благовещенского собора Московского Кремля писали псковские мастера.
0: Как создавалось культурное достояние отчизны, искусство сия Руси. Этот и другие подкасты «Маяка» на медиаплатформе «Смотрим». Для всех, кто уже проснулся.
2: Ну а чтобы утро было максимально добрым, «Маяк», в общем, и существует.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Воспитание души. Пушкин принадлежит к поколению, которое жаждет подвигов и боится не смерти, а безвестности. Юрий Михайлович Лотман, литературовед, культуролог, основатель собственного научного направления, один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.

0: Audio Stories.
1: Энергетический кризис 1973 года ударил по экономике Запада, включая США. ОПЕК ввела нефтяное эмбарго против стран, которые поддержали Израиль в войне судного дня. Подорожание топлива вынудило правительство призвать к энергосбережению. Президент Ричард Никсон решил показать пример, полетев регулярным рейсом United Airlines как обычный пассажир. 26 декабря 1973 года Никсон с женой Пэт, дочерью Тришей, сотрудниками Белого дома, секретной службой и собакой сел в самолет. Купили 13 билетов первого класса и 12 эконом. Всего потратили около $5000. Президент прошелся по салону, пожал руки пассажирам и экипажу, раздал автографы. Полет символизировал солидарность с народом, но критики сочли его популизмом. Реакция общества разделилась, одни одобрили, другие осмеяли, особенно из-за пустого первого борта, который прилетел за президентом, чтобы доставить его обратно домой.
0: Audio Stories.
2: Сеньоры, прошу вас, выслушайте меня. Даже если моя песня стоит всего 2 гроша.

0: ценностям Анкориджа, сообщил Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН. Министр иностранных дел заявил о приверженности Москвы проведению переговоров по Украине. Переговоры всякий раз прекращались не Россией, а теми, кто говорит, что русские избегают контактов, сказал Лавров.
1: Мы вот стали продолжать переговоры, и двусторонние в Стамбуле, и трехсторонние были с участием американцев в Абу-Даби. Все эти вот раунды переговоров прекращались не нами, а теми, кто сегодня говорит, русские избегают контактов, им нечего сказать. Я думаю, что вы все-таки изучаете суть вопроса и понимаете, чего стоят эти вот вопли Зеленского и его сотрудников, которые находятся под полным контролем Запада, который, в свою очередь, является полностью недоговороспособны, если мы берем вклад Европы в усилия по украинскому кризису.
0: Мы наблюдаем процесс попыток создания Четвертого рейха, заявил Лавров. Как сказал министр, европейцы по всему миру шастают и покупают оружие для Киева. Европа делает все для срыва перспективы мирных переговоров по Украине, в которых заинтересованы и США.
1: Запад своими руками разрушил систему европейской безопасности, взрастил русофобский режим в Киеве. Понимая тщетность своих потуг, в Европе делают все, чтобы помешать мирному урегулированию и сорвать перспективы переговоров, в которых многие заинтересованы, в том числе администрация Трампа. Запад накачивает украинский режим оружием, помогает Киеву нацеливать дроны и ракеты на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру. На Западе грезят нанести России стратегическое поражение, но эти грезы, как уже бывало много раз в прошлом, приведут в стратегический тупик самих поджигателей войны.
0: По словам Лаврова, все угрозы безопасности России будут устранены. По итогам специальной военной операции борьба за правду и справедливость будет доведена до конца. Российскими военными в Киеве поражен центр обработки данных, который обеспечивал работу мобильного интернета и поддержку систем спутниковой связи. В Одессе и Одесской области под удар попали распределительный узел Вилково, через который на Украину поступали оружие и боеприпасы из европейских государств, автомобильный мост в населенном пункте Маяки, логистический центр Новой почты, в Черном море поражен сухогруз. Солдаты и офицеры южной группировки ударили по формированиям 6 бригад войск киевского режима в районах населенных пунктов Дружковка, Славянск, Васильевская пустошь, Николаевка, Краматорск, Белокузьминовка и Червонозаряная Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 160 боевиков, 26 автомобилей и артиллерийское орудие. Подразделения группировки «Центр» уничтожили более 400 ВСУшников, сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
2: Доброполе Донецкой Народной Республики, подразделение 51-й общевойсковой армии продолжает уничтожение окруженных формирований ВСУ. Уничтожено до 40 боевиков. В течение суток противник попыток прорыва из окружения не предпринимал. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери украинских вооруженных формирований составили до 415 военнослужащих. 4 боевые бронированные машины, 11 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.
0: Боевой авиацией России, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены объекты транспорта, цеха производства и места хранения БПЛА. Средствами ПВО сбиты 4 управляемые авиабомбы, 2 реактивных снаряда и свыше 1200 беспилотников самолетного типа. В течение минувшего дня перехвачены и уничтожены 105 украинских дронов над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Черного моря. На 13-й московский марафон зарегистрировались 60 тысяч человек, что является абсолютным рекордом. Мужчины и женщины в соотношении 60-40. На старт дистанции 42 километра. Сегодня выйдут около 90 спортсменов экстра-класса, из которых 2 десятка представляют Кению, Эфиопию, Испанию, Узбекистан и Белоруссию. Столичный департамент транспорта рекомендует в воскресенье добираться до центра на метро из-за перекрытия движения на ряде улиц и набережных Москвы. Сентябрь в Москве закончится солнечной и сухой погодой. До конца сентября и в первые 3-5 дней октября погоду в столичном регионе будут формировать антициклоны. В воскресенье днем ожидается плюс 16-18. В понедельник облаков в небе станет меньше, а температура слегка понизится. Днем будет не выше плюс 15-17. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец прогнозирует идеальную погоду в начале недели.
3: На следующей неделе солнечный антициклон обеспечит нас идеальной золотой осенью. Воздух будет прогреваться до плюс 13-18. Такое состояние атмосферы может продлиться примерно до 10 суток, что вдвое больше нормы. Грядущее старое бабье лето будет претендовать на звание самого продолжительного в истории метеонаблюдений. При таком сценарии наступление коммунальной осени, когда среднесуточная температура становится ниже плюс 8 градусов, будет сдвинуто ближе к середине месяца.
0: Погода. В Петербурге сегодня небольшой дождь, плюс 16, в Москве 17 градусов тепла и без осадков, сейчас в российской столице плюс 10, атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба.

0: Радио Сторис.
1: Матри Мандир. Храм Матери. Духовное сооружение, которое находится в экспериментальном индийском городе Ауравиль. Матри Мандир символизирует рождение нового сознания человечества. От обычного храма его отличает полное отсутствие традиционных ритуалов, икон и статуй. Он предназначен исключительно для индивидуальных размышлений и медитаций. Золотистая сфера возвышается посреди открытого пространства, называемого «мир», окруженная 12 великолепными садами. Внешнюю поверхность сферы покрывают 1415 золотых панелей, каждая из которых украшена настоящим золотом. Архитектурный проект разработан так, чтобы гармонично вписываться в окружающую природу. Центральная точка Матри Мандира – медитационная комната, известная как «внутренняя камера». Здесь располагается крупнейший в мире идеально отполированный хрустальный шар массой в 400 килограммов, который собирает солнечные лучи через отверстие в потолке. Пространство зала отделано белым мрамором, украшено струящейся водой и спиральными дорожками, ведущими к центру покоя. Все оформление отличается простотой и отсутствием любых религиозно-конфессионных символов. Храм Матери можно посетить только предварительно зарегистрировавшись. Строительство всего комплекса велось 37 лет и стоило около 150 миллионов долларов. Аудио Stories.

0: Audio Stories.
1: Кошка по имени Сьюзи была обнаружена на ферме неподалеку от шотландского села Купар-Ангус в 1961 году. Ее главной особенностью были непривычные выгнутые вперед уши, которые придавали животному очаровательно трогательный вид. Эта особенность передалась нескольким ее детенышам, которые родились вскоре после обнаружения матери. Одним из первых обладателей котенка с такими интересными ушами стал фермер Уильям Росс, увлеченный любитель животных. Совместно с супругой Молли они приняли решение вывести новую породу кошек, получившую известность под именем Scottish Fold. Любопытно отметить, что причина забавной внешности заключается в особом гене FD, который определяет форму ушей животного. Этот ген оказывает влияние не только на слуховую раковину, но и способен изменять структуру костей и хрящевых тканей всего тела кошки. При неблагоприятных обстоятельствах последствия мутации могут оказаться столь серьезными, что животное теряет способность нормально двигаться. Учитывая негативные аспекты подобной наследственности, крупнейшая британская ассоциация заводчиков кошек запретила разводить представителей породы Scottish Fold в 1971 году. Проблему изучали специалисты по генетике. Они установили закономерность проявления нежелательных последствий только в случае встречи двух веслоухих особей. Если же в паре присутствует кошка с прямыми ушами, риски негативных проявлений значительно снижаются. Так, выведенная пара шотландских кошек с различными формами ушей позволяет получить здоровое потомство, сохраняя оригинальную внешность.
0: Audio Stories.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим об именах существительных с особым типом склонения. В чем особенность, узнаем чуть позже. Здесь потребуется серьезный анализ. Ну а для начала послушаем высказывание Игоря Ружейникова, ведущего программы «Ассамблея автомобилистов».
2: Так что на этом сэкономить не удастся. Тут сэкономишь или на топливе, или на свечах. И на форсунках, и на камерах.
1: На свечах, неверно, правильно, на свечах. Даже если речь идет об автомобильных свечах. Особенность склонения этого слова заключается в том, что ударение всегда падает на окончание. И в единственном числе, и во множественном. Свечи, свечу, свечой, свечам, свечами, свечах. Хотя у этого слова есть три особые формы. Во-первых, исключение именительной и винительной падежи множественного числа. В этих формах ударяем корень слова «свечи». По заковыристи будет родительный падеж множественного числа. Нет чего – свечей или свеч. А вот в этом месте танцуют все. Двойная норма – и свеч, и свечей. Но есть еще одно устойчивое выражение – «игра не стоит свеч» или все-таки «свечей». А вот в этом устойчивом выражении должно быть только свеч. На то оно и устойчивое, то есть без вариантов. Ну а мы переходим к следующему примеру от ведущего Андрея Кудряшова.
3: И последний вопрос, который я сумел запомнить из прошлой части. Обаяние зла, да? Какими чертами писатели, да, наделяли зло? Вот сквозь века.
1: Чертами? Неправильно. Правильно, чертами. Опять же, перед нами слово с ударением на окончании во всех формах. И здесь уже никаких исключений. Черта, черту, чертой, черты, чертах, чертами. Еще с одним словом, с таким же типом ударения столкнулась гостья программы «Все сразу». И это слово вызвало сомнение.
4: Это значит, что они на бахчах или на бахчах, как правильно, растут себе спокойненько.
5: Второй раз об этом думаю.
1: Итак, на бахчах или на бахчах? Этим вопросом озаботилась и ведущая Маргарита Митрофанова и нашла ответ.
6: И вот слово «бахчи». В слове «бахчах» ударение во множественном числе в предложенном падеже падает на третий слог. Итак, правильно, на бахчах, да, очень странно звучит все это, но берегите свои бахчи, наверное, так.
1: Маргарита сказала все правильно. Действительно, бахчи, бахчах, бахчами, бахчей. Вот только ведущая немного обсчиталась. Ударение во всех формах падает не на третий, а на второй слог. Причем в большинстве слов вообще всего два слога. Третий просто нет. Но мы должны запомнить, что слово «бахча» всегда имеет ударное окончание. В следующем примере проблема не с ударением, а с выбором правильного окончания. Ну и разберем этот интересный случай вместе с Анастасией Новоселовой, гостьей утреннего шоу.
7: И молодой охранник, 23-летний Рик Эбботт, решает проверить, не открыта ли дверь входная, убеждается, что она закрыта, и располагается на посте охраны. Буквально час проходит.
1: На посте охраны. Ударение вроде как стоит на своем месте. В слове «пост» всегда ударение падает на окончание, если оно не нулевое, конечно. Но не на посте, а на посту. В предложенном падеже единственного числа в некоторых словах бывает двойное окончание, которое зависит от предлога. Обычно в этих существительных с предлогами «в» и «на» мы имеем окончание «у». В лесу, на дому, в углу, на посту. Поэтому «на посту охраны». И на этом я прощаюсь с вами, но ненадолго. А тех, кто не хочет расставаться, приглашаю в мой канал в мессенджере Макс. До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Audio Stories.
1: Кокосовая вода – это прозрачная, немного сладкая жидкость, которая находится непосредственно внутри ореха. Пить ее можно без предварительной обработки. Кокосовое молоко – это не жидкость из кокоса. Молоко создает человек. Спелую мякоть кокоса измельчают, заливают горячей водой и процеживают. В результате получается насыщенная, белоснежная, душистая жидкость, собственно, кокосовое молоко. Высокая концентрация растительных масел обеспечивает молоку приятную сливочную структуру и мягкий ореховый привкус. Этот тропический напиток востребован среди поклонников правильного питания, вегетарианцев и людей с непереносимостью лактозы. Калорийность кокосового молока варьируется от 190 до 230 килокалорий на порцию, в зависимости от содержания жира. Однако жиры в составе продукта уникальны. Они быстро превращаются в энергию, способствуя ускорению метаболизма и снижению уровня плохого холестерина. Кроме того, кокосовое молоко отличается высоким содержанием антиоксидантов, включая витамин Е, который способствует укреплению иммунной системы. Эксперты советуют здоровым людям употреблять не больше 2-3 стаканов кокосового молока в течение недели.
0: Audio Stories.

0: «Маяк».
1: Люди, леди, джентльмены, да, конечно, разумеется, мир далек от совершенства, а местами просто плох. На благие перемены, в общем, мало кто надеется. И поэтому я счастлив объявить, хоть я не бог.

0: и не смогли.
1: Синего, синего, синего, от тебя мы без ума.
0: Еще раз.
1: Синего, синего, синего, от тебя мы без ума.
2: Аудиосторис.
3: Гуава – это сладкий фрукт, который растет на одноименных вечно зеленых кустарниках. Историческая родина гуавы – тропические районы Южной Америки, где этот фрукт начали выращивать еще много тысяч лет назад. Знакомство европейцев с гуавой произошло только в XVI веке, когда испанские завоеватели впервые попали на территорию современных Колумбии и Перу. Конкистадоры привезли растения сначала в другие части Южной Америки, а потом распространили его и на остальные континенты. Плоды гуавы размером с яблоко, округлой или грушевидной формы. Кожица бывает гладкой и яркой, чаще зеленой, белой, желтой или даже красноватой окраски. Внутри сочная мякоть красного, розового или зеленого оттенков. Традиционно народы Южной Америки, Индии и Китая широко использовали гуаву в народной медицине для лечения заболеваний, таких как малярия, расстройство желудка, кашель и даже для обработки ран. Современные научные исследования доказывают эффективность гуавы в снижении уровня холестерина, помощи при болезнях ротовой полости, стабилизации артериального давления и профилактике некоторых видов онкологических заболеваний.
2: Аудио сторис.

0: Маяк. В это воскресенье.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
2: Ваш внук сбил человека.
3: Зафиксирована попытка смены номера мобильного банка.
2: Сообщаю, что ваш счет заблокирован.
4: Валентина Семеновна, здравствуйте. Это служба безопасности банка. На вас оформлен кредит.
5: Молодой человек, а у нас в деревне на слово не верят.
6: Будь как баба Валя, не дай себя обмануть.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
7: Набраться сил.
8: Светлана Самойлова, садовод, блогер.
9: Так говорит Маяк.

0: за то, что бродит тишина, где мы с тобой бродили.
1: Аудио сторис.
2: Лира Хвост. Птица, которая живет в Австралии, в лесах на восточном побережье. Они способны воспроизвести звуки бензопилы, щелчка фотокамеры или автомобильного сигнала. Самцы лирохвостов выделяются крупным телом и ярким хвостовым оперением, которое состоит из множества длинных перьев. Благодаря этим перьям, которые похожи на музыкальный инструмент лиру, птицы и получили свое название. Есть два вида этих птиц. Великолепный лирохвост обитает преимущественно на юге Австралии и острове Тасмания. А лирохвост Альберта встречается в отдельных районах штата Квинсленд. Несмотря на общее сходство внешнего облика, знаменитый пышный хвост присущ именно первому виду. На рубеже 19-20 веков перья лирохвостов пользовались популярностью среди женщин Европы и Северной Америки для украшения головных уборов и интерьера домов. Массовая охота привела к гибели огромного числа особей, пока торговля не прекратилась из-за истощения ресурсов. Главная ценность лирохвостов заключается вовсе не в привлекательном внешнем виде, а в поразительном вокальном таланте. Во время брачного периода самцы очищают небольшую площадку и устраивают настоящий концерт. Танцуют и исполняют музыкальные композиции, включающие как собственные трели, так и скопированные ранее звуки природы и человеческой деятельности. Исследования показывают, что большая часть репертуара лирохвостов формируется именно за счет подражательных способностей. Обучение нередко происходит не от непосредственных объектов, а путем передачи опыта от старших поколений младшим.
1: Аудио сторис.

0: В Москве 7 часов. Новости. В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Потери ВСУ в результате действий группировки войск Севера за сутки составили 72 беспилотника самолетного типа, 25 тяжелых боевых дронов и 8 наземных роботехнических комплексов противника. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых. Расчеты противовоздушной обороны группировки войск Север уничтожили за сутки 231 беспилотник ВСУ в Харьковской и Сумской областях. БПЛА летели в сторону приграничных районов России. По данным Минобороны, оператора беспилотников систем группировки войск «Центр» продолжает уничтожать тяжелые гексокоптеры ВСУ на Донецком направлении спецоперации. В ведомстве отметили, что крупные беспилотники ВСУ используют для сброса боеприпасов на российские позиции, а также для доставки грузов к передовым рубежам. Россия выступает против постоянного членства в Совбезе ООН, Германии и Японии, которые встали на путь милитаризации и реваншизма, заявил Сергей Лавров в ООН. На пресс-конференции глава российской дипломатии сказал, что ничего нового на встрече с министром иностранных дел ФРГ услышать не удалось.
1: Мы никогда не отказываемся от того, чтобы выслушивать наших коллег, любых, и тех, кто Россию обвиняет во всех смертных грехах. Это и примером президента Путина доказано многократно. Мы всегда готовы выслушать. И я, когда мы встретились, предложил ему изложить то, с чем он пришел. Он вынул записки и зачитал текст, который полностью воспроизводил то, что Германия устами своих руководителей официально, публично заявляет ежедневно. О чем мне господину Вадуфу? Ничего нового я оттуда не извлек.
0: Нацизм возрождается, многие аналитики говорят о попытках создания Четвертого рейха, заявил Лавров. Выступая на сессии Генассамблеи ООН, глава МИД России напомнил, что немецкий канцлер говорил о том, что их цель – сделать Германию вновь главной военной силой в Европе.
1: Предавая забвению ответственность нацистской Германии за геноцид советского народа и не стесняясь роли ФРГ как основного спонсора нацистского режима в Киеве, канцлер Мерц заявляет о необходимости вновь превратить Германию в главную военную силу в Европе. Понимают ли в Берлине, что означает это «вновь»? Понимают ли, к чему это может привести? Разве итоги Второй мировой войны ничему не научили? На Украине русский под запретом за его использование наказаний вплоть до тюрьмы. Но в Евросоюзе лишь говорят, что Украина как раз помогает отстаивать те самые европейские ценности.
0: Цели спецоперации будут достигнуты, угрозы безопасности России устранены, а мирная жизнь восстановлена, также заявил Сергей Лавров. Рыболовецкое судно «Триумф», на котором при пожаре пропали 4 человека, продолжает гореть, высадиться на него и отбуксировать невозможно, сообщили РИА Новостям в морском спасательном доп-центре Петропавловска-Камчатского. По последним данным доп-центра, экипаж, находящегося рядом спасательного судна «Суворовец», ожидает окончания горения и продолжает осмотр акватории. К поискам также привлекаются проходящие мимо суда. По сообщению ГУМЧС России по Камчатскому краю, вечером 25 сентября в акватории Тихого океана к востоку от мыса Худжилайка загорелось рыболовецкое судно, на борту которого находились 29 членов экипажа. В ходе спасательной операции были эвакуированы 25 человек, четверо госпитализированы, двое из них в тяжелом состоянии. Местонахождение еще 4 моряков не установлено. В России со следующего года упростят оформление ряда пособий. Власти регионов смогут передавать территориальным органам социального фонда функции по выплате некоторых региональных пособий, чтобы упростить их оформление и получение гражданами, сообщает ТАСС. Кроме того, эта мера поможет оперативнее информировать людей об условиях и порядке получения поддержки и в перспективе позволит назначать отдельные выплаты без подачи заявления. Московским долгожителям, между тем, к столетию положена выплата в 37 тысяч рублей. Как сообщила РИА Новостям заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, средняя ожидаемая продолжительность жизни в столице в текущем году уже превысила планку 80 лет.

0: Интенсивность коммерческого судоходства в Ормузском проливе остается примерно на 75% ниже уровня, который был до конфликта между США и Ираном, сообщает британское управление морских торговых перевозок. Танкеры по-прежнему составляют основную часть судов, проходящих через пролив, указали в ведомстве, отметив, что на южный маршрут у побережья Омана приходится 26 из 43 инцидентов с применением снарядов, о которых управление получило сообщение с 26 июля. Тем временем управление Ирана по контролю за Ормузским проливом предупреждает, что суда, следующие по несанкционированным маршрутам в акватории пролива, столкнутся с серьезными ограничениями. Иранские власти сообщают, что получают информацию о случаях, когда фрахтователи принуждали суда следовать по недопустимым маршрутам. Россияне чаще всего берут отгулы по понедельникам и пятницам. Это позволяет людям продлить выходные без полноценного отпуска. По словам экспертов, эти же дни лидируют и по количеству оформленных больничных, сообщает ТАСС. Само понятие отгул в Трудовом кодексе России не регламентировано. Обычно под ним понимают дополнительный день отдыха, предоставляемый по желанию сотрудника за работу в выходные или праздничные дни. Кроме того, дополнительный день отдыха, согласно Трудовому кодексу, может быть предоставлен для прохождения диспансеризации или сдачи крови, а также в ряде других ситуаций. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня днем облачно, с прояснениями, временами осадки, температура воздуха 14-16 градусов. А в российской столице сейчас около 13 градусов тепла. В течение дня синоптики обещают облачную погоду с прояснениями. Столбики термометров могут подняться до 16-18 градусов. Ближе к вечеру возможны осадки.

0: Радиостанция «Маяк» представляет. Внеклассное чтение. Седьмой класс. Джек Лондон. Зов предков. Читает Алексей Баталов. Продолжение. Запись из собрания Гостелерадиофонда. 1981 год.
1: Шпиц был опытным бойцом. Он никогда не нападал, не подготовившись встретить ответный натиск, никогда не начинал атаки, не обеспечив себе заранее успеха. Тщетно Бэк пытался вонзить зубы в шею этого громадного белого пса. Как только он нацеливался клыками на незащищенное место, его встречали клыки шпица. И клык ударялся о клык. Морду обоих были в крови, а Беку все никак не удавалось обмануть бдительность врага. Он разгорячился и ошеломил шпица вихрем внезапных натисков. Снова и снова нацеливался он на снежно-белое горло, в котором биение жизни слышалось так близко. Но всякий раз шпиц, укусив его, отскакивал. Тогда Бэк пустил в ход другой маневр. Делая вид, что хочет вцепиться шпицу в горло, он внезапно отдергивал назад голову и, извернувшись, ударял шпица плечом, как тараном, стараясь повалить его. Но шпиц успевал укусить его и легко отскакивал в сторону. Шпиц был еще совершенно невредим, а Бэк обливался кровью и тяжело дышал. Схватка становилась все ожесточеннее. Когда Бэк запыхался, шпиц от обороны перешел к наступлению и не давал ему передышки. Бэк уже шатался. Один раз он даже упал, и все 60 собак в тот же миг вскочили на ноги. Но Бэк одним прыжком взлетел с земли, и весь круг снова застыл в ожидании. Казалось, Бэк проиграл. Но у Бэка было то, что и человека, и зверя делает великим – воображение. В борьбе он слушался инстинкта, но и мозг его не переставал работать. Он бросился на врага, как будто намереваясь повторить прежний маневр – удар плечом. Но в последний момент припал к земле и вцепился в переднюю ногу шпица. Захрустела сломанная кость, и белый пес оказался уже только на трех ногах. Трижды пробовал Бэк повалить его на земь, потом, пустив в ход тот же маневр, перегрыз ему вторую ногу. Несмотря на боль и беспомощное состояние, шпиц делал бешеные усилия удержаться на ногах. Он видел безмолвный круг собак, их горящие глаза, высунутые языки и серебряный пар от их дыхания, подымавшийся вверх. Кольцо все теснее сжималось вокруг шпица, а он прежде не раз видывал, как тесное кольцо смыкалось вокруг побежденного в схватке. На этот раз побежденным оказался он. Участь его была решена. Бэк был беспощаден. Милосердие годилось только для более мягкого климата. Он готовился нанести окончательный удар. Все собаки замерли на месте, словно окаменели. Только шпиц весь дрожал и шатался, ощетинившись, грозно рыча, будто хотел испугать надвигающуюся смерть. Но вот Бэк кинулся на него и тотчас отскочил. На этот раз удар плечом сделал свое дело, шпиц упал. Темное кольцо собак сомкнулось в одну точку на озаренном луной снегу, и шпиц исчез. А Бэк стоял и глядел, как победитель. Это стоял торжествующий первобытный зверь, который убил и теперь наслаждался этим.
2: Итак, друзья, мы продолжаем чтение страниц повести Джека Лондона «Зов предков». Как всегда, сначала я напомню вам, на чем мы остановились в прошлый раз. С самого первого дня Бэк не взлюбил вожака упряжки шпица и всячески старался занять его место. Бой за первенство был неизбежен, и вот однажды Бек бросился на своего врага. Это была схватка не на жизнь, а на смерть. И хотя Шпиц был опытным бойцом, Бек победил.
3: Ну, слушайте.

0: Утром, обнаружив, что шпиц исчез, а Бек весь в ранах, Франсуа подтащил Бека к костру и при свете огня показал перо его бока и спину. Ну, что я говорил? Разве не правда, что в этом Беке сидят два дьявола? Да, они дрались не на жизнь, а на смерть, ответил перо, осматривая раны и укусы Бека. Зато теперь у нас дело пойдет на лад. Нет шпица, так и дракам конец. Пока перо укладывал и грузил на нарты пожитки, погонщик запрягал собак. Бек подошел к месту вожака, куда еще вчера запрягали шпица. Франсуа не обратил на это внимания и подвел к столь желанному месту Соликса. Он считал его наиболее подходящим для роли вожака. Но Бек в ярости набросился на Соликса, отогнал его и стал на место шпица. «Ну и ну!» – воскликнул Франсуа, от восторга хлопнув себя по бедрам. «Посмотри-ка на Бека! Загрыз шпица, теперь хочет стать вожаком! Пошел вон, разбойник!» – прикрикнул он на Бека, но тот, как ни в чем не бывало, стоял. Франсуа схватил его за загривок, и хотя пес грозно зарычал, оттащил в сторону, а на место вожака опять поставил Соликса. Тому это явно не понравилось. Видно было, что старый пес боится Бека. Франсуа был упрям и настоял на своем. Но как только он отвернулся, Бек опять прогнал Соликса, и тот отошел очень охотно. Тут уже Франсуа рассердился. «Вот я тебя сейчас проучу!» – крикнул он, и, убежав, вернулся с тяжелой дубиной. Бек вспомнил человека в красном свитере и медленно отступил. Больше он не пытался отогнать Соликса, когда того опять поставили впереди. Но он кружил около, на таком расстоянии, чтобы его не могла достать дубинка. Погонщик занялся своим делом и крикнул Бека только тогда, когда до него дошла очередь. Франсуа хотел поставить его на старое место перед Дэйвом. Бек попятился на несколько шагов. Франсуа двинулся к нему, но пес отбежал еще дальше. Это повторялось несколько раз. И, наконец, Франсуа бросил дубинку, думая, что Бек боится ее. Но дело было не в дубинке. Бек открыто бунтовал, добиваясь места вожака. Оно принадлежало ему по праву. Он его заслужил и не соглашался на меньшее. Перо поспешил на помощь Франсуа. Битый час они вдвоем гонялись за Беком, швыряли в него палками, но он увертывался от них и кружил вокруг стоянки, ясно давая понять людям, что если его желание будет исполнено, он станет опять послушен. Наконец Франсуа сел на снег и почесал затылок. Перо посмотрел на часы и чертыхнулся. Время шло. Им следовало выехать еще час назад. Тогда Франсуа подошел к Соликсу и кликнул Бека. Бек засмеялся, по-своему, по-собачьи, но все еще держался на приличном расстоянии. Франсуа выпряг Соликса и поставил его на прежнее место. Вся упряжка стояла уже в полной готовности, выстроившись сплошной вереницей. Для Бека теперь уже не оставалось места, кроме места вожака впереди. Франсуа снова позвал его, а Бек снова засмеялся, но все не шел на зов. «Брось-ка дубинку!» – скомандовал Перо. Франсуа послушался, и тогда Бек подошел с торжествующим видом и стал во главе упряжки. На него надели постромки, освободили примерзшие нарты, и они вмиг вылетели на реку. Погонщик Франсуа и раньше был высокого мнения о Беке, утверждая, что в нем сидит два черта. Но не прошло и дня, как он убедился, что недооценивал эту собаку. Бек сразу же вошел в роль вожака. Сообразительностью, быстротой и решительностью он превосходил даже шпица, лучшего вожака, какого когда-либо видел Франсуа. Но самым замечательным было его умение подчинять себе других. Он заставлял всех собак своей упряжки выполнять его требования, и опять они неслись в своих постромках, словно слитые в одну. На следующей стоянке Перо прикупил еще двух канадских лаек, а Бек выдрессировал их так быстро, что Франсуа только ахал и диву давался. Днем с огнем, Не сыщешь такого другого пса, как этот Бек, твердил он. За такого и $1000 отдать не жалко, ей-богу. Скажешь нет, Перо. К этому времени они превысили рекорд скорости и превышали его все больше день ото дня. Дорога была в прекрасном состоянии, тверда, хорошо укатана, не было на ней свежего рыхлого снега, который так затрудняет езду. Температура, упав до 50 градусов ниже нуля, оставалась все время на этом уровне. Перо и Франсуа, чередуясь, то ехали на нартах, то шли на лыжах. Река оделась крепким льдом, и они за один день сделали перегон, который на пути в Доусон отнял у них 10 дней. Потом они пролетели без остановок 60 миль от озера Ле-Барш до порогов Белой Лошади. Собаки мчались с такой быстротой, что мужчинам приходилось следовать за нартами, держась за привязанную к ним веревку. И, наконец, в последний вечер второй недели они прошли через Белый перевал и стали спускаться к морю, туда, где мерцали огни стоявших на причале судов. Это был рекордный пробег. В течение 2 недель они проезжали в среднем по 40 миль в день. 3 дня Перо и Франсуа, гордо выпятив грудь, прогуливались по главной улице, а их упряжка была постоянно окружена восторженной толпой ценителей и скупщиков ездовых собак. Но вскоре Перо получил новое назначение. Узнав о нем, Франсуа подозвал Бека, обхватил его руками и заплакал. И это было прощание Бека с Франсуа и Перо. Как раньше другие люди, они навсегда исчезли из его жизни. Бека и остальных собак передали какому-то шотландцу-полукровке, и вместе с десятком других собачьих упряжек они пустились снова в тот же утомительный путь к Доусону. Теперь уже они не шли налегке, и им было не до рекордов. Они трудились без отдыха изо дня в день. Это был почтовый обоз. Он вез вести со всех концов земли людям, искавшим золото у Северного полюса. Беку это не нравилось, но он работал хорошо из профессиональной гордости и следил, чтобы все его товарищи делали все добросовестно. Жизнь шла однообразно, как заведенная машина. Один день был, как 2 капли воды, похож на другой. По утрам в определенный час люди принимались за дело, разводили костры, готовили завтрак, потом одни грузили на нарты палатки и все остальное, другие запрягали собак. В путь трогались примерно за час до того, как ночь начинала мутнеть, что было предвестником зари. По вечерам делали привал. Погонщики ставили палатки, кололи дрова, ломали сосновые ветки для подстилки, приносили воду или лед поварам. Затем кормили собак. Для Бека и его товарищей это было самым радостным событием дня. Впрочем, приятно было и потом, съев свою порцию рыбы, послоняться без дела среди других собак, которых здесь было больше 1000. Между ними были опасные драчуны, но после 3 сражений Бека с самыми свирепыми авторитет его был признан, и стоило ему только ощетиниться и оскалить зубы, как все уступали ему дорогу. Но больше всего, пожалуй, Бек любил лежать у костра. Поджав под себя задние лапы, вытянув передние и подняв голову, он задумчиво смотрел в огонь. В такие минуты вспоминался ему иногда большой дом судьи Миллера в солнечной долине Санта-Клара, цементный бассейн, где он плавал. Думал Бек о человеке в красном свитере, о гибели Кэрли, о великой битве со шпицем и о тех вкусных вещах, которые он ел когда-то или мечтал поесть. По временам, когда он так лежал у костра и сонно щурился на огонь, ему начинало казаться, что это пламя какого-то иного костра, у которого он грелся когда-то. И видел он подле себя не повара Метиса, а совсем другого человека. У этого другого ноги были короче, а руки длиннее. Мускулы, как узловатые веревки. Они такие гладкие и обросшие жиром. Волосы у него были длинные, всклокоченные. Череп скошен от самых глаз к темени. Человек этот издавал странные звуки и, видно, очень боялся темноты, потому что то и дело всматривался в нее, сжимая в руке палку с привязанным к ней на конце большим камнем. Он был почти голый, только на спине болталась шкура, рваная и покоробленная огнем. Иногда этот волосатый человек сидел у костра на корточках и дремал, низко свесив голову. Локти он тогда упирал в колени, руками закрывал голову, как от дождя. А за костром, в темноте, светилось множество раскаленных угольков. И всегда парами, всегда по два. Бек знал, что это глаза хищных зверей. Он слышал, как трещали кусты, сквозь которые они продирались. Слышал все звуки, возвещавшие их приближение. И когда Бек лежал на берегу Юкона, лениво глядя на огонь, эти звуки и видения другого мира тревожили его так сильно, что шерсть у него вставала дыбом, и он начинал тихонько повизгивать или глухо ворчать. Тогда повар Метис кричал: «Эй, Бек, проснись!» И видения куда-то исчезали, перед глазами снова вставал реальный мир.
1: Внеклассное чтение. 7 класс. Джек Лондон. Зов предков. Читает Алексей Баталов. Продолжение следует.

0: психологии существует такая установка: «Я часть чего-то большего». И такая установка помогает формированию личности. Ирина Уточкина, психолог.
1: Так говорит «Маяк».
2: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
0: Категория 12+.
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Мазь Соловисар с натуральным составом. Процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: Москве 7:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. ВСУ дважды пытались выйти из окружения под Нефедовкой в Харьковской области, но обе попытки провалились, а бронетехника вместе с личным составом была уничтожена, сообщили в силовых структурах. В субботу Министерство обороны России сообщило, что в районе Нефедовки группировка «Север» сорвала две попытки выхода из окружения группы ВСУ численностью до 10 боевиков. Выдвижение боевых групп ВСУ на боевой бронемашине ТИСа и БТР-113 было заблаговременно вскрыто разведкой. Минобороны накануне сообщила, что российские войска взяли под контроль населенные пункты Петропавловка и Лозовая в Харьковской области, а также Марина в Сумской области. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Андуарана Касанова от должности министра обороны республики после гибели военнослужащих в Каспийском море, сообщает пресс-служба главы государства. Касанов был назначен руководителем военного ведомства в 2025 году. В сентябре Токаев переназначил его на этот пост. В минувший четверг во время учения «Хазар-Карганы» 2026 на побережье Каспийского моря при высадке личного состава с катера «Кайсар» в море унесло 17 военнослужащих. Троих удалось спасти, 14 человек погибли. После произошедшего 5 должностных лиц системы оборонного ведомства Казахстана были задержаны по подозрению в халатном отношении к службе и нарушении правил судоходства, повлекших тяжкие последствия. 25 сентября в Казахстане был объявлен общенациональный траур. Ведущий разработчик искусственного интеллекта OpenAI приостановил обучение своих самых эффективных моделей до решения проблем с безопасностью, а именно до тех пор, когда не будет уверена, что у нее есть дополнительные меры защиты, сообщает портал Axios со ссылкой на представителей компании. Исследователи из OpenAI и Anthropic, а также эксперты в области безопасности сейчас расследуют десятки тысяч инцидентов, связанных с действиями ИИ-агентов, которые можно расценить как проблематичные. Источники сообщили Axios, что проблема включает в себя обход защитных механизмов, выход из песочниц, взлом сайтов, а также попытки обойти модераторов. При этом подобные инциденты происходили как во время внутренних тестирований, так и в реальных условиях. Более 740 тысяч жителей японской префектуры Кумамото получили рекомендацию эвакуироваться из-за мощных ливней в связи с приближением очередного тайфуна к юго-западной островной префектуре Окинава. Как уточнили местные власти, рекомендация была распространена из-за возросшего риска разлива рек и оползней, передает ТАСС. Проливные дожди на острове Кюсю, где расположена префектура Кумамото, идут параллельно с приближением тайфуна Сориге. Сейчас его эпицентр находится к югу от океана Окинавы и смещается в северо-восточном направлении в сторону центральной части Тихоокеанского побережья главного японского острова Хансю, где расположен Токио. По мере продвижения тайфун может набрать силу, предупреждают синоптики. 20 сентября вдоль центральной части Тихоокеанского побережья Японии прошел другой тайфун, который нанес значительный ущерб. Сельскохозяйственным угодьям пострадали около 1000 жилых домов. В общественной палате рассказали, какие имена нельзя давать детям. Россияне при выборе имени своему ребенку не могут использовать числительные, буквенно-цифровые обозначения, например, COVID-19, а также титулы, например, «Княжна Ольга» или «Президент». По словам члена комиссии по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгения Машарова, недопустимо называть ребенка ругательными и графическими символами. Запись такого имени ребенка органам ЗАГС осуществлять запрещено, заключил эксперт. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБа, в Санкт-Петербурге сегодня облачно, днем с прояснениями, временами дожди и до 16 градусов тепла. В российской столице сейчас около 13 градусов. В течение дня синоптики обещают повышение температуры до 16-18 градусов. Ближе к вечеру, возможно, небольшие осадки.

0: Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. «Металлург» продлил серию побед до 4 матчей в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. Магнитогорцы взяли верх над казанским «Акбарсом» со счетом 2-1. На гол Кирилла Семенова «Магнитка» ответила точными бросками Артема Минулина и Даниила Вовченко. В других поединках дня московская «Динамо» уступила уфимскому «Салавату» Юлаеву 1-3. Череповецкая «Северсталь» была сильнее «Сочи» 3-1. Нижнекамский «Нефтехимик» сломил сопротивление казахстанского «Бориса» 6-3. Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл московский «Спартак» 4-2, а шанхайские «Драконы» нанесли поражение минскому «Динамо» 2-1. Гол российского нападающего Андрея Свечникова помог Каролине Харрикейнса взять верх над Нэшвилл Предаторс со счетом 6-0 в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги. Лос-Анджелес Кингс был сильнее Анахайм Дакс 6-2 благодаря результативному пасу Артемия Панарина. Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Китае. Тему продолжит наш обозреватель Николай Саприн.
1: Даниил Медведев провел в субботу свой первый матч за последние 3 недели после вылета в 1/8 финала открытого чемпионата США. В соперниках был француз Валентан Руайе, ныне 104-я ракетка мира, но матч при этом получился очень трудным. В первом сете Медведев выиграл лишь на тай-брейке, а во втором только в 8-м гейме смог сделать первый и последний брейк в этом матче. Победа 7-6-6-3. По сетке в четвертьфинале Медведев вышел на теннисиста из Гонконга Чак Лам Колман Вонга, 108-ю ракетку мира. В случае победы не исключена встреча в полуфинале с другим россиянином Романом Сафиуллиным, который также вышел в четвертьфинал, победив другого француза Кентана Алиса. Здесь вообще не исключен и российский финал, потому что в другой части сетки в четвертьфинал пробился Андрей Рублев. Его соперником там будет еще один француз Уго Гастон. У девушек после шокирующего снятия с турнира в Сингапуре Татьяны Прозоровой определилась пара финалистов. Талия Гибсон, которая за снятие Прозоровой прошла в сингапурский финал без борьбы, и канадка Лейла Фернандес, в четвертьфинале выбившая соревнование Миру Андрееву. На турнире в корейском Сеуле так и не смогла пробиться в финал Алина Корнеева. В течение субботы она сначала победила австралийку Тайлу Престон 6-1-6-4 в перенесенном четвертьфинальном матче, а потом во время полуфинала с австралийкой Майей Джон при счете 2-6-0-1 из-за травмы не смогла завершить встречу. В финале здесь Джонс сыграет с другой австралийкой Кимберли Бирл.
0: Югорский «Газпром Югра» обыграл новосибирский «Сибиряк» со счетом 9-1. В первом матче 5-го тура чемпионата России по мини-футболу остался лидером первенства с 22 очками на 2 меньше у идущего вторым Норильска после победы над московским КПРФ 5-4. 19 баллов и третья строчка у нижегородского «Торпеда», которая была сильнее петербургского «Кристалла» 5-3 по пенальти. В основное время команды разошлись миром 4-4. В других встречах субботы иркутский «Райра» уступил Тюмени 5-7, а «Сургут» в серии пенальти взял верх над Сыктывкаром новой генерации 5-4. В основное время была зафиксирована ничья 3-3. Волейболистки петербургской «Корабелки» стали победительницами международного турнира в итальянском «Аристана». В финале российский клуб нанес поражение греческому «Панатинаикосу» со счетом 3-2. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Меня зовут Краснов Андрей Николаевич.
3: Это профессор Краснов, лучший диагност.
4: Позовите Краснова срочно.
5: Если бы не Краснов.
6: Профессор Краснов.
7: Краснов.
8: Краснов.
9: Краснов.
10: Краснов.
11: Медицинская драма «Доктор Краснов». Новые серии с понедельника в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 16+.

0: Внеклассное чтение. Седьмой класс. Джек Лондон. Зов предков. Читает Алексей Баталов. Продолжение.
1: Дорога была трудная, груз тяжелый. Работа изматывала собак. Они отощали и были в самом жалком состоянии, когда добрались, наконец, до Доусона. Им следовало бы отдохнуть дней 10 или хотя бы неделю. Но через 2 дня они уже спускались вниз на лед Юкона с грузом писем. Собаки были утомлены, погонщики ворчали, и в довершении всего каждый божий день шел снег. По этому мягкому, неутоптанному настилу идти было трудно. Больше терлись полозья, и тяжелее было собакам тащить нарты. Каждый вечер, разбив лагерь, погонщики первым делом занимались собаками. Собаки получали ужин раньше, чем люди, и никто из погонщиков не залезал в спальный мешок, пока не осмотрит лапы своих собак. И все же силы собак таяли. За эту зиму они уже прошли 1800 миль, весь утомительный путь таща за собой тяжело нагруженные нарты. А 1800 миль подкосят и самую выносливую собаку. Бек пока не сдавался, заставлял работать других и поддерживал дисциплину в своей упряжке, но и он тоже был сильно переутомлен. Билли все ночи напролет скулил и стонал во сне. А к Соликсу просто опасно было подходить не только со стороны слепого, но и со стороны зрячего глаза. Но больше всех измучился Дейв. С ним творилось что-то неладное. Он стал раздражителен и угрюм. С той минуты, как его распрягали, и до утра, когда опять нужно было впрягаться, Дейв лежал пластом. Иногда в пути, дернувшись от сильного толчка внезапно остановившихся нарт, или напрягаясь, чтобы сдвинуть их с места, он жалобно стонал. Погонщик не раз осматривал его, но не мог понять, что с ним. Сломанных костей не обнаружили, и так ничего и не выяснили. Должно быть, у него что-то болело внутри. К тому времени, как они добрались до большой отмели, Дейв уже так ослабел, что то и дело падал. Погонщик дал сигнал остановиться и выпряг его, а на место коренника поставил ближайшую собаку, Соликса. Он хотел дать Дейву роздых, позволить ему бежать на свободе, без упряжки за нартами. Но Дейв, как не был он болен и слаб, не хотел мириться с тем, что его отстранили от работы. Когда снимали с него постромки, он рычал, а увидев Соликса на своем месте, горестно завыл. Гордость его возмутилась. И смертельно больной Дейв всячески протестовал против того, что его заменили другим. Когда нарты тронулись, он побежал сбоку, ныряя в рыхлом снегу, и все время старался цапнуть Соликса или бросался на него и пробовал повалить в снег по другую сторону тропы. Он делал попытки втиснуться в упряжку между Соликсом и нартами и все время скулил, визжал и лаял от боли и досады. Погонщик пробовал отогнать его бичом, но Дейв не обращал внимания на обжигавшие кожу удары, а у того совести не хватало хлестать его сильнее. Скоро Дейв совсем выбился из сил и упал. Лежа там, где свалился, он тоскливым воем провожал длинную вереницу нарт, мчавшихся мимо него. Потом, собрав остаток сил, Дейв кое-как тащился вслед, пока обоз не сделал остановки. Он добрел до своего прежнего места и стал сбоку, около Соликса. Погонщик отошел к другим нартам прикурить от трубки соседа. Через минуту он вернулся и дал сигнал к отправке. Собаки двинулись как-то удивительно легко, без всякого усилия, и вдруг все с беспокойством повернули головы и остановились. Погонщик тоже удивился. Нарты не сдвинулись с места. Дейв перегрыз обе постромки Соликса и уже стоял прямо перед нартами на своем старом месте. Он молил взглядом, чтобы его не гнали. Погонщик был озадачен. Товарищи его стали толковать о том, как собакам обидно, когда их изгоняют из упряжки, хотя эта работа их убивает. Общее мнение было таково. Надо пожалеть Дэйва и дать ему умереть на своем месте у нарт. Дэйва снова впрягли в нарты, и он гордо потащил их, как прежде, хотя временами невольно стонал от приступов какой-то боли внутри. Несколько раз он падал, и другие собаки волокли его дальше. А однажды нарты наехали на него, и после этого Дэйв хромал на заднюю ногу. Все-таки он крепился, пока не дошли до стоянки. Погонщик отвел ему место у костра. К утру Дэйв так ослабел, что идти дальше уже не мог. Когда пришло время запрягать, он с трудом подполз к своему погонщику, судорожным усилием встал на ноги, но пошатнулся и упал. Потом медленно пополз на животе к тому месту, где на его товарищей надевали постромки. Он вытягивал передние лапы и толчком подвигал свое тело вперед на дюйм-два, потом опять и опять проделывал то же самое. Но силы скоро ему изменили. И, уходя, собаки видели, как Дэйв лежал на снегу, тяжело дыша и с тоской глядя им вслед. А его унылый вой долетал до них, пока они не скрылись за прибрежным лесом. За лесом обоз остановился. Погонщик медленно зашагал обратно к только что покинутой стоянке. Люди все примолкли. Скоро издали донесся пистолетный выстрел. Погонщик поспешно возвратился к саням. Защелкали бичи, весело залились колокольчики, и нарты помчались дальше. Но Бек знал, и все собаки знали, что произошло там, за прибрежным лесом.

0: вот мы снова отправляемся с вами вслед за героями повести Джека Лондона «Зов предков». Помните? Курьер Перо, с которым Бек прошел не одну сотню миль, неожиданно получил новое назначение. И тогда все собаки-упряжки вместе со своим вожаком Беком перешли к новым хозяевам и опять пустились в долгий, утомительный путь по промерзшим просторам Аляски.
1: Ну, слушайте.

0: Через 30 дней после отъезда из Доусона почтовый обоз во главе с упряжкой Бека прибыл в Скагвей. Собаки были изнурены и измучены в конец.
1: Внеклассное чтение. 7 класс. Джек Лондон. Зов предков. Читает Алексей Баталов. Продолжение следует.
2: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

Жизнь человека, которому стало плохо, часто зависит от тех, кто рядом. Внезапно давящие, сжимающие боли за грудиной, с распространением в левую руку, левую лопатку, левую челюсть, слабость, липкий пот – это инфаркт. Немедленно вызывайте скорую помощь. С заботой о вашем здоровье, Вологодский областной центр медицинской профилактики.

0: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Общаемся в прямом эфире. Послушаем красивую ночную музыку и прогоним ночные мысли. «Бессонница» в воскресенье в 23.07 на «Маяке».
2: Внеклассное чтение. Седьмой класс. Джек Лондон. Зов предков. Читает Алексей Баталов. Продолжение.
3: Ну-ну, поднатужьтесь, бедные вы мои хромуши, подбадривал их погонщик, когда они плелись по главной улице. Уже почти доехали. Скоро отдохнем как следует. Долго будем отдыхать. Люди были в полной уверенности, что остановка здесь будет долгая. Но в Клондайк понаехало со всего света столько мужчин, а на родине у них осталось столько женщин, возлюбленных, законных жен и родственниц, не поехавших в Клондайк, что тюки с почтой грозили достигнуть высоты Альпийского хребта. Рассылались и всякие правительственные распоряжения. И вот собак, ставших негодными, приказано было заменить новыми и снова отправляться в путь. Выбывших из строя собак нужно было сбыть с рук, и поскольку доллары, как известно, гораздо ценнее собак, их спешно распродавали. В те три дня, что они отдыхали в Скагуэе, Бек и его товарищи почувствовали, как они устали и ослабели. На утро четвертого дня пришли двое американцев из Штатов и купили их вместе с упряжью за бесценок. Эти люди называли друг друга Хелл и Чарльз. Чарльз был мужчина средних лет, со светлой кожей, бесцветными слезящимися глазами, с усами, лихо закрученными, словно для того, чтобы замаскировать вялость отвислых губ. Хеллу было лет 19. Оба эти человека были явно не на месте в здешней обстановке. И зачем они рискнули ехать на Дальний Север, оставалось загадкой. Бек слышал, как эти двое торговались с правительственным агентом, видел, как они передали ему деньги, и понял, что шотландец и все остальные погонщики почтового обоза уходят из его жизни навсегда, как ушли Перо и Франсуа, как до них ушли другие. Когда его и остальных собак упряжки пригнали в лагерь новых хозяев, Бек сразу приметил царившие здесь грязь и беспорядок. Палатка была раскинута только наполовину, посуда стояла немытая, все валялось, где попало. Увидел он здесь и женщину. Мужчины называли ее Мерседес. Она была женой Чарльза и сестрой Хэлла. Это была семейная экспедиция. Бек с тяжелым предчувствием наблюдал, как они снимают палатку и нагружают нарты. Они очень усердствовали, но делали все бестолково. Палатку свернули каким-то неуклюжим узлом, который занимал втрое больше места, чем следовало. Оловянную посуду уложили немытой. Мерседес все время суетилась, мешала мужчинам и трещала без умолку, то читая им нотации, то давая советы. «Ну, пошли!» – крикнул наконец Хелл и взмахнул бичом. «Вперед!» Собаки рванулись, напряглись, но тут же остановились. Им не под силу было сдвинуть нарты с места. «Ленивые скоты!» – крикнул Хелл. Он поднял бич и стегнул собак. Но вмешался Мерседес. С криком «Не смей, Хелл!» она схватилась за бич и вырвала его из рук брата. На ее красивом лице было написано отвращение. Она не могла видеть, как мучают животных. «В этих собаках, если уж хотите знать, еле душа держится», сказал один мужчина из соседней палатки. «Они совсем измотаны, вот в чем дело, им отдых нужен». «Какой там отдых, к чертовой матери!» огрызнулся безусый Хелл. И снова бич Хелла обрушился на собак. Они налегли на ремни, уперлись лапами в накатанный снег и, почти распластавшись, напрягали все силы. Но нарты удерживали их, словно якорь. После двух попыток собаки остановились, тяжело дыша. Бич бешено свистел в воздухе, и за собак снова вступилась Мерседес. Она стала на колени подле Бека и со слезами на глазах обняла его за шею. «Бедные вы, бедные собачки!» – воскликнула она жалостливо. «Ну почему же вы не хотите постараться? Ведь тогда вас не будут бить!» Беку Мерседес не понравилось. Но он был слишком измучен, чтобы дать отпор. Ее ласки он принял, как принимал все неизбежные неприятности этого дня. Один из зрителей, который наблюдал все это, стиснув зубы и с трудом удерживая гневные слова, не выдержал, наконец, и заговорил. «На вас мне, откровенно говоря, наплевать, но собак жалко. И потом я вам скажу, что делать, чтобы помочь им. У вас полозья накрепко примерзли. Отбейте лед, навалитесь всем телом и качайте нарты вправо и влево, пока не сдвинете их с места». Сделали третью попытку. На этот раз Хелл, вняв дельному совету, сбил лед и оторвал от земли примерзшие полозья. Перегруженные громоздкие нарты медленно поползли вперед. А Бек и его товарищи под градом ударов с отчаянными усилиями тянули их.
2: Внеклассное чтение. 7 класс. Джек Лондон. Зов предков. Читает Алексей Баталов. Продолжение следует.
4: Можем назвать это словом кибербуллинг. И мне кажется, что когда ты это слово произносишь, первое, что ты делаешь, ты как бы аудиторию немножко пугаешь.
5: Да, это очень страшное слово.
4: Почему?
5: Наверное, потому что ничего не понятно.
6: Как обезопасить себя и своих близких от агрессии в интернете?
7: Цифровой буллинг. Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим».
8: Воспитательный знак.
9: Взрослые лгут. Неправда, что от конфет бывают глисты, и что, когда не ешь, снятся цыгане. Что, когда балуешься с огнем, ночью будешь рыбу ловить, а ногами болтаешь, так черта качаешь. Они не держат слова, обещают, а потом забывают, или увиливают, или не позволяют чего-то якобы именно за провинность, а ведь все равно не позволили бы. Велят говорить правду, а скажешь ее, так обижаются. Неискренние, в глаза одно, а за глаза другое. Не любят кого-нибудь, а притворяются, что любят. Только и слышится «пожалуйста», «спасибо», «извините», «всего хорошего». Можно подумать, взрослые в самом деле желают этого. Опыт нескольких неуместных вопросов

0: Москве 8 часов.
1: Новости.
0: Судья Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Расчет ударных БПЛА группировки «Войск Север» уничтожили личный состав и технику ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Кроме того, в результате боевой работы расчетов ЭПИ-дронов были уничтожены 3 пункта управления БПЛА, опорный пункт живой силы, боевая бронированная машина «Казак», 3 американских бронетранспортера, багги, квадроцикл, огневая группа, станция радиоэлектронной борьбы «Дамба» и 22 октокоптера ВСУ, сообщили в группировке. Расчеты противовоздушной обороны подразделения войск «Север» уничтожили 231 беспилотник ВСУ в Харьковской и Сумской областях. БПЛА летели в сторону приграничных районов России, сообщили в силовых структурах. Россия не собирается воевать с Европой. Это Европа готовится к войне с Россией, заявил Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН. Если на страну нападут, то, как сказал министр иностранных дел, это будет совсем другая война, и она будет короткая.
2: Именно Европа готовится к войне с нами. Они каждый день подтверждают, что вот, ну, максимум к 2030 году мы, европейцы, должны быть готовы к войне. Это, знаете, как самосбывающееся пророчество может оказаться такая позиция, потому что они же вкладывают огромные деньги сейчас в производство вооружений. И на каком-то этапе какой-нибудь авантюрист скажет: ребят, мы столько накопили, куда девать? Девать некуда. А, мы же обещали напасть на Россию. Вот в этом случае, если они на нас нападут, это будет совсем другая война, и она будет короткой.
0: Цели спецоперации будут достигнуты, угрозы безопасности России устранены, заявил Лавров с трибуны 81-й сессии Генассамблеи ООН. Европа делает все, чтобы помешать мирному урегулированию на Украине, также отметил глава российской дипмиссии.
2: Начав в 2022 году специальную военную операцию по защите людей Донбасса, Новороссии от истребления киевским режимом, Россия продолжает бороться за их безопасность и права в полном соответствии с буквой и духом устава ООН. Наша борьба за правду и справедливость будет доведена до конца. Цели специальной военной операции будут достигнуты, угрозы безопасности России устранены, мирная жизнь восстановлена. Это произойдет, несмотря на любые обстоятельства, включая неспособность нынешнего руководства Всемирной организации занять единственно правильную позицию защитника принципов устава ООН.
0: Россия считает, что в Анкоридже была достигнута договоренность и по-прежнему готова к ней вернуться, сказал Лавров. По его словам, Москва придерживается и поддерживает регулярный диалог с администрацией Трампа и готова говорить о том, что ее не устраивает, в том числе и санкции. Горение на рыболовецком судне «Триумф» у берегов Камчатки, где пропали 4 человека, уменьшилось, сообщили РИА Новостям в морском спасательном подцентре Петропавловска-Камчатского. Спасатели попытаются высадиться на «Сенер». Капитан спасательного судна «Суворовец» принял решение отбуксировать «Триумф» в порт Петропавловск-Камчатский. Рыболовецкое судно, на борту которого находились 29 членов экипажа, загорелось в пятницу вечером в акватории Тихого океана к востоку от мыса Ходжилайка, сообщила ГУМЧС по Камчатскому краю. Эвакуировать удалось 25 человек, четверых госпитализировали в тяжелом состоянии. Местонахождение еще 4 моряков не установлено. Поиски рыбаков, пропавших при пожаре на «Триумфе», сейчас продолжаются. По данным подцентра, экипаж «Суворовца» параллельно продолжает осмотр акватории. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Даурена Касанова от должности министра обороны республики после гибели военнослужащих в Каспийском море, сообщает пресс-служба главы государства. Касанов был назначен главой военного ведомства в 2025 году. В сентябре Токаев переназначил его на эту должность. В минувший четверг во время учений «Хазар-Карганы» 2026 на побережье Каспийского моря при высадке личного состава с катера «Кайсар» в море унесло 17 военнослужащих, троих удалось спасти, 14 человек погибли. После произошедшего 5 должностных лиц системы оборонного ведомства Казахстана были задержаны по подозрению в халатном отношении к службе и нарушении правил судоходства, повлекших тяжкие последствия. 26 сентября президент распорядился создать комиссию по комплексной проверке состояния дел в Министерстве обороны после ЧП с военнослужащими. 25 сентября в Казахстане был объявлен общенациональный траур. Сайты для поиска работы смогут запрашивать сведения из электронной трудовой книжки с госуслуг для создания резюме и подтверждения опыта соискателя. Об этом говорится в измененном документе по эксперименту по авторизации на электронных площадках через госуслуги. Также рекрутинг

0: каждой сайта смогут получать из госуслуг данные об образовании и водительских правах соискателей. Об этом также говорится в обновленном распоряжении. В России могут пересмотреть правила возврата товаров, купленных онлайн, в связи с тем, что продавцы на маркетплейсах сталкиваются со злоупотреблениями со стороны покупателей, которые возвращают товары ненадлежащего качества. Как заявил РИА Новостям глава Центра стратегических разработок Павел Смелов, целесообразно ограничить возврат отдельной категории товаров, которые нельзя вернуть и в обычной онлайн-рознице, например, продуктов питания и лекарственных средств. Что касается парфюмерии, косметики, электроники и некоторых других категорий, разумно приблизить порядок возврата к правилам традиционной торговли после того, как покупатель осмотрел товар и подтвердил его получение, считает глава Центра стратегических разработок. Средняя температура сентября в Москве опережает климатическую норму на 2 с лишним градуса. По осадкам наблюдается дефицит почти 30%. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец отметил, что на следующей неделе в столичном регионе солнечный антициклон обеспечит идеальную погоду.
1: Большую часть воскресенья погода примерно такая же станет на градус теплее. И лишь к вечеру с приближением циклона с запада кое-где может брызнуть небольшой дождь. На следующей неделе погода готовит жителям русской равнины настоящий подарок. Солнечный антициклон обеспечит нас идеальной золотой осенью. Воздух будет прогреваться до плюс 13-18. Такое состояние атмосферы может продлиться примерно до 10 суток, что вдвое больше нормы.
0: Наиболее сильное влияние глобальное потепление оказывает сейчас на северные регионы России, особенно на Сибири. Об этом рассказала ТАСС ведущий специалист гидрометцентра Людмила Паршина. Там часто наблюдаются большие положительные аномалии температуры за сутки и даже в среднем за месяц. За всю историю метеорологических наблюдений они наблюдались впервые или очень редко, раз в 40-50 лет, отметила специалист. Она также рассказала, что в южных регионах России глобальное потепление проявилось в меньшей степени. Синоптик подтвердила, что и в других регионах температура нередко превышает климатическую норму, но это связано с характером атмосферной циркуляции. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня облачно, днем с прояснениями, возможны осадки и до 16 тепла. В Москве сейчас около 12 градусов, в течение дня воздух может прогреться до 16-18 градусов, ближе к вечеру возможны небольшие осадки.

0: Внеклассное чтение. Седьмой класс. Джек Лондон. Зов предков. Читает Алексей Баталов. Продолжение.
1: В 100 ярдах от стоянки дорога делала поворот и круто спускалась к главной улице. Удержать тяжело нагруженные нарты на таком спуске мог бы лишь опытный погонщик, но никак не Хел. На повороте нарты опрокинулись, и половина клади высыпалась на дорогу, так как ремни были слабо затянуты. Собаки и не подумали остановиться. Легкие теперь нарты, лежа на боку, прыгали за ними. Они бежали обозленные жестоким обращением и тем, что их заставляли вести такой тяжелый груз. Бэк словно взбесился, он мчался со всех ног, и вся упряжка мчалась за ним. Тщетно Хел орал «Стоп, стоп!» Они его не слушали. Собаки неслись по главной улице Скагуэя, рассыпая на потеху зрителям остатки поклажи. Какие-то сердобольные горожане остановили собак и стали собирать упавшие с нарт пожитки. При этом они не скупились на совет. Хеллу и Чарльзу было сказано, что если они хотят как-нибудь доехать до Доусона, надо бросить половину клади и удвоить число собак. Хелл, его сестра и зять слушали советы неохотно. Но они поставили палатку и принялись сортировать свое имущество. Выбросили банки с консервами, насмешив этим людей, так как на Великой Северной тропе консервы самое желанное, о чем только может мечтать путешественник. После всех трудов на нартах осталась только половина поклажи. Но и та была с гору. Вечером Чарльз и Хелл пошли покупать собак и привели их 6. Не местных, а привозных. Теперь в упряжке было уже 14 собак. 6 из первой упряжки Перро, Тик и Куна, купленные им перед рекордным пробегом, да 6 новых. На завтра, поздним утром, Бэк повел длинную собачью упряжку по улице Скагуэя. Ни он, ни другие собаки не проявляли никакой резвости и энергии. Они вышли в путь смертельно усталые. Бэк уже 4 раза проделал путь между соленой водой и Доусоном, и его злило, что ему, усталому, заезженному, опять надо пускаться в такой трудный путь. Бэк смутно понимал, что на этих 2 мужчин и женщину нельзя было положиться. Они ничего не умели, и с каждым днем становилось очевиднее, что они ничему не научатся. Никогда они не проходили в день и половины того расстояния, которое путешественники на севере принимают за среднюю норму, рассчитывая, какой запас пищи надо брать для собак. С самого начала было ясно, что Хеллу и Чарльзу не хватит в пути корма для собак. Они еще к тому же перекармливали их и тем самым приближали катастрофу. Новые собаки, не приученные довольствоваться малым, были ужасно прожорливы. А так как старые вконец измученные шли медленно, то Хелл решил, что обычной нормы питания недостаточно, и удвоил ее. Но Бэк и его товарищи нуждались не столько в пище, сколько в отдыхе. И хотя они бежали не быстро, тяжесть груза, который они тащили, подтачивала их силы. А потом к этому прибавился и голод. На севере все знают, что собаки, привезенные из других мест, погибают, если их посадить на скудный паёк местных лаек. А так как Хелл и этот паёк урезал наполовину, то все 6 новых собак в упряжке Бэка неминуемо должны были погибнуть. Упорнее всех цеплялись за жизнь 2 дворняги, но и они, в конце концов, околели. К этому времени 3 путешественника утратили всю мягкость и обходительность южан. Мерседес перестала плакать от жалости к собакам, теперь она плакала только от жалости к себе и была поглощена ссорами с мужем и братом. Эти 2 мужчин и женщина не обрели того удивительного терпения, которому Великая Северная тропа учит людей, и который помогает им в трудных и жестоких страданиях оставаться добрыми и приветливыми. У новых хозяев Бэка не было и капли такого терпения. Они коченели от холода, у них все болело, болели мускулы, кости, даже сердце. И оттого они стали сварливыми, и с утра до ночи грубости и колкости не сходили у них с языка. Мерседес целыми днями не слезала с нарт. До тех пор, пока собаки не падали без сил, и нарты не останавливались. Чарльз и Хелл уговаривали ее слезть и идти на лыжах, просили, умоляли. Она только плакала и докучала Богу многословными жалобами на их жестокость. Раз мужчины силой ссадили ее с нарт, но тут же пожалели об этом. Мерседес, как капризный ребенок, стала нарочно хромать и села на дороге. Мужчины пошли дальше, а она не тронулась с места. Пройдя 3 мили, они вынуждены были вернуться за ней, снять часть груза и силой посадить ее снова на нарты. К тому времени, как они дошли до 5 пальцев, запасы собачьего провианта кончились, и какая-то беззубая старуха-индианка согласилась дать им несколько фунтов мороженой лошадиной шкуры в обмен на кольт, который вместе с длинным охотничьим ножом украшал пояс Хэла. Шкура эта, содранная полгода назад, спавшая от голода лошади какого-то скотовода, была весьма жалким суррогатом пищи. От мороза она стала подобна листовому железу, и когда собака с трудом проглатывала кусок, он только раздражал желудок. Терпя все это, Бек словно в каком-то тяжелом кошмаре плелся во главе упряжки, тянул нарты, насколько хватало сил, а когда силы изменяли, падал и лежал, пока его не подымали на ноги дубинкой или бичом. Его прекрасная длинная шерсть утратила всю густоту и блеск. Она свалялась и была грязна. Во многих местах, где дубинка Хэла рассекла кожу, на ней запеклась кровь. Мускулы его превратились в какие-то узловатые волокна, и он настолько исхудал, что под дряблой кожей, висевшей складками, резко выступали все ребра и кости. Не в лучшем состоянии, чем Бек, были и остальные собаки. Они превратились в ходячие скелеты. Их осталось теперь 7, включая и Бека. Они были так измучены, что уже стали нечувствительны к ударам бича и дубинки. Наступил день, когда и добряк Билли упал и не мог уже встать. На другой день околела Куна, и осталось их теперь уже только 5. Стояла чудесная весна, но ни люди, ни собаки не замечали ее. С каждого холмика бежала вода, звенела в воздухе музыка невидимых родников, все кругом оттаивало, шумело, качалось под весенним ветром, спешило жить. Юкон стремился прорвать сковывавший его ледяной покров. Он размывал лед снизу, а сверху его растапливало солнце. Образовались полыньи, все шире расползались трещины во льду, и уже тонкие пласты его, отколовшись, уходили в воду. А среди всего этого разлива весны, бурного биения и трепета просыпающейся жизни, под слепящим солнцем и лаской вздыхающего ветра, брели 2 мужчин, женщина и собаки. Собаки падали на каждом шагу. Мерседес плакала и не слезала с нарт. Хелл ругался в бессильной ярости, а в слезящихся глазах Чарльза застыла печаль. Так дошли они до стоянки Джона Торнтона у устья Белой реки. Разговор начал Хелл. Джон Торнтон отделывал топорище, выстроганное им из березового полена. Он слушал, не отрываясь от работы, и лишь время от времени вставлял односложную реплику или давал столь же лаконичный совет, только тогда, когда его спрашивали. Он знал эту породу людей и не сомневался, что советы его не будут выполнены. «Там наверху нам тоже говорили, что дорога уже ненадежна, и советовали не идти дальше», — сказал Хелл в ответ на предостережение Джона, что идти сейчас по льду рискованно. «Уверяли, что нам уже не добраться до Белой реки. А вот добрались же». Последние слова сказаны были с иронией и победоносной усмешкой. «И правильно вам советовали», — заметил Джон. «Лед может тронуться с минуты на минуту. Разве только дурак рискнет идти сейчас через реку. Дуракам, известно, везет. А я вам прямо говорю, я не стал бы рисковать жизнью, и не двинулся бы по этому льду даже за все золото Аляски.
2: Ну еще бы. Ведь вы не дурак, бросил Хэл. А мы все-таки пойдем дальше, к Доусону.
1: Он взмахнул бичом.
2: Вставай, Бэк. Ну, вставай, тебе говорят. Марш, вперед.
1: Торнтон строгал, не поднимая глаз. Он знал, бесполезно удерживать сумасбродов от сумасбродства. И в конце концов в мире ничего не изменится, если станет двумя-тремя дураками меньше. Но собаки не вставали, несмотря на окрики. Они давно уже дошли до такого состояния, что поднять их можно было только побоями. И бич засвистел, делая свое жестокое дело. Джон Торнтон сжал зубы. Первым с трудом поднялся Соликс. За ним Тик. А за Тиком, визжа от боли, Джо. Пайк делал мучительные усилия встать. Приподнявшись на передних лапах, он упал раз, упал другой. И только в третий раз ему удалось, наконец, встать. А Бэк даже и не пытался. Он лежал неподвижно там, где упал. Бич раз за разом впивался ему в тело, а он не визжал и не сопротивлялся. Торнтон несколько раз как будто порывался что-то сказать, но молчал. В его глазах стояли слезы. Хэл продолжал хлестать Бэка. Торнтон встал, в нерешительности заходил взад и вперед. В первый раз Бэк отказывался повиноваться, и этого было достаточно, чтобы привести Хэла в ярость. Он бросил бич и схватил дубинку. Но и град новых, еще более тяжелых ударов не поднял Бэка на ноги. Он, как и другие собаки, мог бы еще через силу встать. Но в отличие от них, сознательно не хотел подниматься. У него было смутное предчувствие надвигающейся гибели. Целый день он ощущал под ногами тонкий уже хрупкий лед и словно чуял близкую беду там, впереди, куда сейчас снова гнал его хозяин. И он не хотел вставать. Он так и страдался и до того дошел, что почти не чувствовал боли от ударов. Они продолжали сыпаться, и последняя искра жизни уже угасала в нем. Бэк умирал. И тут, совершенно неожиданно, Джон Торнтон с криком, похожим на крик животного, кинулся на человека с дубинкой. Хэл повалился навзничь, словно его придавило подрубленное дерево. Мерседес взвизгнула. Чарльз смотрел на эту сцену все с той же застывшей печалью во взгляде, утирая слезящиеся глаза, но не вставал, потому что тело у него словно одеревенело. Джон Торнтон стоял над Бэком, стараясь овладеть собой. Бушевавший в нем гнев мешал ему говорить. «Если ты еще ударишь эту собаку, я убью тебя!» — сказал он, наконец, задыхаясь. «Собака моя!» – прохрипел Хэл, вставая и вытирая кровь с губ. «Убирайся, иначе я уложу тебя на месте! Мы едем в Доусон!» Но Торнтон стоял между ним и Бэком и вовсе не обнаруживал намерения убираться. Хэл выхватил из-за пояса свой длинный охотничий нож. Торнтон ударил Хэла топорищем по пальцам и выбил у него нож. Хэл попытался поднять нож с земли, но получил второй удар по пальцам. Потом Торнтон нагнулся, сам поднял нож и разрезал на Бэке по стромке. Вся воинственность Хэла испарилась. К тому же ему пришлось заняться сестрой, которая свалилась ему на руки, вернее, на плечи, и он рассудил, что Бэк им ни к чему. Все равно издыхает и тащить сани не сможет. Через несколько минут нарты уже спускались с берега на речной лед. Бэк услышал шум отъезжающих нарт и поднял голову. На его месте во главе упряжки шел Пайк. Коренником был Соликс, а между ними впряжены Джо и Тик. Все они хромали и спотыкались. Бэк смотрел им вслед, а Торнтон, опустившись подле него на колени, своими жесткими руками бережно ощупывал его, проверяя, не сломана ли какая-нибудь кость. Он убедился, что пес только сильно избит и страшно истощен голодом. Тем временем нарты уже отъехали на четверть мили. Человек и собака наблюдали, как они ползли по льду. Вдруг задок нарт опустился, словно нырнув в яму, а шест взвился в воздух вместе с ухватившимся за него Хелом. Донесся вопль Мерседес. Затем Бек и Торнтон увидели, как Чарльз повернулся и хотел бежать обратно к берегу, но тут весь участок льда под ними осел, и все скрылось под водой. И нарты, и собаки, и люди. На этом месте зияла огромная полынья. Джон Торнтон и Бек посмотрели друг другу в глаза. «Ах ты, бедняга!» — сказал Джон Торнтон. И Бек лизнул ему

что ж, мы с вами продолжаем чтение страниц повести Джека Лондона «Зов предков». В прошлый раз мы оставили Бека, когда сплавщик леса Джон Торнтон спас его от верной гибели. Избитый до полусмерти, изможденный постоянным голодом, обессилевший, Бек неожиданно нашел в этом человеке доброго, умного хозяина. Ну, слушайте.

0: все долгие весенние дни. Бек лежал на берегу, лениво смотрел, как течет река, слушал пение птиц, гомон весны, и силы постепенно возвращались к нему. Сладок отдых тому, кто пробежал 3000 миль. И, по правде говоря, в то время, как заживали раны, крепли мускулы и кости снова обрастали мясом, Бек становился все ленивее и ленивее. Впрочем, тут все бездельничали, не только Бек, но и сам Джон Торнтон, и его собаки Скит и Ник. Бездельничали в ожидании, когда придет плот, на котором они отправятся в Доусон. Так Бек незаметно для себя совсем оправился и начал новую жизнь. Впервые узнал он любовь, любовь истинную и страстную. Он не любил так никого в доме судьи Миллера в солнечной долине Санта-Клара. К сыновьям судьи, с которыми он охотился и ходил на далекие прогулки, он относился по-товарищески. К маленьким внучатам свысока и покровительственно, а к самому судье дружески, никогда не роняя при этом своего величавого достоинства. И только Джону Торнтону суждено было пробудить в нем пылкую любовь, любовь обожания, страстную до безумия. Торнтон спас ему жизнь, это уже само по себе что-нибудь дозначило. А кроме того, этот человек был идеальным хозяином. Другие люди заботились о своих собаках лишь по обязанности, потому что им это было выгодно. А Торнтон заботился о них без всякого расчета, как отец о детях. Такая уж у него была натура. У Торнтона была привычка хватать Бека обеими руками за голову и, упершись в нее лбом, раскачивать пса из стороны в сторону, осыпая его при этом всякими бранными прозвищами, которые Бек принимал как ласкательные. Для Бека не было большей радости, чем эта грубоватая ласка, и когда хозяин так тормошил его, сердце у него от восторга готово было выскочить. Как только Торнтон наконец отпускал его, он вскакивал, раскрыв пасть в улыбке, и взгляд его был красноречивее слов.
1: Внеклассное чтение. 7 класс. Джек Лондон. Зов предков. Читает Алексей Баталов. Продолжение следует.
2: Слово – это строительный материал для предложения. Но вот в отличие от предложения, слова не выражают сообщений.
1: Татьяна Гуськова, филолог, кандидат наук.
3: Так говорит «Маяк».
4: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
1: Категория 12+.
5: Маяк. Защита Отечества. Долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Москве 8:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Начну с последних сообщений от Минобороны. По данным ведомства, в Киевской области поражен логистический центр «Залмергруппа». В порту Кали Одесской области поражены штаб военно-морской базы «Восток», ВМС Украины и пункт базирования Госпогранслужбы Украины. Кроме того, на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Одесса военное имущество и грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ. Переговоры по Украине прекращала не Россия, а те, кто сегодня говорит, что русские якобы избегают контактов, заявил Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН. Как отметил министр, Россия готова вернуться к договоренностям Анкориджа.
2: Соединенные Штаты активно продолжают свои усилия. Мы считаем, что в Анкоридже была договоренность и по-прежнему готовы к ней вернуться. А Европа чувствует, что ее оставляют за бортом. По-моему, это был министр финансов США господин Бессент, который сказал, что Европа вообще не может рассматриваться как посредник, только мы можем это сделать. Марко Рубио, сейчас он говорит, что хотят Соединенные Штаты найти какие-то пути, подходы, новые предложения. А европейцам, ну, хочется, они же привыкли где-то везде как-то заказывать музыку.
0: Выступая на Генассамблее ООН, Сергей Лавров также заявил, что цели спецоперации будут достигнуты, угрозы безопасности России устранены, а мирная жизнь восстановлена. Минпросвещение России обновит стандарт работы детских садов, сделав акцент не на заучивании детьми букв и цифр, а на знакомстве с родной культурой, литературой, обычаями и нравственными ориентирами. Об этом РИА Новостям рассказал глава ведомства Сергей Кравцов. Именно этот акцент ляжет в основу грядущих изменений в гос дошкольного образования, подчеркнул министр. Он также отметил, что детский сад должен оставаться пространством воспитания, а не просто подготовки к школе. День воспитателей и всех дошкольных работников России отмечает 27 сентября. Пиратов нет в водах Арктики, это выгодно отличает Северный морской путь от других маршрутов доставки грузов, рассказал РИА Новостям директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников. Он отметил, что доставка грузов из Азии в Европу по Севморпути занимает в два раза меньше времени, чем через Суэцкий канал. Ранее спецпредставитель Росатома по вопросам развития Арктики Владимир Панов сообщал, что резкий рост пиратства в Малакском и Сингапурском проливах создает за запрос на безопасный маршрут перевозок, которым может выступить Северный морской путь. Китай отправил пару больших пан в США на 10 лет. Медведи Пин-Пин и Чу-Шуан вылетели из Чэнду в зоопарк Атланты. Перед вылетом в Центре изучения и разведения больших пан в Чэнду для них устроили большие проводы, сообщает Синьхуа. 24 сентября председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время государственного визита в США объявил, что Пин-Пин и Фу-Шуан в ближайшие дни прибудут в зоопарк Атланты. Он назвал больших пан символом дружбы между китайским и американским народами. В 2019 году Китай передал московскому зоопарку панд Жуи Дин-Дин, а в 2023 году у них родилась Катюша, первый появившийся на свет в России детеныш большой панды. КНР использует передачу панд зарубежным зоопаркам как инструмент так называемой панда-дипломатии. Организаторы московского марафона заготовили для участников забегов по 22 тонны бананов и апельсинов. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете мероприятия. На пунктах питания и финишной зоне будет использовано более 114 тысяч литров воды, 22 тонны бананов, еще столько же апельсинов, еще 3,5 тысячи литров изотоника. Забег на дистанцию 42 километра пройдет в рамках московского марафона 27 сентября. Днем ранее состоялся забег на 10 километров. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня днем облачно, с прояснениями, возможны небольшие осадки, до 16 тепла. В Москве сейчас около плюс 14 градусов, в течение дня столбики термометров могут подняться до 16-18 градусов, ближе к вечеру возможны осадки.

0: Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Автомобилист прервал серию поражений из 4 поединков в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. Екатеринбуржцы были сильнее московского «Спартака» со счетом 4-2 благодаря голам Максима Денишкина, Егора Черникова, Ильи Карпухина и Даниэля Спронга. У проигравших дубль оформил Егор Филин. В других встречах субботы московская «Динамо» уступила уфимскому «Салават Юлаеву» 1-3. Магнитогорский «Металлург» взял верх над казанским «Акбарсом» 2-1. Нижнекамский «Нефтехимик» сломил сопротивление казахстанского «Барыса» 6-3. Череповецкая «Северсталь» победила «Сочи» 3-1, а шанхайские «Драконы» обыграли минское «Динамо» 2-1. Гол российского защитника Матвея Шуравина не спас Флориду Пантерс от поражения в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги против Tampa Bay Lightning со счетом 2-3 в серии буллитов. Чикаго Блэкхоукс был сильнее Сент-Луис Блюз 3-2. Победную шайбу забросил российский форвард Роман Канцеров. Российский фигурист Евгений Семененко стал победителем мемориала Ондрея Непелы в Словакии. Он более чем на 13 баллов опередил оставшегося вторым итальянца Даниэля Грасли и на 19 баллов замкнувшего тройку лидеров олимпийского чемпиона 2026 года Михаила Шайдорова из Казахстана. Глеб Лутфуллин остался четвертым, а Григорий Федоров – десятым. Дмитрий Кириченко назначен главным тренером футбольного Ростова. Подробности в материале Даниила Моногарова.
1: Российский специалист подписал контракт на 2 года. Он сменил на этом посту испанца Джонатана Альбу. Решение связано с финансовыми трудностями и неудовлетворительными результатами. Кириченко – воспитанник донского футбола. В качестве игрока он выступал за «Россельмаш» с 1998 по 2001 год. После завершения карьеры футболиста он уже работал в тренерском штабе клуба. С 2014 по 2017 помогал разным специалистам – Курбану Бердыеву, Игорю Гамуле, Ивану Данильянцу и Леониду Кучуку. В статусе исполняющего обязанности главного тренера Ростова он вывел желто-синих в групповой этап Лиги чемпионов. Тогда в решающем раунде южане прошли амстердамский «Аякс». Позже он возглавлял «Уфу», работал в системах «Кайрата», «Сочи» и «Иранского трактора», а с 2024 года руководил ивановским «Текстильщиком», с которым вышел в первую лигу. Главной задачей для Кириченко станет вывод команды из игрового кризиса. После 9 туров розыгрыша Ростов занимает лишь 12 место в турнирной таблице РПЛ. Ниже уже зона стыков. Первый матч под руководством 49-летнего специалиста команда сыграет 9 октября дома против «Акрона».
0: Сегодня в программе «Мастера спорта» на нашей радиостанции гостем станет олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира по лыжным гонкам Никита Крюков. Не пропустите начало программы в 20:00 по московскому времени. Московский «Локомотив» обыграл «Саратов» со счетом 5-4 в полуфинале Кубка России по пляжному футболу и вышел в финал турнира. Другим финалистом стал петербургский «Кристалл», который взял верх на столичном ЦСКА 6-3. Россияне Динара Айсина и Артемий Петровский завоевали бронзовые медали в балансовых упражнениях среди смешанных пар на чемпионате мира по спортивной акробатике в Италии. Победу одержала пара из Украины, серебро у представителей КНДР. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Русских сказок.
3: Жил да был на свете Ваня. Сказки с детства не любил.
4: А что надо?
5: Ивану нужно свой урок извлечь.
6: Если не вернешь нам память о себе, сгинем навсегда.
4: Есть у меня одна идейка.
2: От создателей фильма «Бременские музыканты». Как Иван в сказку попал? Уже в кино. Сказка ложь, да в ней намек. От Иванушки урок. 6+.

0: Внеклассное чтение. Седьмой класс. Джек Лондон. Зов предков. Читает Алексей Баталов. Продолжение.
1: Бек мог часами лежать у ног Торнтона, с напряженным вниманием глядя ему в лицо, словно изучая его. Он с живейшим интересом следил за каждой переменой в этом лице, за каждым мимолетным его выражением. Часто, почувствовав взгляд Бека, Торнтон поворачивал голову и молча глядел на него. И каждый читал в глазах другого те чувства, что светились в них. Еще долгое время после своего спасения Бек беспокоился, когда не видел вблизи Торнтона. С той минуты, как Торнтон выходил из палатки, и пока он не возвращался в нее, пес ходил за ним по пятам. У Бека здесь на севере уже несколько раз менялись хозяева, и он, решив, что постоянных хозяев не бывает, боялся, как бы Торнтон не ушел из его жизни, как ушли Перо и Франсуа, а потом шотландец. Однако, несмотря на великую любовь к Джону Торнтону, в нем не заглохли склонности диких предков, разбуженные севером. И он остался первобытным зверем, пришедшим из дикого леса к костру Джона Торнтона. Морда его и тело хранили следы собачьих зубов, и в драках с другими собаками он проявлял и теперь такую же свирепость и еще большую изобретательность, чем раньше. Скит и Ник были смирные и добрые собаки, с ними он не грызся. Кроме того, это ведь были собаки Джона Торнтона. Но если подвертывался чужой пес, все равно какой породы и силы, то он должен был немедленно признать превосходство Бека. Иначе ему предстояла схватка не на жизнь, а на смерть. Бек был беспощаден. Он хорошо усвоил закон дубины и клыка и никогда не давал никому потачки, никогда не отступал перед врагом, стремясь во что бы то ни стало уничтожить его. «Убивай, или будешь убит. Ешь, или тебя съедят. Таков первобытный закон жизни». И этому закону, дошедшему до него из глубины времен, повиновался Бек. Он был старше того времени, в котором жил, и той жизни, что шла вокруг. В нем прошлое смыкалось с настоящим, и как мощный ритм вечности, голоса прошлого и настоящего звучали в нем попеременно. Это было как прилив и отлив, как смена времен года. У костра Джона Торнтона сидел широкогрудый пес с длинной шерстью и белыми клыками. Но за ним незримо теснились тени других собак, полуприрученных и диких. Они настойчиво напоминали о себе, передавали ему свои мысли, смаковали мясо, которое он ел, жаждали воды, которую он пил, слушали то, что слушал он, и объясняли ему звуки дикой лесной жизни. Они внушали ему свои настроения и порывы, подсказывали поступки, лежали рядом, когда он спал, видели те же сны и сами являлись ему во сне. И так повелителен был зов этих теней, что с каждым днем люди и их требования все больше отходили в сознании Бека на задний план. Из глубины дремучего леса звучал призыв, таинственный и манящий, и когда Бек слышал его, он испытывал властную потребность бежать от огня, от утоптанной земли, туда, в чащу, все дальше и дальше, неведомо куда, неведомо зачем. Только Джон Торнтон и удерживал его. Все другие люди для Бека не существовали. Когда вернулись компаньоны Торнтона, Ганс и Пит, на долгожданном плоту, Бек сперва не обращал на них ровно никакого внимания, а позднее, сообразив, что они близки Торнтону, терпел их присутствие и снисходительно, словно из милости, принимал их любезности. Ганс и Пит были люди такого же склада, как Джон Торнтон, люди с широкой душой, простыми мыслями и зоркими глазами, близкие к природе. Еще раньше, чем они доплыли до Доусона и ввели свой плот в бурные воды у лесопилки, они успели изучить Бека и все его повадки и не добивались от него той привязанности, какую питали к ним Ник и Скит. Но к Джону Торнтону Бек привязывался все сильнее и сильнее. По приказанию Торнтона Бек был готов на все. Однажды люди и собаки расположились на утесе, который отвесной стеной высился над голой каменной площадкой, лежавшей на 300 футов ниже. Джон Торнтон сидел у самого края, а Бек с ним рядом, плечо к плечу. Вдруг Торнтону пришла в голову шальная мысль, и он сказал, что сейчас проделает один опыт. «Прыгай, Бек!» – скомандовал он, указывая рукой вниз в пропасть. В следующее мгновение он уже боролся с Беком изо всех сил, удерживая его на краю обрыва, а Ганс и Пит оттаскивали их обоих назад в безопасное место. «Да, не хотел бы я быть на месте человека, который попробует тебя тронуть при нем», – сказал Пит, кивком головы указывая на Бека. «И я тоже, клянусь Богом», – добавил Ганс. В том же году произошел случай, показавший, что Пит был прав. Черный Бартон, человек злого и буйного нрава, затеял ссору в баре с каким-то новичком, незнакомым еще с местными нравами. А Торнтон, по доброте душевной, вмешался, желая их разнять. Бек, как всегда, лежал в углу, положив морду на лапы и следя за каждым движением хозяина. Бартон неожиданно размахнулся и изо всей силы нанес удар. Торнтон отлетел в сторону и устоял на ногах только потому, что схватился за перила, отгораживающие прилавок. Зрители этой сцены услышали ни лай, ни рычание, нет, это был дикий рев. В одно мгновение Бек взвился в воздух, нацелившись на горло Бартона. Тот инстинктивно опрокинул его и подмял под себя. Бек снова сделал попытку вцепиться ему в горло. На этот раз Бартон заслонился не так удачно, и Бек успел прокусить ему шею. Тут все, кто был в баре, кинулись на помощь и пса отогнали. На состоявшемся тут, на месте собрания, золотоискатели решили, что пес имел достаточно оснований рассердиться, и Бек был оправдан. С тех пор он завоевал себе громкую известность, и его имя повторялось во всех поселках Аляски. Позднее, осенью того же года, Бек уже при совершенно иных обстоятельствах спас жизнь Торнтону. Трем товарищам нужно было провести длинную и узкую лодку через опасные пороги у 40-й мили. Ганс и Пит шли по берегу, тормозя движение лодки при помощи пеньковой веревки, которую они зацепили за деревья, а Торнтон сидел в лодке, действуя багром и выкрикивая распоряжение тем, кто был на берегу. Бек тоже бежал берегом вровень с лодкой. Он не сводил глаз с хозяина и проявлял сильное волнение. В одном особенно опасном месте, где из воды торчала целая гряда прибрежных скал, лодка от толчка перевернулась, а Торнтона увлекло течением к самому опасному месту порогов. В тот же миг Бек прыгнул в воду. Проплыв ярдов 300, в бешено бурлившей воде он догнал Торнтона и, как только почувствовал, что тот ухватился за его хвост, поплыл к берегу, изо всех сил загребая мощными лапами. Но он подвигался медленно. Плыть в этом направлении мешало необычайно быстрое течение. У начала последнего, очень крутого порога, вода засасывала со страшной силой, и Торнтон понял, что ему не доплыть до берега. Он налетел на одну скалу, ударился о другую, потом его с сокрушительной силой отшвырнуло на третью. Выпустив хвост Бека, он уцепился за ее скользкую верхушку обеими руками и, стараясь перекричать рев воды, скомандовал: «Марш! Бек! Вперед!»
0: Внеклассное чтение. 7 класс. Джек Лондон. Зов предков. Читает Алексей Баталов. Продолжение следует.

0: Маяк. В это воскресенье.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: В некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Подкаст «Человек читающий». Каждый понедельник в 8 часов вечера на Маяке и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: Внеклассное чтение. Седьмой класс. Джек Лондон. Зов предков. Читает Алексей Баталов. Продолжение.
1: Течение несло Бека вниз. Он тщетно боролся с ним и не мог повернуть обратно. Услышав дважды повторенный приказ хозяина, он приподнялся из воды и высоко задрал голову, словно хотел в последний раз на него поглядеть. Затем послушно поплыл к берегу. Пит и Ганс вытащили его из воды как раз в тот момент, когда он уже совсем обессилел и начал захлебываться. Ганс и Пит понимали, что висеть на скользкой скале, которую перехлестывает стремительный поток, Торнтон сможет только каких-нибудь 3-4 минуты. И они со всех ног пустились бежать берегом к месту значительно выше того, где висел посреди реки на скале Торнтон. Добежав, они обвязали Бека веревкой, так, чтобы она не стесняла его движений, затем столкнули в воду. Бек поплыл смело, но не прямо посредине реки. Он увидел свой промах слишком поздно. Когда он мог бы уже несколькими взмахами лап одолеть расстояние до скалы, течение пронесло его мимо. Ганс тотчас дернул за веревку, как будто Бек был не собака, а лодка. От внезапного толчка Бек ушел под воду и так под водой и оставался, пока его тянули к берегу. Когда его подняли наверх, он был еле жив, и Ганс с Питом стали поспешно откачивать его и делать ему искусственное дыхание. Бек встал и снова упал. Но вдруг слабо донесся голос Торнтона, и хотя слов они не расслышали, но поняли, что помощь нужна немедленно, иначе он погибнет. Голос хозяина подействовал на Бека, как электрический ток. Он вскочил и помчался по берегу, а за ним Ганс и Пит. Они бежали к тому месту, где Бека в первый раз спустили в воду. Опять обвязали его веревкой, и он поплыл, но теперь уже прямо на середину реки. Бек мог оплошать только один раз, но не два. Торнтон увидел его, и когда Бек, подхваченный сильным течением, со всего размаху ударился о него телом, как таран, Торнтон обеими руками обхватил его косматую шею. Задыхаясь, захлебываясь и ударяясь о подводные камни и коряги, они в конце концов добрались до берега. Очнувшись, Торнтон увидел, что лежит вниз лицом поперек бревна, выброшенного рекой, а Ганс и Пит усердно откачивают его. Он прежде всего отыскал глазами Бека. Бек лежал как мертвый. Сам весь израненный и разбитый, Торнтон, придя в себя, стал тотчас тщательно ощупывать тело Бека и нашел, что у него сломаны ребра. «Ну, значит, решено», — объявил он. «Мы остаемся здесь». И они остались и прожили там до тех пор, пока у Бека не срослись ребра настолько, что он мог идти дальше. А зимой в Доусоне Бек совершил новый подвиг, быть может, не столь героический, но принесший ему еще большую славу. Началось с разговора в баре Эльдорадо. Мужчины стали хвастать любимыми собаками. Бек, благодаря своей известности, был мишенью нападок, и Торнтону пришлось стойко защищать его. Не прошло и получаса, как один из собеседников объявил, что его собака может сдвинуть с места нарты с грузом в 500 фунтов и даже везти их. Другой похвастал, что его пес везет и 600 фунтов, третий, что 700. «Это что?» – сказал Джон Торнтон. «Мой Бек сдвинет с места и 1000. И пройдет с такой кладью хотя бы 100 ярдов?» – спросил Мэтьюсон, один из королей золотых приисков. «Да, сдвинет нарты и пройдет 100 ярдов», спокойно подтвердил Джон Торнтон. «Ладно», — сказал Мэтьюсон с расстановкой, внятно, так, чтобы все его слышали. «Держу пари на $1000, что ему этого не сделать. Вот деньги». И он бросил на прилавок мешочек с золотым песком. Торнтон почувствовал, что кровь бросилась ему в лицо. Он и сам не знал, как это у него сорвалось с языка. Он очень верил в силу Бека и часто думал, что тот мог бы свести любой груз. Но ни разу не приходило ему в голову проверить это. А тут глаза целого десятка людей устремлены на него. Все молчат и ждут. К тому же ни у него, ни у Ганса, ни у Пита не было $1000. «У меня тут на улице стоят нарты с мукой, 20 мешков. По 50 фунтов в каждом, продолжал Мэттисон с бесцеремонной настойчивостью. Так что ни зачем остановки не будет. Торнтон не отвечал. Взгляд его вдруг остановился на лице Джима О'Брайена, местного богача, с которым они когда-то были товарищами. Это словно послужило толчком и подсказало Торнтону решение, которое ему раньше и в голову не приходило. «Можешь одолжить мне 1000?» – спросил он почти шепотом. «Конечно», – ответил О'Брайен. И на прилавок рядом с мешочком Мэттьюсона тяжело шлепнулся второй увесистый мешочек с золотым песком. «Хотя не верится мне, Джон, что твой пес сможет проделать такую штуку». Все, кто был в Эльдорадо, высыпали на улицу, чтобы не пропустить интересное зрелище.
0: Внеклассное чтение. 7 класс. Джек Лондон. Зов предков. Читает Алексей Баталов. Продолжение следует. Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшие горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
2: Картины прошлого, живые, опять встают перед тобой, когда история включает плейлист, составленный судьбой. Неизвестный автор.
0: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 17:00 вечера. И на медиаплатформе «Смотрим».

0: Украины, а также логистический центр «Дрон Каллендж» в городе Ильичевка, на территории которого осуществлялось хранение FPV-перехватчиков. В результате ударов в Киеве поражен центр обработки данных «Водафон», предоставлявший услуги связи ВСУ, в том числе и передачи разведданных. Минобороны России также сообщила, что на переходе морем был поражен сухогруз, доставлявший в порт Одессы военное имущество и грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ. Цель была поражена ударом БПЛА. В Николаеве поражены также два склада беспилотных летательных аппаратов и боевых частей к ним. Минобороны России сообщила, что в течение прошедшей ночи с 20 часов субботы до 8 утра воскресенья дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 96 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как заявили в военном ведомстве, беспилотники были нейтрализованы над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря. Россия готова вернуться к договоренностям Анкориджа, сообщил Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН. Министр иностранных дел заявил о приверженности Москвы проведению переговоров по Украине. Переговоры всякий раз прекращались не Россией, а теми, кто говорит, что русские избегают контактов, отметил Лавров.
1: Мы стали продолжать переговоры, и двусторонние в Стамбуле, и трехсторонние были с участием американцев в Абу-Даби. Все эти вот раунды переговоров прекращались не нами, а теми, кто сегодня говорит, русские избегают контактов, им нечего сказать. Я думаю, что вы все-таки изучаете суть вопроса и понимаете, чего стоят эти вот вопли Зеленского и его сотрудников, которые находятся под полным контролем Запада, который, в свою очередь, является полностью недоговороспособны, если мы берем вклад Европы в усилия по украинскому кризису.
0: По словам Сергея Лаврова, мы наблюдаем процесс попыток создания Четвертого рейха, при этом европейцы по всему миру шастают и покупают оружие для Киева. Европа делает все для срыва перспективы мирных переговоров по Украине, в которых заинтересованы и США.
1: Запад своими руками разрушил систему европейской безопасности, взрастил русофобский режим в Киеве. Понимая тщетность своих потуг, в Европе делают все, чтобы помешать мирному урегулированию и сорвать перспективы переговоров, в которых многие заинтересованы, в том числе администрация Трампа. Запад накачивает украинский режим оружием, помогает Киеву нацеливать дроны и ракеты на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру. На Западе грезят нанести России стратегическое поражение, но эти грезы, как уже бывало много раз в прошлом, приведут в стратегический тупик самих поджигателей войны.
0: Выступая на Генассамблее ООН, Лавров отметил, что все угрозы безопасности России будут устранены по итогам специальной военной операции. Борьба за правду и справедливость будет доведена до конца. Около 13 миллионов баррелей нефти в день проходит через Ормузский пролив, заявил министр энергетики США Крис Райт. По его словам, военные США помогают заниматься транспортировкой нефти, газа, нефтепродуктов и даже удобрений через Ормузский пролив. В один из дней на прошлой неделе через пролив прошло более 20 миллионов баррелей нефти, что превышает показатели до начала конфликта, сказал он в интервью телеканалу Fox News. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в пятницу заявил, что Тегеран через Катар передал Вашингтону 7-дневный план восстановления судоходства через Ормузский пролив. Министр иностранных дел Ирана отметил, что положение плана не новые уже содержались в меморандуме о взаимопонимании между Исламской Республикой и Соединенными Штатами. В субботу президент США Трамп заявил, что отклонил предложение Ирана. Четыре ведущих американских телеканала с воскресенья возобновят освещение мероприятий с участием президента страны Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета «Нью-Йорк Таймс». Как отмечается ранее, пять телеканалов ABC, CBS, CNN, Fox News и NBC, которые входят в пресс-пул Белого дома и должны попеременно сопровождать хозяина Белого дома и распространять записи с его участием, отказались от этой практики в связи с тем, что Трамп запретил CNN, а также телеканалу MSNU и газете «Политика» доступ в Белый дом. Позднее суд столичного округа Колумбии отменил решение Трампа, однако секретная служба, отвечающая за безопасность первых лиц государства, все равно не допустила журналистов в Белый дом. В МВД рассказали, законно ли делать копию паспорта при заселении в гостиницу. Как пояснил ТАСС, начальник пресс-службы столичного ГУМВД Владимир Васенин, копирование паспорта при отсутствии правовых оснований является неправомерным, поэтому при заселении в гостиницу нужно уточнять, с какой целью это делается, и после этого решать, давать согласие на копирование или нет. Представитель ведомства также пояснил, что гостиница, устанавливая личность человека, может использовать разные способы. По его словам, как правило, проводится просмотр документа и фиксация.

0: базы данных во внутренних документах учреждения. Однако представитель гостиницы может снять копию паспорта, чтобы человек быстро заселился, а затем эту бумагу уничтожить. При этом, как правило, человек должен дать согласие на копирование паспорта. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центров области, в Санкт-Петербурге сегодня днем облачно, возможны кратковременные осадки и до 16 градусов тепла. В Москве сейчас около 12 градусов, в течение дня синоптики обещают потепление до 16-18, и ближе к вечеру возможны небольшие осадки.

0: Но тут лиса бежала, а может, не бежала, а может, это страус злой, а может, и не злой,
1: а может, это дворник был. Он шел по сельской местности к ближайшему орешнику.

вас рога такие. Копыта очень стройные. И добрая душа. А если вы споете, а может быть, залаете, а может, замычите,

0: может, и коровы.
1: Конечно же, упал.
0: И прямо на лисицу.
1: Чего вы кидаетесь?
0: А может, и на страуса. А может, и на дворника. Немедленно попал.

0: «Хочу все знать». 10 лет в эфире.
1: Доброе утро, товарищи дети. Доброе утро, товарищи взрослые. Это передача «Хочу все знать». Меня зовут Денис Николаев. Также в студии Егор Бондаренко.
2: Доброе
1: утро.
2: Учитель
1: истории школы 2065.
2: Это я.
1: Да, доброе утро.
2: Это я, доброе утро.
1: И вот заставочка прозвучала 10 лет в эфире. Это потому что 24... Я напоминаю, вдруг кто-то вчера эфир не слушал. Мы тут целое такое легкое празднование вначале устроили. 24 сентября 2016 года «Хочу все знать» появилась именно как передача. То есть до этого полгода примерно это была рубрика внутри предыдущего утреннего шоу выходного дня, где как раз вот так получилось. Я с Алексеем Алексеевичем познакомился и попал под его начало. И он стал делать из меня человека. Вот. И, соответственно, вот именно 24-го мы нашли на медиаплатформе, смотрим этот первый эфир. Там первый раз появились наши позывные, появилась подложка, и мы очень удивленно с Алексеем Алексеевичем удивлялись тому, что... И рассказывали, что предстоит, как, чем мы будем заниматься. Вот уже 10 лет пролетело, и мы решили немножечко это в эфире попраздновать, попоздравлять друг друга. И поэтому мы с удовольствием сегодня будем читать ваши сообщения на номер +7 967 103 5533 с какими-то воспоминаниями, приветами, признаниями,
2: поздравлениями,
1: просто. Может быть, пожеланиями. Но это по желанию. В общем, пожелание по желанию.
2: Желаем увидеть ваши пожелания.
1: Да. Чем сейчас мы будем заниматься? У нас игра «Что из этого?» Год единства народов России в этом году проводится на территории нашей страны, поэтому мы устраиваем такие викторины, и разные у нас были про еду, там, про географию, сегодня про сказки, про народные сказки народов нашей страны.
2: Есть подозрение, что и тут без еды не обойдется.
1: Это же важно. Но нет, знаете, сразу подскажем, нет, товарищи редакторы, кто составлял эти
2: нет,
1: вопросы, головой
2: нет,
1: покачивают и говорят, нет там еды.
2: Смотрите у меня, ну ладно.
1: Ну давайте начинать. 495-728-7171, Ваня из Калуги у нас. Иван, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Сразу захотелось тоже официально голос чуть пониже делать, чтобы с Иваном разговаривать. Как дела, привет?
3: Отлично, ласка.
1: Да, хорошо, вот в праздничном настроении. У тебя там как подготовка в разгаре к ЕГЭ?
3: В принципе, да.
1: Переживаю я за вас, за всех. Я вчера опять же тоже рассказывал, Егор Андреевич не слышал, я тут пошел учиться. Китайский язык, 4 академических часа в неделю.
2: Это я слышал, конечно, да. Вы рассказывали,
1: да.
2: Китайский.
1: Вчера. Но я просто понял, что такое 2 часа сидеть на паре. Я забыл совершенно про эти ощущения. Это, оказывается, очень сложно физически. Даже не столько интеллектуально, а физически сложно сидеть и слушать, что происходит,
2: вы
1: и записывать, и отвечать.
2: Боролись со своим желанием начать вести пару?
1: По привычке. Ну, нет, честно, я на первом занятии боролся с желанием поспать, потому что это вечерние занятия с 7 до 9, поэтому где-то в районе 8:30 я начал клевать носом. Так, ну что, давайте играть. Ну, первый вопрос, я думаю, Ивану, это оскорбление
2: это
1: задавать, да?
2: Конечно.
1: Там первый вопрос просто про Бабу-Ягу, я думаю, ты точно ответишь. Поэтому сразу переносимся в мордовскую мифологию. Тут, видимо, гадать придется. 4 варианта ответа. Пробуем догадаться. Итак, в мордовской мифологии Верява. Кто это? Злая подземная старуха, которая крадет у крестьян зерно. Богиня ветра и бурь, летающая на орле. Мать и хозяйка леса, которая может появиться в виде красивой женщины с распущенными волосами. Либо покровительница домашнего очага и печного огня.
3: Я что-то такое слышал, мне кажется, то, что это хозяйка леса.
1: Да, абсолютно верно.
2: Где ты слышал?
1: Верява, мать и хозяйка леса, которая может появиться в виде красивой женщины с распущенными волосами. И была подсказка у нас, но не пригодилась, что вирь в ее имени, она переводится с мордовских языков как лес. То есть верява, ну, лисява.
2: Лесява?
1: Лесява.
2: Что значит «ява» в данном случае?
1: Может быть, «явь» как раз. Ну, а может просто...
2: Явилась, да?
1: Кстати, да, может быть.
2: Явившаяся из леса.
1: Ну, вполне может
2: быть. Ну, объяснение нравится.
1: Народная этимология нравится. Это всегда прекрасно, но часто неправильно. Да. Имейте в виду.
2: Все так.
1: Отлично. Давайте... Второй вопрос. Егор Андреевич, давайте, задавайте.
2: Это все там же, да? Кто такой Улыб в чувашских народных преданиях и мифах? Значит, первый вариант, кто такой Улыб. Это добрый великан-богатырь, который защищал людей и мог переносить целые горы. Второй вариант – это морской царь, живущий на дне Волги. И третий, а нет, у нас еще третий и четвертый. Третий – маленький домашний дух, живущий за печкой. А четвертый вариант, что Улыб – это злой крылатый змей, крадущий солнце. Надо повторить?
1: Ну,
3: Улыб там... В принципе,
1: П на конце, чтобы вы не подумали, что это с улыбкой связано. Улыб.
2: Да, Улыб, он не улыбается, он как будто уплывает куда-то. Улыб. В чувашских народных преданиях вот есть такой персонаж, Улыб, надо выяснить, кто это.
1: Ну,
2: это может быть добрый великан, это может быть морской царь, может быть это маленький домашний дух, или, возможно, это крылатый змей.
1: Злой.
2: Да, ну злой, крадет солнце. Это нехороший поступок.
3: Мне почему-то кажется то, что это, ну, что-то с великаном связано.
1: Интуиция какая?
2: Интуиция сегодня у тебя невероятная. Вау. Тут подсказка была дана, я озвучу, прежде чем, может быть, изменится мнение на этот счет у нашего уважаемого слушателя, хотя мы уже сказали, в чем тут дело. Этот персонаж олицетворяет физическую и моральную силу народа. Его шаги сотрясали землю. Ну, понятно, что это добрый великан, великан-богатырь. И защищал он людей, конечно, и горы носил. В общем, абсолютно правильно. Ваня, молодец.
1: Да. И сразу, конечно же, у меня воспоминания о том, что я в этом году дважды был в Чувашии. Потрясающе красиво. Всем советую, да.
2: Великанов видели каких-то?
1: Великанов не видел.
2: Ну, может быть, горы?
1: Это Волга.
2: Вот он, получается, все унес горы, что там были. Улыб этот.
1: Да. Ну, давайте третий вопрос. Перенесемся теперь... Так, я потерял, где... В татарские сказки переносимся. Какая главная слабость лесного духа Шурале в татарских сказках? Он панически боится яркого солнечного света и превращается в камень днем. Он теряет всю силу, если услышит петушиный крик. Он боится обычной чистой воды из колодца. Либо он безумно боится щекотки, а пальцы можно защемить расколотым деревом. Мне кажется, тут по количеству точного описания можно понять.
2: Шурале.
1: Нет.
2: Шурале.
1: От имени нет.
2: Нет, не поможет?
1: Нет.
2: Нет?
1: Нет.
2: Что может бояться Шурале? Свет солнечный.
1: Ну, свет, да. Петушиного крика,
2: воды.
1: Чистой воды из колодца, либо боится щекотки.
2: Ваня, вот ты чего из этого всего больше всего боишься?
3: Я?
2: Да, ну ты.
3: Знаю.
2: Ну давай так, солнечного света. Боишься солнечного света?
3: Нет.
2: Так, а если петушиный крик услышишь, страшно?
3: Тоже нет.
2: Так, а если тебя воду из колодца...
1: Но чистый.
2: Чистый, да, чистый, прошу обратить внимание, страшно?
3: Нет.
2: А если тебя, Вань, защекотать?
3: Вот это возможно, конечно.
1: Ну, значит, ты Шурале. В известной сказке есть сказка Габдулы Тукая о хитроумном дровосеке. Он обманывает Шурале, заставляет засунуть пальцы в трещину бревна, зажимает, а потом начинает его, соответственно, щекотать. И так побеждает. Ну все, 3 из 3. Вань, спасибо тебе большое. Мы тебе, Ваня, дарим книгу... Сейчас, дядя Ваня от издательства АСТ. Мы не могли не удержаться. Такая книга попала нам от наших друзей от издательства. Мы решили, что тебе нужна такая книга. Вот, потом будешь рассказывать. Вот Ваня выиграл книгу дяди Ваня. Спасибо тебе большое. Продолжаем. 495-728-7171. Кир, город Орел. У нас на связи Кир. Доброе утро.
4: Здравствуйте, я поздравляю, хочу еще знать с десятилетием.
2: Ой, как приятно. Спасибо большое.
5: Как у тебя дела, Кир?
4: Хорошо.
5: Как? О, я теперь могу спрашивать. Как первый учебный месяц прошел?
4: Ну,
5: все нормально?
4: Нормально.
5: Это хорошо. Ну что, давайте играть, потому что вопросы сами себя не разгадают. Егор Андреевич.
2: А может вы, Денис?
5: Хорошо. Как в ненецких мифах и сказках называют духа подземного мира, холода и болезней? Нга, кудесник, аспид, имихий. Или имихий.
2: Ну, имихий звучит как будто человеческое имя. Наверное, все-таки имихий.
4: Нуга.
5: Нга, абсолютно верно, действительно. Нга – владыка подземного царства и болезней в ненецкой мифологии, с которым часто борются герои. Нуга. А ты знала или угадала?
2: Нуга.
4: Да.
2: Что да?
5: Да, знала или да, угадала?
4: Знала.
5: Класс.
2: Молодец,
5: супер. Так, ну давайте, следующий вопрос.
2: Да, давайте. Так, это тут...
4: Мне атлас подарили народов севера.
5: То есть тебе про север бесполезно вопросы задавать.
2: Ну тогда мы нашли своего слушателя. Значит, сампо – это загадочный магический предмет, приносящий изобилие и счастье тому, кто им владеет. Значит, вопрос. Кто такой Лешмурт?
5: Егор Андреевич, вы.
2: А вопрос совершенно другой. А вопрос, кто такой Лешмурт в удмуртских народных поверьях? И варианты ответов.
5: Я сейчас объясню, товарищ слушатель, просто вы не думаете, что вы сошли с ума. Это вопрос, когда вы форматируете документы, надо больше относить. Егор Андреевич прочитал ответ из предыдущего вопроса, и следом прочитал вопросы с следующего вопроса. Они как бы слились на листе, и было непонятно.
2: Поторопился, не посмотрел.
5: Да, давайте, все, забыли про сампо.
2: Сампо потом спросим.
5: Не, ну все, мы рассказали.
2: Кому мы рассказали? Кто такой Лешмурт? Господа, кто такой Лешмурт в удмуртских народных поверьях? Значит, три варианта. Нет, четыре. Как всегда, четыре. Водяной царь, опять же, обитающий на дне глубоких рек. Это добрый полевой дух, помогающий собирать урожай ржи. Злой домашний дух, портящий продукты в кладовой. Ну или, опять, лесной дух, который может запутать путника или напугать шумом в чаще.
4: Лесной дух.
2: Лесной дух. А это потому, что у тебя тоже есть на эту тему какая-то информация справочная?
4: Нет.
2: Нет, просто почувствовала. Ну, что сказать. Вот слово «мурт», там «лешмурт», вот слово «мурт» в удмуртском означает «человек». Первая часть слова указывает на среду обитания, чащу. Это абсолютно правильный ответ. Поздравляю, лесной дух, конечно, это лесной дух.
5: Ну, давайте третий вопрос. Как в марийской традиционной религии и мифах называют верховного бога-создателя? Керемет, Кугуюмо, Ширбын, Овда.
4: Керемет.
5: Керемет, так. Нет, давай еще выберем. Остались Кугуюмо, Ширбын, либо Овда.
4: Овда.
2: Надо подсказку.
5: Давайте подсказку. Первое слово переводится как «великий», а второе обозначает «небо» или «божество». И у нас остались «кугу юмо» либо «ширбын».
4: «Кугу юмо».
5: Да, великий бог, создатель мира и людей в марийских мифах и сказках. Так, ну все, обогатили культурный чемоданчик. Вы носите с собой культурный чемоданчик?
2: Да, у меня культурный рюкзачок.
5: Рюкзачок, удобнее, да. Кир, спасибо тебе большое, спасибо за поздравление, за то,
4: спасибо,
5: что ты позвонил нам. И ты получаешь книгу «Капитанская дочка» от издательства «Эксмо Детство». А мы же продолжаем. 495-728-7171 – это наш телефон. Можно писать сообщение на номер +796-7135-533. Мы все читаем, спасибо большое. Вот все, и Максим нам написал. И, ну вот еще раз, да, семья Киры тоже написала, Наталья, мама, ее написала поздравление. В общем, спасибо.
2: Спасибо.
5: Пишите.
2: Нам очень приятно.
5: Мы читаем. А в эфире предпочитаем играть. У нас есть вопросы по викторине, что из этого, которую мы
1: проводим в честь года единства народов России. И чтобы принять в ней участие, можно позвонить 495-728-7171 и либо писать заявки, если вдруг по каким-то причинам не получается дозвониться, разное бывает, можно опять же заявку сбросить, мы сами перезвоним. У нас Алиса из Уфы. Алиса, доброе утро.
6: Доброе утро.
1: Привет.
6: Поздравляю моя с 10-летием. Желаю успехов и как можно больше интересных задач.
1: Спасибо большое. Спасибо. Все, приняли. Готовы играть?
6: Да.
1: Ну, давай вот размин. Хотя, ну нет, это ж для тебя тоже легко будет. Давай вот эту попробуем. Кто такая Мастор Ава? В мордовской мифологии. Мать воды и речных потоков, мать ветров и бурь, мать земля, божество, дарующее урожай и плодородие, либо покровительница диких зверей в глухих лесах.
6: Наверное, воды.
1: Нет.
2: Не воды.
1: Не воды.
2: Не воды.
6: Так.
2: Вода, ветер, земля
6: или звери. А, тогда воздух, наверное.
1: Так, а воздуха у нас и не было. А, ну ты имела в виду ветров и бурь. Тоже нет.
6: Да.
1: Давай, у нас осталась мать, земля, божество, дарующее урожай и плодородие, либо покровительница диких зверей в глухих лесах.
2: А может, подсказку дадим?
1: Да, мне кажется, тут уже осталось.
2: Да? Ну ладно.
1: Как думаешь?
2: А тут такая подсказка, что, извините, прям ответ написан.
1: Да, поэтому...
2: Надо
1: выбирай.
2: Думать, надо думать.
1: Мастарава.
6: Диких зверей?
1: И методом исключения мы с тобой определили правильный ответ. На самом деле это мать-земля, божество, дарующее урожай и плодородие. И как раз мастер в переводе на русский язык «земля, почва, мир», ава-мать, получается мать-земля.
2: Мать-земля?
1: Да?
2: То есть мать сыра земля.
1: Да, да, все та как же в самая. Наших сказках, это просто на другом языке. Алис, предлагаю после переменной продолжить, а то что мы одну только сказку успели вспомнить с тобой, и после переменной продолжим.
0: Год единства народов России. В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.
7: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой... Мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар, обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах.

0: В Москве 9:30. Новости. В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Штаб военно-морской базы «Восток» ВМС Украины в порту Кирия Одесской области был поражен российскими беспилотниками в ночь на 27 сентября. Как сообщила Минобороны России, удары наносились по логистическим центрам, объектам портовой и транспортной инфраструктуры, коммуникационным центрам и морским судам, которые использовались в интересах ВСУ. В результате ударов поражен пункт базирования Государственной пограничной службы Украины, 4 хранилища с военным имуществом, предназначенным для обеспечения ВСУ, объекты причальной инфраструктуры. В Киеве под удар попал центр обработки данных компании «Водафон». По данным Минобороны России, она предоставляет ВСУ услуги мобильной связи и высокоскоростного интернета, в том числе для передачи разведывательных данных. В Киевской области был поражен логистический центр «Азалмилгрупп» в Красиловке. По данным ведомства, там хранилось и распределялась западная военная помощь для ВСУ, а в Николаеве поражены 2 склада беспилотников и боевых частей к ним. В Одесской области был сегодня поражен логистический центр «Дрон Каллинж» в Ильичевке, где хранились FPV-перехватчики. Кроме того, в море было поражено судно типа «Сухогруз», которое, как утверждает ведомство, доставляло в порт Одесса военное имущество и грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ. Владимир Путин поздравил президента Туркменистана Сардара Бердымухамедова и национального лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова с Днем независимости Туркменистана. Телеграмма опубликована на сайте Кремля. Путин отметил, что отношения между Россией и Туркменистаном носят характер углубленного стратегического партнерства. Президент добавил, что страны активно сотрудничают в самых разных сферах и успешно взаимодействуют в решении важных вопросов международной повестки дня. В заключение президент России пожелал им здоровья и успеха в государственной деятельности, а также счастья, мира и процветания народу Туркменистана. Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации оставила в силе отстранение Федерации шахмат России. В воскресенье в Самарканде проходит Генеральная ассамблея ФИДЕ. Днем ранее на пост президента организации был избран представитель Казахстана Тимур Турлов, а бывший министр спорта России Павел Колобков вошел в число вице-президентов ФИДЕ. Некоторые члены Генеральной ассамблеи выступили против продления санкций в отношении Федерации шахмат России, но позднее большинством голосов было принято решение оставить в ограничения в силе. Российские шахматисты продолжают выступать на турнирах в нейтральном статусе. Также запрещено проведение соревнований на территории России и Белоруссии. Московский марафон стартовал в столице в воскресенье. Старт дистанции 42 километра состоялся на улице Косыгина. Трасса пройдет через набережные Москвы-реки, Садово и Бульварное кольцо, Тверскую улицу и исторический центр у стен Кремля. Финиширует бегуны в Лужниках, передает РИА Новости. На старт выйдут около 20 тысяч человек. В рамках марафона пройдет корпоративная эстафета, которая собрала рекордное количество команд. Более 160 компаний сформировали свои команды и выйдут сегодня на старт. Участниками марафона стали представители более 800 городов России. Призовой фонд составляет 11 миллионов рублей. Организаторы московского марафона заготовили для участников забега по 22 тонны бананов и апельсинов. На пунктах питания и финишной зоне будет использовано более 114 тысяч литров воды, сообщили ранее ТАСС в оргкомитете мероприятия. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центров ОБУС, в Санкт-Петербурге сегодня днем облачно, с прояснениями, временами возможны осадки и до 16 градусов тепла. В российской столице постепенно теплеет, сейчас уже около 13 градусов. В течение дня синоптики обещают повышение температуры до 16-18 градусов. А ближе к вечеру возможны небольшие осадки.

0: Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, голы Шелдона Рэмпла, Сергея Варлова и Дэвина Брассо принесли уфимскому Салавату Юлаеву победу над московским «Динамо» со счетом 3-1 в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. У проигравших отличился Артем Бондарь. В других встречах субботы Череповецкая «Северсталь» была сильнее Сочи 3-1. Магнитогорский «Металлург» сломил сопротивление казанского «Акбарса» 2-1. Нижнекамский «Нефтехимик» взял верх над казахстанским «Барысом» 6-3. Московский «Спартак» уступил екатеринбургскому «Автомобилисту» 2-4. А шанхайские «Драконы» нанесли поражение минскому «Динамо» 2-1. Гол и результативный пас российского нападающего Валерия Нечушкина помогли «Коламбус Блю Джекетс» взять верх над «Детройт Ред Уинкс» со счетом 4-2 в предсезонном поединке Национальной хоккейной лиги. Также у победителей голевая передача у Кирилла Марченко. Нью-Джерси Девилс был сильнее Нью-Йорк Айлендерс. Победную шайбу забросил Арсений Грицук. Екатеринбургский «Урал» вышел на второе место в таблице чемпионата футбольной первой лиги, рассказывает наш обозреватель Николай Саприн.
1: Победа, которую в субботу одержал футбольный клуб «Урал» в Костроме над тамошним «Спартаком» 2-1, позволила уральцам вновь вернуться в таблицу первой лиги на вторую строчку и обойти тех же костромчан, поскольку до сих пор вторыми были как раз они. Встреча прошла с территориальным перевесом гостей, хотя удары больше нанесли «Спартаковцы», и тем не менее свои моменты «Урал» реализовывал лучше. На гол хорвата Сильвия Бегича на 27-й минуте Кострома ответила мячом Амура Калмыкова еще до конца первого тайма, но на 70-й минуте бывший защитник «Химок» и «Пари НН» Дмитрий Тихий своим голом принес-таки Уралу важнейшую победу. Важно отметить, что последние 15 минут Урал играл в меньшинстве после удаления за две желтые карточки бразильского хавбека Лео Кордеро. Теперь у Урала 25 очков, у Костромы 24, а лидирует Пари НН с 31. В субботу также Челябинск разошелся с Эмиром Сенисеем 1-1, а Ульяновская «Волга» уступила Ленинградцу 0-1. Победный мяч забил 19-летний нападающий Дмитрий Никитин, взятый в аренду у Балтики. Все это перенесенные игры 7-го тура в воскресенье состоят еще два таких матча. Уфа примет «Торпедо», а «Ошинник» СКА «Хабаровск».
0: Московский футбольный «Локомотив» уступил тульскому «Арсеналу» со счетом 0-2 в товарищеском матче. Мячи забили Артем Беряков и Тимур Меликесцев. Сегодня в программе «Мастера спорта» на нашей радиостанции гостем станет олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира по лыжным гонкам Никита Крюков. Не пропустите начало программы в 20:00 по московскому времени. Россиянка Кристина Новикова не финишировала в групповой гонке на чемпионате мира по велоспорту на шоссе в Монреале. Она досрочно завершила выступление после второго круга из 8. Пермская «Парма» обыграла казанский «Уникс» со счетом 97-88 в матче первого этапа регулярного чемпионата баскетбольной единой лиги ВТБ. В другом поединке субботы саратовский «Автодор» был сильнее «Самары» 77-69. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.

0: хочу все знать. Хочу все знать. 10 лет в эфире. Год единства народов России.
1: Доброе утро, дорогие «Хочу все знать»цы. Денис Николаев, Егор Бондаренко. Спасибо большое. Мне вот хочется все-таки прочитать одно поздравление.
2: Это вы меня поблагодарили или наших слушателей?
1: Слушателей всех. Товарищи ведущие, вот тут пришло сообщение. Товарищи редакция, как замечательно, что ваша передача делает наше будущее светлее и разумнее. Слушаю вас и каждый раз радуюсь, какие увлеченные ребятишки вам звонят и тянутся к знаниям. Развивайте свой успех и вносите элементы творчества в детские души, чтобы они умножили свои стремления и сделали мир вокруг нас лучшим из возможных. С юбилеем вас.
2: Ой, замечательные спасибо слова. Большое, спасибо Анатолий. Спасибо большое, очень приятно.
1: Так, и да, Ростов-на-Дону, вам тоже привет, спасибо за поздравление. А у нас Алиса оставалась на связи из Уфы. Алис, доброе утро еще раз.
3: Доброе утро.
1: Ну что, продолжаем?
2: Продолжаем. Да. Продолжаем.
1: Какое существо из чувашских преданий является крылатым змеем-оборотнем, способным принимать облик человека? Арзюри, керемет, вутава, либо веретен? Веретен Кю еще его могут называть.
2: А если он спрятался, то веретен Кю-Кю.
3: Так, явно не Ава, потому что тогда он был женского рода, раз
1: да.
3: Ава это мать.
2: Ава мать, правильно.
1: Молодец, вычеркнули. Вот прям эталонное так. Решение. А мне кажется, мы еще кого-то из них. А, нет, мы, он у нас тоже был в варианте ответов, поэтому это может быть керемет. Мы про него вспоминали.
2: Керемет какой-то встречался.
1: Он встречался, но это был неправильный ответ тоже, поэтому тут он может быть правильным. Невозможно. То есть давай, у нас пока остается Арзюри, керемет, либо веретен Кью.
2: О, я знаю ответ, Денис Евгеньевич. И не потому, что я глазами посмотрел в листочек. Нет, не в этом дело. Нет. Слушайте, есть же такое животное с названием похожим очень. И оно прям, ну, как-то так вот, как змей и выглядит. Может быть, и наша слушательница помнит. Значит, Арзюри, керемет, ну, вот а во все, не выбираем, и веретен.
1: А какое животное?
2: Ну, есть такое.
1: Я только веретено слово помню.
2: Такое есть слово, а есть животное. Ну, я его не придумал, Денис Евгеньевич, мне фантазии не хватило.
1: А у нас, еще раз напомню, ищем крылатый змей-оборотень.
2: Змей, да, змей. Оборотень-змей. Но надо угадывать.
1: Давай угадывать, Алис.
3: Так. Арзюри?
1: Нет, не Арзюри. Вот тут, конечно, подсказка есть. Этот персонаж прилетает по ночам через дымоход, оставляя огненный след в небе.
2: И чем это поможет?
1: Ну, непонятно, потому что если я сейчас уже скажу второе название к оставшимся... У нас остался керемет, либо веретен, или он же веретен Кью. А какое животное? Может, вы подскажете тогда, Егор Андреевич?
2: Мне кажется, веретенница есть такое создание.
1: Интересно.
2: Проверьте.
1: Я пошел проверьте. В словарь.
2: Может быть, я что-то перепутал?
1: Скорее всего.
2: Люди, ну подскажите, ну неужели я все перепутал? Есть? Денис Евгеньевич, есть такое животное?
1: Да.
2: Есть, вот. Ну, видите, все-таки знания какие-то, благодаря передаче, хочу все
3: тогда,
2: знать.
3: Ну, тогда, наверное, веретен Кью.
1: Да, веретен Кью, абсолютно верно, огненный змей. А ящерица безногая называется да. Ломкая веретенница.
2: Да, да, да. Она выглядит как змея, это ящерица.
1: Да, это вот удивительно. Выглядит как змея, а на самом деле ящерица.
2: Да.
1: Ну что, давайте третий вопрос и будем отпускать Алису. А кто такая Суанасы? Суанасы?
2: Или Суанасы?
1: Суанасы, наверное, да, в скобочках водяная. В татарских сказках. Русалка с рыбьим хвостом, живущая в глубоких морях. Хозяйка реки с длинными волосами, которая расчесывает их золотым гребнем на берегу. Злая ведьма, которая превращает проходящих мимо рек в лягушек. Либо морская царевна, которая летает на белом лебеде.
3: Так, наверное, русалка.
1: Нет, не русалка.
2: Нет таких в татарских сказках русалок.
1: Это европейская вообще.
2: Так, у нас еще есть варианты.
3: Так, что... Значит, хозяйка... Я знаю, а вот она...
1: Хозяйка реки с длинными волосами, которая расчесывает их золотым гребнем на берегу. Злая ведьма, которая превращает всех прохожих в лягушек. Либо морская царевна, простите, пожалуйста, оговорился. Морская царевна, которая летает на белом лебеде.
3: Наверное, хозяйка вот.
1: Да, абсолютно верно, действительно. Ее главное сокровище, оставленное на берегу, это предмет для ухода за волосами. И известное стихотворение описывает ее именно так. Она забывает свой золотой гребень на берегу, и мальчик его забирает. Ну что, Алис, спасибо тебе большое и за поздравление, и за участие. Мы тебе отправляем в подарок книгу «Наша древняя столица» от издательства «Малыш». А у нас на связи Егор из Ростова-на-Дону. Егор, доброе утро.
4: Здравствуй,
1: дорогой друг. Здравствуй, Егор.
4: Поздравляю вас с первым юбилеем, желаю вам здоровья, счастья, чтобы ваша программа жила долголетие, и чтобы вы каждые выходные делали солнечными и радостными.
1: Вот спасибо тебе большое.
2: Стараемся, спасибо.
1: Спасибо. Но это все, вот я еще раз, эти все поздравления, они переадресуются сразу всем нашим слушателям и тем, кто звонит и делает с нами, потому что если бы не было звонков, и вы не играли бы с нами, передача бы не получалась, это раз. А во-вторых, это сразу передается тем, кто слушает, потому что мы знаем и чувствуем, что вот нас слушают. Я прям быстро раскрою маленький секрет. Всегда, ну, бывает, мы делаем записные заранее какие-то передачи для того, чтобы их там не может гость, либо нам куда-то надо там уехать. Редко, но такое бывает. Но ты когда записываешь, ты ее чувствуешь, что это передача в записи. Вроде ничего не меняется. Студия та же, все то же самое, тот же гость, те же позывные. Но ты понимаешь, что вот именно в этот момент, когда ты пишешь, тебя не слушают. А когда ты в прямом эфире, ты прям четко чувствуешь, что тебя вся страна слушает. Давайте играть, а то я что-то разошелся на эмоциях. Так, Егор, вопрос. В мифах народов Севера, Чукотки, Камчатки, великий Демиург, ворон и творец земли, чаще всего носит имя Святогор, Илмаринин, Кутх или Кутку, либо Нга. Мы причем проговорили.
4: Нга.
1: Нет, Нгу мы сегодня вспоминали. Нга это у нас, я уже забыл, но это у нас в самом начале, это дух подземного мира Холда в ненецких мифах, тоже, ну, близко. Но именно вот другой великий Демиург, ворон и творец, давай выберем, Святогор, Илмаринин, либо Кутх.
4: Ну, я думаю, Кутх.
1: Да, абсолютно верно. Ворон Кутх – ключевой персонаж мифологии коренных народов Дальнего Востока и Сибири. Мудрый и порой комичный создатель мира. И действительно, я видел его.
2: Вы когда видели его?
1: Ну, не его? Кстати, есть подозрение, потому что я когда и в Нарьян-Маре был, там тоже его фигурки продаются. И когда на Камчатке был, то есть он такой классный, а воронов ты там вживую видишь. И поэтому иногда я допускаю, что это он и летает. Он же все-таки создатель мира. Ну, давайте еще один. Кто такая Лоухи в карело-финском эпосе? Добрая лесная фея, помогающая путникам найти дорогу. Морская царевна, вышедшая замуж за Вяйне Мёйнинена. Маленький гном, охраняющий кладовые золотом. Либо хозяйка Похьолы, сильная и коварная колдунья, умеющая превращаться в гигантского орла. То есть фея, царевна, гном, либо хозяйка, вот это Похьёла, это северная страна, мрачная, и она противостоит героям светлого края Калевала. А Калевал это, ну, край и эпос.
4: Последняя.
1: Да, абсолютно верно. Сильная и коварная колдунья. Она способна наводить страшные бури и принимать облик огромной птицы, чтобы защитить свои владения. Егор, спасибо тебе большое. Ты получаешь книгу «Дело о краже кислорода» из серии «Анна спасает мир» от издательства «Эксмо». Брайан и Апчхи – очень вежливые инопланетяне с очень опасным планом. Они хотят построить курорт и выкачать кислород из атмосферы планеты. Их крейсер уже завис в стратосфере. Ну и дальше там начинается. Помимо этого, сразу хочется посоветовать прочитать тем, кто может постарше, «Продавец воздуха» Беляева, нашего фантаста замечательного. Примерно та же идея, но прям написано, что очень интересно, недавно перечитал, в восторг. А мы сейчас будем слушать, что же там происходит с Незнайкой Пончиком на Луне в исполнении Алексея Алексеевича Веселкина-младшего. Буквально через минутку.

Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
1: Телефон рекламной службы в Вологде. 26 60 60. Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
2: Смотрим.ру. Когда ночь становится длиннее дня. Осеннее равноденствие. Взгляд астронома. В это воскресенье в 7 часов вечера на «Маяке» и в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим». Хорошо темперированный клавир Бах Иоганн Себастьян. Хорошо темперированный эфир Маяк Иваге Сивумян.
3: Собственно, вся музыка 20 века, за исключением классической традиции, она практически вся так или иначе заимствовала какие-то идеи ритмические или музыкальные именно из Африки. Это и рок, и поп, и регги, и рэп. Покопай, обязательно докопаешься до какого-то направления. Ведь африканцы очень музыкальные, там в любой деревне просто взял тыкву, высушил, вот тебе постукиваешь, натянул жилу верблюжью, вот тебе и почти гитара.
2: Хорошо темперированный эфир. Вечером по выходным на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: чтение.
1: На полу у ног Незнайки и Козлика лежали Ролан с Мимишкой и, казалось, прислушивались к их разговору. На самом деле они ни к чему не прислушивались, а подкарауливали крысу, которая пряталась от них под полкой. Роланд от природы был замечательный крысолов, поэтому он с огромнейшим удовольствием посещал с Незнайкой дрянингскую ночлежку, где сам воздух, казалось, был пропитан крысиным запахом. Попав с Незнайкой в ночлежку и поймав крысу, Роланд обычно не загрызал ее, а лишь, придушив слегка, отдавал поиграть Мимишке. Мимишка с визгом носилась, держа крысу в зубах, на минуточку отпускала ее и делала вид, будто смотрит в сторону, а когда крыса пыталась убежать, снова ловила ее. Все это страшно забавляло обитателей ночлежки, которые теперь каждый день с нетерпением ждали, когда появится Незнайка со своими собаками. Радость Незнайки и Козлика была все же непродолжительной. Госпожа Минога уже давно обратила внимание на то, что от ее любимой Мимишки стало почему-то попахивать крысами. Заподозрив неладное, она позвонила по телефону в сыскную контору и дала задание проследить, где бывает Незнайка во время прогулок с собаками. Владелец конторы поручил это дело опытному сыщику господину Биглю, который неотступно следил за Незнайкой 3 дня, после чего представил подробный отчет о его действиях. Изучив этот отчет, владелец сыскной конторы сообщил Миноге точный адрес дрянингской гостиницы и время, когда Незнайка бывает там с вверенными ему собаками. Получив это известие, госпожа Минога чуть не упала в обморок. Узнав от горничной, что Незнайка недавно ушел на прогулку, она тотчас же вызвала из сыскной конторы сыщика Бигля и велела ему отвезти ее вместе с горничной туда, где он перед тем видел Незнайку с ее любимцами. И вот как раз в тот момент, когда Незнайка и Козлик предавались своим мечтам, а Мимишка играла крысой, только что пойманный для нее Роландом, дверь отворилась, и в ночлежке появилась госпожа Минога в сопровождении горничной и сыщика Бигля. Увидев Роланда, который растянулся на грязном полу у ног Незнайки и свою любимицу Мимишку с отвратительной крысой в зубах, госпожа Минога взвизгнула и, закатив глаза, рухнула на пол. Сыщик перепугался и, приподняв Миногу за талию, принялся изо всех сил трясти ее, в то время как горничная брызгала ей в лицо одеколоном. Наконец госпожа Минога очнулась от обморока и, увидев, что Мимишка продолжает забавляться крысой, закричала: «Ах, отнимите у нее эту омерзительнейшую, эту гадкую крысу! Дайте ее мне сюда! Дайте сейчас же!» Сыщик Бигль моментально подскочил к Мимишке и, отняв у нее полудохлую крысу, учтиво протянул хозяйке. «Что это? Уйдите!» – завизжала Минога, отталкивая от себя крысу и трясясь всем телом. «Зачем вы суете мне это мерзкое, отвратительное животное? Уйдите, говорят вам! Вы же сами сказали, дайте! Я думал, вам хочется крысу!» – растерянно пробормотал Бигль. «Зачем мне крыса? Я сказала, дайте Мимишку, глупое вы животное!» Сыщик швырнул крысу на пол и, поймав Мимишку, подал хозяйке.
2: «Ах ты, бедная моя лапочка, Мимочка моя, моя красоточка!» запричитала хозяйка, прижимая Мимишку к груди и целуя ее прямо в нос. «Кто дал тебе эту отвратительную крысу?»
3: «Это он!» – закричала она, указывая на Незнайку.
2: «Это он привел тебя в это ужасное звериное логово! Роланд,
3: Зачем ты лежишь на грязном полу? Разве ты не видишь, сколько там грязи? Мерзкое ты животное! Марш! Сейчас же ко мне!» Горничная схватила Роланда за ошейник и потащила к хозяйке. «Пойдемте сейчас же отсюда!» — продолжала кричать Минога. «Здесь грязь! Здесь микробы! Собаки заболеть могут! А вы, отвратительные животные, вы уволены!» — закричала она, обращаясь к Незнайке. «Не смейте являться ко мне! Я не потерплю, чтобы вы водили собак по разным разбойничьим притонам. Я вас под суд отдам, изверг, мерзкое вы существо!» Она шумела до тех пор, пока не скрылась за дверью со своими собаками. Незнайка не мог даже слов вставить в свою защиту. Да и что он мог сказать?

0: В Москве 10 часов.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Вооруженные силы России в ходе ночных ударов поразили логистический центр «Залмергрупп» в Киевской области, где осуществлялось хранение и распределение западной военной помощи в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны. Российские военные поразили штаб военно-морской базы «Восток» ВМС Украины в порту Килия в Одесской области и пункт базирования Государственной пограничной службы.

0: 8 утра в воскресенье дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 96 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как заявили в военном ведомстве, беспилотники были нейтрализованы над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря. Россия научилась защищать избирательный процесс от внешнего вмешательства и провокации. Об этом Вестям рассказал председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы 8-го созыва Василий Пискарев. Он добавил, что это стало возможным благодаря заранее разработанной системе безопасности. В свою очередь, как заявила заместитель председателя Госдумы 8-го созыва Ирина Яровая, результаты выборов показали, что население поддерживает курс президента. Она добавила, что народ также высказался в поддержку солдат, участвующих в СВО и ведущих борьбу с нацизмом. По словам руководителя фракции единороссов в Госдуме 8-го созыва Владимира Васильева, фракция продолжит следовать принципу «идти к людям и решать задачи вместе», озвученному президентом Владимиром Путиным. Ранее сообщалось, что состав Госдумы нового созыва обновится примерно на 43%. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил министром обороны Айдоса Мырзахметова, сообщила пресс-служба главы государства в воскресенье. Ранее он занимал должность командующего силами специальных операций вооруженных сил Казахстана. В воскресенье Токаев освободил от должности министра обороны Дурена Касанова. Он также посмертно наградил орденами погибших военнослужащих на учениях в Каспийском море за мужество и самоотверженность. Как сообщалось ранее, в минувший четверг во время учения «Хазар-Карганы-2026» на побережье Каспийского моря при высадке личного состава с катера «Кайсар» в море утонуло 17 военнослужащих. Троих удалось спасти, 14 погибли. После произошедшего 5 должностных лиц системы Министерства обороны Казахстана были задержаны по подозрению в халатном отношении к службе и нарушении правил судоходства, повлекших тяжкие последствия. Более 6 миллионов детей посещают детские сады в России. Число работников дошкольного образования превышает 1 300 000. Из них свыше 600 тысяч – это педагоги. Они помогают более чем 6 миллионам ребят в детских садах познавать мир, прививают наши духовно-нравственные ценности и учат дружить, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов, в свою очередь, отметил, что ведомство выстраивает единое информационное пространство, чтобы детский сад и семья действовали как одна команда. День воспитателя и всех работников дошкольного образования отмечается в России 27 сентября. Минпросвещение объявило 2026 год годом дошкольного образования. Средняя температура сентября в Москве опережает климатическую норму на 2 с лишним градуса. По осадкам наблюдается дефицит почти в 30%. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец отметил, что на следующей неделе в столичном регионе солнечный антициклон обеспечит идеальную погоду.
1: На следующей неделе солнечный антициклон обеспечит нас идеальной золотой осенью. Воздух будет прогреваться до плюс 13-18. Такое состояние атмосферы может продлиться примерно до 10 суток, что вдвое больше нормы. Грядущее старое бабье лето будет претендовать на звание самого продолжительного в истории метеонаблюдений. При таком сценарии наступление коммунальной осени, когда среднесуточная температура становится ниже плюс 8 градусов, будет сдвинуто ближе к середине месяца.
0: Наиболее сильное влияние глобальное потепление оказывает на северные регионы России, особенно на Сибирь. Об этом рассказала ТАСС ведущий специалист гидрометцентра Людмила Паршина. Там часто наблюдаются большие положительные аномалии температуры за сутки и даже в среднем за месяц. За всю историю метеорологических наблюдений они наблюдались впервые или очень редко, раз в 40-50 лет, сказала специалист. Она также добавила, что в южных регионах страны глобальное потепление проявилось в меньшей степени. Синоптик подтвердила, что и в других регионах России температура нередко превышает климатическую норму, но это связано с характером атмосферной циркуляции. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС Санкт-Петербурга, сегодня днем ожидается облачная погода с прояснениями, временами возможны небольшие дожди, температура воздуха от 14 до 16 градусов. В российской столице сейчас около плюс 14 градусов. В течение дня синоптики обещают небольшие осадки, это ближе к вечеру, а столбики термометров могут подняться до 16-18 градусов. Атмосферное давление будет меняться слабо и составит 748 миллиметров ртутного столба, что выше нормы для столичного региона.

0: полянке. Землянка ужасная.
1: Ку-ку.
0: А в землянке людоед. Заходи-ка на обед. Он хватает нож.

родилась принцесса в лесу. Смотрит, полянка ужасная. На полянке землянка прекрасная. А к землянке людоед. Заходи ка на обед. Он хватает нож, дело ясное. Вдруг увидел, какая ужасная.

0: русский язык.
1: Доброе утро, дорогие товарищи дети, доброе утро, товарищи взрослые. Денис Николаев, Егор Бондаренко в студии, учитель истории школы 2065. И в гостях у нас Алена Чигирь, создатель онлайн-школы русского языка «Знать наять», преподаватель школы развития «Майк». Алена, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Алена, я вот, вы выясняли, да? Нет, Вера была в первом эфире «Хочу все знать», когда... Ну, в общем, мы в эти выходные отмечаем десятилетие именно передачи «Хочу все знать». Вот, поэтому мы вас поздравляем.
2: А я вас, да. Я же ехала с мыслью, что мне нужно начать сегодня как раз с того, что я вас от души поздравляю с прекрасным юбилеем. Нам всем процветание, благо во всех его смыслах, и нашим прекрасным слушателям счастья, познания, вот так, радости познания.
3: Да. Какие замечательные слова произносите сегодня.
1: А я еще прочитаю, пользуясь моментом, потому что до следующего юбилея еще 10 лет. Вот это, воспользоваться моментом надо. Светлана нам написала из Таганрога. Доброе утро, дорогие ведущие. От всей души поздравляем вас с десятилетием передачи «Хочу все знать». Наш «Хочу все знать» Александр присоединился к вашей дружной команде во втором классе весной 2017 года и был в строю до 10 класса. Потом, ну, понятно, взрослая жизнь человека унесла. Вместе с вами мы узнали много интересного, необычного и полезного. Очень весело было наблюдать за участием в интеллектуальных батлах Саши с его постоянными соперниками Арсением и Романом. А даже мне повезло принять участие в играх, когда нас всех накрыла самоизоляция. У вас были вечерние эфиры с играми с участием родителей. Мы играли вот 2-2, «Хочу все знать» плюс родитель против такой же пары. Это во времена самоизоляции, то есть не в эфирах «Хочу все знать», это мы в будни выходили еще. Это мне очень тоже нравился формат, потому что прям было весело. Мы играли в 60 секунд и в «Два капитана», там какой-то формат придумали совместный. Все эти годы слушаем ваши передачи с большим интересом. Бесконечно благодарны всем ведущим и гостям, а также всем юным...
2: Хочу все знать.
1: Такой замечательный интеллектуальный познавательный передачи. С любовью и благодарностью вспоминаем Алексея Алексеевича Старшего. Его шутки-прибаутки, внезапные вопросы гостям и участникам, его умение разговаривать со всеми от мала до велика, так что собеседник чувствовался главным центром беседы. Он всегда с нами в наших сердцах и записях эфиров. С юбилеем, семья «Хочу все знать» Александра Стаганрога. Вот, Светлана, спасибо вам большое.
3: Большое спасибо.
1: Сашке большой привет. Пусть как-нибудь это все-таки найдет время в своем взрослом графике.
2: И позвонит, у нас есть вопросы.
1: Мы даже нарушим правила, даже если ему уже больше 18. Ну, просто
2: конечно,
1: давно не слышали.
2: Правила нет без исключений.
1: Это правила русского языка. Чем мы сегодня будем заниматься, Алена?
2: По плану у нас были задачи по русскому языку, олимпиадные. Что предлагаю? Естественно, я не могла обойти стороной себя любимую, поэтому будет несколько задач от меня по мотивам моих недавних путешествий. Mm-hmm. Несколько вопросов из Всероссийской олимпиады школьников прошлого года. И также прошлый год любимый русский медвежонок тоже нашла несколько интересных вопросов. Что? Друзья, будем разбираться.
1: Давайте начинать. 495-728-7171. Арсений как раз из Тулы у нас на связи. Сень, доброе утро, здравствуй.
4: Доброе утро. Здравствуйте. Я хочу от всей души поздравить Радио Маяк с этим замечательным возрастом, 10 лет. Я звоню на Радио Маяк уже 7 лет. Я бы звонила больше, но больше не могу. Мне на момент создания этой замечательной передачи мне было всего 3 года.
1: Это вообще...
2: Целая жизнь.
1: Да, ты бы мог бы больше, но в 3 ты еще вряд ли смог бы принимать участие в наших викторинах.
3: Какие-то вопросики нашли бы.
1: Класс, Сень, спасибо. Очень всегда приятно и слышать, и играть.
2: Да, знакомые голоса слышать — это отдельное удовольствие.
1: Да. Еще как они меняются потихоньку, это же вообще. Так, мы, Сень, прости, но мы решили тебе сложный вопрос сразу задать. Ну, ты же готов?
4: Ничего страшного.
1: Все, отлично.
2: Значит, мы с тобой сейчас попробуем разобраться с олимпиадной задачей, прям с Всероссийской олимпиады школьников, и начнем. Есть 3 группы слов. Первая группа – Марс, модель, чайник. Можно записывать, да, пожалуйста, зафиксируйте. Марс, модель, чайник. Вторая группа – кукла, кенгуру, ферзь. И третья группа – куст, облако, народ. Повторю. Первая группа – Марс, модель, чайник. Вторая группа – кукла, кенгуру, ферзь. И третья группа – куст, облако, народ. Все очень просто. Дорогие друзья, объясните, пожалуйста, по какому принципу эти слова объединены в группы?
1: У меня есть дурацкие идеи.
2: Да, с удовольствием мы выслушаем.
1: Ты думай, пока я зубы заговариваю. Значит, куст, облако, народ. Я думаю, что это Маяковский.
3: Куст, облако, народ.
1: Ну, вот это кажется, что вот он мог бы использовать эти слова. Угу. Значит, кукла, кенгуру, ферзь — это творчество группы Король и Шурт. Но ты попала к настоящему кенгуру, он загубил таких не одну.
2: Ферзь, не помню в их творчестве.
3: Ферзь и молния.
1: Ферзь и молния.
2: А, хорошо.
1: Это раз. А во-вторых, там, в принципе, сама идея, что, ну вот, как бы там Джокер, может быть, ферзь, то есть шахматы, карты, все могло бы быть. Марс, модель и чайник — это что-то больше похожее на творчество научных фантастов.
3: На музыкальное творчество исполнителя Витас.
1: Может быть, да.
3: Это его.
2: Стругацкий.
3: Это его.
2: Поближе мне
3: он
2: будут.
3: Он космический.
1: Марс, модель, да, скорее вот Стругацкий, очень похож на Стругацких.
3: Стругацкий?
1: Я, кстати, напомню, что если вдруг кто-то пропустил, две недели назад мы выпустили интервью, которое я у фантаста Сергея Лукьяненко взял на Северном полюсе, поэтому его можно на Смотрим.ру посмотреть, послушать.
3: Очень круто.
1: Вот, просто так вспомню. Сень, я как мог заговаривал зубы, давай теперь твои ответы.
2: Нам с тобой нужно, естественно, какой-то признак из грамматики вспомнить. Ну, мы же о русском языке говорим.
4: А вот совсем недавно я проходила олимпиаду по русскому языку.
2: Неужели решал эту задачу? Так.
4: И там было такое задание, только слова были немного другие, но там, насколько я помню, было разделение по частям слова. Как слоги, но немного другими правилами. Там вот могли быть две согласные буквы, и все. Вот я об этом подумал.
2: Ну, смотри, с точки зрения все-таки слогового деления, у нас здесь разная комбинация. Марс – один слог, модель – два слога, да, уже не совпадает. Кукла – два, кенгуру – три слога, облако – три слога, куст – один слог. Хорошая попытка. Значит, давай пойдем по разделам языка. Значит, слово образование, состав слова – вряд ли. Дальше, какие у нас с тобой еще могут быть признаки? Дорогие друзья, составители олимпиад так прям и рекомендуют. Дорогие друзья, вот все категории, которые вы знаете, перебирайте просто методом перебора. Итак, слово образование нам не подошло, фонетика тоже. Следующий раздел.
4: Лексикология.
2: Ну, давай по поводу лексики посмотрим. Кстати говоря, что видим?
1: А лексика это что, простите?
2: Это значение. Значение.
3: Значение слова.
1: Значение слова. Марс. Может быть сладостью, может быть планетой.
3: Может.
2: Отлично.
1: Модель может быть...
3: Самолета, а может на подиуме.
1: На подиуме.
2: Прекрасно.
1: Чайник может быть, который
3: стоит
1: кипит,
3: на плите,
1: и
3: а
1: чайник
3: быть...
1: как новичок.
2: Слушайте, вы самое сложное, на самом деле, сейчас все рассказали, дорогие
1: да?
2: друзья. Да?
1: Сень,
2: потому
1: прости.
2: Что... Подождите секунду. Самое сложное было как раз вот найти вот эту двойственность значений слов первой группы. У нас есть лексическое значение и связанная с лексическим значением грамматическая категория. Она прям так и называется. Лексика – грамматическая категория. Какая категория? Морфологический признак. Мы его записываем, когда морфологический разбор делаем существительного. Мы записываем этот признак.
1: Морфологический разбор.
2: Сейчас Арсений сейчас скажет.
1: Я не помню.
4: Морфологический разбор. Я его путаю постоянно.
2: С каким разбором?
1: Это нормально. Ты хотя бы их знаешь.
3: Да.
1: Я тебе так скажу. Ты я вообще не помню, что
2: морфологически, такое морфологический. Морфологически, наверное, путаешь с морфемным. Морфологически – это разбор
4: да.
2: слова как части речи. Какие признаки у существительного?
4: А, вот. Там, где начальная форма
2: Да-да-да-да-да-да-да-да. Вот давай в признаки пойдем. Пропустили начальную форму, пропустили вопросы. Пойдем сразу в признаки. Что в признаках существительного ты будешь записывать?
4: Нарицательное, одушевленное и неодушевленное.
2: Угу.
4: Еще...
2: Склонение и рот в постоянных...
4: Рот.
2: Склонение и рот.
4: Склонение и рот.
2: Все, давай остановимся. Вот из этих четырех названных признаков нам нужно выбрать какой-то один, который вот здесь всю группировку и собирает.
4: Ну, это все это.
2: Угу.
4: Так, неодушевленное, может быть.
2: Кто неодушевленный, может быть? Давай-ка, слова какой группы точно неодушевленные всегда?
4: Марк. И то, и другое значение может быть неодушевленное. Модель, только если модель какого-нибудь предмета.
2: Так.
4: и чайник, вот как чайник, который кипятит воду.
1: А Марс тут, наверное, бог, может быть,
2: имел. Конечно, друзья, в первой группе слова могут употребляться в значении одушевленном, то есть это могут... Это
1: мы
2: может...
1: просто Марс сбили этот, сладостью, Марс тут в первую очередь
3: бог. Да, божественное
1: бог.
3: Существо.
2: Да, да.
1: Римский.
2: Да, да. Вот слова, которые попали в первую группу, могут быть как одушевленными, так и неодушевленными.
1: То есть вот на Олимпиаде надо это найти и да. в ответе аргументированно да. расписать.
2: Конечно, конечно. Слова
1: хорошо.
2: Второй группы. Слова
1: давайте
2: второй
1: вторая.
2: Группы. Кукла, кенгуру, ферзь. Мы самое сложное сделали,
4: кукла,
2: друзья.
4: Кукла, кенгуру, ферзь. Ага. Тут тоже связано с морфологическим разбором или нет?
2: Это все один и тот же признак. Мы с тобой нашли признак одушевленность. Все, теперь нам надо проверить.
4: Одушевленность.
2: Надо проверить. Так. Слова второй кукла. Группы, как они работают с этим признаком? Они здесь одушевленные или неодушевленные? Ага.
4: Ну, кенгуру – это Олимпиада, может быть.
2: Подожди секундочку. Ты сейчас что хочешь сказать? Ты хочешь сказать, что все слова «кукла», «кенгуру» и «ферзь» – это слова какие?
4: Я пытаюсь найти...
1: Одушевленные?
4: Неодушевленные.
2: Не надо.
4: А кукла...
2: Подожди, не надо их искать. Подожди, не надо их искать. Смотри, у нас в первой группе слова могут быть и одушевленными, и неодушевленными.
1: Здесь всегда неодушевленные.
2: А значит, в следующих группах либо всегда одушевленные, либо всегда неодушевленные. Кукла, кенгуру, ферзь – это какие? Одушевленные или неодушевленные?
4: Ну, кенгуру – это одушевленные, а кукла и ферзь...
2: Ну... Обожаю этот момент. Денис, ничто не может передать... выражение вашего взгляда. Нам нужна камера в студии. Дорогие друзья, кукла и ферзь – это одушевленные существительные.
1: Почему? Как?
2: Потому что кукла – это очень точная копия человека. Ферзь тоже ходит, да, поэтому удивительно, они не живые,
1: но
2: одушевленные с точки зрения грамматики нашего языка.
3: Все фигуры, шахмат, одушевленный предмет?
2: Шахматные фигуры. Вот ферзь. Да.
3: Ну вот ладья, одушевленный?
2: Да.
3: Так, ферзь одушевленный.
1: Ну, конь, само собой.
3: Мы не спорим. А пешка?
1: Мы про шахматы просто. Пешка, ну она же может стать ферзем.
2: Да-да-да, ребят, они одушевленные, одушевленные. Проверяем формы множественного числа. Нет кукол, вижу кукол. Винительные, родительные совпадают во множественном числе. Одушевленные. Вот это вот этот признак здесь нам еще поможет.
1: Вообще первый раз слышу.
2: Конечно, поэтому.
3: Шок.
2: Поэтому давайте запомним.
1: Но вот слово ферзь, хорошо, что напомнили. Я в следующий раз поприветствую Егора Андреевича, когда придет в студию, скажу, ферзем зашел. Так, ферзь.
3: Учитывая форму нашего стола, заходим мы сюда конем.
1: Да, кстати, да. Так, ладно, все.
2: С куфтами, облаками и народом.
1: Ну, это понятно, это неодушевленный.
2: Народ неодушевленный. Нормально? Вас не смущает, что он...
1: Но он безмолвствует.
2: Ну, он безмолвствует. Дорогие друзья, да, несмотря на то, что существительно называют множество как живых людей, но тем не менее, само
3: народ
2: слово...
3: Неодушевленный.
1: Нет, народ,
2: слово,
1: да.
2: Слово относится слово. К категории неодушевленных существительных.
1: Господи. Обожаю русский язык.
3: Надо вернуться к русскому медвежонку.
1: И залечь спать, да, в берлогу вместе с ним. Сень, спасибо тебе большое. Ты получаешь книгу «Книжный магазинчик по пятницам» от издательства Like Book. И у нас следующие участники Маша и Елисей из Костромы, сразу брат с сестрой.
2: Прекрасно.
1: Парный подряд. Ребят, привет, доброе утро.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Напомните только Алене, да и всем, какой возраст у вас, у каждого?
0: У меня 12.
1: Угу.
0: А мне
1: 10. 12 и 10.
2: Прекрасно.
1: Суммарно 22. Можно очень сложную задачу. Без математики никуда.
2: Дорогие друзья, ну давайте. Просили русского медвежонка. Давайте начнем, продолжим русским медвежонком. Дорогие друзья, напомните мне, пожалуйста, какие у нас есть средства передвижения мощностью в одну человеческую силу?
0: Велосипед.
2: Отлично.
0: Самокат.
2: Еще. Самокат, отлично.
0: Самокат.
2: Ага.
1: Еще. Одну.
0: Ролики.
2: Кто еще?
1: Ролики.
2: Ролики, отлично.
1: Санки.
2: Да.
3: Тележка из супермаркета.
0: Лыжи,
2: отлично. Тележка подойдет, да.
1: Ну, вообще любого вида тележки, который тащит человек.
2: Да, да, да. А еще нам можно вспомнить различные средства передвижения, которые на ногах у нас будут.
1: Ну, ролики мы вспомнили.
2: Можно
1: уже.
2: Ролики,
3: а
2: еще
3: на льду.
1: Прыгунки. Коньки.
2: Коньки, самокат, да.
1: А еще бывает машина. Ну, просто автомобиль, когда ты выталкиваешь. Ты же, ну, ты в один, бывал у меня, я один выталкивал
3: машину. Как у Фреда Флинстоуна, да. Он ногами перебирает.
1: Да, это вообще прекрасно.
2: Ой, у моих племянников были такие беговелы.
1: Беговелы были, да.
2: Отличные, замечательные. Хорошо, вот мы с вами вспомнили различные средства передвижения. Теперь давайте...
1: Ну, человек сам по себе как средство передвижения тоже одна человеческая сила.
2: Один человек другого человека несёт.
1: Да,
2: прекрасно. Вот все эти слова мы имеем в виду. Сейчас будет цитата из статьи, опубликованной в газете «Ленинградская правда» в 1967 году.
3: О, 67.
2: Да. Раньше это увлечение, увлечение чем-либо называлось вот этим словом. Вот это слово то же самое, что средство передвижения в одну человеческую силу. Так вот, раньше это увлечение чем-либо называлось... Подставьте сюда нужное существительное, теперь именуется хобби.
1: То есть надо придумать, как раньше хобби называлось.
2: Да, как раньше называлось хобби. Вот увлечение чем-либо. Называлось оно, слово используем в творительном падеже, кем-чем? Он мастер. Да, он, подождите, нам сюда нужно поставить, дорогие друзья, какое-то средство передвижения. Мы не просто так их вспоминали.
1: Какое-то средство передвижения, которым...
2: которым называли хобби. Человек-профессионал, человек, вот он хорошо занимается этим делом, он успешен в этом, у него все получается в этом деле. Кстати говоря, есть устойчивое выражение в русском языке.
1: А давайте...
2: Что-что-что?
1: Как?
0: Профессионал.
1: Это да. Давайте мы сейчас паузу сделаем, у нас время взрослых новостей. Во время перемены мы как раз

0: боль не дает покоя и уносит радость за собой. Мазь Соловисар с натуральным составом, процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар, обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: В российско-израильском центре Реклиник в 2011 году начали удалять позвоночные грыжи с помощью холодноплазменной нуклеопластики. Эта методика получила признание в мире как альтернатива большой хирургии. Она не использует скальпель и наркоз и является малотравматичной операцией. Нуклеопластика заставляет грыжу сжиматься, и когда она перестает давить на нерв, боль прекращается. Нейрохирург Райклиник Сергей Сарычев – лидер в России по числу нуклеопластик, признанный эксперт этой методики. Тысячам его пациентов в Райклиник нуклеопластика вернула физическую активность. Малоинвазивные операции в Райклиник, кроме нуклеопластики, включают радиочастотную денервацию, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластику, она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Объединяет все малоинвазивные процедуры отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью, пока пациент пребывает в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего консервативного лечения, мини-операции легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева в Реклиник. Телефон Реклиник 989-5349, 989-5349, код Москвы 495, сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
2: Рекламные службы 495-105-5244.

0: в Москве 10:30.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Центр» вскрыли и уничтожили узел обороны ВСУ на Днепропетровском направлении, заявили в Минобороны в воскресенье. В ходе воздушной разведки операторами разведывательного БПЛА было обнаружено перемещение личного состава и техники украинских вооруженных формирований. Непрерывное наблюдение позволило установить маршруты выдвижения, места сосредоточения и огневые позиции противника. По словам военных, в район выполнения задачи был направлен расчет ударного FPV-дрона «Бумеранг». В ведомстве также отметили, что в ходе ударов были поражены наземные роботехнические комплексы и тяжелые гексокоптеры, пытавшиеся доставить продовольствие передовым подразделениям ВСУ. Штаб военно-морской базы «Восток» ВМС Украины в порту Килия Одесской области сегодня был поражен российскими беспилотниками. Как сообщила Минобороны России, удары наносились по логистическим центрам, объектам портовой и транспортной инфраструктуры, коммуникационным центрам и морским судам, которые использовались в интересах ВСУ. В результате ударов поражены пункт базирования Государственной пограничной службы Украины, 4 хранилища с военным имуществом, предназначенным для обеспечения ВСУ, объекты причальной инфраструктуры. В Киеве под удар попал центр обработки данных компании «Водафон». По данным Минобороны, она предоставляет ВСУ услуги мобильной связи и высокоскоростного интернета, в том числе для передачи разведывательных данных. В Киевской области был поражен логистический центр «Залмергрупп» в Красиловке. Владимир Путин поздравил президента Туркменистана Сердара Бердамухамедова и национального лидера туркменского народа Гурбангулы Бердамухамедова с Днем независимости Туркменистана. Телеграмма опубликована на сайте Кремля. Путин отметил, что отношения между Россией и Туркменистаном носят характер углубленного стратегического партнерства. Он добавил, что страны активно сотрудничают в самых разных сферах и успешно взаимодействуют в решении важных вопросов международной повестки дня. В заключение президент России пожелал им здоровья и успехов в государственной деятельности, а также счастья, мира и процветания народу Туркменистана. Вклад туризма в внутреннего валового продукта России по итогам прошлого года превысил 3%. Туризм является одной из самых быстрорастущих отраслей экономики страны. Об этом заявил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко во Всемирный день туризма. Он отметил, что это показывает эффективность мер национального проекта «Туризм и гостеприимство» как драйвера развития внутреннего туризма. Благодаря этому в России создаются новые курорты, гостиницы и точки притяжения, отметил он. В рамках самого масштабного проекта государственно-частного партнерства в сфере туризма «Пять морей и озеро Байкал» в 10 субъектах России строится 12 круглогодичных морских курортов. Это позволит увеличить номерной фонд на 77 тысяч, создать более 80 тысяч новых рабочих мест и привлечь около 10 миллионов дополнительных туристов в год, напомнил вице-премьер. МВД советует не хранить пароли в заметках на телефоне. Для этих целей лучше использовать менеджер паролей. Как отметили в ведомстве, это поможет и пароли создавать, хранить и регулярно менять. Кроме того, в МВД подчеркнули, что двухфакторная аутентификация является вторым уровнем защиты от мошенников. Лучше не использовать СМС, а включать приложения-генераторы кодов или аппаратные ключи. Также эксперты ведомства советуют быть внимательными при получении обычных сообщений и видео, поскольку это могут быть дипфейки. Важно убедиться, что на связи реальный человек. Для этого можно попросить его, например, повернуть голову. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня днем возможны небольшие осадки. Температура воздуха 14-16 градусов. В Москве сейчас около 15 градусов. В течение дня синоптики обещают повышение до 16-18 градусов. Днем возможны кратковременные осадки.

0: Новости спорта.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации оставила в силе решение об отстранении Федерации шахмат России. Продлить отстранение ФШР ранее предложил новый президент ФИДЕ Тимур Турлов, который был избран на пост в субботу. В июне Совет организации постановил временно приостановить членство Федерации шахмат России, поскольку она не выполнила в срок требования, установленные спортивным арбитражным судом. Магнитогорский «Металлург» вышел в единоличные лидеры Восточной конференции континентальной хоккейной лиги после трудной победы над казанским «Акбарсом» со счетом 2-1. Об этой и других встречах субботы в материале нашего обозревателя Николая Саприна.
2: Обоюдоострая игра между прошлогодним победителем регулярки и финалистом прошлогоднего же Кубка Гагарина принесла всего лишь 3 гола. «Магнитка» победила 2-1. Но это потому, что хорошо сыграли вратари. На счету Тимура Белялова из «Акбарса» 31 сейв. Александр Смолин из «Магнитогорска» отразил 30 бросков. Казанцы вели после первого и второго периодов 1-0 благодаря голу на 19-й минуте Кирилла Семенова. Но в третьей 20-минутке «Магнитка» воспряла духом, и сначала Артем Минулин, а потом Данил Вовченко, форвард самого опасного первого звена «Магнитки», Вовченко, Толчинский, тот, забросили 2 шайбы и принесли очередные очки Магнитогорску. Теперь у «Металлурга» 15 очков, он лидирует во всей лиге и на Востоке в том числе. У «Акбарса» остается 13, он третий на Востоке, уступая по дополнительным показателям «Нефтехимику». Нижнекамцы в субботу выиграли в Астане у «Барыса» 6-3, сумев нейтрализовать самую опасную атаку лиги, прекрасная реализация собственных моментов. После 2 периодов «Нефтехимик» вел в гостях 5-0. Ассистентский хитрик здесь на счету нападающего Рафаэля Бекмолина. В других матчах «Северсталь» была сильнее «Сочи» 3-1. «Спартак» дома уступил «Автомобилисту» 2-4. «Шанхай» взял верх над минским «Динамо» 2-1, а «Динамо» московская, так же, как и «Спартак» дома, проиграла «Салавату» Илаеву 1-3.
1: Российский голкипер Ярослав Аскаров стал второй звездой предсезонной встречи Национальной хоккейной лиги, в которой его «Сан-Хосе Шаркс» взял верх над «Вегас Голден Найтс» со счетом 4-2. Он отразил 27 бросков в створ ворот из 29. Также у победителей шайбу забросил Дмитрий Орлов, результативный пас у Игоря Чернышова. У проигравших голевая передача в активе Ивана Барбашова. Эдмонтон Ойлерс был сильнее Калгари Флеймс 4-1 благодаря результативному пасу Василия Подколзина. У канадской команды голевой передачей отметился Матвей Гридин. Сегодня в программе «Мастера спорта» на нашей радиостанции гостем станет олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира по лыжным гонкам Никита Крюков. Не пропустите начало программы в 20:00 по московскому времени. Александра Кедрина и Екатерина Беляева победили в синхронных прыжках с 10-метровой вышки на спартакиаде народов России. Второе место заняли Анна Кононыхина и Мария Бруинок. Третье – Дарья Демидова и Кира Хайрулина. У мужчин в прыжках с 3-метрового трамплина победу одержал Матвей Помощников, серебро у Александра Черепахина, бронза у Ильи Молчанова. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: Продолжаем мою рубрику «Супергерой».
4: Я Маша. Из сказки «Маша и Медведь».
3: Будешь раса Маша.
5: Какой я ему паук, я же герой.
3: Но вы будете как черная вдова.
6: Кто?
7: Как Иван в сказку попал. Уже в кино. 6+.

по земле прошел, клены по плечам хлопал. Если ясный день, это хорошо, а когда наоборот плохо. Если ясный день, это хорошо, а когда наоборот плохо. Слышно, как звенят в небе высоко солнечных лучей струны. Если добрый ты, то всегда легко, а когда наоборот трудно. Если добрый ты, то всегда легко,

0: русский язык.
1: Товарищи дети, товарищи взрослые, передача «Хочу все знать». Продолжаем. У нас русский язык. В студии Денис Николаев. Это я, Егор Бондаренко. Это вы.
2: Это я.
1: Да. И Алена Чигири, создатель онлайн-школы русского языка «Знать на ЯЭТ», преподаватель школы развития «МАЭК», заведующая кафедрой русского языка. Передача «Хочу все знать».
3: Какой длинный список.
1: Да,
3: это я.
1: Да, здравствуйте. И у нас оставались на связи брат с сестрой Маша и Елисей. Ребят, привет.
4: Здравствуйте.
1: И у нас сложный вопрос был. Давайте мы его еще раз повторим для тех, кто, может быть, не слышал.
3: Да. Цитата из газеты «Ленинградская правда» 1967 года. Раньше это увлечение чем-либо называлось... Вот это слово нужно догадаться, что это слово. Теперь именуется хобби. Как раньше называлось хобби, по-другому говоря. Мы вспоминали еще, помните, дорогие друзья, средства передвижения в одну человеческую силу. И вот
2: по
3: это...
2: льду.
1: И да, и Алена акцентировала почему-то внимание, когда мы отвечали.
2: Да.
1: Что? Еще раз?
4: Может, коньки?
1: Коньки.
3: Конечно, это
1: только
3: был
1: давайте...
3: коньком.
4: Это может, это мой конек?
3: Да.
1: Да.
2: Абсолютно верно.
3: Точно.
2: Умница.
3: Точно, молодцы.
1: То есть хобби называлось коньком.
3: Да, кстати говоря, дорогие друзья, этимологические справочники говорят о том, что слово в данном случае конек – это не конек, это не средство передвижения.
2: Не, а быть на кону.
3: А быть на кону, да, это кон, это связано с карточными играми, слово в 19 веке появилось, то есть мы с вами здесь имеем дело с амонимами, слова, которые похожи по звучанию, абсолютно разные значения имеют, но мне кажется, здорово, что мы начали со средств передвижения.
1: Ну, класс, прекрасно. Есть короткий еще для
3: Да,
1: Маши
3: у меня есть
1: Елисей.
3: Очень короткий вопрос про меня любимую.
1: Давайте.
3: Давайте, это третья категория вопросов, которые приготовила на сегодня.
1: Из русского медвежонка тоже, да?
3: Нет, конечно, это... Дорогие друзья, хочу предложить вам вспомнить название страны. Это название пересекается с наименованием одного из древних районов нашего города. Существует...
1: Москвы.
3: Москвы. Москвы.
1: Да. Просто...
3: Значит, нам нужна страна, которая, естественно, не Россия, и название древнего района Москвы. Давайте я дам подсказку небольшую.
1: А подождите, может, знают?
3: Может, знают? Хорошо.
1: Обычно это всегда веселит тех, кто приезжает первый раз в столицу нашей
3: родины. Это прям центр.
1: Недалеко от Кремля район, в пешей доступности. Все всегда думают, что там должны быть, очень живет много выходцев из этой страны, нашего соседа. Но это вообще никак не связано. Но созвучно одинаково.
3: Созвучно. Пока ребята думают, все-таки я дам подсказку. Она очень красивая. И в свое время я с этой информацией встретилась, когда готовила экскурсию по этому району в школьные еще годы. В искусствоведческом справочнике была эта версия озвучена. При строительстве стены, которая огораживала, значит, этот район, была использована определенная инженерная конструкция, была использована. И поэтому... Внешне стена, которая окружала этот район, похожа на стену, которая вот в той стране находится. И якобы, собственно, вот это сходство и породило вот эти наименования. Конечно, это народная этимология, это, естественно, не так. Первое упоминание об этой стране мы встречаем у Афанасия Никитина. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина, а стена, о которой мы говорим, появилась в 16 веке, то есть разница в 100 лет, поэтому, конечно, эта версия, она очень красивая, но она неверная. В какой стране в современной есть практически чудо света?
2: Большая древняя стена.
3: Да.
4: Великая китайская стена.
3: Молодцы!
1: Китайская, а как вы думаете, как район в Москве может называться? Вот.
4: Город.
1: Да, абсолютно
3: молодцы.
1: Верно.
3: Да.
1: А я тут добавлю, что вообще, ну, это действительно про киту правильно, потому что сами жители Поднебесной называют свою страну Джунго. Там два иероглифа, середины и государство. Вот. А Китай пришло из, ну, одно из вариантов, что из тюркских языков они так называли.
3: Да, это было наименование северного племени.
1: Ну,
3: северного
1: народности,
3: на северном Китае. На
1: северном
3: Китае живет,
1: да.
2: Китане.
1: Китане, да?
2: Хитане.
1: Хитане.
3: Я, кстати, слышала, добавлю, ребята, еще все-таки очень интересно.
1: В общем, Китай и, ну, никак не связан.
3: И наш Китай, наш Китай, и Китай, их Китай, они никак не связаны, это разные слова. Дорогие друзья, еще есть очень интересная тоже параллель, которую лингвисты проводят. центр, деловой центр городов часто называется Cité или City. Если мы вот это слово написанное
1: латиницей,
3: да, если прочитаем в другой озвучке, то вот это значение тоже получим. И здесь разные версии, что это и цитадель, что это и деловой центр. В общем, честно говоря, когда я пыталась найти какие-то справочные, какую-то справочную информацию, версий очень много и проводятся параллели с другими языками. Это такая глубокая древность, что однозначного, конечно же, ответа уже не найти.
1: Да. Ребят, спасибо большое, Маша, Елисей. Обязательно звоните, причем вдвоем. Вы будете уникальны. Пара, это так здорово.
3: Да.
1: Бывали случаи, когда играли? Но так как вы еще по возрасту близки, вам вообще будет здорово вместе. Прям ждем ваших звонков. И отправляем вам книгу «Веселая физиологика» от издательского дома Мещерякова. Ну и следующий наш участник, наш дорогой товарищ и друг, заведующий лабораторией орнитологии Андрей из Москвы. Наша лаборатория. Хочу все знать. Андрюх, привет.
2: Привет, Андрей.
4: Здравствуйте. Ну, я от всей души хотел поздравить любимую передачу с юбилеем, с десятилетием. Здесь я играю тоже уже давно, с 7 лет.
1: Тут вообще...
4: Ну, вот, и все это время.
1: С 7 лет.
4: С этой передачей.
3: Ура, ура, ура.
1: Ура, спасибо тебе большое.
2: Спасибо, Андрей.
1: Так. Ну, давайте.
3: Быстрый вопрос. Значит, продолжим китайскую тему. Очень хочется в ней остаться. Дорогие друзья, как вы знаете, устойчивые выражения существуют во всех языках. И очень часто есть переклички, очень интересные. Значение и смысл фразы похож, а образы, которыми наполняется выражение, разные. Я сейчас озвучу вам, естественно, по-русски, в переводе, китайскую пословицу. А ваша задача, всем дружно, догадаться, о каком русском выражении идет речь. Ну, русский аналог найти, хорошо?
4: Угу.
3: Отлично. Ну, давайте. Посеешь тыкву, получишь тыкву. Посеешь бобы, получишь бобы. Так говорят китайцы. А у нас?
4: Что посеешь, то пожнешь.
3: Ну, как это все быстро происходит у вас, дорогие друзья. Еще одну?
1: У нас в нашем варианте, да, лаконичней. Посеешь тыкву, получишь.
2: Зато у них логичнее.
1: Да.
3: Все точно, все точно. Хорошо, чуть сложнее, я надеюсь. Один камень, две птицы.
2: О, я знаю.
4: Ну, за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь.
3: Тут наоборот, о достижении цели. Одним камнем сразу двух птиц.
4: Одним выстрелом, ну, двух зайцев убить.
2: Молодец, да.
3: Это молодец, ну, вот сразу
1: одним,
3: видно,
1: одним
3: человек.
1: Одним махом семерых убивахом. Из этого, из храброго партняшки.
3: Можно, да, но здесь вот эта позиция 1-2, да, один предмет и два... Один предмет помогает нам получить два других предмета, вот так скажем, да? Ну что, давайте еще один китайский вопрос. Какое слово пришло к нам из китайского языка? Я попробую объяснить значение этого слова, а твоя задача догадаться. Это сильный ветер. Слово пришло, оно точно китайского происхождения, но в русский язык, возможно, попало либо через арабский, либо через немецкий язык. В китайском языке состоит это слово из двух частей, обозначающие сильный, собственно, ветер.
4: Ну, возможно, ураган.
3: Давай подумаем.
1: Сильнее.
3: Еще сильнее.
4: Ну, еще вариант торнадо, но тут не очень подходит.
1: Не-не-не, еще. Там, как подсказка, вот слово фен, которым мы пользуемся, чтобы
3: да.
1: волосы сушить, оно там тоже практически присутствует.
3: Второй корень о ветре созвучен с феном. Только там другой гласный звук.
1: Ну, да, там в китайском произношении там по-другому звучит.
4: Тайфун.
3: Ну, молодец.
1: Да, потому что там, ну, тайфен.
2: Да. И звучит-то по-китайски.
3: Абсолютно.
2: Ого.
3: Да, дорогие друзья, с китайскими вопросами мы справились.
1: Прекрасно. Ну, а есть какие-то еще маленькие короткие?
3: Маленькие короткие?
1: Маленькие короткие.
3: Ну, давайте. Ну, давайте. В некоторых русских говорах есть наречие. Состани. Состани. Что оно означает? Поздно вечером, рано утром, перед ужином, после обеда или перед грозой. С китайскими мы хорошо разобрались, а теперь с русскими словами, пожалуйста.
1: Нельзя сейчас. У меня вариант есть.
2: У меня есть.
1: Давайте. Ваш.
2: Ну, как
1: Нет, давай, Андрей, давай. Как встал?
4: А, ну, мне кажется, рано утром.
3: Конечно. Утром. Вот, вот, собственно, сначала со вставания.
1: А, со вставания. Да. А я подумал, там усталость, устание. Про книжку после паузы расскажу.
0: Хочу все знать. Хочу все знать. 10 лет в эфире. Маяк.
5: Театр радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
1: Телефон рекламной службы в Вологде. 26 60 60. Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
2: Зрение. Физика. Подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром в выходные на «Маяке». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
3: Андрею большое спасибо. Обязательно звони, ну, куда ты денешься. И мы
4: 7
3: тебя
4: лет уже.
3: Отправляем... Нет, с 7 лет. То есть, получается...
4: Привычка уже выработалась,
3: да,
4: это главное.
3: Да. Книга «Незабудка. На границе света» от издательства «Робинс». Мы отправляем 495-728-7171. Готовьте вопрос.
4: Уже.
3: Уже готов, все. Даниил из Курска у нас на связи. Даня? Нет, еще не на связи. Сейчас появится. Сейчас появится.
4: Прямо сейчас?
3: Ну, я вижу, как вот, по проводам бежит электрический ток. Дань, доброе утро.
5: Да, доброе утро.
3: Здравствуй.
6: Появился.
3: Да, а сколько лет ты с нами? Вот когда ты, в каком возрасте позвонил первый раз?
5: Я позвонил вам в возрасте 8 лет.
3: А сейчас сколько?
5: А сейчас мне уже 15. Получается,
3: 7
5: с вами
3: лет.
5: 7 лет.
3: 7 лет.
6: Вау.
3: С как, по моим ощущениям, это с доисторических времен.
4: Точно.
3: Слушай,
4: до нашей эры практически.
3: Здорово. Так, ну давайте. У нас
4: очень смешной шуточный вопрос. Я подчеркиваю, шуточное стихотворение, в нем пропущено существительное. Нужно догадаться, какое существительное пропущено. Должна приличная, дальше существительное, уметь держать себя в руках. Значит, у нас с вами возможные варианты. Должна приличная девица уметь держать себя в руках. Должна приличная синица уметь держать себя в руках. Должна приличная волчица, приличная, может быть, царица или жар-птица.
5: Есть поговорка: лучше синица в руках, чем журавль в небе. Поэтому я думаю, что это синица.
4: Это тебе было на разминку.
3: Класс.
4: Молодец.
6: Вау.
3: Это очень классно. Это... И вопрос, и ответ. Должна приличная синица уметь держать себя в руках. Шикарно.
4: Да. Ну, давайте все-таки этот вопрос...
3: Красивая игра.
4: Красиво, мне очень понравилось, поэтому, естественно, вопрос попал к нам. Дорогие друзья, у меня был культурный шок вчера, когда я обнаружила это слово и вопрос. Итак, есть врач, который называется правильно следующим образом. Оториноларинголог. Как мы в народе-то его называем? Это врач?
5: Лор,
4: а еще он специализируется на каких органах?
5: А, ну если так, то просто в народе это ухо-горло-нос.
4: Ухо-горло-нос. А вот если все-таки правильно расставить название органов, лечением которых занимается этот врач, оториноларинголог. Давай,
3: ну,
4: корни.
3: Рино – это нос.
6: Нос.
4: Рино – нос. Значит, на втором месте... Должен быть.
6: Нос.
4: Нос. Молодцы. На первом.
6: Ото.
4: Давайте вспомним.
3: Может, отит.
4: Отит. Это же болезнь чего?
3: Ухи болят.
4: Ухо.
3: Ухи болят.
4: Ну все, так мы все с вами решили. Значит, у нас с вами ухо, потом.
6: Нос.
4: Потом.
3: Горло.
4: Потом горло.
3: Ларингит, потому что...
4: Да, совершенно верно. Поэтому он не ухо, горло, нос.
3: А ухо, носогорло.
4: А ухо, нос, горло. Правильно, вот
3: ухо,
4: так.
3: Нет, уточните. Ухо, горло, ухо, носогорл. Ну, ухо, горло, нос лучше. Я понимаю, почему собрал русский язык, собрал это все в таком порядке.
4: Кстати, он лором назывался, потому что не ставили первую часть, да, такая это была традиция, но все-таки вот давайте будем следовать правилам. Вот сегодня правильно он называется, еще раз, оториноларинголог, и это ухо, нос, горло. Вот так.
3: Прекрасно. Ну что, давайте еще одну.
4: Ну, давайте.
3: Коротенькую.
4: Очень быстро, очень просто. Слово лишнее нужно найти. Тарелки, вилки, ложки, гусли, балалайка. Ну, просили быстро.
3: Тарелки,
5: вилки,
3: ложки, гусли, балалайка.
4: Почему?
5: Потому что все остальное – это музыкальные инструменты.
4: Вот так.
6: Ложки тоже музыкальные бывают, Денис Евгеньевич. А я и забыл.
3: Да я подумал, вилку можно выбрать, потому что она острая. Тарелки нет, ложки нет, гусли, балалайка тоже нет.
6: Гусли не острые?
3: Да.
6: Нельзя порезаться.
3: А еще деревянными, может быть. Тарелки, ложки могут быть деревянными, но вилка деревянная неудобно.
4: Мы пользовались в Китае деревянными вилками в целях безопасности. Нет, это не палочки, это были деревянные вилки.
3: Потом пожалуйтесь мне. Я готов поработать психологом по поводу того, как есть...
4: Еду.
3: Дань, спасибо тебе большое. Ты получаешь книгу «На коньках. Навстречу любви» от издательства «Инспирия». Спасибо большое всем за участие. Спасибо за поздравления, которые вслух вы произнесли, дозвонившись до нас, те, которые прислали нам на портал. И отдельное спасибо Алене Чигирь, создателю онлайн-школы русского языка «Знать на ЕТИ», преподавателю школы развития МЭК, самому нашему, одному из самых постоянных...
4: Динозавристому динозавру.
3: Бегемотистому бегемоту. Нет. Мамонт. Мамонт передачи «Хочу все знать».
4: Отлично.
3: Потому что с первого сезона с нами.
4: Почетная роль.
3: Все, товарищи, на перемену.

0: В Москве 11 часов.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Начну выпуск с последней сводки от Минобороны. Российские военные установили контроль над населенным пунктом Хрипуны Харьковской области. Подразделения группировки войск «Север» также продолжают сжимать кольцо окружения формирования ВСУ на северо-востоке Харьковской области. Ведутся бои за освобождение населенных пунктов Нестерная, Лукашова и Грачевка. В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются бои за населенный пункт Приколотная Харьковской области. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял за сутки более 300 военнослужащих. За сутки вооруженные силы России предотвратили две попытки ВСУ выйти из окружения в районе Нефедовки Харьковской области. Также нанесены удары по объектам транспортной, топливно-энергетической инфраструктуры Украины. За сутки сбиты более 500 беспилотников ВСУ. Подразделения киевского режима в зоне специальной военной операции в течение суток потеряли более 1500 военнослужащих, говорится в сводке Министерства обороны России. Россия выступает против постоянного членства в

0: чем мне господину Вадуфулис? Ничего нового я оттуда не извлек.
1: Нацизм возрождается, и многие аналитики говорят о попытках создания Четвертого рейха, заявил Лавров. Выступая на сессии Генассамблеи ООН, глава МИД России напомнил, как немецкий канцлер говорил, что их цель – сделать Германию вновь главной военной силой в Европе.
0: Предавая забвению ответственность нацистской Германии за геноцид советского народа и не стесняясь роли ФРГ как основного спонсора нацистского режима в Киеве, канцлер Мерц заявляет о необходимости вновь превратить Германию в главную военную силу в Европе. Понимают ли в Берлине, что означает это «вновь»? Понимают ли, к чему это может привести? Разве итоги Второй мировой войны ничему не научили? На Украине русский под запретом. За его использование наказание вплоть до тюрьмы. Но в Евросоюзе лишь говорят, что Украина как раз помогает отстаивать те самые европейские ценности.
1: Цели спецоперации будут достигнуты, угрозы безопасности России устранены, а мирная жизнь восстановлена, также заявил Сергей Лавров. Российские предприятия в области автомобильной промышленности восстановили выпуск во всех востребованных классах, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов в видеопоздравлении с Днем машиностроения. По его словам, в отрасли станкостроения в России на сегодня работают более 400 предприятий. Освоено производство всех основных видов промышленных роботов, создано 8 центров промышленной робототехники. Алиханов подчеркнул, что именно профессионализм, ответственность и упорный труд машиностроителей позволяет воплотить эти возможности в конкретные результаты и двигаться вперед. День машиностроителя отмечается в России в последнее воскресенье сентября. Президент Владимир Путин направил поздравления организаторам, участникам и гостям мероприятий, посвященных Дню Тигра в Приморском крае, отметив значимость проведения праздника для Дальнего Востока и всей страны. Об этом говорится в опубликованной на сайте Кремля телеграмме. Мошенники начали использовать цифровой рубль в привычных для них схемах обмана, предлагая продавцам отсканировать QR-код якобы для зачисления оплаты. Как рассказал РИА Новостям сенатор Артем Шейкин, на площадке объявления лжепокупатель может сообщить, что уже оплатил товар цифровыми рублями. Для получения денег продавцу предлагают перейти по ссылке, отсканировать QR-код или ввести данные банковского приложения. Сенатор подчеркнул, что на самом деле перевод совершает и подтверждает отправитель. По его словам, отправителю необходимо указать номер телефона адресата, у которого открыт счет цифрового рубля. Шейкин объяснил, что присланный мошенниками QR-код может содержать ссылку на поддельную страницу, где потребует логин, пароль, данные карты или код подтверждения. Мошенники при этом напоминают, что порядок обращения цифрового рубля пока знаком не всем, отметил сенатор. Сайты для поиска работы смогут запрашивать сведения из электронной трудовой книжки с госуслуг для создания резюме и подтверждения опыта соискателя. Об этом говорится в измененном документе по эксперименту по авторизации на электронных площадках через госуслуги. Также рекрутинговые сайты могут получать из госуслуг данные об образовании и водительских правах соискателей. Об этом также говорится в обновленном распоряжении. Институт русского языка имени Виноградова РАН спрогнозировал изменение ударения в слове «звонит». Как заявил председатель филологического совета фонда «Тотальный диктант» Владимир Пахомов, ударение в слове «звонит» в будущем изменится и будет падать на первый слог. Однако назвать точный период, когда это произойдет, невозможно. Кроме того, скорее всего, по мнению эксперта, это может случиться, когда уйдут из жизни те поколения носителей языка, для которых слово «звонит» – это кошмар и катастрофа. Ударение сменится, как оно сменилось во многих других словах. Лингвист отметил, что глагол «звонит» – один из нескольких сотен глаголов, в которых меняется ударение. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
1: По данным Центра ФОБа Санкт-Петербурга, сегодня возможно в течение дня кратковременные осадки и до 16 градусов тепла максимум. В Москве сейчас около плюс 15. В течение дня синоптики обещают ближе к вечеру небольшие осадки и днем 16-18 градусов.

0: Хочу все знать. Геометрия.
1: Продолжаем. В студии Денис Николаев, Егор Бондаренко. И на связи у нас Илья Поляков, преподаватель математики в онлайн-школе Фоксфорд. Илья, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Мы сегодня хотим поговорить про смысл синуса и косинуса. То есть смысл синуса и косинуса.
3: Ну да, надо разобраться уже, сколько лет живем, а с школьных времен толком-то так, в общем-то говоря, и не разобрались.
2: Ну, давайте попробуем. Давайте. Считать, наверное, мы сегодня ничего не будем, поэтому двойные листочки убирайте.
3: О, хорошо. Все. Откладываю.
2: Вздох облегчения.
3: Спасибо вам. Спасибо за это.
2: Да, давайте поговорим, что это такое, потому что наверняка наши дорогие радиослушатели помнят этой школы, но, наверное, не все помнят, зачем это, как это, и может отменить, убрать из программы.
1: И не учить это все.
2: И не учить, да, да.
1: Вот. Я только вечно путаю. Синус – это противолежащий катет гипотенузе отношений. Правильно же? Синус против.
2: Верно, да,
1: а
2: да.
1: Косинус очень прилежащий.
2: Легко. Давайте лайфхак тогда сразу. Смотрите, в слове синус нет ко. Ну, значит, не ко мне. Значит, дальний.
1: Дальний.
2: А в косинус есть ко. Ну, ко мне. Ну, значит,
1: вместе все.
2: Все, уже что-то полезное мы с вами разобрали сегодня. Уже так, чтобы не путать. А вообще, да, тут реально сказали определение, что... Ну, давайте с синусом начнем. Это отношение в прямоугольном треугольнике, отношение противолежащего катета к гипотенузе. То есть, грубо говоря, синус показывает, во сколько раз одна из сторон другая. Давайте, кстати, вспомним, что такое катет и гипотенуза.
3: Да, надо.
2: Это в прямоугольном треугольнике. Представляем, да, мы все прямоугольный треугольник. Вот. Две стороны, которые прямой угол образуют, это катеты. А сторона, которая напротив прямого угла лежит, сам это, под наклоном, давайте так. Вот. Такая, как поверхность клина. Это гипотенуза.
1: У меня есть другое предложение, как еще проще понять, что гипотенуза запомнить навсегда. Это та линия, которая рассекает квадрат от угла к углу.
2: Давайте прямоугольник.
1: Ну, прямоугольник, да, не квадрат, да, прямоугольник,
2: да,
1: лучше, да,
2: да,
1: прямоугольник.
2: Вот это отлично, да, диагональ прямоугольника, это гипотенуза, да, отлично, да. Очень наглядно, спасибо, да. И получается, что синус как бы показывает, во сколько раз одна сторона больше другой, если так не углубляться. То есть, по сути, перед нами концентрация, ну, не концентрация, знаете, как это, отношение. Вот мы знаем, что есть уксус там 9%, 6%. Вот что такое вот эти цифры? Они показывают, насколько много уксуса в растворе.
1: Да?
2: Как делают вот на заводе 6% уксус? Они берут что? 6, условно, литров чистого уксуса, да, уксусной кислоты, 94 литра воды смешивают
1: и
2: говорят,
1: 100
2: что это 6%. Получают 100 литров, по бутылкам разливают, в магазины развозят. А если 9%, берут тоже все то же самое, только уже 9 литров уксуса чистой кислоты. И 91 литр воды смешивают, и получается более концентрированный раствор, скажем так. И все домохозяйки, все, кто сталкивается с уксусом, знают, мне нужен вот такой или вот такой, и все друг друга теперь понимают, и знают, как что с ним сделать. Вот в тригонометрии это то же самое. То есть, когда говорят, синус там равен 0,5, это значит, что сторона составляет 0,5 половинку от гипотенузы.
1: Егор Андреевич, понимаете, Илья, две секунды, тут такой грустный взгляд товарища историка был в пространство.
3: Нет, я пока все понял.
1: Все хорошо, да?
3: Пока понял.
1: Ну, то есть это действительно удобно понять, что во сколько раз катят меньше гипотенузы.
3: Да, вот это вот, да? То, что вы сказали, да.
1: Да.
2: Ну. Вот. Мне то же самое, что за этим столиком, да? Вот то же самое, да, вот это понятно. И на самом деле это революция. Почему революция? Потому что это тысячелетиями это идет к нам из истории, что заметили люди, что есть определенная связь между этими катетами и углами. Причем очень важно, что здесь есть связь отношения, а сами длины не важны. То есть, грубо говоря, если у меня есть в треугольнике угол 30 градусов, его синус 0,5, это значит, что катет в два раза меньше гипотенузы. Неважно, какой катет. Если в масштабах листа бумаги, там 5 сантиметров, там 10. В масштабе города, там 5 километров, там 10 километров. В масштабах Вселенной, там условно 5000 километров, там 10000 километров. И получается, что мы привязываемся не к стороне, а к отношению. И отсюда, зная одну сторону, мы можем получить другую. Например, вот представьте, что мы стоим перед какой-нибудь, не знаю, там, цевой или башней, нужно измерить ее высоту. Вот как мы сделаем?
1: Ну, теперь просто.
2: Отойдем,
1: там, отойдем на 100, на, там, на 100 метров, допустим,
2: на 100 метров,
1: точно.
2: Да, допустим,
1: и попробуем, ну, сейчас мы модные, у нас есть лазерный дальномер, мы лазерным, ну, лазерным дальномером условно померим расстояние от вершины башни до точки, где стоят наши ноги на расстоянии 100 метров.
2: Да, и только чего нам не хватает?
1: Угла.
2: Это угла не хватает. Вообще, конечно, там можно теорему Пифагора использовать, но если сегодняшний разговор продолжать, не хватает угла. Для этого у нас есть инструменты. Есть теодолиты, есть тахиометры, инструменты, которые прекрасно рекомендовали. Хорошо, да, транспортир, да, у нас же точность не сильно сейчас интересует, я согласен. И просто мы считаем. Только знаете, в чем здесь, скажем так, минус? Не то, что минус, а сложность. То, что нам нужно знать с вами расстояние от наших ног до вершины этой башни. Правильно? Потому что у нас же гипотенуза фигурирует.
1: Ну, мы можем...
3: никак.
1: Говорю, лазерным дальномером, да. Веревочкой можно,
2: да.
1: Еще.
2: А как это сделать в середине 1800-х годов, когда нужно измерить высоту Эвереста?
3: Ой, я знаю. Нет, не знаю.
2: Лазерных нет. Лазерных дальномеров нет.
3: Я бы взял стрелу, навязал бы ниточку, запустил бы веревку со стрелой до башни. Но это если башня, а Эвересту как? Никак.
2: Ну, тут да. А тут у синусов и косинусов есть, скажем так, братья, родственники.
1: Тангенс.
2: Это знаменитые тангенсы и котангенсы, совершенно
3: ой,
2: верно.
3: И эти тоже.
1: Так, сейчас подождите, давайте попробуем. Котангенс – это отношение косинуса к синусу получается?
2: Да.
1: А тангенс – синусу к косинусу?
2: Только можно я вставлю, что это, знаете, как это вторичное определение?
1: Почему? Тогда это, значит, отношение катетов. Тогда получается, что катангенс
2: вот.
1: Это катет, который, ну, если мы в Эвересте думаем...
2: Ко мне.
1: Это который, который получается, к нам, то есть там, где мы стоим внизу, не горизонтальный катет. Давайте в Эвересте будем. Вот в Эвересте удобно.
2: Вот.
1: Есть горизонтальный катет и вертикальный. То есть отношение горизонтального катета к вертикальному.
2: Совершенно верно, да.
1: Если мы знаем, и мы тогда можем вычислить...
2: И мы знаем угол, да. Только знаете, в чем здесь? Вроде как отлично, все. Но вопрос такой, а как, вот если бы мы стояли с вами перед башней или трубой, очень легко измерить горизонтальный катет. А как измерить горизонтальный катет, когда мы к Эвересту идем? Ладно, там Непал не пускает к себе.
1: Я думаю, по небу. Ну, там мы же можем по солнцу, по небу, по звездам.
2: Нет, все намного проще. Ну, как бы и проще, и сложнее, потому что у нас же в математике как? Если ты решаешь задачу, у тебя несколько переменных, тебе просто нужно знать несколько уравнений. Так вот, как индийские математики и топографы в середине 19 века поступали? Они не могли подойти к Эвересту, во-первых, физически, во-вторых, ты же не знаешь, где у него вот вершина, куда она проецируется. Да, она же гора, она где-то под горой она уходит. Так вот, они взяли, выбрали место, измерили угол и расстояние. Подошли на какое-то другое расстояние и измерили еще раз угол. И у них получилась система уравнений. Там фигурируют и тангенс, и вот такие расстояния. Они сделали это там, по-моему, 6 раз в общей сложности, чтобы точно было. И решили эту систему.
1: Так, еще раз, что они мерили? Илья, еще раз, простите.
2: Они, да, то есть смотрите, они, получается, говорят так. Мы знаем угол до вершины Эвереста. Его можно измерить, да, он очень легко измеряется. Но мы не знаем расстояние до подножия. Поэтому что мы делаем? Мы считаем, что расстояние до подножия это у нас условно x, и высота у нас условно y. Получается система уравнения. Потом они подходят ближе и говорят, вот у нас теперь высота Эвереста не меняется, а который горизонтальный катет, он
1: x минус 100 метров стал.
2: Условно 100 метров, и угол тоже посчитали. А потом еще раз сделали для точности, еще раз. И таким образом достаточно просто
1: очевидно-то. И почему-то
2: там,
1: я
2: конечно,
1: об этом не
2: это,
1: думал.
2: Там отдельный разговор, потому что на тех расстояниях, в которых они работали, уже сказывалось и кривизна Земли, и искажение оптического луча.
1: Но они же все равно достаточно точно посчитали. Они же
2: они
1: там
2: очень точно, очень точно.
1: До десятков метров, по-моему, вот это измерение.
2: Не, по-моему, я сейчас или боюсь ошибиться,
1: даже если
2: но,
1: до 100
2: по-моему,
1: метров, это все равно.
2: Несколько метров. Ошибка их составила несколько метров с точки зрения спутниковых измерений, да. Это была колоссальная работа, инженерная, топографическая.
1: Ну, этим можно пренебречь.
2: Суперточная, да. Вот это если серьезно. А если сказать, где мы встречаем те же самые тангенсы, вот те, кто ездит за рулем, знают такой знак в красном треугольнике, такой черный треугольничек, и написано 20% или 12%.
1: Это самый загадочный знак в правилах дорожного движения. Мне каждый раз рассказывают про него мои друзья. Я через некоторое время забываю, они каждый раз меня заново. Ты, говорит, знаешь этот знак? Я говорю, вы мне рассказывали, но мой мозг опять отказался. Я просто знаю, что надо очень осторожно спускаться.
2: Или подниматься.
1: Ну, или подниматься, да. Этого,
2: да. Да, давайте я попробую еще раз вам рассказать и нашим дорогим радиослушателям. Это очень просто. У меня, кстати, любимый вопрос мой. Вот это процент, ну, как бы, инженеры-дорожники, они измеряют углы в процентах. Вот как вы думаете, сможет ли среднестатистический человек без, там, веревок, кошек, карабинов подняться на 100% угол?
1: Да, я думаю, что 100% угол – это, ну, 180.
2: Нет,
1: ну, в смысле, 180. Раскрытый, ну, то есть
2: я
1: прямая.
2: Я понял, вас нет.
1: А, нет, тогда это 90, тогда это прямой угол 90.
2: Вот, все так и думают, это не так. Почему? Потому что вот такие инженеры, они измеряют угол в процентах, как они это делают. По сути, это не проценты, это тангенсы. Вот давайте представим с вами, что мы видим перед собой знак, где написан, впереди нас ждет спуск, и написано, ну, не знаю, давайте 20% условно. Это, конечно, очень большой спуск, очень серьезный. 20%. Что это значит? Давайте с вами проценты переведем в число, делим на 100. Получаем, что у нас? 0,2.
1: 0,2. Да. Это тангенс, так вот, получается.
2: Это тангенс и есть. 0,2 это тангенс. А мы вспоминаем, что такое тангенс.
1: Тангенс это горизонтальное отношение к вертикальному, ну, на плоскости.
2: Наоборот, только в нашем случае. Вертикально горизонтальному.
3: Вертикальные, горизонтальные.
1: Да. А, да, потому что нам угол другой важен, который верхний.
2: Да, да, да. И получается так, что, вот ну, тот. То есть, что это значит?
1: Нет,
2: это тот, значит, который... что 2 к 10, правильно? 0,2
3: да.
2: Это 2 к 10.
3: Это очень резкий спуск.
2: Резкий. Это что значит? Да, это значит, что впереди мы с вами пройдем условно на 10 метров, и за эти 10 метров высота упадет на 2 метра. Вот теперь понятно.
1: Это он очень крутой.
3: Это мы улетим,
2: да, поэтому
3: вниз.
2: Таких знаков и не бывает. Поэтому там обычно бывает 7%, 12%.
1: То есть, по факту, это на сколько метров мы... По 7%, еще раз, это получается у нас на 7 метров за 100 метров.
2: Совершенно верно. Поднимемся или опустимся, это уже зависит от
1: так,
2: того, где мы находимся.
1: Давайте еще раз. Все, кто сегодня за рулем, если вы увидите такой знак... в дороге, но это обычно они на загородных шоссе в городе, я ни разу
3: не видел. Надо еще раз проговорить, как он выглядит.
1: Это ты красный, да, треугольник.
2: Красный треугольник, да, там черный треугольничек, написано проценты. Но
1: да, и уклон под ним. Да, но автолюбители с правами должны знать. Если не знаете, то остановитесь, перепрочитайте правила дорожного движения. И, соответственно, можете поэкспериментировать. Ну, просто теперь вам будет попроще понимать, что если 7%, то 7 на 7 метров за 100 метров пути вы понизитесь.
2: Совершенно верно, да, именно так.
1: Может быть и меньше, да. То есть смотрите, самое главное понимать, что это не значит, что вас ждет 100-метровая дорога со спуском, то есть это может быть
2: опять
1: и 3,5
2: же, за 50. Совершенно вот в этом идея синусов, что не важно, нам не важны длина, нам важно отношение. А может быть впереди километровая трасса и на условно 70 метров она опустится или поднимется. Совершенно
1: да,
2: верно.
1: Да, какая прелесть.
2: И все становится, видите? То есть тригонометрия — это не то, что какие-то злые древние такие говорят, давайте придумаем что-нибудь, чтобы 2000 лет спустя восьмиклассники плакали над учебниками.
1: Да просто...
2: Это инструмент, который нужен.
1: Его надо... Мне есть ощущение, что вот с геометрией, чтобы все сразу становилось понятно, одно практическое занятие на улице. Ты выходишь и меряешь высоту ближайшей многоэтажки. И мне кажется, после этого косинусы, синусы и тангенсы будут понятны всем. Но это мне так кажется.
2: Да? Вот. Ну, вообще, конечно, да. Все, что ты делаешь своими руками, да, все, что прикладное ты делаешь, оно, конечно, тебе намного... Почему физики делают лабораторные работы? Да? Потому что ты одно дело увидел формулу и понял, как она работает, а другое дело, что ты сделал это сам, посчитал и увидел, что оно вот так работает, конечно.
1: Да. А знак интеграла очень полезен уметь его делать своими руками, потому что им можно достать упавшие вещи, допустим, в канализационный люк. в дождевую ливневку. Я реально доставал, у меня что-то упало. Мне повезло, ливневка, давно была ливневка, куда вот водосток. Она же там не очень высокая, это небольшой колодец, куда спускаются службы. Так ливневка там. Ну, что-то туда упало, я думаю, как достать? Проволоку нашел, сделал знак интеграла, подцепил. Ну что, ключи я уронил и достал ключи.
3: Это удачно, что у вас проволока какая-то.
1: Ну, оказалось, нашел, в машине лежала. Да. Нет, мне очень повезло, но сам факт, что интеграл пригодился там, где я не ожидал, это тоже, знаете ли, физика, помноженная на геометрию и на смекалку. Пожалуйста.
3: Ой-ой-ой, синус.
2: Так что математика спасает все.
1: Мне кажется, вот Егор Андреевич, вы у нас как лакмусовая бумажка.
3: Я бумажка.
1: Лакмус.
3: Не уверен насчет второго.
1: Понятно, чуть-чуть понятнее стало.
3: Понятнее точно.
2: А есть же еще у нас буквально на минутку. Это же только первый уровень синусов. Давайте буквально очень быстро. И по уровням
3: тоже повышаются.
2: Смотрите, представьте, что вы катаетесь. Да, на качельке вы катаетесь, представили? Вот просто обычная качелька.
3: Вчера буквально.
2: Вот. А теперь представьте, что на качельку поставили банку с краской, из которой равномерно краска вытекает. Она очень много и бесконечна.
3: Вы меня вчера видели, получается.
2: Да. Вот. Так вот, какую линию краска нарисует? Она отрезок, правильно, нарисует? Потому что по одной и той же траектории. А теперь представьте, что вы берете, взяли рулон обоев под этой качелькой и перпендикулярно ее движению протаскиваете рулон обоев. То есть краска двигается условно вперед-назад, а обои двигаются там в одну сторону влево. Вопрос, а какая линия у нас тогда получится? У нас, давайте так, у нас получится волнистая такая линия, и это есть синусоида, это есть график функции синуса.
1: Вот про графики давайте в следующий раз, потому что, во-первых, мозг перегружен, во-вторых, нас уже ждет перемен. Спасибо большое. Илья Поляков был у нас в гостях, преподаватель математики в онлайн-школе Фоксфорд. Перемена!

0: уносит радость за собой. Масел Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Масел Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Российско-израильский центр Реклиник в 2011 году начал удалять позвоночные грыжи с помощью холоднопласменной нуклеопластики. И сегодня эта малотравматичная методика остается альтернативой большим операциям, получив мировое признание. Нуклеопластика позволяет сжать грыжу, освободить нерв и устранить боль. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Нейрохирург Реклиник Сергей Сарычев – лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик, специалист экспертного уровня. Тысячи его пациентов вернули утраченную физическую активность. При боли в спине малоинвазивная хирургия в Реклиник не ограничивается удалением позвоночных грыж. По показаниям выполняются радиочастотная деннервация, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика. Она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Объединяет все малоинвазивные процедуры, отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего консервативного лечения, легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон Реклиник 989-5349, 989-5349, код Москвы 495, сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: в Москве 11:30.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Армия России за сутки вела наступательные действия в Доброполе, в ДНР, продолжив уничтожение окруженных сил ВСУ. Уничтожено более 30 боевиков, сообщило в воскресенье Министерство обороны. Освобождено 94 здания. В течение суток противник попыток прорыва из окружения не предпринимал. Уничтожено более 30 боевиков, уточнили в ведомстве. Кроме того, украинские солдаты в Хрипунах Харьковской области прятались от российских военнослужащих в разрушенных домах. Отметили в Министерстве обороны. 27 сентября российское военное ведомство сообщило об установлении контроля над Хрипунами. По его данным, перед началом штурма военнослужащие 14-го армейского корпуса группировки войск «Север» зачистили небо от ударных БПЛА противника, а расчеты беспилотных систем и артиллерии носили удары по позициям украинских националистов, которые прятались в полуразрушенных домах. Силы ПВО за сутки уничтожили более 500 беспилотников, 4 авиационные бомбы и реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймерс». В зоне спецоперации в течение суток ВСУ потеряли более 1500 военнослужащих, говорится в сводке Минобороны. Вооруженные силы России в ходе ночных ударов поразили логистический центр «Залмергрупп» в Киевской области, где осуществлялось хранение и распределение западной военной помощи в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны. Российские военные поразили штаб военно-морской базы «Восток» ВМС Украины в порту Килия Одесской области и пункт базирования государственной пограничной службы, а также логистический центр «Дрон Калинш» в городе Ильичевка, на территории которого осуществлялось хранение FPV-перехватчиков. В результате удара в Киеве поражен центр обработки данных «Водафон», предоставляющий услуги связи ВСУ, в том числе передачи разведданных. В Минобороны также сообщили, что на переходе морем был поражен сухогруз, доставлявший в порт Одессы военное имущество и грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ. Цель была поражена ударом БПЛА. В Николаеве минувшей ночью поражены два склада беспилотных летательных аппаратов и боевых частей к ним. В окрестностях британской авиабазы «Фэрфорд», используемой ВВС США, объявлен режим чрезвычайной ситуации. Как говорится в сообщении полиции графства Глостершир, на территории которого расположена база, несколько человек были задержаны по подозрению в нарушении закона о взрывчатых веществах. Кроме того, была проведена эвакуация жителей дома рядом с расположенной неподалеку деревней. В настоящее время специалисты армейской группы по обезвреживанию взрывоопасных предметов проводят обследование нескольких транспортных средств. Как отмечает телеканал Sky News, база «Фэрфорд» использовалась США для нанесения воздушных ударов по Ирану. Как говорится на сайте подразделения, база описывается как предпочтительный передовой аэродром для размещения бомбардировщиков в Европе, командование глобальных ударов ВВС США. Количество граждан, останавливавшихся в отелях и гостиницах России во втором квартале текущего года, увеличилось до 23,5 миллиона человек. В основном они размещались в гостиницах, мотелях, хостелах, базах отдыха, кемпингах, санаториях и других подобных организациях, сообщили в Минэкономразвитии. При этом число выездных туристических поездок россиян увеличилось с 5,5 миллиона в первом квартале этого года до более чем 7,5 миллиона во втором. Это почти на 2%. Больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем оказанных россиянам услуг туристических агентств и туроператоров вырос в прошлом году по сравнению с 2020 годом почти в 5 раз, до 445 миллиардов рублей, уточнили в пресс-службе Минэкономразвития. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня облачно, возможно, кратковременные осадки до 16 градусов тепла. В Москве сейчас около 17 градусов. В течение дня, ближе к вечеру, синоптики обещают небольшие осадки. Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба.

0: Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. В эти минуты продолжается четвертьфинал теннисного турнира в Ханчжоу между россиянином Андреем Рублевым и французом Юго Гастоном. В первой партии счет равный 6-6. Бывший министр спорта России Павел Колобков надеется, что линия на конструктивный диалог с президентом Международной шахматной федерации Тимуром Турловым по поводу статуса Федерации шахмат России будет продолжена. Об этом он заявил РИА Новости. Ранее Генассамблея ФИДЕ оставила в силе отстранение ФШР. В субботу Турлов был избран на пост президента организации, а Колобков вошел в число вице-президентов ФИДЕ. Российский голкипер Ярослав Аскаров стал второй звездой предсезонной встречи Национальной хоккейной лиги, в которой его Санхосе Шаркс взял верх над Вегас Голден Найтс со счетом 4-2. Он отразил 27 бросков в створ ворот из 29. Также у победителей шайбу забросил Дмитрий Орлов. Результативный пас у Игоря Чернышова, у проигравших голевая передача в активе Ивана Барбашова. Эдмонтон Ойлерс был сильнее Калгари Флеймс 4-1 благодаря результативному пасу Василия Подколзина. У канадской команды голевой передачей отметился Матвей Гридин. В воскресенье в Москве состоится финал Кубка России по регби, в котором сойдутся столичная «Динамо» и красноярский «Енисей СТМ». Подробнее о предстоящей встрече рассказал нашей радиостанции пресс-атташе Федерации регби России Антон Хализов.
1: Во второй раз за то время, что финал проводится на «Динамо», это получается 7-й финал будет, второй раз, когда «Енисей» не является фаворитом. Если в 2000 году причиной того COVID был, когда команда вместе с тренерским административным штабом практически в полном составе переболела и к финалу просто не подготовилась по большому счету, но там достали из себя характер, какие-то силы, наверное, которые после болезни оставались, и вопреки всему выиграли. То сегодня причины уже того, что «Динамо» фаворит, чисто спортивные. «Енисей» проводит крайне нестабильный сезон, чего я, если честно, не помню за последние лет, наверное, на 15. Команда болтает из стороны в сторону, она может проводить там, в матче шикарный отрезок на протяжении, 20-30 минут, а потом 20-30 минут просто провалить игру, как было, например, в Казани, когда они у «Стрелы Акбарс» после первого тайма выигрывали 28-0, и, наверное, в свое время бы никогда «Енисей» бы не отдал такое преимущество, а в итоге закончили 33-33, кроме того, еще «Енисей» проигрывал во втором тайме. И таких примеров еще с «Красным Яром» тоже они вели 20 очков, и потом по ходу матча проигрывали, да. То есть в этом сезоне команда выглядит очень нестабильно, и вот на этом фоне «Динамо», конечно, наверное, сейчас проживает свои лучшие годы в новейшей истории.
0: «Локомотив» и «Динамо Акбарс» вышли в финал волейбольного Кубка легенд среди женских команд. В полуфинале калининградский клуб победил московское «Динамо» со счетом 3-1, а казанская команда была сильнее подмосковного «Заречья» Одинцова 3-0. Решающий поединок и встреча за третье место состоятся в воскресенье. Сегодня в программе «Мастера спорта» на нашей радиостанции гостем станет олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира по лыжным гонкам Никит Крюков. Не пропустите начало программы в 20:00 по московскому времени. Сборные Мексики и Колумбии по футболу сыграли в ничью со счетом 1-1 в товарищеском матче. Полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес вышел в стартовом составе мексиканцев и был заменен на 64-й минуте, а колумбийский защитник «Зенита» Кевин Андраде остался в запасе. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Меня зовут Краснов Андрей Николаевич.
3: Это профессор Краснов, лучший диагност.
4: Позовите Краснова срочно.
5: Если бы не Краснов.
6: Профессор Краснов.
7: Краснов.
8: Краснов.
9: Краснов.
10: Краснов.
11: Медицинская драма «Доктор Краснов». Новые серии с понедельника в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 16+.

чего нам не везет? Кто подскажет, кто поймет, отчего нам так давно не везет? Будем делать всем назло, ведь что крупно повезло, и так.

0: знать. Экология.
1: Дорогие товарищи дети, дорогие товарищи взрослые, передача «Хочу все знать». Денис Николаев, Егор Бондаренко в студии. Здравствуйте еще раз.
2: Да, добрый день всем, всех приветствую.
1: И к нам в гости пришла Дарья Кутейникова, популяризатор науки, экскурсовод сектора экологического воспитания Царицына. Дарья, здравствуйте.
3: Добрый день, всем привет.
1: Да, как Царицына осень наступила?
3: Да, вообще там замечательно, красиво очень.
1: Уже все вот желтопадит.
3: Да, все в переходе. Зеленое, оранжево, красное, очень красиво.
1: Но вот этот самый красивый момент, он очень короткий осенью. Мне кажется, это вот
2: да,
1: неделя-полторы.
2: Потому что дальше начнется все буро-серое в малиновое, а сейчас оно яркое, красное и желтое.
1: Еще и погода хорошая. Поэтому, да, если есть возможность, обязательно приезжайте. Не обязательно в Царицыно, в ваших городах тоже есть парки. Надо успеть погулять, потому что потом некоторое время особо не до прогулок будет, пока уже снег хороший и красивый не ляжет, и можно будет на лыжах куда-нибудь намылиться, собраться. И мы как раз про заповедники в городе хотим поговорить, зачем они нужны, как себя в них вести. Вообще, я же так понимаю, заповедник, мы тот же Царицын, он заповедник, или там особо охраняемая вот эта природная территория? Это же тоже вот такая тонкость.
3: Да, это очень большая тонкость, наверное. Мы уже обсуждали вот эту историю с особо охраняемыми природными территориями и особо охраняемыми зелеными территориями. В целом Царицыно — это заповедник, но это музей-заповедник. Mm. То есть это не та территория, которую мы представляем, когда говорим, в принципе, про заповедник, который никуда никому нельзя, никто там ничего не делает, потому что основное...
1: Где полностью запрещена хозяйственная деятельность.
3: Да, точно. Вот
2: ого.
3: Царицына не совсем
1: заповедник
3: так.
1: По определению, то есть где она запрещена или очень ограничена, то есть за исключением маленьких кусочков. Вот у нас есть наш цикл «Заповедные тропы России». Мы как раз виртуально путешествовали по заповедникам страны. Кстати, прекрасный способ выбрать, куда следующим летом поехать послушать этот цикл и выбрать, в какой заповедник вы хотите. И там
2: на какой платформе можно послушать?
1: Мы смотрим, Егор Андреевич, вы молодец, хвалю, 5, садитесь. И, соответственно, там вот как раз в заповеднике ты приходишь, у тебя есть какие-то зоны, где можно там пройти, где что-то можно делать, но в остальном вообще ничего нельзя делать. Даже сойти с тропы – это уже нарушение.
2: Уже бабочку можно наступить, и будут последствия, которых вы не хотите.
3: Да, вот. На самом деле.
1: В Царицыно тоже, наверное, нельзя куда-то наступать.
3: Да, в целом. Но...
2: А там есть куда наступить, я правильно понимаю сейчас?
3: О, там троп очень много. Да, там, конечно, очень много тропинок, которые просто люди протаптывают бесконечно. Но основное, наверное, тем, что охраняется, это музей остается. Именно вот эта история усадьбы. А природа тоже. И, конечно, если кого-то увидим там с сорванным краснокнижным растением, или, в принципе, с растением каким-то даже палкой обычной, которая вот валялась, ее ребенок поднял, если
2: нельзя,
3: это, большая какая-то палка, прям,
2: ничего
3: да,
2: брать нельзя.
3: Ничего нельзя выносить заповедника, да, несмотря на то, что прям как бы в городе находится, и, по сути, если так порассуждать, ничего не случится, если это вынесется, но
2: даже шишку
3: это нельзя. Ну, в целом, да, конечно, каждую шишку вынеси, но не проконтролируешь.
1: Но если прям увидят, что вы в мешок шишек собираетесь,
2: там не проверяют на входе, на выходе, то есть
1: там специальная рамка на металл и на шишки, да?
3: Ну да.
2: Не будем про шишки.
1: Для самоваров могут собирать.
3: Ой, да, очень много на самом деле.
1: В самоваре? Вы не знаете, как шишки в самоваре используют?
2: Нет, а я, знаете, последний раз самовар, я не помню, когда даже использовал, поэтому.
1: Ну, у вас классический самовар? В нем разжигается огонь, так. Там топка есть, кипятится вода. И в последний момент, где-то уже ближе к окончанию закипания туда, несколько сосновых или еловых шишек бросают, и они дают дым, запах и аромат вокруг.
3: Эфирное масло.
1: Полностью топить, допустим, шишками самовар нельзя, потому что может топка прогореть, слишком большая температура. Можно испортить.
2: Понятно. Исцариться на таких не берем.
1: Не надо.
2: Там нет, нельзя.
3: На самом деле, часто видим, как собирают, когда липа цветет, например, липовые цветочки тоже себе в чаи, видимо, прям с пакетами.
1: С большими, и заваривают в них.
3: Да.
1: Так, давайте все-таки, как именно... Может, списком, не списком? То есть вообще зачем нужен заповедник в городе? Понятно, зачем.
3: Тоже охраняемая территория. Именно даже если это не музей-заповедник, с точки зрения природного сообщества тоже важно, потому что на какой-то конкретной территории, допустим, если это Царицыно, найдены просто в целом рельеф, пейзаж охраняется с точки зрения именно историчности, потому что это усадьба, и создавался этот рельеф много лет назад, и какие-то интересные породы деревьев, даже это могут быть не какие-то редкие, а просто те, которые много-много лет, поэтому их нужно тоже сохранять.
2: Ну, то есть старый дуб, например.
3: Да, как раз-таки дуб, у нас есть такие дубы, и сосны некоторые, лиственницы тоже старовозрастные, и их постоянно, конечно, лечат, потому что они болеют, тем более дуб взрослый, он подвержен сильно каким-то болезням. И также мы, мне кажется, тоже уже обсуждали эту тему с обниманием деревьев.
1: Не надо.
3: Абсолютно нет, это очень плохо. И у нас у некоторых растений, деревьев таких вот старовозрастных, находятся сейчас оградки, чтобы люди туда не ходили, потому что
2: не обнимали.
3: Уплотняют сильно почву, и нет воздуха корням. И, соответственно, дерево не дышит, оно погибает, и просто хвоя или листва, они сразу становятся желтыми, опадают. И, соответственно, дерево очень быстро погибает, если почва уплотненная, потому что нет просто воздуха корням.
1: Нарыхлить?
3: А вот как раз-таки этим и занимаются, когда уже все вот конец, потому что как-то, знаете, особо такого не было раньше, чтобы постоянно все обнимали, каждое дерево погибало.
1: Понапридумывали вот этих практик.
3: Да, как будто.
1: Потому что на природе, на самом деле...
2: чем это вообще?
1: Ну, кто-то когда-то придумал обнимать деревья, что это обмен энергии, зарядиться. Но это все лженаука.
3: Это прям тема.
2: Лженаука. Вот об этом речь вообще?
3: Да.
2: Боже.
1: Ну, зарядиться, особенно есть же всякие а-ля гороскопы и прочее, какое-то дерево.
2: Это мы осуждаем.
1: Да, мы дуб. Это понятно.
2: Я не дуб.
1: Я видел вас на математике, вы дуб. Так вот, это шутка была. И, соответственно, да, появилась эта идея. Хотя на природе самое главное — это запах, ну, воздух и созерцание. То есть лучше сесть на скамейке, в разрешенном месте постелить плед и сесть на травушку и сидеть, смотреть себе на этот дуб. Гораздо полезней.
2: Да.
1: И дубу безопасней.
3: Да, про заповедники и их надобность еще, в принципе, кроме растений, есть же еще фауна. И она тоже есть, разные краснокнижные животные, любые абсолютно могут встречаться в городе, конечно же, и поэтому такие места, как заповедные парки, они выступают домиком для этих самых животных, потому что в обычном каком-то парке, конечно, тоже и норку, и какое-то дупло можно себе сделать, но...
2: Себе?
3: Животному. Допустим, я животное, и я себе сделаю какое-то дупло или норку. Но есть вероятность того, что придут люди, и они, скорее всего, найдут эту норку, это дупло, и будут, не знаю, ну, как минимум, просто охотиться, в смысле фотоохоты заниматься, наблюдать, смотреть, тревожить. А в местах заповедных, даже в городе, как музей-заповедник, это менее вероятно, потому что, тем более, есть еще, насколько я знаю, Царицыно чуть ли не единственный вообще в Москве музей-заповедник, который нельзя с собаками и нельзя на там роликах, самокатах, велосипедах, поэтому животным, конечно, там очень комфортно.
2: Там нельзя на самокатах.
3: Ну, только детям, но так никому нельзя.
2: А расскажите, на территории Царицына каких вот редких животных можно увидеть? Я уверен, мы уже об этом разговаривали, но было бы здорово вспомнить.
3: Самое интересное, мне кажется, это совы, потому что их не так много, в принципе, в Москве можно встретить. У нас есть несколько мест, где у них есть прям дупло, где они гнездятся. Но это в основном за, так скажем, вот усадебной территорией на Нижнем пруду Царицынском, который за территорией. И большое количество еще разных есть земноводных, лягушки, тритоны. Точно по видам сейчас не вспомню, но есть краснокнижные.
2: Гребенчатые, наверное.

0: все знать. 10 лет в эфире. Маяк.
1: Второе радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Месяцев у различных народов связаны с характерными для сезона традиционными занятиями. Так у адыгейцев сентябрь – это время молодьбы. У эрзя – месяц запасания. А коми, названием первого осеннего месяца, напоминали себе, что пришла пора охотиться на зайцев. Имена осени. Месяц за месяцем. Хочу все знать. О существах, которые никуда не торопятся.
3: Беременность акулы длится от 8 до 18
4: лет.
3: Лет, правильно.
4: Я хотел пошутить.
3: Нет, это не шутка. То есть человек 18 лет – это состоявшаяся личность с аттестатом зрелости, может работать, а гренландская акула в 18 лет только рождается.
2: Живые ископаемые. Подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром в выходные на «Маяке». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим.ру».

0: хочу. Все. Знать. Экология.
1: Так, сов, да, мы наблюдали. Потом кого еще?
2: А потом тритоны. Да. За ними нырнули.
1: За тритонами.
2: Да.
1: Что, мы в Царицыно, мы обсуждаем вообще заповедник в городе. Зачем он нужен, понятно? Для того, чтобы созерцать. Для человека обычного отдыхать.
2: Наверное, какой-то еще.
1: Ну, экологический есть. Смысл оберегать редких краснокнижных,
3: да,
1: и прочих.
3: Сохранять природу в целом, да, глобальный, да, смысл, несмотря на то, что в черте города.
1: Вот. И кого-то мы ищем, и как себя вести тоже понятно. Если написано нельзя, значит нельзя.
3: Да.
1: Даже если все хочется.
2: Даже если не написано, помни.
1: То лучше считать, что нельзя. Да.
3: Да. Да, согласна. Лучше так к этому относиться. В целом, мы говорили еще про где гулять, как гулять. Тоже иногда, особенно раньше, и у меня тоже были такие мысли про то, что, ну вот, вытаптывается, ну это так очень плохо, ну или там какие-то виды исчезают, ну там вырывают, там собирают на букеты, оно исчезает, соответственно, у нас тоже в Царицыно можно проследить, что есть какие-то, ну так скажем, очаги, где раньше, например, было очень много ландышей, тех же самых краснокнижных или еще какого-то растения, лунника, например, а теперь с каждым летом их все меньше, ну потому что люди собирают на букеты.
2: Ужас.
3: Даже иногда можно увидеть ландыши, которые стоят, как бы, знаете, вот зелень, листики, но нету цветочков. Вот их иногда даже просто срезают. Это очень забавно, конечно, наблюдать.
2: Люди, ну перестаньте быть такими. Ну это не забавно, это неправильно. Как и те люди, которые это обдирают, да, кусты сирени каждую весну.
1: Этих, да, вообще просто... Я каждый раз, когда вижу, я думаю, ну что же вы делаете? Это плохо. Ну то есть, если вам очень нужна сирень, заведите свой собственный куст, да, сирени, посадите его и обдирайте сколько угодно. Но я уверен, как только вы его посадите и будете наблюдать, как он вырастет, рука у вас... Ну,
3: не захочется обрывать.
1: У меня, честно, я на даче редко бываю. Приезжаю, там, понятно, там что-то цветет, растет. Я очень редко что-то вот забираю с собой, именно там цветущее, ну, маму порадовать, допустим, потому что, думаю, ну, вот, ну, ее срежу, я, ну, 2 дня она постоит, оно же тут растет, и все вот так вот. Кстати,
3: да,
1: надо за виноградом съездить, созрел.
3: О, красота.
1: Надеюсь.
3: Да, на самом деле, чем больше собирают, срезают эти растения, тем меньше они просто потом становятся расти. Даже та же самая сирень на том же кустарнике, она уже может быть не такой пышной, такой красивой. И с одной стороны, ну да, так бывает, люди так делают, и бороться с этим, конечно, нужно, но если совсем такое философское какое-то размышление уйти, то виды исчезают, новые какие-то находятся. Вот недавно кошку какую-то новую нашли, я видела.
1: А, ну не у нас, не пугайтесь.
3: Ну не в России, не в Царицыно.
1: Да, обнаружили новый вид кошки. Кстати, надо будет сделать, надо будет Евгения Альберта попросить.
2: Чтобы он ее привез.
1: Да, товарищи, в общем, резюмируя, ходить гулять в парке, в заповеднике надо, но надо 1000 раз подумать, чем сделать. Потому что если есть тропинки, ходите по тропинкам.
3: Да.
1: Есть стенды с информацией, кто живет. Вот почитайте, да, то есть...
3: Искать специально не надо.
1: Искать специально не надо, если не сделаны какие-то специальные смотровые,
3: да,
1: вещи. Увидели, не трогайте. Лучше позовите профессионалов, они помогут.
3: Да, с уважением и любовью.
1: В общем, берегите природу. Мы на перемену. Напомню, у нас в гостях была Дарья Кутейникова, популяризатор науки, экскурсовод сектора экологического воспитания Царицына. Все, перемена!

0: российской столице полдень.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Группировка войск «Север» продолжает сжимать кольцо окружения ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля. В результате активных наступательных действий за последние сутки установлен контроль над населенным пунктом Хрипуны Харьковской области, заявили в Минобороны. По данным ведомства, ведутся бои за взятие под контроль населенных пунктов Нестерная, Лукашова и Грачевка. Подразделения ВСУ уничтожаются в районах населенных пунктов Варваровка, Рубленная Харьковской области. Пресечены также две попытки противника выйти из окружения в районе населенного пункта Нефедовка. В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются бои за населенный пункт Приколотное, заявили в ведомстве. Военнослужащие группировки войск «Центр» в течение суток освободили 94 здания и уничтожили более 30 украинских солдат в Доброполе в ДНР, говорится в сводке. На территории России стартовало совместное командно-штабное учение ОДКБ «Взаимодействие-2026. Поиск и эшелон», сообщает Минобороны. Контингенты войск прибыли в районы проведения учений из Республики Беларусь, Казахстан, Киргизии и Таджикистан, сообщили в пресс-службе Объединенного штаба ОДКБ. Учения пройдут до 3 октября на полигоне Центрального военного округа Чебаркульский. Как заявил начальник Объединенного штаба Андрей Сердюков, деградация международных отношений и приближение зон нестабильности границам государств ОДКБ способствует угрозу росту угроз. По его словам, актуальность учений ОДКБ обусловлена сложной военно-политической обстановкой в мире. Россия научилась защищать избирательный процесс от внешнего вмешательства и провокаций. Об этом «Вестям» рассказал председатель Комитета по безопасности и правительству.

0: состав Госдумы нового созыва обновится примерно на 43%. Решения о процедуре избрания председателя Госдумы будут приняты на следующем заседании Временной комиссии Госдумы в понедельник, сообщил ранее глава комиссии Виктор Пинский. Первое заседание Государственной Думы 9-го созыва состоится 30 сентября. Медведи, которые несколько сезонов кормятся на свалках и в дачных поселках, формируют отдельный поведенческий тип. Они перестают мигрировать, меняют суточный ритм и могут даже отказаться от зимней спячки. Такое мнение ТАСС высказал доцент кафедры биологии, биоресурсов и аквакультуры Сибирского госуниверситета науки и технологий Дмитрий Кропачев. По словам эксперта, привыкание может происходить пугающе быстро. Неограниченный доступ к бесплатной еде приучает зверя постоянно возвращаться в одно и то же место. Свалочный медведь меняет не только рацион, но и весь образ жизни, вплоть до отказа от зимнего сна. Такие изменения критически опасны. Утратив страх перед человеком, но сохранив инстинкты крупного хищника, зверь перестает воспринимать людей как угрозу. И это в конечном итоге приводит к трагедиям, отметил Кропачев. За последние месяцы в России от нападений хищников погиб 21 человек. Минпросвещение России обновит стандарт работы детских садов, сделав акцент не на заучивании детьми букв и цифр, а на знакомстве с родной культурой, литературой, обычаями и нравственными ориентирами, рассказал РИА Новостям глава ведомства Сергей Кравцов. Именно этот акцент и ляжет в основу грядущих изменений в дошкольного образования, подчеркнул министр. Он отметил, что детский сад должен оставаться пространством воспитания, а не просто подготовки к школе. День воспитателей всех дошкольных работников России отмечает 27 сентября. Палаточный городок вырос в ночь в центре испанской столицы. Таким образом, жители Мадрида хотели выразить протест росту цен на жилье. Об этом сообщает ТАСС. Десятки человек провели ночь в палатках на столичной площадке Пуэрто-дель-Соль. Митинг был организован после выселения пожилой женщины, которой пришлось покинуть съемное жилье после 70 лет проживания в нем. В последние годы доступ к жилью в Испании значительно осложнился на фоне роста цен. Покупка дома стала на 35% дороже, чем до пандемии, а аренда выросла более чем на 40%. Средняя температура сентября в Москве опережает климатическую норму на 2 с лишним градуса. Посадка наблюдается дефицит почти на 30%. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец отметил, что на следующей неделе в столичном регионе солнечный антициклон обеспечит идеальную погоду.
1: На следующей неделе солнечный антициклон обеспечит нас идеальной золотой осенью. Воздух будет прогреваться до плюс 13-18. Такое состояние атмосферы может продлиться примерно до 10 суток, что вдвое больше нормы. Грядущее старое бабье лето будет претендовать на звание самого продолжительного в истории метеонаблюдений. При таком сценарии наступление коммунальной осени, когда среднесуточная температура становится ниже плюс 8 градусов, будет сдвинуто ближе к середине месяца.
0: Это был ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня днем облачно, возможно, небольшие осадки и до 16 тепла. В Москве сейчас около 16 градусов. В течение дня ближе к вечеру, возможно, небольшие осадки. Температура воздуха в течение дня может подняться еще на пару градусов.

0: Маяк.
1: Алло.
2: Алло.
1: Алло.
2: Ой, алло.
1: Алло.
2: Алло.
1: Алло.
2: Алло.
1: Алло.
2: Алло.
1: Алло.
2: Главное на свете.

0: Чат, не надо!
1: Не надо!
2: Не надо!
3: Не надо!
0: Не надо!
1: Не надо!
2: Не надо!
3: Не надо!
0: Не надо!
4: Хочу все знать. Вокруг света за 80 изобретений.
5: Товарищи взрослые, товарищи дети, товарищ «Хочу все знать», добрый день. Это передача «Хочу все знать» в составе Дениса Николаева, Егора Бондаренко. Егор, здравствуйте.
6: Добрый день, Егор, мы дети, добрый день.
5: Да. И мы в цикле «Вокруг света за 80 изобретений» сегодня решили поговорить про экзоскелет, что это такое, проследить его путь вот от идеи, да, ну, вообще от железного человека до реальности, вот такая тема у нас. Почему? Потому что мне повезло на одном из мероприятий познакомиться с прекрасным предпринимателем, робототехником, преподавателем, лектором Российского общества знания, автором научных статей, книг по бизнесу, но самое главное, с разработчиком экзоскелетов, с прекрасным именем «Напарник». А Егор Андреевич, вот, допустим, для меня «Напарник», вы мой экзоскелет в эфире, Егор Андреевич, вы понимаете? Без вас никуда.
6: Я никогда об этом не думал.
5: Вот, все.
6: Я экзоскелет.
5: Для меня в эфире.
6: Для вас я экзоскелет.
5: Так вот, в общем, да, представляем нашего гостя, Олег Ткачев. Олег, здравствуйте, добро пожаловать.
1: Всем спасибо, всем добрый день. Спасибо, что присоединились, решили послушать нас.
5: Да, вот, даже, ну, во-первых, экзоскелет тема интересная, во-вторых, кстати, если есть какие-то вопросы, то есть наш номер для вопросов, плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3, про экзоскелеты, вот мое, просто рассказываю про мое впечатление от экзоскелета «Напарник», почему мне захотелось в эфире об этом поговорить и рассказать об этом всем, хочу все знать, сам от мала до велика, потому что когда я готовился к мероприятию, узнал, что там будет вот Олег, пошел на сайт смотреть, чем занимается человек, и увидел там ролик с телеканала про то, как корреспондент, коллега проводил на себе испытания. То есть сначала на него взвалили 50-килограммовый мешочек, ну, рюкзак. И он с ним шел в кадре. Я смотрел, и мне становилось больно за человека, потому что по нему было видно, что ему очень тяжело, и 50-килограммовый рюкзак это не то, что ты хочешь носить на себе каждый день. А в следующем кадре он был наряжен в экзоскелет и с этим 50-килограммовым рюкзачком шел достаточно бодро и разговаривал в камеру. Ну и было ощущение, что он просто возвращается из магазина с небольшим количеством продуктов и навеселе. И я думаю, это интересно. Ну и потом, в общем, у меня есть предложение начать вообще с определения экзоскелет.
6: Да, надо понять, ведь...
1: Экзоскелет, в принципе, если брать энциклопедически, грубо говоря, внешний силовой каркас. То есть это то, что человек надевает на себя и становится оператором этого экзоскелета. И задача экзоскелета – это все-таки либо же разгрузить человека, то есть это задача сохранить ему здоровье. Это могут быть разные нагрузки, могут быть статические, какие-то динамические и так далее. То есть это такие больше пассивные экзоскелеты, об этом чуть позже, наверное, проговорю. И, естественно, усиливать. То есть усиливать — это значит делать где-то человека сильнее себя, быстрее себя самого. И здесь уже начинается у нас такая любимая фантастика всеми. Все любят фантастические фильмы, все любят известных персонажей. Поэтому здесь задача экзоскелета — это предвосхитить возможности человека, которые ему даны от природы. Человек, естественно, всегда хотел быть быстрее, выше, сильнее. И вот экзоскелет – это та самая система, которая может дать такую возможность человеку. Либо же...
6: Позвольте, да. Я просто уточню, да, для тех, кто, может быть, вообще никогда не сталкивался с этим словом, или очень редко, как я, например. Правильно ли я понимаю, экзоскелет – это железный костюм, который надевается, или человек в него забирается, и он, ну, ему облегчает какие-то вот задачи?
1: Давайте простым языком. В принципе, экзоскелет – это то, что либо же защищает, либо же разгружает и так далее. Вот одежда на нас с вами, она, по сути, тоже по-своему экзоскелет, потому что она защищает нас от изменений в погоде, к примеру.
6: Стильный,
1: да,
6: скелет.
1: То есть, да, это одна система, другая. Не обязательно должны быть какие-то доспехи. Это
5: нет, вообще даже обувь специализированная, которая позволяет по болотам шастать или не промокать, или даже обувь, которая специальная для людей, работающих на опасных производствах, которая практически бронирована. Ну, она не практически, у нее броня есть. Стелька, чтобы на гвоздь наступить, тоже уже экзоскелет.
6: Ботинки с когтями.
1: Да, естественно. То есть то, что нас защищает. Да. То, что нас защищает, то, что нас усиливает, это, в принципе, все можно назвать экзоскелетами. Но, естественно, благодаря фантастам, благодаря каким-то вот научным разработкам, экзоскелет больше представляется что-то типа железного человека. Это самый наш известный формат фантастического героя, к чему мы все, боевой как скафандр. Разработчики, боевой скафандр, те же самые... Саперы ходят, по сути, вот в своем доспехе для того, чтобы там, не знаю, мины разминировать и так далее. То есть вот это все, все это экзоскелеты.
5: Но получается, все, мы понимаем, что это такое. Но если, ну, раз начали про железного человека, персонаж, понятное дело, ну, действительно любимый уже не одно поколение детьми во всех странах мира, тут бесполезно, как начиная с железного дровосека. Железный дровосек тоже, по факту, ну, предтеча...
1: Это андроид, скорее.
5: Нет, почему андроид? Там же живой. Ну, мы меняли... Он киборг, скорее.
1: Он скорее киборг, потому
5: но
1: что...
5: Но все равно его часть, она по факту экзоскелетная. Ну, то есть голова осталась же.
1: Ну, сознание типа человеческое осталось, а вот все остальное стало железным. Да,
5: да. То есть, ну, все-таки, да. Ну, да, но разница есть. А железный человек у нас получается действительно как такой образец экзоскелета, когда... мы об этом говорим, ты его так или иначе вспоминаешь, потому что были еще разные попытки в массовой культуре так или иначе придумывать персонажа, но, наверное, железный самый удачный получился. И он же проходил эволюцию. То есть, получается, от самого простого, сваренного в пещерах Афганистана на обычной сварке такого, ну, как бы железного костюма до очень продвинутого, который сам себя собирает, трансформируется, уже такой робот-трансформ. А вот у экзоскелетов, у истории экзоскелетов реальных, у них тоже как бы эволюционный путь же есть?
1: Эволюция, на самом деле, экзоскелетов начинается, я специально даже покопался в самых дальних концах истории, еще с конца 19 века, когда один из ученых, Николас Ян, если не ошибаюсь, он первым получил патент на, можно сказать, что-то похожее на экзоскелет, где он пытался сделать систему помощи при ходьбе. Причем он тогда один из первых начал использовать... современным языком пневмоподушки. Но он тогда их делал из кожаных мешков, и получилось, что это система, которая помогала вроде как человеку ходить. Но более массовое такое понимание экзоскелетов появилось, когда решили, естественно, использовать это в оборонке, когда запросили компания General Electric в 65-м году прошлого столетия разработать систему помощи при погрузке, которая должна была в сумме, если не ошибаюсь, 680 килограмм, помогать в подъеме, в переносе. Она очень медленно ходила, была гигантских размеров, но это, по сути, первая система, которая работала при помощи человека. То есть она откликалась на движение человека, и она первая система, которая показала несостоятельность нашей фантазии и существующих технологий. И мы до сих пор вот как раз вот по этой инерции идем. Наша фантазия в рамках экзоскелетов, она достаточно далеко уходящая вперед. Хотя, да, в принципе, фантазировать особо не надо. У нас действительно есть железный человек. Это, по сути, такое кульминация идеальной системы экзоскелета. Но, естественно, сейчас воплотить ее в жизнь тяжеловато, потому что нету всех нужных технологий, чтобы это сделать. Вот во что мы сейчас упираемся как разработчики. Хочется очень много всего, но не получается.
6: То есть в голове есть план, а сделать это на практике пока технологически сложно.
1: Да, то есть мы зависим исключительно от побочных технологий, которые, естественно, поскольку экзоскелет — это все-таки это компиляция различных технологий, и вот мы также от них зависим. Мы не можем что-то создавать сами, потому что мы от чего-то зависим. Те же роботы, если сравнивать сразу же с роботами, роботы все-таки имеют много пространства, куда можно батарейки ставить, двигатели и так далее. А мы, как люди, это пространство занимаем собой, получается. Поэтому здесь немножко надо разделять. И, естественно, благодаря определенным ситуациям, которые происходят в мире, происходят в науке и так далее. Мы все это отслеживаем, пытаемся новые технологии внедрять. Мы вот разрабатываем и свои волновые редукторы, пытаемся их уменьшать.
5: А волновой редуктор — это что?
1: Это такая передача момента от, допустим, маленького двигателя, который крутится быстро, но выдает слишком маленькую мощность, а мы, получается, делаем такой промежуточный элемент, как коробка передач в двигателе.
5: Все понятно, чтобы крутилось медленнее,
1: чтобы крутилось медленнее, выдавало намного больше мощности, да. То есть наш...
5: Это физика, класс восьмой.
1: Да, где-то так. То есть получается у нас коэффициент может быть от 30 до 70. Да, абсолютно. То есть мы работаем по всем известным принципам.
5: Но нового ничего не придумали. Подождите, вот про то, что тяжело, то есть у роботов преимущество перед экзоскелетами, потому что мы туда можем, внутрь объема условно очерченного формой человеческого тела, действительно очень много, все видят, сейчас очень много, конечно, компаний робототехнических, Boston Dynamics, они первые медийные известные с их этими, действительно, там, за 10 лет совершенно... потрясающий прогресс, и с инженерной точки зрения можно только восхищаться инженерами, радоваться за них, потому что они занимаются, действительно неимоверно классной штукой с точки зрения, подростка, который в свое время выбрал путь пойти в инженеры. Вот. А если мы вернемся к экзоскелетам, то есть я так понимаю, что у экзоскелета же бывают те, которые которым нужно питание, и те, которым не нужно питание. То есть это, наверное, первое разделение, да? Какая-то классификация.
1: Все верно. Как раз когда, наверное, наука поняла, что уперлась технологический тупик в плане того, что экзоскелеты нельзя активировать. Давайте начнем с того, что экзоскелеты есть активные, есть пассивные. Активные используют системы движителей, давайте так назовем. Это могут быть электродвигатели, это могут быть пневматические, гидравлические системы. Все, что будет человека усиливать. Но это, опять же, громоздко, это занимает много места, это требует питания, либо же там, пневматики, либо же какие-то еще. Кстати, одни из первых экзоскелетов, которые пытались заменить батарейку, они чуть ли не собирались ставить двигатель внутреннего сгорания с генератором. Для того,
6: за спиной?
1: За спиной, чтобы было, да.
5: Такой Карлсон.
1: Да, Карлсон.
5: А, кстати, Карлсон тоже пример
6: экзоскелета.
1: Абсолютно.
6: Карлсон летал на экзоскелете.
1: Да. И похищал детей, как в оригинале.
5: Вообще по-другому, звучит история.
1: Да. Так, получается, есть... Но поскольку, технологии уперлись в то, что мы не можем человека сделать компактным в экзоскелете, мы решили сделать его пассивным, независимым от технологий. Именно. Мы перешли в область биомеханики. То есть в этот момент мы отказались от любых движителей и решили, что можно, в принципе, сделать просто хороший экзоскелет антропоморфный, который решает определенный круг задач. То есть это либо же разгружает при такелажных работах, там, поднимание тяжести, перенос тяжести, да.
6: А на чем он работает? На кинетике?
1: Если мы говорим про разгрузку в статике, это система через рычаги, через шарниры уводит как раз нагрузку прямо в землю.
6: То есть это можно без разрушить. Двигателя, само по себе,
1: без
6: просто
1: двигателя,
6: за счет
1: да.
6: конструкции
1: Чистая
6: работать.
1: Биомеханика, да.
6: Вау.
1: Если мы говорим про такелажные вещи, то здесь больше используют там, резинки какие-то, упругие элементы, пружины. То есть это самый простой вариант как раз сделать какую-то динамику.
5: Вообще, да, ты же упор поставил и поднес.
1: Да. Ну и, в принципе, что еще можно? Можно использовать какие-то...
5: Гидравлику, наверное, простую.
1: Гидравлика, это опять же тебе
5: тяжеловато.
1: Нужно... Какая-то система питания должна быть в любом случае. Здесь газлифты могут быть. То есть это как раз самый простой элемент. Но и газлифты, они зависят от климатических изменений.
5: Мне рассказали, просто чтобы восхитить товарищей детей, которые нас слушают, к тому же какие вещи можно придумывать. Мне моя подруга, у которой имение, как я шучу, загородный дом в Псковской губернии, Ира, она мне рассказала, что у них встал вопрос, как сделать проветривание теплицы. Была первая идея поставить датчики на электричестве. Но проблема в том, что так как это достаточно глухие места, электричество иногда пропадает. ну, какой-нибудь ураган пройдет, пока там доберется ремонтная служба, пока провода восстановят, вообще поймут, где. То есть тоже проблема большая. То есть бывает до там недели можно сидеть без электричества внешнего. То есть там генератор, газ, там жизнь прекрасная, замечательно, ты живешь в этот. Оказывается, сейчас можно поставить такие устройства, которые открывают окошко в теплице за счет газа, который внутри, и он просто-напросто реагирует на температуру, насколько точно настроен. То есть при определенной температуре газ сжимается, и, соответственно, оно захлопывается при слишком низкой, вот, когда там, допустим, меньше нуля или там, ну, какой-то. А когда начинает нагреваться температура внутри, газ расширяется, и поршень толкает и открывает.
1: Ну, байпас-клапан, так называемый.
5: Да, да, ну да. Нет, самое интересное, вот это к вопросу наших тризовских задач, которыми мы с утра занимаемся, бывает иногда. То есть я все эти принципы знаю. Ну, газовое уравнение – это моя профессия, я все это знаю. Но просто я никогда не думал о том, что это можно взять и применить для такой утилитарной вещи, с которой я с детства тоже знаком, как теплица, в которой растут помидоры. Потому что у меня было просто. Таким клапаном у дедушки и бабушки был я. Мне говорили, сходи, открой теплицу, возьми воду и полей. Я был автоматизированной системой полива, проветривания и уборки теплицы.
1: Ну вот о чем и говорят, как раз лень – это двигатель прогресса. Мы, когда не хотим что-то делать, мы начинаем как раз сидеть и думать, как же от этого избавиться. И, в принципе, наверное, я надеюсь, вдохновлю каких-то наших слушателей на то, что классная профессия сейчас инженер. Поэтому, если кто-то еще не определился, кем он хочет стать, я бы посоветовал стать инженером, потому что это человек, который сможет сделать или нарисовать все практически, если у него есть какое-то понимание технического задания. А если еще будут развиваться в различных сферах, в том числе, то можно сделать себя уже визионером. То есть как раз увидеть проблему в чем-то и, имея технический склад ума и понимание, вот, как что-то создать, получается, ты будешь как и визионер, так и созидатель.
5: А самое главное, столько всего еще придумывать. Вот нам кажется, что мы живем в мире, где уже, ну, очень комфортно жить. Ну, все есть.
1: Абсолютно верно.
5: Но ты начинаешь понимать, что вот есть какие-то проблемы, кажется, маленькие, локальные. То есть мы вступили в эпоху, тоже вот пофилософствовать, ну, когда-то появлялись звезды музыкальные, да, которые были известны на весь мир. Были писатели, которые печатали книги миллионными тиражами. Сейчас мы живем в более таком даже мелко структурированном мире, где и ты вряд ли достигнешь там известности Элвиса Пресли, но это, наверное, если повезет такое еще увидеть в жизни, да, такого уровня звезду, значит, ну, это действительно какое-то... То же самое с книгами, то есть ты тираже в 10... если ты вот 2000 у меня, да, тираж моей первой книги, я уже счастлив, все. Ну, то есть это класс. Вторая там надо тоже 2000 будет. Обязательно. Вот, но я имею в виду, что... И то же самое с инженерами. Когда-то инженеры решали проблемы уровня ГОЭЛРО какого-нибудь, да, электрификация всей страны или атомная энергетика, построить эти, придумать. То есть сейчас у инженеров тоже задача сделать счастливыми небольшую группу людей, но ты понимаешь, что это важно, даже если ты там, твое инженерное изобретение вошло в серию и сделало счастливыми 2000 фермеров на северных территориях, вот, решив проблему такую, то это уже большой вклад в их жизнь и в целом в жизнь страны, потому что помидоры не погибнут, они будут выращены, их либо продадут, либо съедят, ну, либо что-то будет, то есть ВВП вырастет.
6: Ну, все правильно говорите. Все перемещение гор начинается с маленького камня.
5: Да.
1: Ну и вообще любая наука, я все-таки здесь скажу, что если кто-то что-то разрабатывает даже у себя дома, знакомится с робототехническими комплексами, там, ходит на курсы робототехники, естественно, все начинается с каких-то крупных, казалось бы, моделей, где кажется, что вот уже все такое вроде как должно быть маленькое, а ты вот делаешь что-то большое. Все маленькое начинается вот с большого. Любой прототип – это действительно начало вашего пути для того, чтобы что-то уменьшить, что-то улучшить. То есть все мы знаем, какие у нас были раньше телефоны, телевизоры, там, вычислительные мощности. Все было каким-то гигантских масштабов. Сейчас это все настолько микроскопично, потому что, ну, по сравнению с тем, что было. Поэтому, если что-то разрабатывается, главное начать, главное что-то делать. Ниш, на самом деле, осталось очень много, просто каждый, наверное, в своей голове думает, ну, наверное, кто-нибудь это уже разработал, либо же кто-нибудь обязательно разработает. Зачем тут я?
5: Нет, надо.
1: Надо всегда вот браться. Лучше, как говорится, попробовать и сделать, чем не сделать, потом думать... Вот он стал миллиардером, мог бы быть я.
5: А давайте сейчас паузу сделаем, после перемены продолжим.

0: выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
1: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом, процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь, а она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
4: Ёжик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ёжик.
5: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 12:30.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Решение об участии Владимира Путина в саммите G20 пока не принималось. Будут учитываться все обстоятельства. Саммит объединения пройдет с 14 по 15 декабря в Майами. Об этом в интервью Вестиам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Москва оценила то, каким образом президент Владимир Путин был приглашен на саммит G20 США. Однако делать из этого факта далеко идущие выводы пока преждевременно, заявил Песков. По его словам, Кремль исходит из того, что Путин поедет на саммит АТС в Китае. При этом он отметил, что Россия в любом случае примет участие в этом саммите, который пройдет 18-19 ноября в Джанчжэне. Как отметил представитель Кремля, хорошая возможность для того, чтобы пересечься Путину, Трампу и Си Цзиньпину. Но будет ли отдельная трехсторонняя встреча, сказать трудно. По его словам, двусторонние отношения между Россией и США по-прежнему находятся не в лучшей форме. Ранее президент Владимир Путин пояснил, что окончательное решение о поездке в Китай на саммит АТС будет зависеть от ситуации внутри России. Российские военные установили контроль над населенным пунктом Хрипуны Харьковской области. Подразделения группировки войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения формирования ВСУ на северо-востоке Харьковской области. Также ведутся бои за отражение освобождения населенных пунктов Нестерная, Лукашова и Грачевка. В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются бои за населенный пункт Приколотная Харьковской области. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял за сутки более 300 военнослужащих. Вооруженные силы России предотвратили две попытки ВСУ выйти из окружения в районе Нефедовки. За сутки сбиты более 500 беспилотников ВСУ. Подразделения киевского режима в зоне спецоперации в течение суток потеряли более 1500 военнослужащих, говорится в сводке Минобороны. В России со следующего года упростят оформление ряда пособий. Власти регионов смогут передавать территориальным органам социального фонда функции по выплате некоторых региональных пособий, чтобы упростить их оформление и получение гражданами, сообщает ТАСС. Кроме того, эта мера поможет оперативнее информировать людей об условиях и порядке получения поддержки и в перспективе позволит назначать отдельные выплаты без подачи заявления. Американская компания Boeing заявила о проблемах с навигацией. Технический сбой обнаружен в программном обеспечении самолета 737 Max, пишет американская газета Wall Street Journal. Специалисты авиагиганта утверждают, что проблемы возникли после обновления ПО кабины пилотов. Это может привести к отказу автопилота и вызвать потенциальный риск для безопасности, отмечает производитель. Пока неизвестно, будет ли Boeing отзывать неисправные самолеты. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня облачно, днем возможны небольшие осадки, до 16 тепла. В Москве ближе к вечеру сегодня также не обойтись без дождей. Ветер южный до 7 метров в секунду. В течение дня столбики термометров могут подняться до 18 градусов.

0: Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. В эти минуты идет матч регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги между Владивостокским «Адмиралом» и Нижнекамским «Нефтехимиком». В первом периоде счет 2-0 в пользу «Адмирала». Отличились Егор Чезганов и Илья Морозов. Гол и результативный пас российского нападающего Валерия Нечушкина помогли Columbus Blue Jackets взять верх над Detroit Red Wings со счетом 4-2 в предсезонном поединке Национальной хоккейной лиги. Также у победителей голевая передача у Кирилла Марченко. Нью-Джерси Девилс был сильнее Нью-Йорк Айлендерс 4-1. Победную шайбу забросил Арсений Грицук. Каролина Харрикейнс обыграла Нэшвилл Предаторс 6-0 благодаря голу Андрея Свечникова. В эти минуты продолжается четвертьфинал теннисного турнира в Ханчжоу между россиянином Андреем Рублевым и французом Юго Гастоном. В первой партии Рублев уступил 6-7, а во второй счет равный 5-5. Испания с победы начала новый розыгрыш футбольной Лиги наций, выиграв у Англии на Уэмбли 3-2. С подробностями Дмитрий Сухинин.
1: Матч получился таким, что в Англии будет особенно обидно его пересматривать. Испания открыла счет уже на второй минуте. Марк Гехи ошибся у своей штрафной, а Ламин Ямаль моментально этим воспользовался. Это самый быстрый гол гостевой команды на Уэмбли почти за 70 лет. Однако концовку первого тайма англичане провели значительно сильнее. Сначала Энтони Гордон завершил быструю атаку, а через 4 минуты Харри Кейн вывел хозяев вперед 2-1. Ключевой эпизод случился уже после перерыва. Джуд Беллингем заработал пенальти после вмешательства ВАР. Кейн мог сделать счет 3-1. Но поскользнулся при ударе и попал в перекладину. И практически после этого игра развернулась в другую сторону. Вышедший на замену Алекс Баэна сначала сам закрутил мяч в дальний угол, затем отдал передачу на Микеля Айерсабаля, того самого, который забил Англии победный мяч в финале Евро-2024. На этот раз снова решающий гол 3-2. Из остальных результатов особенно выделяется победа Хорватии над Чехией 2-1. Лука Модрич в 41 год забил дальним ударом. Победный мяч провел Марко Пашалич. А сборная Беларуси под руководством Виктора Гончаренко проиграла Албании 0-2. Для Гончаренко это первое поражение после назначения и первый официальный матч во главе национальной команды.
0: В эти минуты стартовал поединок 7-го тура первой лиги по футболу между Уфой и московским «Торпедо». В первом тайме счет пока не открыт. Защитник Игорь Силва на правах свободного агента подписал контракт с московской родиной. Об этом сообщает пресс-служба клуба российской премьер-лиги по футболу. Детали соглашения с 30-летним бразильцем не сообщаются. На Конгрессе Европейской конфедерации волейбола в Италии принято решение допустить наши клубы к участию в Еврокубках, рассказывает Даниил Моногаров.
2: На Конгрессе Европейской конфедерации волейбола в Италии принято решение допустить наши команды к участию в Еврокубках. Такую информацию опубликовал польский журналист Якуб Балцержак. Президент польского волейбольного союза Себастьян Свидерский подтвердил этот тезис в комментарии порталу «Волейбол ИТ». Однако на первый сезон предусмотрено важное ограничение. Домашние матчи клубов единой лиги не будут проводиться на территории России. По данным РИА Новости, номинально такие встречи могут проходить в Белграде. Однако официального постановления и подробных условий пока не опубликовано.
0: Сегодня в программе «Мастера спорта» на нашей радиостанции гостем станет олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира по лыжным гонкам Никит Крюков. Не пропустите начало программы в 20:00 по московскому времени. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: Ты пришел спасти нас.
4: Что, надо?
3: Надо как-то вдохновить мир людей снова сказками зачитываться.
4: Есть у меня одна идейка.
5: Как Иван в сказку попал? Уже в кино. 6+.
6: Маяк.

0: я механический робот, со мною проделайте опыт. Стоит ключик повернуть, я отправлюсь в долгий путь.
1: Не сосчитать моих ужимок, я строю рожи на бегу.

читала я в научной книжке, что будто люди мне родня, и что девчонки и мальчишки.

0: хочу все знать. Вокруг света за 80 изобретений.
1: Товарищи, продолжаем наш эфир, цикл «Вокруг света за 80 изобретений». Говорим про экзоскелет, про экзоскелеты. И в студии Денис Николаев, Егор Бондаренко и наш эксперт по экзоскелетам Олег Ткачев, предприниматель, робототехник, преподаватель, лектор Российского общества знаний, автор научных статей и книг по бизнесу, в том числе разработчик экзоскелетов «Напарник». Так, ну мы, в общем, про как бы так глобально поговорили.
2: Сами экзоскелеты.
1: Да, то есть, еще раз, самое главное, что надо понимать, что есть экзоскелеты, которые, ну, на каком-то внешнем, на внешней энергии активные, соответственно, но они специфичные, потому что запас энергии надо откуда-то брать. Понятно, сейчас батарейки, аккумуляторы развиваются, но все равно это тоже лишний вес. То есть, а есть, получается, пассивный экзоскелет.
3: Пассивный, да.
1: И вот напарник, он из таких, потому что я его видел вживую. Там,
2: он пассивный.
3: Он пассивный,
1: там,
3: да.
1: Ничего нет. То есть, там, ну, ты на него смотришь, как бы... Сейчас, извините, это, Олег, это сбруя висит на стенде, которую надо на себя надеть, и после этого ты сможешь тащить 50-килограммовый рюкзак, и тебе будет счастье.
2: А визуально вызывает такую мысль? Это...
1: Ну, просто как бы, как, ну, некое внешнее... Да, сейчас еще совсем просто впечатление. Ну, какие-то палочки, ремешочки, планочки ростом с человека. И ты понимаешь... Ну, типа, да, то есть вот у меня, когда я иногда вынужден надевать как-то наколенник такой с направляющими... Ну, вот есть, когда колено надо зафиксировать.
2: Кто вас заставляет?
1: Врач. Вот. И врач, и жизнь. То есть, соответственно, надеваешь на колени. Ортез называется, я вспомнил слово. Вот там как раз у меня два их. Один на одно колено попроще, а другой там действительно, ты, когда его надеваешь, ты чувствуешь металлические направляющие внутри, которые в одном месте сгибаются, чтобы колено сгибалось. И они держат боковые связки, чтобы колено там во время больших каких-то прогулок, нагрузок не вылетело. И я вот примерно такой же экзоскелет. Скелет, по ощущениям, но на всего человека. То есть такой большой наколенник
2: на
1: человечник. Да.
3: Антропоморфный, да.
1: Вот, спасибо большое. Новое слово в нашу коллекцию. Антропоморфный.
2: Я запишу.
3: Антропоморфный, да. Собственно, история разработки именно напарника достаточно давнишняя. Благодаря моему ведущему конструктору Зудеру Сергею Васильевичу. Он, собственно, делал вообще экзоскелет для себя, поскольку он был раньше скалолазом. Упал очень неудачно, поломал себе спину, поломал руки, ноги, долгое время восстанавливался, в том числе там ползал по квартире, а вот потом, когда восстановился, смог ходить, понял, что не может носить тяжести, потому что не позволяли такие сами вот эти проблемы с опорно-двигательным аппаратом. И он решил, что почему бы не сделать экзоскелет. И по сути вот сейчас такая вот... Уже, наверное, восьмая или девятая итерация экзоскелета с момента его создания. И да, мы с годами делаем его более компактным, но при этом он не теряет своих там, пользовательских характеристик. То есть благодаря тому, что мы используем легкий материал, у нас алюминий, у нас композит, это карбон, стекловолокно, стеклопластик, прошу прощения, и даже иногда где-то фанеру даже используем, потому что она легкая, дешевая и при этом ничем не уступает некоторым композитам, потому что мы ее можем также назвать древесный композит. И, в принципе, это позволяет нам носить тяжести до 50 килограмм. Но мы здесь упираемся во что? То, что в самого человека. То есть мы зависим от человека. Человек должен, конечно же, сам по себе весить не менее там, хотя бы 70 килограмм, чтобы возвалить на себя 50. Потому что законы физики, которым тоже подчиняется биомеханика...
1: И никогда... человек, как ни странно, тоже.
3: Да, и человек, так как ни странно, тоже, соответственно, его будет тянуть назад. То есть, ну, какая-то, да, какой-то нужно баланс находить. Естественно, экзоскелет, он как не может давать все свободы, к которым мы привыкли во время там, прогулок и так далее. Но к нему можно привыкнуть. Кто-то привыкает, вот у меня даже статисты были на выставках, кто-то привыкает за пару часов, кто-то за целый день.
2: А в чем сложность? В чем, собственно, вот это вот чувство дискомфорта или что? В чем скованность?
3: Потому что в принципе, ты не можешь резко двинуться там, вправо, резко повернуться. Нужно делать более плавные движения, нагибаться правильно, правильно ходить.
2: Как те, кто исполняют танец робота?
3: Не, не настолько.
2: Не настолько?
3: У нас достаточно много свобод, правда, я, может быть, немножко перегнул. Но они за счет того, что экзоскелет сам по себе, он берет свое начало действительно от плечевого контура и идет непосредственно в землю, этим мы отличаемся от многих производителей сейчас экзоскелета, потому что самый распространенный сейчас экзоскелет в России — это как раз системы разгрузки поясницы просто при там, подъеме и опускании груза. А у нас именно, я бы назвал его маршевый, экспедиционный экзоскелет, когда человек пошел в поход или, допустим, какие-то люди на вахте где-нибудь в тайге постоянно ходят с рюкзаком каким-нибудь. Даже не обязательно 50 килограмм. 50 килограмм — это, конечно, такая вот экстремальная цифра. Да. Очень мало кто носит 50
4: килограмм. Честно, даже десяточка на длинном расстоянии за спиной иногда, может быть, уже да. начувствуется.
3: То есть мы, допустим, усредняем где-то там 20-25 килограмм. Этого более чем достаточно, чтобы человеку стоять на месте и его не чувствовать в экзоскелете. То есть он стоит, полностью экзоскелет на себя берет нагрузку. Если человек идет в экзоскелете по ровной поверхности, то разгрузка может быть где-то до 70%. Если он идет по пересеченке, я бы где-то закладывал 50%. Поэтому этого более чем достаточно, чтобы человек, если не стал, как говорится, выше, сильнее и так далее, но, по крайней мере, пройти процентов, там, не знаю, на 20-30% свою дистанцию сможет больше, либо же ту же дистанцию, но меньше выдохнется.
4: Угу.
3: Поэтому здесь все достаточно прагматично, я бы так бы сказал.
2: А скорость движения человека за счет использования экзоскелета, она остается той же или все-таки приходится сбавлять темп шага?
3: Поначалу, вот как раз, когда адаптация идет, она может быть немножко помедленнее, но я смотрел, как у меня люди некоторые уходят, там уже очень... Кто привык, уже бегает даже в нем. То есть он не настолько сковый, чтобы...
2: А то есть его можно в целом бегать?
3: Можно бегать.
2: То есть это возможно?
3: Да. То есть в целом вся конструкция, она действительно антропоморфная, она облегает человека, она ему... Главная задача вообще экзоскелета, чтобы не мешать человеку, в первую очередь, сильно, по крайней мере, не ограничивать пространство его телодвижения. И мы в данном случае, я считаю, достигли определенных успехов. То есть мы сейчас хотим как раз вот, благодаря тому, что мы сделали своеобразную, можно сказать, такую хорошую конструкцию пассивного экзоскелета, мы теперь имеем возможность его активировать понемножку. Поэтому мы делаем свои двигатели, свои там, редукторы и так далее. Батарейки сейчас вроде как становятся все меньше и меньше. Вот, я сейчас в команду привлекаю человека, своего коллегу. По как раз редукторам и по системам роботизации, я бы так бы сказал. То есть он умеет писать вот эти алгоритмы для роботов, для промышленных роботов. И он же заинтересован как раз написать нам всю вот эту механизм для того, чтобы помогать человеку ходить. То есть у нас не только он станет маршевым из серии, что там пойдем на Эльбрус, но как раз когда мы будем идти на Эльбрус, моторчики будут помогать идти вверх. То есть наша задача теперь как раз из пассивного понемножку переходить в активацию. Таким образом мы сделаем бытовой, хороший, активный экзоскелет, который будет, в принципе, и не только разгружать, но и усиливать.
4: Ну, вообще это, конечно, звучит... Я в диком восторге. Я потом попробовать хочу, короче говоря. Потому что у меня основная проблема в том, что я люблю пешие прогулки, но я, опять же говорю, из-за травм колена, даже оба, то есть я иногда боюсь куда-то, потому что я понимаю, что там в горы идти, но надо с собой тащить. Я не могу. Ну, типа, я пойду налегке, а вы, ребят, друзья, коллеги, вы тащите все. Ну, я не настолько богат, чтобы себе позволять такое, да, нанять носильщиков в горы. Вот. Но при этом, как бы, я понимаю, что с таким экзоскелетом даже вот, ну, просто можно куда угодно. То есть ты и защищен в том числе. То есть, ну, в любом случае, ты чуть-чуть фиксирован, даже если ты будешь где-то там, у тебя нога даже под... Ну, ты даже...
1: травму он какую-нибудь сложнее получить, потому что надо очень постараться будет. А в обычной жизни подвернуть ногу в горах, это вообще легко.
3: Ну, в принципе, мы как напарник, мы сейчас развиваем направление по реабилитации в том числе. То есть есть у нас глобальный партнер, пока не буду говорить, но это федерального масштаба. Мы надеемся поставить людей на ноги. То есть у людей, кто имеет атрофию нижних конечностей, мы хотим как раз... Мы будем заниматься именно железной частью.
1: А давайте мы про это как раз поговорим после маленькой паузы.
0: Хочу все знать. Хочу все знать. 10 лет в эфире. Маяк.
5: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
6: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.
5: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
7: Так и в купе не настоящие люди, а пассажиры. Поезд придет, и мы раскланяемся, чтобы больше никогда не встречаться.
0: Михаил Пришвин.

0: Хочу все знать. Вокруг света за 80 изобретений.
1: Про помощь людям, которые потеряли возможность ходить. Да. Или даже, может быть, вообще изначально, ну, там бывают травмы с рождения, когда человек...
2: Да, одна нога, короче,
1: ну, атрофированная. Ну, атрофированная.
3: Естественно, ну, вообще экзоскелеты, наверное, либо же начали их испытывать на военной тематике, либо же потом перешли в 70-х на медицинские, потому что, естественно, когда люди катаются в кресло-каталках, не особо хочется жить, наверное. Поэтому идея была в том, чтобы начать людей реабилитировать через экзоскелеты, то есть попробовать поставить их на ноги. То есть это вот такая историческая справка. И сейчас, естественно, это направление экзоскелетов развивается достаточно быстрыми масштабами. Реабилитационные экзоскелеты есть в любом реабилитационном центре. У нас есть хорошие производители в России, есть зарубежные, естественно, конкуренты. Но вот экзоскелеты именно реабилитационные, они гигантские. Они просто гигантской массы, там по 30 килограмм, гигантских денег стоят. И, естественно, не каждый может себе позволить, тем более для бытовых нужд. И наша была задача сейчас с ребятами это сделать именно такой
2: доступный,
3: раз. Во-вторых, то, что он понятный, он на естественных законах, давайте так, чтобы работал. Я буду максимально завуалирован, потому что не могу определенные вещи говорить, но...
1: Да, ну понятно, что это есть.
3: Да, но задача в том, чтобы... Есть железный человек, который вот сделал киношный, да. А естественно, будущее реабилитации это когда вот как-то раз в интервью сказал, что вот вы там абсолютно там неходячего человека, там, который не чувствует ни рук, ни ног, ничего, вот ему там вставили какой-то нейроинтерфейс в голову, потому что мозг хотя бы работает. Его просто облачили в экзоскелет, там, в искусственные мышцы как-то. Вот он просто встал и пошел там. И не нужно никакого там божественной силы в этом плане. Вот это как бы история реабилитации.
1: То, к чему мы придем.
3: То, что хотелось бы, наверное, в данном случае.
1: Мы же с тобой, по-моему, как раз сидели, фантазировали во время вот мероприятия,
3: да, познал,
1: про то, что Марс мы увидим не физически, а через экзоскелеты, через передачу данных. То есть, что настолько будут датчики у экзоскелета, на который можно будет на Марс отправить, датчики серьезными, что ты просто будешь подключаться действительно и будешь это чувствовать, видеть и осязать, как будто ты там находишься. Потому что человека не надо будет даже туда отправлять. Ну, пойми то, что в принципе большую часть работы робот будет делать, но в плане исследовательского экскурсионного утоления естественной для человека жажды познания, ну, то есть достаточно быть ты такой пришел в торговый центр на 5-й этаж, там вот есть 5D-кинотеатр, а тут... Настоящая экскурсия на Марс. Подошел, монетку кинул, подключился, такой ходишь, там тебя просят вот этот камень туда передвинь, вот, пожалуйста.
4: Это мы про какой-то совсем далекий.
1: Нет, помощь. Я думаю, что мы застанем. Мы застанем.
4: Уже нынешнее
3: поколение.
4: Если
3: действительно у нас квантовая связь какая-то будет очень быстрая, поэтому все возможно. В целом, любой, даже скафандр космический, это в первую очередь экзоскелет, потому что он все-таки защищает человека от суровости
1: космоса. Кстати, да, мы забыли при примерах, что...
3: Да.
1: Скафандр — это экзоскелет.
3: Скафандр — это абсолютно экзоскелет, да. Вот. Сейчас я пытаюсь внести в науку, если мы хотим что-то такое крутое, массивное делать экзоскелет, то, что он есть... Мы только говорили о внешнем каркасе, об экзоскелете. Я сейчас пытаюсь внести новый термин — это внутренний каркас. То есть то, что человек облачает на себя, то есть это что-то такое легкое, повторяющее его движение, а вот уже сверху уже какая-то внешняя история, то есть... по сути, превращающая человека вот в настоящего железного человека. И, в принципе, даже если вы какие-то видеоролики смотрели, нарезки из того же «Железного человека» как фильма, уже там это все было. Просто, наверное, это не проговаривалось. В том же «Вархаммере», когда мы с тобой тоже обсуждали, «Вархаммер» — это предполагается, что человек, поверх него искусственные мышцы, то есть делает его сверхсильным, и дальше уже доспехи какие-то сверху. Uh-huh. То есть это внутренний такой каркас. Я больше как раз... сторонник того, что нужно развивать историю искусственных мышц.
1: Угу.
3: Это, во-первых, сделает более бытовым и понятным его использование. Можно будет действительно полностью облачать человека, повторяя его мышечный каркас. И уже потом, если хотите у человека усилить какой-то броней, да ради бога, сверху еще поверх. Почему бы нет?
1: Понятно.
3: Мой идеальный экзоскелет из игры Crysis.
4: Точно, был такой.
1: А что там напомните,
4: товарищи? А он там рельефный, визуально он был похож просто на атлета, только это было какое-то нейровокно или что-то вроде того. Это гигантский доспех
3: из искусственных мышц, который там из нано-каких-то технологий.
1: Ну, там точно надо все равно делать, чтобы основной мышечный скелет каркаса работал, потому что иначе атрофируется, и человек просто... Мы просто... Надо понимать, что для того, чтобы жить долго и пользоваться этими благами технологий, свое тело тоже должно быть, ну, в некотором физической активности. То есть экзоскелет не заменит полностью активность, он просто поможет усилять.
3: Однозначно. Но здесь еще вопрос встает, опять же, этики, когда вот с друзьями общаюсь, кто занимается там нейрохирургией, нейро какими-то вот системами. Мы сейчас работаем исключительно на неинвазивной системе сбора данных с человека. То есть мы пытаемся какие-то волны поймать, электроимпульсы и все остальное. Любое развитие и интеграция экзоскелета в бытовую жизнь человека, это нужно через инвазивные истории. То есть когда какие-то либо же чипы, либо же вживление. То есть это самый быстрый способ сбора информации с человека.
1: Ну, я так понимаю, что как раз вот люди с ограничениями физической активности, у кого сейчас, и в том числе разного рода импланты используются, они становятся проводниками сбора данных, потому что они так или иначе с этим взаимодействуют. Они в любом случае уже есть системы, которые помогают это собирать. Они нужны для того, чтобы помогать им восстанавливать стандартные нормы, так сказать, активности, поэтому они первые проводники в том, что мы получим данные, которые потом для обычных людей будут использоваться.
3: Так и есть. Им терять нечего, поэтому они первые волонтеры.
1: Ну, это раз, да. Ну, есть и разного рода волонтеры, но в плане, что действительно не то, что терять нечего, для них это вот путь. К тому, чтобы восстановить возможности организма. Это здорово, потому что, ну, тут мы всегда знаем, что мы шагаем фантазии ученых, фантазии писателей. Это одна нога, другая нога — это возможности ученых и инженеров, а третья — это потребности обычных людей. Вот на трех ногах у нас человечество движется по прогрессу куда-то вперед. Спасибо большое. У нас в гостях был Олег Ткачев, предприниматель, робототехник, преподаватель, автор статьи и книг по бизнесу, разработчик экзоскелетов напарник. А нам остается сказать, в субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
3: Спасибо всем, что слушал.
5: В Москве 13 часов. Новости. Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Группировка войск «Севера» продолжает сжимать кольцо окружения ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля. В результате активных наступательных действий за последние сутки установлен контроль над населенным пунктом Хрипуны Харьковской области. По данным Минобороны, ведутся бои также за взятие под контроль населенных пунктов Нестерная, Лукашова и Грачевка. Подразделения ВСУ уничтожаются в районах населенных пунктов Варваровка и Рубленная Харьковской области. Пресечены также две попытки противника выйти из окружения в районе населенного пункта Нефедовка. В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются бои за населенный пункт Приколотная Харьковской области, заявили в военном ведомстве. Военнослужащие группировки войск «Центр» в течение суток освободили 94 здания и уничтожили более 30 украинских боевиков Доброполя в ДНР. В течение суток противник попыток прорыва из окружения не предпринимал. Штаб военно-морской базы «Восток» ВМС Украины в порту Киликия Одесской области сегодня был поражен российскими беспилотниками. Как сообщила Минобороны России, удары наносились по логистическим центрам, объектам портовой и транспортной инфраструктуры, коммуникационным центрам и морским судам, которые использовались в интересах ВСУ. В результате ударов поражены пункт базирования Государственной пограничной службы Украины, 4 хранилища с военным имуществом, предназначенным для обеспечения ВСУ, объекты причальной инфраструктуры. В Киеве под удар также попал центр обработки данных компании «Водафон». По данным Минобороны, она предоставляет ВСУ услуги мобильной связи и высокоскоростного интернета, в том числе для передачи разведывательных данных. Возможно предоставление американским предпринимателям Элоном Маском спутниковых систем Starlink для нанесения ударов вглубь территории России было бы очень опасным и опрометчивым шагом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков вестям. Представитель Кремля также отметил, что оснований говорить, что группировка спутников «Рассвет», российский аналог Starlink, заработает эффективно как можно скорее. В марте российская аэрокосмическая компания вывела на орбиту 16 спутников низкоорбитальной группировки «Рассвет». В июле состоялся второй пакет запуска космических аппаратов. Целевой срок начала коммерческой эксплуатации сервиса широкополосной спутниковой передачи данных на базе низкоорбитальной группировки 2027 год.

0: операции Валентине Матвиенко. Мошенники начали использовать цифровой рубль в привычных для них схемах обмана, предлагая продавцам отсканировать QR-код якобы для зачисления оплаты. Как рассказал РИА Новостям сенатор Артем Шейкин, на площадке объявлений лжепокупатель может сообщить, что уже оплатил товар цифровыми рублями. Для получения денег продавцу предлагают перейти по ссылке, отсканировать QR-код или ввести данные банковского приложения. Сенатор подчеркнул, что на самом деле перевод совершает и подтверждает только отправитель. По его словам, отправителю необходимо указать номер телефона адресата, у которого открыт счет цифрового рубля. Шейкин объяснил, что присланный мошенниками QR-код может содержать ссылку на поддельную страницу, где потребует логин, пароль, данные карты или код подтверждения. Мошенники при этом понимают, что порядок обращения цифрового рубля пока знаком не всем, отметил сенатор. Более 6 миллионов детей посещают детские сады в России. Число работников дошкольного образования превышает 1 300 000. Из них свыше 600 тысяч – это педагоги. Они помогают более чем 6 миллионам ребят в детских садах познавать мир, прививают наши духовно-нравственные ценности и учат дружить, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов, в свою очередь, отметил, что ведомство выстраивает единое информационное пространство, чтобы детский сад и семья действовали как одна команда. День воспитателей и всех работников дошкольного образования отмечается в России 27 сентября. Минпросвещение объявило 2026 год годом дошкольного образования. Таиланд переживает одно из сильнейших наводнений за последние десятилетия. Особенно серьезно пострадала столица страны Бангкок, сообщает российская газета. В городе за последние дни выпало почти 300 миллиметров осадков. Наиболее сильные дожди пришлись на восточную часть столицы. По данным властей, от наводнений пострадали более 4000 человек. Для пострадавших открыто более 200 убежищ. Непогода затронула и популярную у российских туристов Паттайю. На этой неделе сильнейшие ливни затопили целый ряд улиц курортного города. Туристическая полиция переведена на круглосуточный режим работы. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центров ФОБО в Санкт-Петербурге, сегодня днем облачно, возможно, небольшие осадки, температура воздуха составит 14-16 градусов. В российской столице сейчас около 18 градусов. В течение дня, ближе к вечеру, синоптики прогнозируют небольшие осадки. Атмосферное давление будет меняться слабо и составит 758 миллиметров ртутного столба, что для столичного региона выше нормы.

0: Школьная программа для взрослых. Дорогие друзья, школьная программа для взрослых в эфире. Меня зовут Игорь Уженьков. Спасибо за то, что вы с маяком приемники свои настроили и гаджеты. И спасибо за то, что из студии не ушел преподаватель истории школы 2065 Егор Андреевич Бондаренко. Спасибо вам большое,
1: Егор Андреевич. И вам спасибо. Всегда спасибо за приглашение. Всегда спасибо за возможность принять участие в вашей замечательной передаче.
0: Егор Андреевич предложил сегодня поговорить о магии, причем не о современной магии, разумеется, поскольку программа у нас серьезная, радиостанция у нас серьезная, и не о магии будущего, а о магии в жизни наших предков, в истории.
1: Да, нам предстоит поговорить о том, как воспринимали магию люди прошлого, откуда она вообще взялась. Потому что, ну, любого ребенка, любого взрослого спросить, что такое магия, ну, конечно, узнает. Ну, уга-буга, вот это вот все. Шаманы там, бум-бум-бум в бубен.
0: Ну, у современных детей еще спросить, что такое магия, сразу там «Люмус, Авада Кедавра!»
1: Авада Кедавра, да, волшебная палочка. Да, да. Левиоса или Левиоса. Да. Ну, конечно, это давно стало частью массовой культуры. Ну, а, собственно, откуда оно берется, да, почему вдруг существует у людей понимание того, что есть какие-то, да, сверхъестественные процессы, нити, которые связуют мир, что это вообще такое, ну, в нашем, уж тем более, вполне себе светском мире, в котором существует такой вот материальный взгляд на многие вещи, и он давно закрепился, и научная точка зрения доминирует над любой другой. Почему магия все еще есть, и почему она действительно многим мила, важна? Угу. Ответ, ну, как один из возможных ответов, да, он кроется в прошлом, конечно. Как вот многое из того, что человек из себя представляет, можно объяснить тем, какое у него было прошлое. Точно так же и человеческое общество. Да, если хотим объяснить что-то сегодняшнее, но не получается сходу, значит, ответ где-то там, далеко в прошлом, кроется от нас. И хорошо, если у нас есть возможность вообще его найти.
0: Да.
1: В случае с магией, ну, более-менее ответ понятен. Самая примитивная, самая древняя форма и магии, да и, можно сказать, в более широком смысле религиозного, такого мифологического восприятия мира, это анимизм. Анимизм бывает разный, понятно, что анимические воззрения, культуры, они существовали очень давно.
0: Ну, как это человек с животными встретился, так практически.
1: Да, вот.
0: Наверное, еще когда он сам был.
1: Наверное, когда, да, вот я как раз хотел поправить, когда вот еще между человеком и животным грань не сильно проходила, вот где-то вот на этом этапе и существовало представление, да, об анимизме. О чем идет речь? Для нашего слушателя поясню, что, опять же, отсылая к нашим сегодняшним утренним эфирам, где мы разбирали слова в русском языке, и было представление о том, что вот есть слова одушевленные, есть слова неодушевленные. Мы вот там вот выяснили, что, например, кукла – слово одушевленное в русском языке. Это достаточно неожиданно. И ферзь тоже, вот слово одушевленное.
0: И тело одушевленное, а труп нет.
1: Вот у меня в голове не укладывается, скажу честно. У меня не укладывается. А у человека первобытного тоже не укладывалось бы, как и у нас. В этом смысле мы с ними на одной волне.
0: Близки, да.
1: Да, потому что у человека первобытного, что я, что стол, что солнце, что река, это все одушевленные явления. Они вполне себе все живые, и у них у всех, разумеется, существует какая-то своя собственная внутренняя энергия, душа, которая так или иначе, можно взаимодействовать с ней как-то.
0: Наверное. Ну да, она проявляется, значит, можно как-то с ней
1: взаимодействовать. Как-то с ней можно взаимодействовать. Да. Если не проявляется, ну не понимаешь ты. Ну, это потому что ты не понимаешь, потому что не нашел языка,
0: подхода.
1: Но она
0: есть обязательно.
1: Она 100% есть абсолютно у всего. Угу. И анимизм, он как раз и предполагает, что мы одушевляем все вокруг, что все вокруг живое, и, конечно же, существуют духи-покровители, в том числе, ну вот, слово анимизм, да, от слова анималь, французское слово, да, animal, английское, это, конечно же, духи животных, которые сопутствуют и помогают. Мы очень долгое время, люди мало что знали о первобытном обществе, потому что мало что осталось, время очень много прошло. Есть, конечно, какие-то наскальные рисунки, есть, конечно, захоронения, ну а они молчат, эти скелеты и эти камни. Они мало что нам рассказывают про жизнь и быт человека, но благодаря тому, что у нас к счастью, наверное, к счастью, сохранились некие племена в сегодняшнем мире, да, которые живут изолированно и во многом все еще такие же первобытные, как и были те, что существовали десятки тысяч лет назад, мы можем, посмотрев на быт, познакомившись с теми практиками, которые существуют у сегодняшних племен, соотнести с теми археологическими находками и свидетельствами, которые у нас остались о племенах доисторических. И если совпадение существует, то вот она наша разгадка. Угу. Вот такие выводы мы делаем касательно наших предков. Скорее всего, у них там примерно то же самое и было. И вот мы что узнаем? Вот, например, перед охотой. Молодые люди делают у себя в жилище макет. Лепят этот макет из веток, ну, кто-то из глины, там как-то склеивает, переплетает.
2: Макет и вот добычи.
1: Макет добычи, да, да. Делают оленя, да, делают да. кабанчика, угу. делают еще что-то. Ну, в зависимости от того, на кого хотят пойти. Да. Может, зайчика сделают, еще что-то. Но делают. Угу. Что они потом вот с этим макетом, как они с ним поступят? Зачем они его целый вечер лепили перед охотой?
2: Ну, наверное, потом копьем его.
1: Конечно. И луком, да. и копьем, и вообще, как дети на масленицу сжигают угу. вот эту вот тоже
2: не, один фигуру. В один, кстати, на самом деле.
1: Так да? это тоже да? все маки. То конечно, самое, это да. тоже маки. Вот сжигают эту фигуру угу. масленицы. Вот и здесь тоже то, что мы собираемся сделать с кабаном на охоте, мы сперва сделаем с его копией, которую угу. мы изготовили. Это магия. Надо обратить внимание, я заранее хочу сказать, что здесь, во-первых, важный психологический фактор. Ты в каком-то смысле предсказываешь то, что произойдет.
2: И облегчаешь себе задачу.
1: И ты не просто предсказываешь, да. как бы на словах. Ты буквально реконструируешь угу. это. Ты создал точно такого же кабана. Угу. Это он, это его образ. Магия так работает. Подобное связано с подобным. Угу. Если мы сделали макет кабана, то это и есть кабан да. на которого мы пойдем. Мы его обязательно встретим. Мы его уже поразили копьем еще перед охотой.
2: Осталось
1: исполнить это. Да, совсем немножко. Да. Это уже формальности. Да, дело, по сути, сделано. Да. Ну, есть согласен. И практическая сторона этого вопроса. В конце концов, ну, не каждый день мальчишки ходят на кабана. Угу. Было бы неплохо, во-первых, показать им, как выглядит кабан, а во-вторых, пускай потренируются. Да, пускай да. покидают копье здесь, сейчас, дома, угу. в нормальной обстановке, все вместе постреляют по этому макету. Когда столкнутся с настоящим кабаном, это придаст им угу. уверенности. Да? Они уже знают про себя, что ну, я уже стрелял, он уже получил да. от меня ранение. Осталось только сделать это вот здесь, в этих угу. обстоятельствах, в лесу. Да и, ну, потренировавшись, набьет руку на этом макете. Тоже полезно, как стрельба по мишени.
2: Угу.
1: А еще, идя на охоту, эти молодые люди, ну, вославят всяких духов, которые, конечно, должны им помочь на этой охоте, и сделают себе маски этих духов, да, всякие рогатые, клыкастые, ну вот как в каких-нибудь антропологических учебниках или как в фильмах каких-нибудь угу. классических, где у местных племен охотники или члены племени, они ходят не просто вот, ну как бы как есть, а они делают себе еще страшные с перьями, с клыками, обычно всегда зубастые какие-то, но делают маски.
2: Ну да, это не просто так, это не просто сокрытие собственного лица, это маска какого-то, ну, к примеру, духа какого-то,
1: да.
2: сильного, всемогущего. Да.
1: Который поможет да, на охоте. Конечно. А зачем? Да. В чем смысл? Ну, во-первых, дух, ты его взял с собой буквально, угу. ты, вот он с тобой, это ты. Ты примерил его личину, он тебе будет помогать на этой охоте, это же логично. Позову конечно. Его с собой, как бы привлек его, приоделся, как, ну, как да. он. А есть еще один довольно интересный такой вот, ну, тоже с психологической точки зрения прием. Ведь маска страшная, угу. да, специально делают, ну, клыкастую, рогатую. Ну, да.
2: Они все страшные.
1: Они да, ну, жутковатые, да, откровенно, да, да, да, действительно. Да. Иногда прям вот под да. череп делают, да, разукрашивают да. себя. Может быть, это не маска, может быть, это боевой макияж такой вот они наносят на себя перед походом. Но все равно специфически. Зачем? Ну, все просто. В лесу, как ни странно, человеческому существу страшно. Но лес, он таит огромное количество конечно. Опасностей. Кабан тот, это не домашняя хрюша.
2: Да.
1: Честно говоря, не знаю, может ли представить угрозу домашняя хрюша. Полагаю, что тоже, если она достаточно
2: я
1: крупная.
2: Я убегал в детстве.
1: Убегали?
2: Ну, да, вот мне было 6 лет.
1: Я не сталкивался, я только от гусей, но знаю, гусь опасны.
2: Гусь опасны, это
1: гусь
2: страшно.
1: Гусь опасны, да. Ну вот, если домашняя хрюша и гусь...
2: А это вообще страшно. Нас... Сикачит страшная
1: да, повергнуть бегство. Да. То уж настоящий кабан, ну, во-первых, это огромная зверюга. И еще и опасно. Она тебя и съесть может. Да. А олень забодать, да. Волки, там кто угодно, да медведь в конце концов. Там в лесу все что угодно.
2: Все таит опасность.
1: Да, разумеется. Мы еще надо понимать, что мы сегодня примерно имеем представление, что нам может встретиться в лесу, да. А что не может. Человек в те далекие времена представление, что может встретиться, имел. А вот что не может встретиться, не такого имел, представления, да, конечно, у него не было. Конечно. Встретиться может все, что угодно. Все возможно в этом древнем мире, в котором знание еще не ограничено, да, познанием.
2: И не зафиксировано, главное. Фиксировать только там где-нибудь в пещере, нарисовать мамонта. То есть мамонта мы видели. А вот то, что мы не видели, это может быть.
1: Оно может быть. Конечно. Фантазия приходит на помощь. И вот, конечно, гораздо спокойнее на душе, когда ты в отражении своего уже посмотрел, какой я страшный, И, конечно, если я встречу кабана, первое, что увидит кабан, это то, какой я страшный.
2: Ну да,
1: это нормально. Не я буду бояться кабана, это он меня будет бояться, потому что я воплощаю духа охоты, а дух охоты страшный, вот он прям
2: и сейчас. И меня будет бояться и кабан, и там олень, и может быть кто-то еще, кого я даже не знаю.
1: Да, конечно. Магия во многом приходила на помощь по той простой причине, людям приходило на помощь по той причине, что, опять же, знаний часто не хватало. То есть, молния, гроза, гром. Вроде как понятное вполне себе явление нам сегодня, да, но даже сегодня ребенку иногда, взрослый, когда сильная гроза, так сходу не может объяснить, что происходит.
2: Про разницу потенциалов, зарядов, да, часто не могут. Да, тогда вообще.
1: Ребенку, да, даже если ты начнешь объяснять, как
2: папа,
1: это устроено.
2: С кем ты разговариваешь?
1: И почему, это не тот язык, на котором ребенок готов воспринимать информацию. А ребенку нужен ответ.
2: Конечно.
1: Вообще наше существо человеческое, оно так устроено, что нам все всегда надо себе объяснить.
2: Мы хотим
1: объяснить.
2: Задавать вопросы самому себе и находить ответы.
1: Нам обязательно надо иметь ответ. Да. Нам обязательно. Иначе это очень страшно не иметь ответ.
2: Конечно.
1: И мы так устроены, что мы всегда, если нет ответа здесь и сейчас, ответа понятного, ответа логичного, ответа на чем-то основанного, то в таком случае мы придумаем себе ответ.
2: Дорогие друзья, вся политика так работает, понимаете? Электорату нужен ответ, желательно быстрый и простой, причем в любой стране.
1: Любой?
2: В общем, да.
1: Конечно, это просто часть психики человека.
2: Да,
1: так она устроена. И, конечно, во времена, когда невозможно было объяснить, почему на смену дню приходит ночь, почему птица, ты ее напугал с ветки, она полетела, а ты полететь за ней вслед не можешь. Почему кто-то рождается, а кто-то уходит от нас? На все эти вопросы у человека тоже должен был быть ответ.
2: Конечно.
1: Какой-то. Обязательно должен был.
2: Картина мира должна быть законченной.
1: Все верно. Невозможно жить в мире, который ты не можешь объяснить. И объяснение должно было прийти. Что-то можно было объяснить, исходя из элементарных наблюдений. Да, логики. Какой-то последовать. Логика первобытная, хоть и пусть, но она была некая.
2: То есть можно догадаться, что, наверное, вода в реке течет, потому что там-то повыше, а здесь пониже.
1: Примерно, да.
2: Примерно.
1: Закономерность увидеть и обратить внимание, что эта закономерность, она воспроизводится плюс-минус везде одинаково.
2: Да.
1: Все, это понятно. Но некоторые вещи все равно непонятны. И тогда приходится конструировать некую картину мира, достраивать ее, фантазийно достраивать, чтобы ввести в объяснение мира вокруг некие понятия, некие дополнительные элементы, которые бы сделали ее тебе более понятной, объяснимой, да, закономерной, если этих закономерностей, буквально физически ты не наблюдаешь.
2: Ну, конечно.
1: Да, да. Вот до поры до времени магию рассматривали как естественное объяснение мира вокруг. Потом все-таки стали все чаще и чаще обращаться к рациональному знанию, а не этому, какому-то эмпирическому, эзотерическому.
2: Ну, да.
1: И в конечном итоге мы пришли к тому, что сегодня магию мы изучаем как Ну, скорее, как культурное явление прошлого.
2: Да, древняя практика.
1: Да, скорее, как традицию, что ли, в каком-то смысле. Она сегодня для нас не является.
2: Лет 30 назад я купил квартиру, в которой до сих пор живу. Когда я начал ремонтировать, я нашел кучу иголок рядом с косяком. Ну, вот есть там какие-то магические ритуалы. Это было 30 лет назад. А не 300 даже.
1: Да.
2: Извините, это...
1: А все абсолютно здорово, что вы вот эти вещи дополняете, потому что это суперинтересно. Это действительно у каждого, наверное, в жизни был момент, когда он столкнулся с чем-то... Ну вот с магическими практиками столкнулся. А тут за примерами далеко ходить нельзя. Не надо. Это, ну, гадание, например. Да?
2: Конечно.
1: Гадание, ну, конечно, объективно существует. Люди гадают. Иногда люди это делают просто для смеха. Ну, просто. Иногда люди серьезно к этому относятся. Бывает.
2: У меня были знакомые, когда я в университете учился, на полном серьезе крутили блюдца, дух Пушкина вызывали. На полном серьезе. То есть я просто выходил из комнаты, потому что я ржал. А когда ты ржешь, никакой дух Пушкин не придет, понимаешь?
1: Да, нельзя, вы нарушите.
2: Конечно.
1: Гадание, предсказание, приметы. Наши приметы – это тоже наследие магическое.
2: Да не, ну с черной кошкой. Слушайте, я 3 дня назад еду по поселку, навстречу машина едет. Перебегает черный кот дорогу. Машина останавливается.
1: Останавливается?
2: Да, машина останавливается.
1: Да.
2: Это было вот неделю назад.
1: В общем,
2: ну да.
1: Культурная
2: традиция.
1: Культурная традиция, да. Причем мы иногда соблюдаем некие магические ритуалы в своем быту, даже не задумываясь о том, почему мы это делаем, что это значит, и должны ли мы вообще это делать.
2: Слушайте, мы говорим, встал не с той ноги. Мы уже даже не смотрим, с какой ноги мы встали, но вот это встал не с той ноги, это же, ну как, это...
1: На дорожку сесть перед тем, как выйти из дома.
2: Да, да.
1: Сказал что-то не то, переплюнуть через плечо.
2: Я прошу прощения. Я перед каждым путешествием я присаживаюсь. Правда, честное слово.
1: Ну,
2: то есть
1: имеете полное право.
2: Нет, вот серьезно, я вот абсолютно. Мало того, что я в магию не верю, я еще и атеист, я не религиозный человек. Но вот присесть на дорожку. Хотя, конечно, я себе объясняю. Не, ну это человек, когда присел, помолчал, он вспомнил, не забыл ли он то-то-то. Нифига подобного. Это чистый магический ритуал.
1: Да. В общем, есть классическая работа, кому будет интересно еще больше узнать про магию, называется «Золотая ветвь», написанная Джеймсом Фрезером. Вот он там вывел несколько законов того, как работает магия, уже упомянутый сегодня закон подобия, и вот там еще есть закон контакта, что если что-то с чем-то когда-то сталкивалось, то потом оно имеет над ним силу и возможность воздействия. Это как вот как раз булавочку положить на подпорог. Это как раз та магия, которой, написано немало на самом деле трудов научных, которые исследуют это явление как раз вот культурное наследие.
2: Культурное наследие, культурный феномен. Я когда сюда шел, я вспоминал один очень смешной фильм, мой любимый, который время от времени пересматриваю, это «Догма». Но вот беда, я не верю в куклу Вуду, зато я верю в это, говорит, собственно говоря, падший ангел, и достает пистолет марки «Люгер». Спасибо вам большое, Егор Андреевич.
3: Истинное призвание в жизни не находят. Его выбирают. Сергей Насибян, психолог, радиоведущий.
4: Так говорит маяк.
5: Реклама. Помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь, а она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
6: Ежик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ежик.
7: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
8: Маяк. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: В Москве 13:30.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Армия России за сутки вела наступательные действия в Доброполе, в ДНР. Продолжив уничтожение окруженных сил ВСУ, уничтожено более 30 боевиков, сообщил в воскресенье Минобороны. Освобождено 94 здания. В течение суток противник попыток прорыва из окружения не предпринимал. Российское военное ведомство также сообщило об установлении сегодня контроля над Хрипунами. Силы ПВО за сутки уничтожили более 500 беспилотников, 4 авиационные бомбы и реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймерс» ВСУ. Владимир Путин планирует приехать на саммит АТС, который состоится в ноябре в китайском Шэньчжэне. Об этом журналисту «Вести» Павлу Зарубину рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, саммит АТС, который состоится в ноябре в Китае, хорошая возможность для того, чтобы президент России, лидер США и председатель КНР так или иначе пересеклись. Также в Кремле благодарна за приглашение Путина на саммит G20 в Майами. Песков пояснил, что решение о поездке Владимира Путина на саммит G20 пока не принято. При рассмотрении этого вопроса будут учитываться все обстоятельства. На территории России стартовало совместное командно-штабное учение ОДКБ «Взаимодействие, поиск и эшелон 2026», сообщает Минобороны. Контингенты войск прибыли в районы проведения учения из Республики Беларусь, Казахстан, Киргизии и Таджикистан, сообщили в пресс-службе Объединенного штаба ОДКБ. Учения пройдут до 3 октября на полигоне Центрального военного округа Чебаркульский. Всего задействовано около 2000 военнослужащих и 350 единиц вооружения, военной и специальной техники. Как заявил начальник Объединенного штаба Андрей Сердюков, деградация международных отношений, приближение зон нестабильности к границам государств ОДКБ способствует росту угроз. По его словам, актуальность учений ОДКБ обусловлена сложной военно-политической обстановкой в мире. Противники инициативы о закреплении в Конституции Швейцарии принципа вечного и всеобъемлющего нейтралитета, который предполагает отмену антироссийских санкций и исключает возможность вступления конфедерации в НАТО, лидируют на голосовании по итогам первого подсчета голосов. Согласно промежуточным данным, против инициативы выступает 68%. Явка на данный момент составляет 47%. Для принятия инициативы необходимо двойное большинство. За нее должны проголосовать большинство избирателей по стране в целом и большинство кантонов. По имеющимся данным, инициативу отклонили 6 из 26 кантонов. 1000 сотрудников государственного сектора во Франции выйдут 29 сентября на забастовку с требованием повысить зарплату. Всего запланировано более 160 акций по всей стране, сообщает телеканал БФМ-ТВ. Ожидается, что к забастовке присоединятся учителя, медицинский персонал, сотрудники органов местного самоуправления, налоговых и финансовых ведомств, а также пожарные. Кроме того, во вторник может быть нарушено движение общественного транспорта в парижском регионе, поскольку накануне работники этой сферы также планируют начать бессрочную забастовку, отмечает телеканал. Ранее глава Минфина Франции признал, что власти не смогут достичь поставленной цели по снижению инфляции бюджета в текущем году до 5%. На Кубани объявили штормовое предупреждение. В Краснодарском крае с 28 сентября по 1 октября ожидается ливни, град и сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду, сообщили в Центре мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Москве предстоящей ночью слабый дождь и до 11 градусов. Завтра днем в городе до 17 градусов.

0: Новости спорта.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. В эти минуты идет матч регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги, в котором Владивостокский «Адмирал» принимает нижнекамский «Нефтехимик». После второго периода впереди гости со счетом 3-2. Также стартовала встреча между Новосибирск-Сибирью и Ярославским «Локомотивом». Здесь в первом периоде счет пока не открыт. Российский голкипер Ярослав Аскаров стал второй звездой предсезонной встречи Национальной хоккейной лиги, в которой его Сан-Хосе Шаркс взял верх над Вегас Голден Найтс со счетом 4-2. Он отразил 27 бросков в створ ворот. Также у победителей шайбу забросил Дмитрий Орлов, результативный пас у Игоря Чернышова, у проигравших голевая передача в активе Ивана Барбашова. Флорида Пантерс уступила Tampa Bay Lightning 2-3 в серии буллитов. Несмотря на гол Матвея Шуравина, Чикаго Блэк Хоукс был сильнее. Сент-Луис Блюз 3-2. Победную шайбу забросил Роман Канцеров. В эти минуты продолжается четвертьфинал теннисного турнира в Ханчжоу между россиянином Андреем Рублевым и французом Юго Гастоном. В первой партии Рублев уступил 6-7, во второй взял верх 7-6, в третьей он впереди 5-1. Выступающий за Воронежский «Факел» на правах аренды из петербургского «Зенита» российский футболист Матвей Бардачев вошел в топ-10 центральных защитников мира в возрасте до 22 лет текущего сезона. 20-летний Бардачев занял в рейтинге 9 место. Это следует из анализа Международного центра спортивных исследований в футболе. Первая строчка у испанца Пау Кубарси из Барселоны. В эти минуты продолжается поединок 7-го тура первой лиги по футболу между Уфой и московским «Торпедо». После первого тайма счет не открыт. Футболист «Зенита» Нуралы Алип получил вторую оценку в матче сборной Казахстана с командой Фарерских островов. О выступлении легионеров из российской премьер-лиги футбольной лиги нации рассказывает Даниил Манагаров.
2: В игре с островитянами среди казахстанских игроков особенно выделялся дуэт центральных защитников. Алип, в отличие от партнера Ерланова, не забил, но совершил 3 отбора и выиграл 11 единоборств из 15. Портал SofaScore поставил зенитовцу за матч оценку 8,1. Краюк Ахмат Агылымжан Кенжебек тоже вышел в старте и особенно выделялся рвением идти в дриблинг. Однако лишь 2 удачные попытки обводок из 6 – это слишком скромно. Команде банально не хватило победного гола. Итог 1-1. Нападающий «Спартака» и сборной Албании Мирлинд Даку во встрече с белорусами появился на поле лишь ближе к концовке. Видимо, тому причина – проблема с игровой практикой в клубе. В атаке краснобелых сейчас всем заправляет костариканец Угальде. Тем не менее, взять очки команде Виктора Гончаренко не помог ни Кирилл Печенин из «Крыльев Советов», появившийся с первых минут, ни вышедший на замену после перерыва Антон Ковалев из «Факела». Балканцы в Тиране ожидаемо победили 2-0, однако легким для них этот матч точно не стал. Сборная Белоруссии свалила 23 раза, в 3 раза больше, чем пробила по воротам.
1: В эти минуты начался матч регулярного чемпионата баскетбольной единой лиги ВТБ между краснодарским «Локомотивом Кубанью» и красноярским «Енисеем». Во второй четверти счет 32-28 в пользу железнодорожников. Сегодня в программе «Мастера спорта» на нашей радиостанции гостем станет олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира по лыжным гонкам Никита Крюков. Не пропустите начало программы в 20:00 по московскому времени. Российский легкоатлет Дмитрий Неделин занял второе место на московском марафоне. У женщин серебро выиграла россиянка Луиза Лега. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Школьная программа для взрослых. Дорогие друзья, суббота, воскресенье, день хорошего семейного отдыха. Мы, в общем-то, в России еще не совсем привыкли к посещению так называемых тематических парков, поскольку их у нас мало. Вообще традиция тематических парков в мире, она довольно старая. И тематических, так называемых тематических парков появляется все больше и больше. И у нас сегодня интересный гость. Когда мне сказали, что к нам придет специалист по тематическим паркам, я так, ну как, а как можно быть специалистом по тематическим паркам? Это же это непонятно, что такое вообще, как? А потом я заглянул в телеграм-канал нашего сегодняшнего гостя Федора Хрома. Федор, здравствуйте.
1: Добрый день, Игорь, и рад поздороваться со всеми радиослушателями.
0: Пожалуйста, давайте отпиарьте, потому что я-то по ссылке зашел просто. В телеграм-канал. Как телеграм-канал называется?
1: Мой канал называется «Федор в теме». Рассказываю я о тематических парках, делюсь наблюдениями, открытиями, впечатлениями. И там довольно много историй, думаю, чуть больше, чем мы сегодня успеем обсудить.
0: Чуть-чуть больше, да. Нет, я на самом деле залип где-то минут на 40, наверное, честное слово. Нет, по идее, ведущий должен готовиться к эфиру. Мне было просто интересно. Так что спасибо вам, дорогие друзья, «Федор в теме». Скажите, Федор, а чего вас понесло-то вообще? Как вы увлеклись-то этим?
1: Вы знаете, это, наверное, с детства началась у меня эта история. Мне посчастливилось, когда мне было 11, моя мама отправила меня в Порт-Авентура. Uh-huh. Ни одного, конечно, с собой, с присмотром. Но затем многие годы я не был ни в одном тематическом парке.
0: Вы знаете, Федор, я прошу прощения, я так могу головой кивнуть, якобы я все знаю. Я не знаю, что такое Порт-Авентура.
1: Порт-Авентура – это крупный тематический парк, он находится под Барселоной, он входит в топ-5 самых крупнейших в Европе. Думаю, что в России он достаточно известен для тех, кто предпочитает пляжный отдых в Испании.
0: Дорогие друзья, вот, понимаете, я, честно говоря, больше в Альмерию. Альмерия – это другая вообще сторона Испании, поэтому я про Порт-Авентуру ничего не знал. А он тематический, он в честь чего, в честь кого вообще? Почему он вообще, что такое тематический парк? Вот и для меня, и для всех, кто впервые, ну, уже не впервые слышит это название. Ну, вот поподробнее.
1: Прекрасный вопрос, Игорь. Тематический парк – это целый мир развлечений, в котором сочетаются аттракционы, это обязательная часть программы, а также декорации, архитектура, музыка, национальная кухня и многие другие интересные истории.
0: Но, то есть, это не то, что с миру по нитке голодному, самому бедному рубашка, это вот именно с одной идеей какой-то, да? Ну, самый известный тематический парк, это, понятное дело, это диснеевский парк, это, ну, естественно.
1: Да, да, сеть Диснейленд, да, крупнейшая, да, сеть тематических парков в мире.
0: И, значит, вы побывали в Порт-Авентуре, и все, и свернулось. То есть, потом после этого, мама, хочу еще куда-нибудь.
1: Точно. Самое худшее, что может произойти с человеком, когда ему дадут конфетку, а потом, ну, больше не дают.
0: Ну, это ужасно. И что потом пошло? Я посмотрел по вашему телеграм-каналу, то есть вы объездили кучу тематических парков, ну, прежде всего, в Европе, но вообще во всем мире.
1: Да, это верно. Последние лет 15, я уже был большим мальчиком, когда вернулся к этой теме, последние лет 15 я путешествую по миру и посетил около 50 тематических парков. Обалдеть. На разных континентах.
0: Какой запомнился больше всего?
1: Ну, наиболее яркие впечатления, не считая того парка, который я уже озвучил, ну, наверное, да, это из европейских Фантазиаленд. Это находится в Германии, под Кёльном. И, безусловно, столица тематических парков мира – это территория под Орландо во Флориде.
0: То есть их там много?
1: О, да, их там по меньшей мере 8.
0: И чему они там, ну, в смысле, какие там идеи?
1: Диснейленд держит там хаб, ну, из четырех парков. Там есть хаб из трех парков компании Universal. И есть даже тематический парк Sea World. Он посвящен ознакомлению с мировым океаном.
0: Дорогие друзья, значит, объясняю. Вот, допустим, для того, чтобы сделать какой-нибудь Sea World, вам никакие права не нужны. А если вы вдруг где-нибудь, ну, в Подмосковье решили сделать Диснейленд, это серьезное нарушение авторских прав, поскольку все права на образы, которые присутствуют в Диснейлендах, принадлежат компании Disney. Ну, сейчас это, по-моему, Sony, я не помню. Ну, неважно. Вопрос не то, что на засыпку, он не желтый абсолютно. Я не был, то есть я был на этой территории, вот, я был в концертном зале, вот тот самый так называемый тематический парк, который является по площади самым крупным в Европе, вот у нас в Затоне Москве, он тематический или нет?
1: Полагаю, говорите про Остров Мечты.
0: Да, точно, Остров Мечты. Остров Мечты, да.
1: Безусловно, это тематический парк, один из двух в России. Остров Мечты посвящен сразу различным темам. Угу. Они заявляют про 15 тематических зон. Представляете, 15, из которых 10 под довольно скромной крышей. Среди популярных персонажей на территории Острова Мечты можно встретить черепашек-ниндзя, Маугли и даже Снежную Королеву.
0: Черепашек-ниндзя? Ой, какая прелесть! Серьезно? Совершенно. Небось, черепашки-ниндзя появились, но небось, недавно, да? Ну, скорее всего.
1: Сам парк существует всего 6 лет.
0: Ну, да. Черепашки-ниндзя, дорогие друзья, в общем, они появились наверняка в последние 4 года. Нет, я честно, нет, я просто всегда, понимаете, я за законность. И когда говорят, что а вот вы у нас воруете, и мы будем вас воровать, я противник этого. Хотя, знаете, про парк ничего этот сказать не могу, про Остров Мечты. Я там был только в концертном зале. Концертный зал там обалденный, с чумовым абсолютно звуком. Если там все так же хорошо, это прекрасно. Слушайте, а вот самый необычный тематический парк, который вы посещали, вы можете так сказать? Ну, они все необычные, конечно, Федор.
1: Наверное, самое необычное, что я могу выделить, это даже не сам парк, а конкретная тематическая зона.
0: Ну-ка.
1: В Universal можно окунуться в мир Гарри Поттера, походить по Косой аллее или прогуляться по деревне Хогсмид с полным погружением.
0: Это тоже во Флориде, что ли?
1: Это
0: в Америке?
1: Представлено в разных городах, не только в Америке. Угу. Есть такая возможность и в
0: Великобритании же должно быть, в Японии.
1: В Японии, совершенно верно, и даже в Китае.
0: Вот, о как! Я даже представить не могу, сколько авторские права на это стоили. Но это ладно, это не должно волновать посетителей. Я правильно понимаю, что вот основное отличие подобных тематических парков от, ну вот, наших старых советских парков аттракционов. Что такое советский парк аттракционов? Взрослые приводят детей, время от времени с ними катаются на колесе обозрения, ездят на машинках, но, в общем, приводят детей. А настоящие тематические парки – это полноценное семейное развлечение.
1: Совершенно верно. В обычном парке аттракционов вы выбираете, на чем покататься, как провести следующие пару минут. А в тематическом парке вы решаете, в какой мир отправиться. Если аттракцион дарит впечатление на очень короткое время, то тематический парк создает возможность провести там целый день.
0: Слушайте, а интересно, а есть тематические парки, которые заточены вот именно под взрослую аудиторию? Я не про секс сейчас говорю. Я просто подумал, что ну вот должны же быть тематические парки с аттракционами, которые заточены под Дикий Запад, ну, там, под вестерны. Их наверняка очень много.
1: Например, есть тематический парк про стимпанк. Это, очевидно, не детская тема.
0: Ну да, абсолютно.
1: Для гурманов.
0: Да. А где это?
1: Фантазия-ленд, я упоминал сегодня.
0: Это Токиоли. Вот там зона такая, да?
1: Территория, посвященная именно стимпанку, это уникальное явление.
0: Ну, да, вот знаете, вот я-то к этому спокойно отношусь. То есть я не горю желанием посещать, но вот то, что вы сказали, мне туда сразу захотелось поехать. Правда. Очень интересно. А у вас нет статистики посещений? Вот все-таки кто больше ходит? Женщины, мужчины, семьи? Никогда не занимались статистикой?
1: Тематические парки, они бывают разной направленности. Uh-huh. Есть семейные тематические парки. Это обычно именно семьи с детьми, детьми школьного возраста, младшего школьного возраста, например, тот же Диснейленд.
0: Ну, конечно.
1: Да. Есть тематические парки, которые больше ориентированы на любители адреналина, то есть это такие подростковые аудитории, но во всех случаях абсолютно в хорошем тематическом парке всегда встретите взрослых, которые без всяких детей на вольном выпасе пытаются самостоятельно получить интересные впечатления.
0: Ну, знаете, ничего удивительного, потому как я вот подумал, я не знаю, уменьшается ли количество, не про стимпанк вообще, количество панков в мире, но я молодежи запанкованный, вижу очень много в Москве, довольно много. Вот, и читаю там паблики панковские. Но первым панком уже сильно за 60 и за 70. Вот поэтому абсолютно взрослое даже такое староческое развлечение. Слушайте, а если бы вот к вам бы пришли, Федор, и сказали: Федор, а посоветуйте нам идею хорошего тематического парка для России. Одну идею. Не то, что много идей, много зон. Вот именно одна зона, одна большая зона. Я понимаю, вот это вопрос на засыпку.
1: Вопрос, правда, интересный. Первое, что бы я предложил, наверное, обратиться к русскому фольклору, к каким-то сказкам, но эта тема уже развита в Сочи парк.
0: Да, да.
1: Поэтому следующий вариант, наверное, более традиционный, что-то из мира кино. У нас очень богатое прошлое и настоящее в киноиндустрии.
0: То есть вы в кинопарке не были, да? И не надо. И не надо, там скучно. Вот там ничего нет. Я-то, честно говоря, надеялся, когда построили кинопарк, как-то Калужское шоссе называется, ну, за Троицком, да, я-то подумал, ой, не надо. Нет, я им желаю удачи всяческой. Я-то надеялся, что там будет воссоздан весь мир, традиционный мир советского и российского кино. Но поскольку это... Они это сделают, но только не скоро очень, потому как гигантские затраты. Вот, но дай бог им двигаться в этом направлении. С вашего позволения, мы сейчас прервемся буквально на полторы минуты и вернемся к нашему разговору о тематических парках.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
1: Ваш внук сбил человека.
2: Зафиксирована попытка смены номера мобильного банка.
1: Сообщаю, что ваш счет заблокирован.
3: Валентина Семеновна, здравствуйте. Это служба безопасности банка. На вас оформлен кредит.
4: Молодой человек, а у нас в деревне на слово не верят.
5: Будь как баба Валя, не дай себя обмануть.
0: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
6: Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Школьная программа для взрослых.
7: Возвращаясь к тематическим паркам, слушайте, а началось все... На самом деле, я читал по истории тематических парков в вашем телеграм-канале сегодня, но забыл. Вот. С чего началось-то все? Не с Диснейленда, еще раньше?
8: Ну, смотрите, Игорь, первые ярмарочные точки развлечения, они начали появляться еще в 18-19 веке. Да. Это такая для Европы популярная культура проведения досуга. Но именно революция в этой индустрии, ее осуществил Walt Disney, который в большей степени известен как мультипликатор, да, и обладатель множества Оскаров, но на самом деле он создал целую новую индустрию, тематические парки, как мы их знаем сегодня.
7: Ну, даже не... Причем не только тематические... Ну, то есть, я даже не знаю, это даже франшизы нельзя назвать. Это больше, чем франшиза, это мега-франшиза. Вот, когда герои твоих анимационных фильмов присутствуют везде. Просто везде. Это потрясающе. Слушайте, а я чисто случайно, я прочитал... Ну, не у вас в паблике, давно, еще несколько лет назад, что вообще тематические парки, это последние несколько десятков лет, это этим фанатеют японцы. Это так или нет?
8: В Японии Диснейленд существует уже лет 40, и Universal открылся там, и, собственно, национальная индустрия тоже достаточно развита. Но наиболее бурное развитие в последние лет 10
7: Китай,
8: тематические парки – это Китай и Ближний Восток.
7: И Ближний Восток. Ну, ты богатый Ближний Восток.
8: Богатый, ну, Ближний, конечно, Восток.
7: Ой, а что там у них есть? В Эмиратах каких-нибудь еще? Что там у них
8: есть? В Арабских Эмиратах можно в Абу-Даби, в Дубае провести время сразу в 6 тематических парков. Из известных брендов там находится Legoland. Но это более детская такая,
7: ну, конечно,
8: ниша.
7: Да.
8: В Саудовской Аравии открылся год назад один из парков глобальной сети Six Flags, первый за пределами Северной Америки.
7: Six Flags, я не знаю.
8: Six Flags – крупный парк развлечений, которым уклон ставится именно на американские горки или роллер-костеры, как их называют профессионалы индустрии.
7: Ах, вот почему про роллер-костеры-то у вас так много. То есть вы, судя по всему, вы фанатеете от этого, да?
8: Я люблю тематические парки целиком,
7: вообще,
8: но роллер-костер – это моя любимая изюминка. Но это главная часть любого парка.
7: Ну да. Дорогие друзья, мы очень любим в России говорить, что на самом деле это не американские горки, это русские горки. Понимаете, в общем, да. Изначально вот катание на санях – это Россия, потом на тележках – это тоже Россия, Нижегородская ярмарка – Но вот в таких масштабах это Америка. Вот. Ну, потому как, когда ты на это смотришь, вы знаете, я до сих пор вспоминаю один абсолютно идиотский, ну как идиотский, я люблю этот фильм «Парни, что надо», и герой Дэвида Сазерленда, человек, который раньше проектировал космические корабли, сейчас проектирует аттракционы. Это нормально.
8: Аттракционы – это очень сложная технология. Не то слово. В которых много заточено на безопасность, я думаю, не меньше, чем в космическом корабле.
7: Да, вы знаете, и побольше, поскольку в космическом корабле там летит там максимум 7 человек. Вот, а здесь каждый день сотни проходят через этот аттракцион. И любая поломка аттракциона, не дай бог, с человеческими жертвами. Ну, парк можно закрывать после этого.
8: К счастью, это крайне редкое явление.
7: Крайне редкое явление, потому что вкладываются, когда мы говорим, что в такую индустрию вкладываются большие деньги, это значит, вкладываются большие деньги в мозги и в безопасность. Вы верите? Ну, это не желтый вопрос от журналиста. Просто вы верите в то, что у нас это получит свое развитие? Пока этого мало, к сожалению. Хотелось бы больше.
8: У нас получаются хорошие первые шаги в России. Два настоящих тематических парка, они продолжают развиваться. И тот же «Остров мечты», ну, недавно, да, открыл дополнительные территории. Серьезно? Предлагая, да, теперь, да, больше аттракционов и различных миров, впечатлений, эмоций для своих гостей.
7: Я, кстати, хочу сказать огромное спасибо не московскому подходу, абсолютно не московскому подходу строителю. Вообще, ну вот, не знаю, и властям Москвы, и владельцам этой территории. Знаете, там большая парковка автомобильная. Это удивительная вещь. Когда ты приезжаешь в любое место массовых мероприятий в Москве, ты понимаешь, что зря ты приехал на машине. А вот там в любое время, ну, разумеется, парковка платная. Но это не вопрос. Можешь припарковаться. Слушайте, вот когда вы посещаете буржуйские тематические парки, сколько вы там времени проводите? Вы же уже все видели.
8: Ну, смотрите, минимум это один полный день.
7: Минимум, да?
8: Да, так, угу, чтобы успеть вобрать все, что, угу, можно. А если совсем не торопиться, прогуляться, фотографии
7: это
8: сделать.
7: Это даже 2-3 дня, да?
8: Да, это хорошие выходные.
7: Ну да, это дорогое развлечение, ничего не поделаешь. Плюс с визами проблемы. Ну ничего, пока испанцы, греки, французы дают, все нормально. Вы, как бы сказать, вот вообще это тема здорового патриотизма. Потому что для любого американца, самый известный американец, наверное, после Линкольна, это та самая мышь диснеевская. Ну, правда. Вот стоит ли задумываться именно о кормлении здорового патриотизма с помощью тематических парков? Сработает, нет?
8: Это возможно. Любые позитивные впечатления, которые человек испытывает, в том числе на территории своей родины, они всегда воспитывают в нем доброе отношение, ну, да, к стране, в которой он живет.
7: Я очень люблю, не очень люблю, я на самом деле, я с чебурашками ниндзя, извините, с черепашками ниндзя, я познакомился уже в очень зрелом возрасте, поэтому я к ним абсолютно равнодушен. Вот, делать парки исключительно из колобков, я думаю, что, ну, это тупиковая идея. Очень хотелось бы, чтобы это, в общем, индустрия развлечений, чтобы наша индустрия развлечений, она была креативна. Вот. Я думаю, что создать новую можно очень много. Но, знаете, Федор, это я не как комплимент вам. Я сегодня только с вами познакомился, но говорю, 40 минут я сидел в вашем телеграм-канале. Если вот для создания подобных тематических парков будут привлекать людей, а их очень мало. Я вот с Федором знаком. Будут привлекать вас, наша индустрия получит только плюс. Спасибо вам большое.
8: Спасибо, Игорь, мне было приятно.

В Москве 14 часов. Новости. Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские военные установили контроль над населенным пунктом Хрипуны Харьковской области. Подразделения группировки войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения формирования ВСУ на северо-востоке Харьковской области. Также ведутся бои за освобождение населенных пунктов Нестерная, Лукашова и Грачевка. В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются бои за населенный пункт Приколотная Харьковской области. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял за сутки более 300 военнослужащих. Вооруженные силы России предотвратили две попытки ВСУ выйти из окружения в районе Нефедовки Харьковской области. Также нанесены удары по объектам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры Украины. За сутки сбиты более 500 беспилотников ВСУ. Подразделения киевского режима в зоне специальной военной операции в течение суток потеряли более 1500 военнослужащих, говорится в сводке Министерства обороны России. Вооруженные силы России в ходе ночных ударов поразили логистический центр «Залмер Групп» в Киевской области, где осуществлялось хранение и распределение западной военной помощи в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны. Российские военные также поразили штаб военно-морской базы «Восток» ВМС Украины в порту Килия в Одесской области и пункт базирования Государственной пограничной службы Украины, а также логистический центр «Дрон Каллинж» в городе Ильичевка, на территории которого осуществлялось хранение FPV-перехватчиков. В результате ударов в Киеве пораженный центр обработки данных «Водафон», предоставляющий услуги связи ВСУ, в том числе передачи разведданных. Британская контртеррористическая полиция расследует инцидент на авиабазе «Фэрфорд», используемый американскими военными. Ранее британская полиция сообщила о крупном инциденте возле авиабазы. Несколько мужчин были задержаны по подозрению в нарушении закона о взрывчатых веществах, а специалисты по обезвреживанию взрывчатых устройств осмотрели несколько машин. В канцелярии премьер-министра Энди Дернама заявили, что премьер-министр осведомлен об инциденте и следит за развитием ситуации. База «Фэрфорд» – единственная в Европе база, на которую садятся американские стратегические бомбардировщики. Оттуда они летали в том числе бомбить Ирак и Югославию. В России могут пересмотреть правила возврата товаров, купленных онлайн, в связи с тем, что продавцы на маркетплейсах сталкиваются со злоупотреблениями со стороны покупателей, которые возвращают товары ненадлежащего качества. Как заявил РИА Новостям глава Центра стратегических разработок Павел Смелов, целесообразно ограничить возврат отдельной категории товаров, которые нельзя вернуть и в обычной онлайн-рознице, например, продукты в питании и лекарственных средств. Что касается парфюмерии, косметики, электроники и некоторых других категорий, разумно приблизить порядок возврата к правилам традиционной торговли после того, как покупатель осмотрел товар и подтвердил его получение, считает глава Центра стратегических разработок.

0: 28 тысяч особей. На втором месте – полевой воробей. Старое бабье лето ожидается в столице. На следующей неделе в городе прогнозируется солнечная погода и до плюс 18 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Однако в ночь на понедельник в Москве пройдет дождь, утром ожидается туман. В последнее воскресенье сентября в Москве и Московской области ожидается сухая и солнечная погода.
1: На следующей неделе солнечный антициклон обеспечит нас идеальной золотой осенью. Воздух будет прогреваться до плюс 13-18. Такое состояние атмосферы может продлиться примерно до 10 суток, что вдвое больше нормы. Грядущее старое бабье лето будет претендовать на звание самого продолжительного в истории метеонаблюдений. При таком сценарии наступление коммунальной осени, когда среднесуточная температура становится ниже плюс 8 градусов, будет сдвинуто ближе к середине месяца.
0: Средняя температура в сентябре в Москве опережает климатическую норму на 2 с лишним градуса. По осадкам наблюдается дефицит почти на 30%. Бывший президент США Барак Обама стал рекордсменом среди американских лидеров по числу существ, названных в его честь. Его имя получили по меньшей мере 14 видов, следует из научных публикаций, передает РИА Новости. Среди тезок Обамы есть несколько рыб и пауков, пчела, жук, морской слизень, птица, лишайник и даже организм, живший около 550 миллионов лет назад. Имя бывшего президента США получил и кровяной паразитический червь, обнаруженный у пресноводных черепах в Малайзии. Ближайшим соперником Обамы по числу названных в его честь животных считается президент США Теодор Рузвельт. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге завтра ожидается ясная погода, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 8-10 градусов, днем до плюс 17. В Москве предстоящую ночь местами слабый дождь, температура воздуха от 9 до 11. Завтра в столице днем переменная облачность, без осадков и около 17 градусов.

Школьная программа для взрослых. Дорогие друзья, огромное спасибо вам за ваше внимание к нашим программам. Вот мы разговаривали с Федором Хром о тематических парках. Наталья написала: «Добрый день, Игорь, посмотрите, у нас в Ростовской области парк Лога», Наталья пишет. Парк Лога — это не тематический парк, это ландшафтный парк. Вот, я посмотрел. Ну, знаете, это лично мое мнение. Мне кажется, что на территории тематического парка недопустимо размещать образцы вооружений, даже если они красиво раскрашены, как мне кажется. Вот. Да и плюс к этому, понимаете, у нас многоконфессиональная страна, у нас много и атеистов. Если, ну, размещать культовые сооружения в местах развлечений, на мой взгляд, это неправильно. Но опять же, решать тому, кто это строит, тому, кто это посещает. Вот. Плюс к этому тематический парк Лога. Несмотря на то, что построили дорогу специальную, которая от М4 идет. Там, понимаете, в Каменск-Шахтинском там всегда пробки летом, понимаете? А по субботам-воскресеньям еще из этого парка они увеличиваются. Ну, дай бог рассосется. Дорогие друзья, надеюсь, не рассосется ваш интерес, прошу прощения за сниженную лексику, не рассосется ваш интерес к нашей викторине «Кот ученый». Если хотите принять в ней участие и просто поговорить, похвастаться своими знаниями, поделиться своими знаниями и просто побеседовать, понимаете, это самое главное. Используя любой мессенджер, отправьте, пожалуйста, сообщение «Игра», но не забудьте указать свой номер телефона на наш номер 8-967-103-55.

0: Школьная программа для взрослых.
1: У меня такое ощущение, что эту мелодию я слышал в другой песне. Хотя я могу уж ошибаться. Хотя, ну, с другой стороны, что-то народное. Вот, заимствовать народную музыку и вставлять в поп-музыку – это нормально абсолютно. Это популяризация, не более того. Дорогие друзья, если у вас есть желание поучаствовать в нашей викторине, которая называется «Кот ученый», викторина так названа в честь кота Василия, кота, который сказки рассказывал на всех языках мира у братьев Стругацких. Милости просим, 8-9-6-7-103-5-5-3-3, просто пришлите слово «игра», но не забудьте указать свой номер телефона. А у нас Георгий. Георгий, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Игорь.
1: Георгий, абсолютно идиотский вопрос. Температура кипения железа. Феррума.
2: Феррума что-то много.
1: Конечно, много.
2: Да, плавление 1539, что ли, а кипение...
1: 38, но это не важно. 38? Ну, это не важно, 38,
2: 38. Ну, не важно.
1: А вот кипение.
2: Кипение.
1: Ну, как вы думаете? Нет, это же помнить не обязательно.
2: Ну, да, я вот именно думаю, потому что знать-то этого не знаю. Ну, 1005, наверное, градусов.
1: Да не, ну, все-таки поменьше, чем 5000. Нет, разумеется, я тоже этого не знал. Я об этом узнал, только это я просто выписал из сети. 2862 градуса. Вот.
2: Ну, тоже хорошо.
1: Да не то слово, страшно просто. Страшно. Слушайте, вопрос по астрономии довольно простой. Это даже не по астрономии, Георгий, а по освоению космического пространства.
2: Ага.
1: Когда состоялся первый пилотируемый полет китайского космического корабля «Шэньчжоу»? Китайцы сейчас претендуют на лидерство в так называемой космической гонке. Это касается и Луны, и Марса, и орбитального освоения.
2: Может, даже и не беспочвенно они претендуют.
1: Да, конечно, почвенно. Они скоро вообще почвенно. лидеры всего будут. Конечно, молодцы.
2: Да, да. Шэньчжоу, да, они называются тайконавты. У них...
1: Ну, как вы думаете?
2: Когда это было...
1: Ну, это вообще Шэньчжоу – это программа. Сначала первый Шэньчжоу, Шэньчжоу-1, который, собственно говоря, очень сильно напоминал Союз, и, в общем-то, и до сих пор сильно напоминает Союз, естественно. Вот, Шэньчжоу-1, Шэньчжоу-2, Шэньчжоу-3, Шэньчжоу-4, они летали без пилотов, без тайконавтов. Вот, Шэньчжоу-5, как вы думаете, вот когда первый тайконавт оказался на орбите нашей планеты? Как вы думаете?
2: Лет 20 тому назад, может.
1: Ну, чуть больше, да, действительно. Чуть больше. Это было в октябре 2003 года. Всего 23 года назад. Всего.
2: Да, первый.
1: Да. А сейчас мама не горюй.
2: Да.
1: Слушайте, вопрос по истории. Когда мы говорим о такой... экономической модели помощи нашей стране во время Второй мировой войны, не только Великой Отечественной, Второй мировой войны. Когда мы говорим о ленд-лизе, мы, разумеется, прежде всего вспоминаем Соединенные Штаты Америки, которые оказали самую... Ну, это помощью нельзя, ну, это помощь, но это такая своеобразная помощь все-таки. Вот. Значит, ну, какие страны еще участвовали в программе ленд-лиза? Не только Америка.
2: Ну, конечно, Великобритания.
1: Правильно. И еще была третья страна.
2: Еще.
1: Ну, как вы думаете? Опять же.
2: Еще так, думаю, возможно, с американского континента. Возможно, Бразилия.
1: Да вы че? Понимаете, Бразилия стала... экономически очень развитой страной только после 60-х годов. Вы что? Это во-первых. Во-вторых, что Бразилия, что Мексика. Нельзя сказать, что они были сильно германо-ориентированы, но в Мексике была гигантская община немецкая. гигантская, в Бразилии большая. В общем, никакой симпатии к Советскому Союзу ни Бразилия, ни Мексика, ни Аргентина, которой тоже, в общем, звезд с неба не хватало. Канада. Член британского содружества. Вот. Нет, разумеется, львиная доля ленд-лиза — это американские Соединенные Штаты. Вот. На втором месте это Великобритания. Вот. И Канада на третьем месте. Канада внесла примерно 1.5% в ленд-лизовскую помощь. Спасибо. Спасибо вам огромное.
2: Помогали еще страны. Монголия помогала, но это уже не ленд-лиз, это уже отдельно.
1: Нет, это другое. Ленд-лиз, слушайте, вы же знаете, что вообще мы по ленд-лизу расплатились только в 90-е годы. Последние выплаты датированы 95-м, то ли 96-м годом. Там все-таки за это пришлось выплачивать деньги. Это первое. Второе. Большое количество военной техники пришлось возвращать, причем возвращать в укомплектованном виде. Разумеется, гораздо меньше половины, то есть там процентов 5-6 военной техники было возвращено. Вот. Но тем не менее, причем американцы требовали, ну это естественно, то есть мы на это шли, требовали в укомплектованном виде. То есть если поставлялся Виллис, у Виллиса там канистры, лопатки, ведра, вот с лопатками и ведрами надо было возвращать. Вот. И выплачивать за то, что не возвращали, и выплачивать за аренду. Последние выплаты, причем, если я не ошибаюсь, здесь меня можно поправить, то есть, возможно, я ошибаюсь. Вот, кстати, Канаде мы не выплатили вообще ничего, они не требовали. Вот. Великобритании тоже какие-то копейки, вот, а американцам, ну, довольно приличную сумму. Спасибо вам. Виктор с нами. Виктор, здравствуйте.
3: Добрый день, Игорь.
1: Виктор, а скажите, пожалуйста, как вы думаете, если вам задам вопрос по спорту?
3: Да, давайте.
1: Дело было так. Я просыпаюсь с утра, и у меня в голове вертится фамилия одна. Просто думаю, что это такое вообще? Что за фамилия у меня вертится в голове? Наливаю себе кофе, про сигарету умолчу, нас могут слушать дети. Вот, открываю новостную ленту и вижу фамилию этого спортсмена, там с ним кое-что случилось, ну, то есть он высказался по поводу. Вот. Это было вчера. Фамилия его Ферстаппен. Кто такой? Макс?
3: Гонщик Формулы-1.
1: Как вы просто так же. А что с ним случилось? Что я про него прочитал? Ну, не, на 5-то вы ответили, вы молодец, Виктор. Что я про него прочитал? Это чтобы на 6 ответить.
3: Слушайте, я что-то в последнее время, вот как бы последний год-то не увлекаюсь формулой и как-то выпал из этого информационного фона.
1: Понятно.
3: Вот. А так, ну, я не знаю, может, заявил, что из РДБ уходит, либо еще что-то.
1: Да не, ну, молодой очень, вы что?
3: Не то чтобы из спорта уходит, а и команда, может, меняет. Вот это, наверное,
1: там все нормально у него с Red Bull'ом, там все. Не, дело в том, что в пятницу в Баку на квалификации он очень плохо выступил. И когда к нему обратились журналисты, он не стал подбирать слова. Вот. И об этом написали все. Я не буду его цитировать. Ну, то есть, он все сказал, что думает по поводу машины. Сказал все, что думает по поводу механиков команды Red Bull Racing. Ну, потом, правда, извинился перед своими. Вот. Ну, была такая история. Отлично, прекрасно. Как вы думаете, у кого, вопрос по биологии, у кого на Земле самое большое сердце? Небольшое сердце, а действительно большое сердце. Знаете, говорят, у него большое сердце. Нет, самое большое сердце у кого?
3: Синий кит.
1: Правильно. А как вы думаете, сколько весит сердце синего кита? Ну, как вы думаете?
3: Ой, я забыл. Так.
1: Ну, давайте пальцем в небо, чё? Ну, Виктор, ну, просто пальцем.
3: Ну, не знаю, килограмм 50, я не знаю, там.
1: Знаете, я думаю, что у него глаз 50 килограмм весит. 700 килограмм в среднем.
3: Ух ты.
1: 700 килограмм. Да громад, ну, синий кит, он же...
3: Насос.
1: Самое большое млекопитающее на Земле... Не только млекопитающее, вообще живое существо на Земле. С вашего позволения мы прервемся и вернемся к нашему разговору и игре после новостей спорта.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о глаголах прошедшего времени и убедимся в том, что даже самые простые слова могут быть коварными и вызывать затруднения. Начнем с глагола «начать», вернее «начаться». И послушаем гостя школьной программы для взрослых Сергея Пищулова.
2: 14:00 начался огромный парад вдоль набережной.
1: Начался неверно, правильно, начался. Ударение в этом слове падает на последний слог, поближе к возвратной части «ся». Следующий глагол прошедшего времени представит нам ведущий Сергей Стилавин. Слушаем.
3: Если эти люди действовали по заданию, соответственно, какого-то черного коллекционера или белого, но который нанял, так сказать, вот воров.
1: Нанял. Неверно. Правильно, нанял. Ударение в этом слове падает на первый слог во всех формах прошедшего времени, кроме женского рода. Он нанял, оно наняло, они наняли, но она наняла. Далее мы разберем несколько примеров глаголов среднего рода, все того же прошедшего времени. Слушаем Алину Аксенову, гостью программы «Физики и лирики».
4: Это такая, знаете, такое требование, такая претензия во многом буржуазной публики, которая потребляет искусство. А во-вторых, это что-то, что загнало искусство в тупик.
1: Загнало, неверно. Правильный вариант – загнало. И здесь есть одна общая тенденция. В проблемных словах прошедшего времени среднего рода, то есть там, где мы сомневаемся, ударение на окончании не ставим категорически. Поэтому только загнало. И давайте проверим следующее слово от Дарьи Сивашенковой, гостьи утреннего шоу.
5: В отличие от язычества, от того, что было до христианства, именно христианство собрало наш народ воедино.
1: Собрало, неверно. А правильно, как вы, наверное, уже догадались, собрало. Опять же, убираем ударение с окончания, однозначно. Только собрало и никак иначе. И еще один пример в тему от Александра Пикуленко, эксперта программы «Ассамблея автомобилистов».
6: Вот чтобы настроить карбюратор на хорошие пусковые качества для зимы, чтобы он ездил, то это заняло где-то пару дней работы на стенде.
7: Неплохо.
1: Нет, плохо, потому что не заняло, а заняло. Ударение не ставим на окончание ни в коем случае. Ну и давайте повторим сегодняшние проблемные глаголы. Начался, ударение на возвратную часть «ся». Нанял, ударяем приставку. Заняло, собрало, загнало. В среднем роде прошедшего времени окончание не ударяем. И на этом наш выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами здесь, но продолжить общение мы можем в мессенджере Макс. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка. Реклама.
8: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь. А она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик. В сумерках, в дождь, уставший. И не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
11: Ёжик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ёжик.
12: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
13: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
14: Рекламные службы 495-105-5244.

0: в Москве 14:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Армия России за сутки вела наступательные действия в Доброполе, в ДНР. Продолжив уничтожение окруженных сил ВСУ, уничтожено более 30 боевиков, сообщил в воскресенье Минобороны. Освобождено 94 здания. В течение суток противник попыток прорыва из окружения не предпринимал. Российское военное руководство также сегодня сообщило об установлении контроля над Хрипунами. Силы ПВО за сутки уничтожили более 500 беспилотников, 4 авиационные бомбы и реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймерс». Минобороны отметило, что в течение ночи поражены были объекты логистики в Киевской, Николаевской и Одесской областях. Владимир Путин на следующей неделе примет участие в заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», сообщает «Вести». Как заявил журналист Павел Зарубин, на заседании клуба президент встретится с главой ЦИК, лидерами политических партий. В прошлые годы при начале работы новых составов парламента Путин приезжал в Госдуму. Ожидается также региональная поездка президента и международные контакты на предстоящей неделе. Ранее рабочая группа по подготовке первого заседания Госдумы сообщила, что направила приглашение на 30 сентября Владимиру Путину, премьер-министру Михаилу Мишустину и председателю Совета Федерации Валентину Матвиенко. Возможное предоставление американским предпринимателям Элоном Маском спутниковых систем Starlink для нанесения ударов вглубь территории России было бы очень опасным и опрометчивым шагом. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков «Вестям». Представитель Кремля также отметил, что есть основания говорить о том, что группировка спутников «Рассвет», российский аналог Starlink, заработает эффективно как можно скорее. В марте российская аэрокосмическая компания вывела на орбиту 16 спутников низкоорбитальной группировки «Рассвет». В июле состоялся второй пакетный запуск космических аппаратов. Целевой срок начала коммерческой эксплуатации сервиса широкополосной спутниковой передачи данных на базе низкоорбитальной группировки 2027 год. Военно-морские силы корпуса стражи Исламской революции перехватили в Ормузском проливе американский автономный подводный аппарат. Это уже второй подводный беспилотник США, захваченный иранскими военными. Бойцы ВМС КСИР в ходе сложной операции с использованием средств радиоэлектронной борьбы и разведданных смогли перехватить передовой беспилотник США, который осуществлял шпионскую деятельность в Ормузском проливе. Подводный аппарат взят в качестве трофея и находится в распоряжении специалистов для извлечения информации, говорится в заявлении КСИР, сообщает ТАСС. А государственный долг Украины за месяц вырос примерно на 4-5 миллиардов долларов и к концу сентября составляет около 223 миллиардов. Это следует из расчетов ТАСС на основе данных Министерства финансов страны. К концу текущего года Минфин Украины ожидает его рост примерно до 240 миллиардов долларов, а к концу 2027 года до уровня не менее 290 миллиардов. В результате к концу текущего года на одного украинца будет приходиться 8,5 тысяч долларов. Ведущий разработчик искусственного интеллекта OpenAI приостановил обучение своих самых эффективных моделей до решения проблем с безопасностью, а именно до тех пор, когда будет уверена, что у нее есть дополнительные меры защиты, сообщает портал Axios со ссылкой на представителя компании. Исследователи из OpenAI и Anthropic, а также эксперты в области безопасности, сейчас расследуют десятки тысяч инцидентов, связанных с действиями ИИ-агентов, которые можно расценить как проблематичные. Источники сообщили Axios, что проблема включает в себя обход защитных механизмов, выход из песочниц, взлом сайтов, а также попытки обойти модераторов. При этом подобные инциденты происходили как во время внутренних тестирований, так и в реальных условиях. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков, ночью от 8 до 10, днем в городе максимум плюс 17 градусов. В Москве сейчас около 18 градусов, предстоящую ночью местами слабый дождь, ночью 9-11, завтра в городе до 17-15 градусов.

0: Новости спорта.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. В эти минуты продолжается матч регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги, в котором Новосибирская Сибирь принимает Ярославский Локомотив. Здесь во втором периоде впереди железнодорожники. 1-0 благодаря точному броску Джованни Фьоре. Ранее Владивостокский Адмирал дома уступил Нижнекамскому Нефтехимику 3-5. У хозяев отличились Егор Чизганов, Илья Морозов и Иван Муранов. У нижнекамцев дубль оформил Андрей Белозеров. По шайбе забросили Дамир Жафяров, Матвей Надворный и Александр Петунин. Российские хоккеисты результативно провели заключительные контрольные матчи Национальной хоккейной лиги. Валерий Нечушкин снова забил за Columbus Blue Jackets. Роман Канцеров отличился за Chicago Blackhawks. А Арсений Грицук за New Jersey Devils. С подробностями Дмитрий Сухинин.
2: Валерий Нечушкин очень быстро освоился после перехода из Колорадо. Коламбус обыграл Детройт 4-2. Валерий набрал 2 очка. В конце первого периода Чарли Койл перехватил шайбу и нашел Нечушкина в центре зоны. Бросок в касание точно в верхний угол. Еще одно очко россиянин получил за результативную передачу. Это его второй матч за Коламбус и второй гол. До этого он забил Питтсбургу. Североамериканские обозреватели ожидают увидеть Нечушкина во втором звене. Чикаго победил Сент-Луис 3-2. Роман Канцеров реализовал большинство, получил поперечную передачу от Тайлера Бертуцци и удобной руки переиграл вратаря. Это его первый гол на домашней арене Blackhawks. По ходу лагеря Джефф Блэшел ставил Канцерову даже в первое звено с Фрэнком Назаром и Патриком Кейном и отмечал, что россиянин хорошо читает игру. Нью-Джерси выиграл у Айлендерс 4-1. Грицук забил Илье Сорокину уже через 42 секунды после начала второго периода. Завершил атаку сходу броском из левого круга. Еще через 19 секунд Дэвилс забросили снова. У Сан-Хосе отличились сразу двое. Дмитрий Орлов открыл счет в большинстве броском от синей линии, а Ярослав Аскаров отразил 28 бросков. Шаркс победил Вегас 4-2. Ну а 19-летний защитник Матвей Шуравин забил первую шайбу в этой предсезонке за Флориду. Его бросок от синей линии вывел Пантерс вперед в игре с Тампой, хотя матч они затем проиграли по буллитам 2-3.
1: В эти минуты продолжается четвертьфинал теннисного турнира в Ханчжоу между россиянином Романом Сафиуллиным и китайцем Бу Юньчао Кете. В первой партии счет 6-3 стал, а вторая партия начнется вот-вот. Ранее в полуфинал этих же соревнований пробился Андрей Рублев, который взял верх над французом Юго Гастоном 6-7, 7-6, 6-1. Уфа и московская «Торпедо» разошлись миром со счетом 0-0 в матче 7-го тура первой лиги по футболу. Уфимцы поднялись на 7-ю строчку турнирной таблицы, а столичный клуб остался 6-м. В эти минуты идет матч регулярного чемпионата баскетбольной единой лиги ВТБ между краснодарским «Локомотивом» Кубанью и красноярским «Енисеем». В четвертой четверти счет 71-60 в пользу железнодорожников. Сегодня в программе «Мастера спорта» на нашей радиостанции гостем станет олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира по лыжным гонкам Никита Крюков. Не пропустите начало программы в 20:00 по московскому времени. Московская «Динамо» стала обладателем Кубка России по регби. Бело-голубые обыграли в финале красноярский «Енисей СТМ» со счетом 31-26. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: Меня зовут Краснов Андрей Николаевич.
4: Это профессор Краснов, лучший диагност.
5: Позовите Краснова срочно,
6: если бы не Краснов.
4: Профессор Краснов.
7: Краснов.
8: Краснов.
9: Краснов.
10: Краснов.
11: Медицинская драма «Доктор Краснов». Новые серии с понедельника в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 16+.
12: Программа для взрослых.
13: Господин Ружейников, пишет Александр Поддубровский, как всегда размышляет, как последняя инстанция о том, что не знает. Последняя инстанция размышлять Александр не может. Вот, ну, я действительно, я, наверное, перепутал два парка, Лога и второй, вот, я просто там в пробке стоял, понимаете, все это видно очень с дороги, с М4, вот, но я против любых вооружений в тематических парках развлечений, вот, любых, ну, пацифист я, что ж поделаешь, а у нас Виктор. Виктор.
14: Здесь, да.
13: Скажите, а Виктор может быть пацифистом? Ну, чисто, чисто теоретически. Вроде как победитель, но пацифист. Правильно?
0: Мирный воин, да.
13: Ну да, мирный воин. Слушайте, вопрос очень непростой на самом деле. Я вам честно могу сказать, это слово я знал. Не все ответы, у меня иногда есть вопросы в викторинах, то есть я вот сам этого не знаю, ищу в интернете, нахожу и, значит, сам что-то узнаю. Но это слово я знал, правда, но оно редко встречается. И вообще это архаизм. Сейчас это слово не употребляется. Извет. Как вы думаете, что скрывалось под словом извет, ну, лет 300-400 назад. Я так думаю, что оно встречалось еще в 19 веке в начале.
0: Даже предположить, наверное, нет у меня предположений. Извет.
13: Извет. Знаете, извет – это наговор, клевета, но не просто вот муж оклеветал жену перед ее мамой, к примеру. Нет. Это наговор, который человек несет властям. С определенной целью. Донос, проще говоря. Донос. Это донос.
0: Понятно.
13: Вот, причем донос... ну сейчас это слово не употребляется. Донос заведомо ложный. Потому как в слове «донос», строго говоря, ничего плохого нет. То есть вы увидели там, вы стали свидетелем какого-нибудь преступления. И вы на это донесли. Старое слово. Это не значит, что вы, я не люблю слово стукач, это не значит, что вы стукач. Вы добропорядочный гражданин. Вот. Ну, собственно говоря, вы увидели пьяного водителя. Вот. И вы гаишникам об этом сказали. Это донос. Вот. Но извет – это донос заведомо ложный. Спасибо. Виктор, спасибо вам большое.
0: Спасибо.
13: Удачи вам. Дорогие друзья, 8-9-6-7-103-5-5-3-3. А у нас Ольга есть. И Степан, причем вот эта семейная пара, судя по всему. Наверное, да? Ольга, Степан, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Игорь.
6: Здравствуйте, Игорь Владимирович.
13: Отлично.
5: Рады приветствовать.
13: Можно без
5: вас. Спасибо. Спасибо вам большое. Всегда с вами интересно.
13: Спасибо вам. Большое. Спасибо. И с вами интересно. Это я, извините, Ольга, Степан, это я говорю о всех наших радиослушателях. Очень простой вопрос по литературе. Ну, правда простой, честное слово. Причем из школьной программы. Не для взрослых, а просто из школьной программы. Кто такой Федор Иванович Долохов?
6: Наверное, писатель.
13: Нет. Не было такого писателя.
5: Значит, какой-то герой, скорее всего.
6: Либо персонаж.
13: Правильно, герой. Действительно, это персонаж. Вот. Причем персонаж один из ярчайших персонажей этого произведения. Я не могу сказать, что... Он причем присутствует...
5: Может, имя отчество подскажете нам?
13: Иванович. А вы знаете, его все запоминают по фамилии только. Его все запоминают по фамилии. У него, причем, знаете, у этого персонажа был реальный прототип. Ну, скажем так, два прототипа. Одного прототипа звали Дорохов, вот, а второй прототип – это Федор Толстой, американец.
5: Так, Степан, думаю. Ты, наверное, ближе к этой теме.
6: Это что-то, скорее всего, да, из известных произведений литературных, либо... Не знаю, на ум приходит преступление, либо «Преступление и наказание», либо «Война и мир». Ну,
13: потому что больше я ничего не читал. Я шучу. Да ладно, не обижайтесь. Да, это «Война и мир», конечно. Вот. Это такой рубаха-парень, офицер, вот такой прям такой дуэлянт. В общем, персонаж скорее отрицательный. Федор Иванович Долохов. Его... Лев Николаевич списал, якобы списал с Дорохова. Это был партизан такой, ну, офицер-партизан, герой войны. Был такой скандальный дуэлянт, картежник Федор Иванович Толстой, американец. Американец, поскольку он прожил в Америке, не по своей воле какое-то время. Кстати, Толстой, американец, это... Из клана Толстых, это дальняя, такая дальняя седьмая вода на киселе, родня Льва Николаевича.
5: Да,
13: вот. Угу. И еще он, конечно, еще якобы был такой один из самых ярких партизан войны 12-го года, Александр Фигнер. Вот. Ну, то есть это вот фигура сопоставимая с Денисом Давыдовым. Человек, который покрыл себя неувядающей славой, но вот якобы, ну, то есть он тоже картежник был, тоже дуэлянт, конечно, вот. Но не такой мерзавец, как Федор Долохов. Вот, Федор Долохов, в общем, у Льва Николаевича получился таким практически мерзавцем.
5: Вопрос, ну, видимо, поэтому он плохо и запомнился.
13: Да не, ну, не-не-не-не-не-не-не. Вы знаете, мерзавцы запоминаются на раз, как... Слушайте,
5: это хорошо, да?
13: Извините, пожалуйста, а что, Елена, она ангел во плоти, что ли? А как она выписана, как она запоминается?
5: Да-да-да.
13: Вот, а если брать еще экранизацию, советскую экранизацию, Федор Бондарчук, ну, Федор, почему Федор Бондарчука? Отца его, конечно, Бондарчука, вот... Одна из лучших ролей в фильме – это Олег Ефремов в роли Долохова. Одна из лучших ролей. Просто вау! Вопрос по географии. Есть такой Апшеронский залив. Как вы думаете, где он находится?
6: Апшеронский.
13: Я прошу прощения. Я прошу прощения. Ну, это... Судя по всему, вы ведете трезвый образ жизни.
6: Да, да.
13: Вот, поэтому вы и не знаете. Потому что, понимаете, еще с советского времени производилась ужасная отрава, которая называлась Апшерон. Ужасно.
5: Значит, где-то на Каспийском море.
13: Отлично, молодец. Правильно, конечно, Каспийское море. Но, смотрите, Ольга, Каспийское море – это несколько государств.
5: Ну, Азербайджан, скорее, тогда.
6: Нет, да, Азербайджан.
13: Ольга, Ольга, я не буду у вас спрашивать, почему вы ответили лучше, чем муж. Муж сказал, что он ведет трезвый образ жизни. Почему вы... Почему вы...
5: Я вас поправлю, сын.
13: Не, ну, понимаете, трезвый образ жизни, это на самом деле не обязательно вообще не употреблять алкогольных напитков. Трезвый образ жизни – это трезвый образ жизни. Вот, это другой совершенно.
5: Да, правильно.
13: Так что, конечно, правильно.
5: Просто мама немножко старше, чем сын, и немножечко, наверное, вот в истории страны больше разбирается.
13: Апшерон – это уже не наша страна, это уже другая страна.
5: Я имею в виду.
13: Ну да, я понимаю,
5: Союз.
13: Конечно, да-да-да, вот, это была страшная отрава, которая называлась Апшерон. Так, это было два вопроса же, по-моему, да?
5: Два.
13: Будет третий. Слушайте, вы вчера не слушали нашу программу? Это не обязательно ее слушать каждый день, просто не слушали?
5: Одну часть только с самого начала удалось...
13: А, хорошо, отлично. Значит, последнюю не слушали. Это великая картина, одна из самых дорогих картин мира. Мы просто вчера ее вспоминали, но это было уже в конце программы. Картина называется так. «А ты ревнуешь?» Кто ее написал?
5: Хороший вопрос.
13: Одна из самых дорогих картин мира. Самая дорогая картина этого художника. Написана эта картина была в конце 19 века.
5: Каген, давайте так вот на удачу.
6: Да, этот романтик, наверное, да, французский.
13: Романтик, хороший романтик. Ну, романтик, конечно. Ольга, вы молодчина. Это Поль Гоген, о котором как раз мы вчера говорили с нашей гостьей. Это самая дорогая картина Поля Гогена. Ну, что значит дорогая? Она уже давно никуда не продавалась. Но если вдруг она появится на торгах, я даже боюсь представить, сколько она может стоить. Она в свое время поставила рекорд, в свое время. Вот, но этот рекорд был поставлен в 19 веке. Вот, сейчас эта картина находится в России. Она была куплена Третьяковым, по-моему, в 96 году. Разумеется, продаваться она никогда не будет. Спасибо вам огромное. Нам очень приятно вот беседовать с семьями наших радиослушателей. Это действительно приятно, правда, поверьте. Дорогие друзья, если у вас вдруг не пропало желание поучаствовать в нашей игре. Если у вас есть вдруг желание пополнить знания, похвастаться своими знаниями, побеседовать, поверьте, нет ничего проще. Используя любой мессенджер, пожалуйста, пришлите на наш номер 8-967-103-5533 слово «игра». Но не забудьте указать свой номер телефона.
7: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
8: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

Жизнь человека, которому стало плохо, часто зависит от тех, кто рядом. Внезапно давящие, сжимающие боли за грудиной, с распространением в левую руку, левую лопатку, левую челюсть, слабость, липкий пот – это инфаркт. Немедленно вызывайте скорую помощь. С заботой о вашем здоровье, Вологодский областной центр медицинской профилактики.

0: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. И теми убеждениями, которые приобрели в нем силу наклонностей.
1: Константин Дмитриевич Ушинский, основоположник отечественной научной педагогики.
0: «Маяк».
1: Школьная программа для взрослых.
2: Наш радиослушатель с ником Ванденсар. Почему я говорю с ником? Вообще-то, если бы он был, ну, из Нидерландов, он был бы Ванденсар. А так просто Сар. Пишет, Агдам помню, Абширон не помню. Вообще его Михаил зовут. Михаил, ничего удивительного. Все, кто когда-нибудь хоть раз попробовали Абширон, они ничего не помнят сразу. Виктор, извините, Борис с нами. Борис, здравствуйте, рад вас слышать.
3: Да, добрый день, Игорь.
2: Борис, вот слушайте, а давайте я вам вопрос задам. Вот вы угадаете, откуда это взялось. Вопрос по русскому языку. Знаете, меня давно ничего, вообще ничего не раздражает. Вообще, вот совсем ничего не раздражает. Ошибки в русском языке меня давно прекратили раздражать. Ошибки, словообразование новые. Значит, недавно совсем, несколько месяцев назад, это я в соцсетях встретил, появилось слово новое, которое активно используется в рекламе одного из онлайн-маркетов, громадной онлайн-площадки. Слово звучит так: мужаня. Как вы думаете, что это такое? Ничего, читали, да? Читали?
3: Нет.
2: Нет? Нет. Вот, скажите, пожалуйста, а как оно могло появиться? Я долго думал, вот мужаня. Это, то есть там рекламные тексты в этой, в этой соцсети. Рекламные тексты там покупайте вот на этой площадке, а до этого идет текст. Мой мужаня. Дальше идет текст явного сексуального, такого псевдосексуального характера. На фотографии обязательно сидит молодая девушка, сгенерированная с этими самыми нейросетями, причем находящаяся на грани ожирения почему-то. То есть явно с избыточным весом. Вот. А дальше идет текст про мой мужаня. Вот откуда это вообще в русском языке взялось?
3: Ну, наверное, по аналогии женушка.
2: Нет.
3: Муженек.
2: Нет. По аналогии с доча, сына. И того бы...
3: Деда, допустим,
2: вот,
3: да, баба.
2: И деда, ну, деда, баба, это все-таки маленькие дети так говорят. Им трудно сказать дедушка, они говорят деда, баба. Вот. А если интеллект потом у тебя не развивается, и у тебя интеллект остается в 40 лет таким же, как был в 3 года, ты говоришь доча, сына. Хотя я не претендую. Кому так нравится, ради бога, пожалуйста. Вот. Но слово мужаня, конечно, это очень смешно. Кто такой... Очень простой вопрос по мировой художественной культуре. Хотя нет, это для вас слишком просто. Я его, у него, мы его знаем под псевдонимом, а зовут его по-настоящему, звали Шарль Эдуар Женере Гри. Честное слово, я не выписывал. Я помню, что его звали Шарль Женере Гри. Эдуар, это я выписал, у него двойное имя. Вот Шарль Женере Гри. Мы его знаем под псевдоним, который он сам себе выбрал.
3: Так, это француз, наверное, да?
2: Ну, конечно, ну, конечно. Это один из самых известных французов в нашей стране.
3: А, все, я понял. Как это?
2: Но
3: модернист,
2: он...
3: Корбюзье.
2: Отлично, прекрасно, великолепно, Борис, в очередной раз вами восхищаюсь. Великолепно. На 5 с плюсом вы ответили. Вот, причем моя подсказка была так себе, самый известный француз в нашей стране, то есть это прозвучало только для образованного человека. Но теперь, чтобы ответить на 6, а кто он был по национальности?
3: Ну, по-моему, он был из французского кантона Швейцарии.
2: Да ну, с вами неинтересно, вы все знаете. Не буду больше вам вопросов никаких задавать. Отлично, Борис, прекрасно. Вопрос то ли сложный, то ли простой, не знаю, вам решать. Есть такое понятие в химии – аморфность. Как вы думаете, что это значит? Что это значит?
3: Бесструктурный, короче, как растекающийся такой, не имеющий формы. Мне кажется, так.
2: Немножко, но это литературный период, это мы так говорим. Аморфно – это то, что не имеет формы. Но это строгий химический термин, это вопрос по химии. Вы в нужном направлении идете, но давайте мы все-таки. Давайте я подсказку дам. Скажите, пожалуйста, подсказка такая, в виде ямы выкопанной. Вот газ может быть аморфным или жидкость аморфным? Казалось бы, могут, да?
3: Наверное, да.
2: Ничего подобного. Термин аморфность газом и жидкостям не применяется, только к твердым веществам.
3: К твердым телам только?
2: Да.
3: Что-то, может быть, типа геля что-то или что-то.
2: Не, гель — это жидкое состояние веществ. Гель — это, да? Гель, это же он жидкий.
3: Гель — это жидкий.
2: Нет, в химии полужидкого не бывает. Полусухого, полужидкого не бывает. Это твердо, это аморфность, это...
3: Короче, у кого не имеющий какого-то кристаллического строения.
2: Отлично, прекрасно, великолепно. Кристаллической решетки нет. Понимаете, вот, допустим, железо, у него не аморфное состояние, у него есть кристаллическая решетка. А вот, допустим, у янтаря, янтарь – это же вещество, сложное вещество.
3: Да,
2: вот.
3: Да, твердое.
2: Очень твердое, довольно твердое, да? Вот, пальцами не раздавишь, а решетки нету. Решетки нет, молекулы распределены хаотично. И последний сложный вопрос. Здесь я не буду ходить вокруг да около. Что такое, вопрос по физике, что такое интерференция?
3: Интерференция, по-моему, это преломление.
2: Нет.
3: Нет?
2: Нет.
3: Или разделение на цвета.
2: Нет.
3: Нет?
2: Нет.
3: Так, что-то даже, честно говоря, не помню. Я помню, что мы учили это.
2: Да, конечно, это
3: по
2: света. Это оптика, да, конечно. Вы знаете, строго говоря, это не только оптика. Но мы учили в школе это применительно, именно в разделе физики оптика. Это взаимное усиление или ослабление световых волн при их наложении друг на друга. Но вообще интерференция действует при наложении любых волн друг на друга. Они могут усилиться или ослабнуть. И частота, и амплитуда. Называется интерференция. Спасибо. Спасибо большое, Борис.

0: 15 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. В Доброполе в Донецкой Народной Республике российские войска продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в западных и восточных районах города. На северо-востоке Харьковской области подразделения группировки «Север» сжимают кольцо окружения формирований ВСУ и расширяют внешнюю зону контроля. По данным Минобороны России, освобожден населенный пункт Хрипуны. Ведутся бои за освобождение населенных пунктов Нестерны, Лукашова и Грачевка. Формирование противника уничтожается в районах Варваровки и Рубленова. Предотвращены две попытки противника выйти из окружения в районе Нефедовки. За сутки потери ВСУ в кольце окружения составили до 60 военнослужащих, две боевые бронемашины, автомобиль, квадроцикл и два наземных робототехнических комплекса. В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются бои за населенный пункт Приколотное в Харьковской области. Вооруженные силы России ночью продолжили удары беспилотниками по логистическим центрам, объектам портовой транспортной инфраструктуры, коммуникационным центрам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В Киеве, по данным Минобороны России, поражен центр обработки данных компании «Водафон». Это одно из крупнейших компаний, предоставляющих услуги мобильной связи и высокоскоростного интернета для ВСУ, в том числе для передачи разведывательных данных. В Киевской области поражен логистический центр «Залмер Групп» в Красиловке, на территории которого хранилась и распределялась западная военная помощь в интересах ВСУ. Жительница Энергодара, города спутника Запорожская, погибла. Еще два человека получили ранения в результате атаки квадрокоптера ВСУ, сообщил глава администрации города Максим Пухов. Пострадавшие госпитализированы. Украина прекратила поддержку уровня воды в Днестре, снизив ее сброс ниже по течению, где река проходит по территории Молдавии, заявил министр окружающей среды республики Георгий Хаждер. Так, молдавский министр прокомментировал сообщение о сокращении сброса воды с Новоднестровского водохранилища с 60 до примерно 18 кубометров в секунду, которые поступают в него из реки выше по течению. Новость вызвала обеспокоенность местных экологов, которые публикуют в соцсетях снимки обнажающегося дна реки с еще живой рыбой. В свою очередь, власти Кишинева, столицы Молдавии, уже установили на реке плавучий насос, а также приступили к ревизии городских водозаборных скважин. Ранее на этой неделе парламент Молдавии ввел режим чрезвычайного положения в сферах энергетики и гидрологии из-за угрозы сбоев в поставках электроэнергии, горючего, роста цены на газ и критического обмеления Днестра, который питает Кишинев и другие города республики, передает ТАСС. Почти 70% граждан Швейцарии на референдуме в воскресенье проголосовали против ужесточения принципа нейтралитета в Конституции. Согласно предварительному подсчету голосов, во всех 26 кантонах швейцарцы отвергли эту инициативу. Референдум по народной законодательной инициативе о нейтралитете, предполагающий закрепление в Конституции принципа вечного вооруженного нейтралитета и запрет на введение любых санкций, кроме утвержденных Советом Безопасности, он прошел в Швейцарии в воскресенье. С инициативой выступила Швейцарская народная партия, имеющая парламентское большинство. Она предлагала записать в Конституцию такие требования, как запрет следовать санкциям

0: селе Ильинское до Спаса нерукотворного образа в Усове, а его участники на маршруте переправляются через Москву-реку на плотах и по понтонному мосту. Сегодня православные верующие снова вспоминают слова святых Серафима Саровского и Анны Кронштадтского о том, что Россия будет спасена крестными ходами. Напомню, 6 сентября общегородской крестный ход состоялся в Москве, а 12 сентября в Санкт-Петербурге. Позднее бабье лето ожидается в столице на следующей неделе. В Москве будет солнечно и до 18 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: На следующей неделе солнечный антициклон обеспечит нас идеальной золотой осенью. Воздух будет прогреваться до плюс 13-18. Такое состояние атмосферы может продлиться примерно до 10 суток, что вдвое больше нормы. Грядущее старое бабье лето будет претендовать на звание самого продолжительного в истории метеонаблюдений. При таком сценарии наступление коммунальной осени, когда среднесуточная температура становится ниже плюс 8 градусов, будет сдвинуто ближе к середине месяца.
0: А предстоящей ночью, согласно прогнозу синоптиков, в Москве пройдет дождь, утром ожидается туман. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: Завтра днем в Москве без осадков, 15-17 градусов.

0: Дорогие друзья, вот скажи, в это время, в этот день, в этот месяц, самое время отправляться в путешествие. Это будет правда, потому что время отправляться в путешествие, оно всегда, в любой день, любого месяца, любого года. Сегодня путешествуем по Беларуси вместе с нашим постоянным участником нашей программы, вместе с нашим другом, путешественником, автором блога «Путеводный Меркурьев» Олегом Меркурьевым. Олег, здравствуйте. А, мы же на «вы». Здравствуйте, Олег. Извините, пожалуйста. Олег. Олег Меркурьев у нас летел. Путеводный Меркурьев. На самом деле, не мы виноваты. А, Олег, вы же с нами, да?
1: Да-да, здравствуйте, да, я вернулся.
0: Олег, вы переименовали свой блог?
1: Ну, так, у меня эксперименты блогерские, да.
0: Дорогие друзья, раньше блог назывался «Без гида». Теперь «Путеводный Меркуриев», потому что, понятное дело, почему. Потому что Меркурий – бог, покровитель путешественников в том числе.
1: Да, да, такая игра слов.
0: Да, ну поехали.
1: Я бы хотел сказать, что страна – это все-таки какая-то отдельная. Мы вот думаем, что такое близкое, славянское, дружественное, где-то там рядом. Тем не менее, я сегодня вам прорекламирую эту страну, чтобы вы съездили, ощутили, что все-таки это другие традиции, другая система управления государством, другая даже орфография, основанная на совершенно других принципах.
0: И еще я прошу прощения, Олег, это важно. У нас тема звучит так: «Что посмотреть в Белоруссии?» Дорогие друзья, оказываясь у нашего западного соседа, пожалуйста, в разговоре с местными жителями не называйте эту страну Белоруссия. Называется Республика Беларусь. Это важно.
1: Да, да. Ну, я придерживаюсь того принципа, что у нас все-таки традиционное название той территории, той
0: местности. Нет. Я сказал только оказавшись там. Я только это имею в виду. Конечно, конечно. Итак, куда отправимся сначала? Вообще,
1: это,
0: конечно,
1: чувствительная тема.
0: Это, да, для них это очень чувствительно, и пускай это будет чувствительно для нас. Ну, слушайте, вот если человек живет в Москве, в средней полосе России или вообще где-нибудь в Смоленске, сам Бог велел ехать на машине, потому что это легко и просто.
1: Да, и вот вы сказали, что да, легко и просто в республику добраться, вот в страну. Самолеты летают в Минск несколько раз, ласточка ходит, и даже автобусы. То есть можно туда совершенно спокойно добраться, это не будет стоить огромных денег, но тем не менее это будет другое государство, другая страна, которая достаточно интересна. Перемещаться по ней достаточно легко. Есть белорусская железная дорога. Вы можете, россияне могут спокойно себе купить билет или автобусы приобрести междугородние. Билеты спокойно покупаются, карты МИР работают. И даже наши операторы сотовые сделали божеский роуминг более-менее вот в этой другой стране. И не нужно заморачиваться в каких-то дополнительных сим-картах. Вы можете иметь там и интернет, и связь, в общем-то. Поэтому съездите обязательно к соседям, а мы сегодня расскажем, как же совершить это классическое такое недельное путешествие в Минск, столицу страны. Там можно потратить пару дней точно, и третий посвятить замкам, которые называют как бы Минские замки, потому что они рядом. Это Несвежские и Мирские замки, хотя Мирские находятся даже в Гродненской области, в другой области.
0: Да.
1: Страны. Но, тем не менее, их называют Минские замки. Каждый из них имеет особый антураж, особую историю. И вот за один день их, в принципе, можно оба посетить. И затем выделить на Гродно и Брест определенное время. Ну, я вот на эти два города так 3 дня выделяю. Вы можете как там их поделить пополам, как вам будет удобнее, сделать паузу вот в этом недельном путешествии. И один день обязательно съездить в Беловежскую пущу, которая находится тоже рядом с городом Брестом. И вот давайте мы сейчас просто поговорим, я прорекламирую эти места, как они ощущаются, ну, россияне, путешественник, который туда прибывает. А Минск – это, несомненно, столица, это чувствуется сразу, что попадает в столичный город. А много ампира советского, поскольку Минск был разрушен во время Великой Отечественной довольно сильно, то он был отстроен заново, и вот этого ампира послевоенного очень много. Проспект Независимости, Незалежности, такой самый яркий пример, пожалуй. Но в отличие от Москвы, которая тоже столица, в Минске много-много пространства. Вы это сразу ощущаете, на вас сверху не давят какие-то небоскребы, высотки. Очень много свободного пространства, зелени, и этим столица Беларуси отличается. Осталась небольшая историческая часть, которой приятно погулять. Там отстроены некоторые новодел, что-то восстановлено.
0: Дорогие друзья, обязательно погуляйте по так называемой исторической части. На самом деле она отстроена, которая называется Бровары. Не гуляли там, нет?
1: Нет, нет.
0: То есть вы пиво не пьете?
1: Да, я вот, у меня есть такой промах.
0: Это такое классическое место посещения Минска. Знаете, мне очень Немига нравится. Я обожаю, то есть я когда приезжаю в Минск, сразу иду на Немигу. Это вот... Вроде как это не...
1: Такое живое место.
0: Абсолютно. Вот для меня это сердце Минска. Для меня. Ну, кстати, это от центра недалеко, это рядом, в общем.
1: Ну, в общем-то, это исторический центр, насколько я помню, вот Минский град, да, или как он называется, крепость, которая была в средних веках, там она вот где-то там,
0: как раз
1: на речке Немига.
0: Да.
1: Поэтому это точно историческое место. Топ-3, что можно посетить в Минске обязательно, вот на мой вкус, я много там где побывал. Музей ВОВ обязательно, музей Великой Отечественной войны. Белорусы — это тот народ, который очень много пострадал во время этих боевых действий. И
0: больше всех, на самом деле, в процентном отношении именно Республика Беларусь потеряла больше всего населения, конечно.
1: Да, особенно мирного населения. Да. Вот. Затем есть музей «Страна мини». Это Беларусь в миниатюре, все самые архитектурные достопримечательности, все там выставлено. И вы можете, вот, побывав в столице, сделать задел на будущее путешествие, чтобы я потом посмотрел вот там по периферии очень много различных костелов, замков, усадеб, которые можно потом уже, например, на... Я все-таки поставил, ругает это здание, этот алмаз, там есть название специально этой форме. Но, тем не менее, интересное здание, туда можно подняться на крышу, взять даже читательский билет и походить по этим залам. Мне очень понравилось вот это вот пространство необычное в Минске. И поедем дальше. Город Гродно. Совершенно иная атмосфера в этом городе. Атмосфера старины, потому что он не был так...
0: Олег, я в городе Грозно был 17 миллионов раз, но я там ни разу не был. Потому что я всегда ехал в Друскининкай. Я всегда проезжал через Гродно и каждый раз думаю, надо задержаться хотя бы на день. Поэтому с интересом слушаю ваш рассказ об этом. Ну, да, это город польской, абсолютно польской архитектуры.
1: Город сильное польское влияние. Там и Великое Литовское княжество было, потом Речь Посполитая. И, в общем-то, к Российской империи он относительно недавно дошел, там всего 300 лет назад. Даже меньше в руках.
0: Меньше.
1: Да, после раздела Польши на Речь Посполитой. И, в общем-то, все это осталось. Сказал, что во время войны он не был так поврежден. И вот эти исторические здания, видите, гуляете, эти действительно европейские, высокие берега Немана, реки, которые текают, добавляют к этой атмосфере. Но согласитесь, когда город плоский, это не то, когда он стоит на каких-то холмах.
0: Конечно.
1: Совершенно иное. Появляются какие-то смотровые точки, смотровые площадки. А там нет такого трафика, как вот в Минске, потому что нет все-таки столицы, и там вот эти проспекты. А здесь такой тихий городок, и действительно, ну, день днем точно провести, даже побольше завершаться.
0: Я бы еще добавил, если вы поехали в Беларусь на машине, после того, как реконструировали трассу Минск-Гродно, ну, прекрасно. То есть вы даже не заметите, как проедете, это там 2 сотни километров, по-моему, пролетаешь,
1: это
0: и все.
1: Особенность этой страны, что она все-таки очень маленькая. Всего 6 областей, и они достаточно маленькие, и ее насквозь проезжаете очень быстро.
0: Да.
1: А что посмотреть в Гродно? Сам, ну, не все-все посмотреть, а вот что мне очень понравилось. Обязательно старый замок, Кремль наш, так сказать, русский манер назовем, это укрепление с историческими залами, музеи в определенном роде. Обязательно сходите. Пешеходная улица под названием Советская, это вот еще одна из особенностей Беларуси, где не стали так рьяно возвращать старые дореволюционные...
0: Ну, вы знаете, собственно говоря, 7 ноября вот. Государственный праздник в Республике Беларусь.
1: Да, до сих пор. Поэтому старик... улицы, где были лавки испокон веков, со средних веков, так и называют советской.
0: Ну, конечно.
1: Ну, не стали менять. Церковь Древней Руси, которая сохранилась, она пострадала от оползней, из нее сделали такого Франкенштейна дизайнерского, очень интересно, и ну, необычное место. 12 век, как-никак, то есть очень древнее и очень западное. А вот Гродно такой памятник архитектуры сохранился. Но дальше на автобусе стоит переехать из Гродно в Брест. Небольшой переезд будет. Брест на меня оказал такой сначала, по-первых, какой-то
0: суровые впечатления, в общем, ничего интересного, если проехать весь Брест на машине. В общем-то, по большому счету.
1: Да, да. Да. Хотя там есть тоже прогулочные улицы. Угадайте, как улица называется, Арбат, так сказать.
0: Ну да, да. Я не помню, я там был, я забыл уже.
1: Улица Советская.
0: Да, Советская. Нет, Советская, Ленина, это все там есть, все присутствует, да, везде. Да.
1: И улица Гоголя очень интересная, да. С фонарной традицией, расскажу немного о ней. Значит, на улице Гоголя стоят фонари, подаренные различными организациями, там, меценатами, в разных формах, интерпретациях, ну, сделаны из металла, соответственно. То есть все-таки это фонари уличные, но каждый со своей какой-то изюминкой. И в Бресте ввели эту традицию, когда фонарщик, этот человек один и тот же, он ходит без больничных, без выходных каждый день, представляете, зажигает ряд фонарей на вот этой улице Советской по старинке, то есть керосиновую лампу он поджигает специальным запальником, и это вызывает просто дикий ажиотаж. Побывайте на этом шоу, я так скажу. Вот за этим бедным фонарником, он же такой маленького роста мужчина, просто толпы ходят, пытается сфотографироваться. Ну, вот такая у них есть фонарная традиция. Все это есть, но все-таки главная достопримечательность Бреста, это, конечно, Брестская крепость.
0: Конечно, разумеется, конечно.
1: Гигантский памятник героизму Великой Отечественной, ну и вообще фортификационный памятник вот между двух мировых войн. Это просто огромный объект с различными бастионами, там редутами, и по нему можно гулять несколько часов, и там различные точки музейные для осмотра. Ну, я думаю, что вот галочку каждый, так сказать,
0: разумеется, конечно, нет, разумею. Нет, помня о подвиге Красной Армии в Брестской крепости, если ты оказался в Беларуси, и у тебя есть время, я считаю, это, поверьте, у меня не пафос, ну, надо обязательно туда съездить.
1: Да, просто погулять и прочувствовать, что здесь было, и понятно, почему немцы здесь споткнулись, и что за орешек это был. В принципе, это, да, главная такая точка в Бресте. Но рядом есть Беловежская пуща. Вот мы все там песни про нее, в песнях что-то слышали. Что это такое? Почему когда людей так тянет? И в чем ее изюминка? Дело в том, что это оставшийся последний, так сказать, реликтовый лес, который когда-то был везде в Европе, ну, там, тысячи лет назад, но его вырубили везде для полей, потому что население в Европе, плотность населения высокая, надо было где-то что-то сажать. И вот этот бедный лес остался только частью в Беларуси и в Польше.
0: Да.
1: Беловежская пуща. Поэтому это такой особый заповедник. Ну и, в общем-то, там шикарно, когда туда попадаешь, там можно перемещаться пешком или на велосипеде. Транспорт ограниченно запускает, прямо спецтранспорт, это так бы сказал. И воздух вот этот лесной можно просто, не знаю, пить. Он настолько чистый, настолько... Там вот этот лесной запах... Обязательно потратьте день на велопрогулку по этому заповеднику. Можно посмотреть животных в вольерах, в том числе беловежских зубров. И обязательно съездите до резиденции Деда Мороза. У белорусов тоже есть свой Дед Мороз. У него есть такое имя или кличка Зюя. И, в общем-то, до него можно доехать, в том числе и летом, посмотреть, как вот я был, это был начало сентября, была очень теплая погода, и, ну, жалко было Деда Мороза.
0: Ну, жарковато, конечно.
1: Да, да, в народном костюме таком белорусском, но, тем не менее, он работает, всех ждет, детей, У него есть своя резиденция, там есть что посмотреть, свои, так сказать, помощники. Все как в нашем Устюге, но есть вот такой белорусский вариант, и это интересно взглянуть.
0: А можно я еще добавлю? Мы просто прошли мимо замков, мимо двух моих любимых замков. Это Мирский замок и Несвежский. Дорогие друзья, обязательно посетите Мирский замок. Это жемчужина Беларуси. Но глядя на эту красоту, он действительно, он как на картинке. Не забывайте, пожалуйста, что во время войны там был концентрационный лагерь, где содержались евреи. Вообще, вот это поселение Мир, там был Кагал, там была Ишива. Разумеется, евреев там не осталось во время войны. Вот, причем там была, разумеется, там была синагога, и там очень высокая колокольня католического костела. То есть это вот пример мирного существования в Беларуси, что на каждом углу на самом деле. Вот, дорогие друзья, почитайте Даниэль Штайн, переводчик, там вот как раз про, в том числе и про побег евреев, части заключенных из Мирского замка. И мой любимый Несвежский замок. Несвежский замок – это место, это родовое место одних из богатейших людей Европы – Радзивиллов, которые все Радзивиллы мужского рода похоронены там. Я был, разумеется, неоднократно в подклете. Это подклет фарного костела. Вот, и это жуть так тебя охватывает. Ты когда заходишь и видишь десятки, может быть, даже сотни гробов. И в конце,
1: которые просто стоят.
0: Да, и в конце коридора стоит так называемый горбатый гроб. Это саркофаг. Если Радзивилл помирает где-нибудь далеко, они сейчас разбросаны по всему миру, вот, где-нибудь далеко он должен быть похоронен в фарном костеле, и вот этот вот саркофаг, он стоит и ждет следующего. Это ужас просто какой-то. Это прям мороз по коже.
1: Это захоронение, оно крупнейшее в Европе, после Габсбургов и во Франции на Бурбоне. Вот, да. Такое в крипте, так сказать. Ну, и я, может быть, дополню практической информацией, как смотреть эти замки из Минска. Есть экскурсии, когда турами вас возят на автобусе, организованно, за один день вы объедете из Минска вот эти два замка. Я сделал это своими ногами. Правильно. Я рекомендую накануне вечером переместиться из Минска в Баранович.
0: Такой Баранович, городок,
1: там есть и гостиницы достаточно дешевые, вы там ночуете, и рано утром начинаете свое путешествие по этим замкам. Вы как бы уже на дороге сэкономите, с помощью электричек и автобусов можно добраться до Несвежа, с него начать. Ну, а затем придется использовать такси, чтобы попасть в Мир и обратно вернуться в Баранович.
0: Олег, я не могу не сказать... Из Минска совсем недалеко ехать через Логойск обязательно съездить. Это тяжело, это страшно, но обязательно заедьте в Хатынь. Вот это, как мне кажется, я специально туда детей своих возил. Это нужно. Олег, спасибо огромное. Я не был в Беларуси уже 3 года, а до этого я там постоянно бывал. Пора ехать снова. Спасибо.

0: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
1: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь, а она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
4: Ёжик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ёжик.
5: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России за сутки поразили объекты транспортной, топливно-энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, цеха производства беспилотников и комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Север» взяли населенный пункт Хрипуны. В Харьковской области ведут бои за освобождение населенных пунктов Нестерны, Лукашова, Грачевка и Приколотная. Подразделения группировки «Днепр» за сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием трех бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Малокатериновка, Новояковлевка, Кирова, Камышеваха, Орехов и Юлевка Запорожской области. Уничтожены до 45 украинских военнослужащих, 19 автомобилей, орудия полевой артиллерии, 3 станции радиоэлектронной борьбы. Взрыв прогремел в Сумах, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Кировограде, на западе Украины, в Виннице. Владимир Путин на следующей неделе примет участие в заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Как сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин, на заседании клуба глава государства встретится с руководителем ЦИК, лидерами политических партий. Ожидается также региональная поездка президента и международные контакты на предстоящей неделе. Жители Швейцарии на воскресном референдуме отклонили инициативу о сохранении нейтралитета, которая предусматривает закрепление в Конституции принципа вечного и всеобъемлющего нейтралитета, а также отмену антироссийских санкций и запрет на вступление конфедерации в НАТО. Согласно предварительным результатам голосования, против проголосовали более 68 избирателей, за вечный нейтралитет и против антироссийских санкций проголосовали более 31% швейцарских избирателей. Ведущий разработчик искусственного интеллекта OpenAI приостановил обучение своих самых эффективных моделей до решения проблем с безопасностью. Мораторий будет сохраниться до тех пор, пока компания не убедится, что у нее есть дополнительные меры защиты, сообщает портал Axios. Исследователи из OpenAI и Anthropic, а также эксперты в области безопасности, сейчас расследуют десятки тысяч инцидентов, связанных с действиями агентов искусственного интеллекта, которые можно расценить как проблематичные. Источники Axios сообщили, что проблемы включают в себя обход защитных механизмов, выход из песочниц, взлом сайтов, также попытки обойти модераторов. При этом подобные инциденты происходили как во время внутренних тестирований, так и в реальных условиях. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра без осадков, днем в северной столице плюс 15-17. В Москве в понедельник также без осадков, ночью в городе плюс 9-11, днем 15-17 градусов. Сейчас в Москве плюс 17, атмосферное давление выше нормы 759 миллиметров ртутного столба.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В континентальной хоккейной лиге в эти минуты продолжаются два матча регулярного чемпионата. Сибирь встречается с Ярославским Локомотивом, и железнодорожники ведут со счетом 2-1. СКА уверенно обыгрывает Барыс со счетом 3-0, и здесь только 20-я минута первого периода. Ранее Владивостокский Адмирал дома уступил Нижнекамскому Нефтехимику 3-5. У хозяев отличились Егор Чезганов, Илья Морозов и Иван Муранов. У гостей дубль оформил Андрей Белозеров. По шайбе забросили Дамир Жафяров, Матвей Надворный и Александр Петунин. Российский теннисист Роман Сафиулин обыграл китайца Бу Юничаокета в четвертьфинале турнира ATP 250 в Ханчжоу. Встреча завершилась со счетом 6-3-6-3. Сафиулин в пятый раз и впервые с января 2024 года вышел в полуфинал турнира ATP. Там он сыграет с победителем матча между Даниилом Медведевым и Колманом Вонгом. Ранее в полуфинал этих же соревнований пробился Андрей Рублев, который взял верх над французом Юго Гасоном. С тоном 6-7, 7-6, 6-1. Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации оставила в силе отстранение Федерации шахмат России. Решение принято на заседании в Самарканде и, по сообщению корреспондента ТАСС, было встречено аплодисментами. С подробностями Дмитрий Сухинин.
2: Для Федерации шахмат России это означает, что июньское решение Совета ФИДЕ продолжает действовать. Сама Федерация лишена членских прав, она не может голосовать на Генассамблее и участвовать в работе ФИДЕ как национальная организация. При этом санкции не распространяются автоматически на отдельных шахматистов. Для них сохраняется возможность выступать на международных турнирах по действующим правилам ФИДЕ. Позиция нового президента организации Тимура Турлова здесь была известна еще до выборов. Он говорил, что решения спортивного арбитражного суда должны исполняться независимо от того, какую федерацию они касаются. После избрания Турлов еще раз подчеркнул, вопрос России будет решаться в соответствии с международным правом. Сам спор тянется с 2023 года. Федерация шахмат Украины обратилась в дисциплинарные органы ФИДЕ из-за того, что Федерация шахмат России включила в свою программу региональные организации и проводила соревнования в Крыму, Севастополе, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. В марте спортивный арбитражный суд в Лозанне потребовал от ФШР в течение 90 дней прекратить регулирование шахматной деятельности на этих территориях и уведомить об этом ФИДЕ. Предыдущий штраф 45 тысяч евро суд отменил, но установил другое условие. Если требование не будет выполнено, членство Федерации приостанавливается на 3 года. К обозначенному сроку ФШР решение не исполнило, поэтому с 10 июня ее членство считается приостановленным либо на 3 года, либо до выполнения требований арбитражного суда.
1: В первой лиге сегодня продолжается программа седьмого тура. Уфа и Торпедо победителя выявить не смогли. Ничья 0-0. Уфимцы поднялись на седьмую строчку таблицы, а столичный клуб остался на шестой позиции. Также сегодня Шинник примет на своем поле СКА Хабаровск. Этот матч начнется в 17:00. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
3: Русских сказок.
4: Жил да был на свете Ваня. Сказки с детства не любил.
5: А что надо?
6: Ивану нужно свой урок извлечь.
7: Если не вернешь нам память о себе, сгинем навсегда.
5: Есть у меня одна идейка.
3: От создателей фильма «Бременские музыканты». Как Иван в сказку попал? Уже в кино. Сказка ложь, да в ней намек. От Иванушки урок. 6+.
8: Школьная программа для взрослых.
9: Дорогие друзья, если из всего живого на Земле, в смысле живого из животных, из животного мира, исключить бактерии, ну и микробов, оказывается, что 60 видов живых организмов, именно животного мира, понимаете, мы про растения не говорим, умеют летать. Человек относится к меньшинству. Поговорим о том, как летают птицы. Почему и зачем? Вместе с нашим уважаемым гостем виртуальной студии радиостанции «Маяк», орнитолог, доцент Московского городского педагогического университета, кандидат биологических наук Андрей Рязанов. Андрей, здравствуйте, рад вас слышать.
0: Здравствуйте. Очень приятно. Такая тема вот интересная.
9: Вы знаете, у меня очень простой ответ на вопрос, почему летают птицы. Хотите, отвечу? По воле Божьей. Все, точка. Вот. Но поскольку я креационист, разумеется, это шутка. В смысле, не креационист как раз. Вообще атеист я. Вот, и за разумный подход. Поговорим о том, как летают птицы, Андрей.
0: Да, ну, в принципе, действительно, в этом есть определенная доля истины, потому что все, как говорится, может происходить, да, по воле Божьей.
9: Ну, конечно.
0: Да, но есть, конечно, везде какие-то свои особые адаптации, и вот у птиц в том числе. Это вообще удивительный класс живых существ, где подавляющее большинство способны к полету, ну и только некоторые виды, которые не летают, но это уже, можно сказать, у них вторичная утрата вот этой способности, а полет, получается, это, ну, можно сказать, такая визитная карточка птиц. И сразу возникает вопрос, а что им помогает летать? Вот, ну, как говорится, каким образом они дошли до
9: жизни этой такой, жизни? Да.
0: Да. Ну, кстати, да, я раз уж вспомнил, там тоже есть разные гипотезы, ну, вообще, каким образом они стали летать. В принципе, однозначного ответа нет. Считают, там, ну, основные такие три считают, что вот они могли, скажем так, спуститься с деревьев, то есть они туда завязали, как бы планировали.
9: А потом планировали. Да? Вы знаете, да, в детстве читал такую гипотезу, она такая очень устойчивая, что сначала они учились планировать вниз просто.
0: Да, и поэтому у них вот как-то в процессе развились крылья. Там есть еще гипотеза, что они, наоборот, с земли тоже решили, так сказать, подняться повыше.
9: Там, где безопаснее.
0: Да, то есть это как бы с земли вверх. А, ну и есть еще там разные комбинированные гипотезы, в частности, бег с помощью крыльев, что, собственно, птица бежала, и как бы крылья ей помогали разгоняться, и потом они, собственно, привело это к тому, что они стали лететь, поскольку крылья у птицы это, ну, фактически передние конечности, а, конечно, чтобы бегать, у них должны хорошо быть развиты задние. Ну, тут, наверное, самый лучший пример — страус.
9: Не-не-не, самый лучший пример — это мультик. Помните? Бежи. Лапы, хвост, крылья! Ну да, страусы. Страусы и эти самые в Австралии. Кто там? Казуаровы, которые.
0: Да. Ну, у них, да, есть крылышки. Ну, вот они тоже
9: маленькие.
0: Функцию выполняют. Да. Но, конечно, уже с ними, с такими не улетишь далеко. Вот. И вот, да, и возвращаясь вот к этим адаптациям, потому что, конечно, важно понимать, каким образом они летают. И тут есть ряд приспособлений, как и внешнего, и внутреннего строения, и их физиологии. Ну, в частности, у нас самое тяжелое в теле, ну, поскольку птицы относятся к позвоночным, конечно же, скелет. И вот тут мы видим, что у них прям много адаптаций, связанных с облегчением скелета. Такие легкие пневматичные кости, они лишены зубов, и вместо этого у них такой легкий роговой клюв, как вот роговой чехол, его даже вот называют, такое научное название, рамфотека. Вот. Очень тоже удобное приспособление и самое главное — легкое. То есть, ну, можно спокойно лететь. А потом мышцы у них тоже построены особым образом, особенно развитая грудная мышца, которая прикрепляется к такому образованию на груди, как киль. Это вот такой плоский выступ, достаточно широкий, куда вот как раз могут крепиться мышцы, поскольку грудная мышца, она как раз поднимает крыло вверх, и, конечно, эти мышцы у них наиболее развиты. Но есть еще вот такая, кроме грудных, подключичные, которые опускают крыло, но они, как правило, вот эти мышцы менее развиты. Вот, то есть очень серьезные приспособления, связанные с вот, опорно-двигательной системой, а есть еще с внутренними органами, в частности, для снижения массы тела у самок такой непарный яичник, то есть, соответственно, непарный яичник и яйцевод для, ну, собственно, для облегчения вот этого основного процесса полета. И у ряда птиц отсутствует мочевой пузырь. То есть, собственно, мы знаем, что они очень могут быстро там в полете опорожниться, и, как говорится, никаких проблем нету. Ну и, конечно, их физиологические особенности – это теплокровность, четырехкамерное сердце. И самое главное, поскольку, конечно, без дыхания тоже не прожить, у них есть такой очень своеобразный, интересный механизм – двойное дыхание. Вот дело в том, что у птиц, кроме легких, есть еще так называемые воздушные мешки, передние и задние. И получается, во время вдоха она как бы вдыхает, и часть воздуха попадает в вот эти воздушные мешки и в легкие. И на выдохе тоже вот часть вытесняется в одни воздушные мешки, а другая выходит через легкие. Получается, что у них вот этот газообмен, снабжение, точнее, крови кислородом, происходит и при вдохе, и выдохе. То есть вот такой идет, ну, можно сказать, непрерывный процесс, очень-очень эффективный.
9: То есть, насколько я понимаю, именно за счет этого, ну, прежде всего, за счет этого у них метаболизм гораздо быстрее человеческого.
0: Да, да, метаболизм у них, конечно, действительно колоссальный. Причем здесь есть вот четкая связь, что наиболее крупные птицы, поскольку, ну, понятно, им нет необходимости часто махать крыльями, у них может быть такой вот машущий и парящий полет. Причем крупные, например, там хищники, альбатросы, они могут использовать парящий полет. То есть он, собственно, экономит энергию.
9: Конечно. А вот колибри...
0: Да, да. А вот колибри это вообще, конечно, удивительные птички. Ну, у них тоже, конечно, есть такой разброс вот определенный. Там, конечно, вот колибри пчелка, но это считается самая маленькая, она, допустим, там весит до 2 грамм. Ну, действительно, прям маленькая птичка. А вот есть еще исполинский колибри, но он уже может 20-24 грамма. Вот, поэтому у них тоже, конечно, большой разброс, но когда мы вспоминаем колибри, ну, нам, конечно, интересно вот эти самые такие действительно маленькие,
9: да,
0: маленькие,
9: да, птички. Да, они в России не живут. Вот в Америке живут пчелки, а вот у нас не живут почему-то.
0: Да, вот, соответственно, хотя у них тоже есть большой такой широтный разброс, они там могут где-нибудь и в Андах жить, то есть даже при низких температурах у них тоже интересная физиологическая особенность. Они могут днем быть активны, у них действительно высокий метаболизм, надо очень часто там собирать нектар, еще они для белков тоже насекомыми не брезгуют, тоже часто едят. Вот. И поэтому очень, очень часто у них расход энергии, и когда идут перепады температуры, то они могут прям вот ночью впадать в такой анабиоз.
9: Чтоб не тратить энергию на обогрев.
0: Да, да. И потом бывает, когда они вот уже просыпаются, и вначале надо вот, так сказать, вот в тонус войти, разогреться, они прямо сидят на веточке, дрожат, вот, чтобы, так сказать, все мышцы свои подготовить. Ну и потом уже можно снова, как говорится, отправиться в полет.
9: Ну, да.
0: Вот. Поэтому это действительно очень удивительно. И вот есть даже такие у них физиологические показатели, которые можно, вот, ну, даже, наверное, для наглядности сравнить с человеческими. Вот, ну, мы знаем, что вот у нас, например, частота сердцебиения, ну, в среднем там 50-60 ударов. И где-то мы в минуту можем делать, ну, от 12 до 20 вдохов.
9: Да.
0: А вот у калибри у них частота сердцебиения может достигать 1200-1300
9: Обалдеть.
0: Единиц.
9: Обалдеть.
0: То есть это, конечно, какие-то вообще фантастические цифры. И она вот, да, даже в состоянии покоя она может делать 250 вдохов. Но у нее, конечно, редко она находится в покое.
9: Ну, да.
0: В основном у нее именно такой вот период постоянной, можно сказать, активности.
9: То есть вы знаете, я их видел в вандах, вот вы рассказали, что они замирают. Для меня это, ну, где-то прячутся и все, и почти, ну, то есть в анабиозе в таком. Это фантастика. Это высота была примерно около 3600, вот так вот лагерь был. Вот, представляете, восходит солнце и тишина. И вот прогрелась земля, прогрелись деревья в течение часа буквально. И вдруг они появляются. И начинают здесь летать. Это фантастика, просто фантастика. Вот. То есть их не было. Откуда они взялись? Ну, они прятались где-то там под листиками, отдыхали. Давайте, Андрей, прервемся совсем ненадолго или вернемся через полторы минуты.
3: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
5: В некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
10: Шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром, в выходные, на «Маяке». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим.ру». «Маяк». Школьная программа для взрослых.
9: Уважаемый Андрей, скажите, пожалуйста, я всегда задавался вопросом таким. Вообще, большая часть летающих существ на Земле не имеет перьев. Что такое перья? Зачем они нужны птицам?
0: Да, перья действительно удивительная такая структура. которые есть у птиц. И конечно же, это, вот если говорить тоже в плане адаптации к полету, ну, это, конечно, наверное, одно из первостепенных приспособлений, потому что они увеличивают и площадь, собственно, крыла, то есть оно, в общем-то, в основном как раз и состоит вот из этих, они даже вот эти перья, которые формируют очертания крыла, их называют маховыми. Uh-huh. То есть вот как раз машет этим крылом, вот, и оно махает. А перья хвоста, они рулевые. То есть тут прям вот очень хорошо видно uh-huh. по названию. И, конечно, они уменьшают еще плотность тела, что очень важно для полета. Ну и, конечно, в плане аэродинамики это действительно, ну, такое совершенное приспособление, ряд показателей, которые даже вот человек, как говорится, копируя достижения птиц, не смог добиться. То есть у них, конечно, такая вот действительно аэродинамическое чудо, можно сказать. И, ну, конечно же, оперение – это не только полет. Конечно, мы знаем, что оперение – это, ну, наверное, один из важнейших инструментов, кроме всего прочего, вот, для брачного поведения птиц, вот, то есть, для, собственно, для их размножения. Вот. То есть получается, что в природе действительно вот так все полифункционально, то есть одна какая-то структура, вот, типа пера, она может выполнять очень важную функцию и для полета, и для выбора партнеров, чтобы создать пару на период
9: размножения. Слушайте, я думал, придет ко мне Рязанов, обязательно расскажу ему эту историю насчет размножения птиц. Иду я около своего дома, гуляю uh-huh. вечер, и вдруг я смотрю, рядом с моим домом стая, ну, не знаю, там особей 20, если не больше, серых певчих дроздов. А живое в Москве, заметьте. Недалеко от кольца, но тем не менее в Москве, понимаете? Вот. И тут я, ну, думаю, у меня первая мысль, так, ну, наверное, там меньше еды, они сейчас вот сместились в Москву, там эти серые дрозды. И тут я понимаю, а чё они молчат-то? Потому что они меня своим чириканьем доставали весной в начале лета на даче. А потом я понимаю, а все, ну все, у них период, им чирикать не надо, петь не надо певчим дроздам. Они размножились уже, ну, в этом году, все. И поэтому и вот я вижу вот эту громадную стаю, а там как раз они прилетели туда, где бабушки подкармливают голубей. Вот, они приехали, хлеб этот, зерна прилетели клевать, но молча абсолютно. Такая история.
0: Да, тоже удивительные птицы, причем у них даже у птиц получается, что от типа полета может зависеть форма крыла, форма хвоста, чтобы им все вот это облегчить. Конечно же, размер крыльев. Мы вот как раз вспоминали
9: альбатроса.
0: Да, птиц парящих, и там, конечно, есть тоже свои рекордсмены, например, вот один из ныне живущих рекордсменов, это, наверное, странствующий альбатрос, да, у него может достигать 3,5-3,6 метра размах крыльев, то есть это действительно вообще что-то поразительное. Ну, есть еще тоже, вот, наверное, очень известный, вот, те, кто читал Жюль Верна, «Дети капитана Гранта», там есть тоже один из такой из героев, который появился, когда как раз вот в Андах мальчика схватил, утащил. Вот. Это как раз вот андский кондор. Там, правда, ну, понятно, что Жюль Верн, так сказать, это такой красивый был.
9: Преувеличил, конечно.
0: Да, да. Конечно, мальчика, подростка, там 12 лет был, ну, где-то 30-40 килограмм, конечно, это нереально было схватить. Но все-таки птица такая крупная, трехметровая, с размахом. А вот, наверное,
9: кстати, тоже, да. Кстати, встречается на большой высоте. Я очень высоко его видел, и он мерзавец, что-то, как в Андах, и он что-то в зубах нес, какого-то грызуна.
0: Ну, не человек, точнее.
9: Не упаси Господь. Не, мы, разумеется, по этому там пошутили, там, смотри, аккуратнее, а то тебя унесет. Но говорю, ну, это было высоко, это было уже где-то на высоте примерно там 5500. И вот смотрим, там вдалеке летит этот кондор. Вот, да-да-да, и несет эту самую. Что-то несет в клювике.
0: Да, такая действительно птица. И вот, наверное, кстати, был единственный случай, когда крупная хищная птица схватила человека. Это вот не так давно. Это было, да, в Норвегии, кажется. Там беркут схватил вот полуторагодовалую девочку.
9: Кошмар какой.
0: То есть она действительно мало весила, но ее удалось отбить, причем, ну, там говорят, что какое-то, наверное, расстройство было психическое у птиц, у них тоже бывает.
9: Ну да.
0: Вот, и на людей даже нападал. Но вот девочку хотела, видимо, унести, маленького ребенка. То есть, ну, это какой-то вообще такой очень уникальный случай, ну, да. Чаще обычно такого нет.
9: Потому что птицы, они умные, они прекрасно понимают, что это я унести могу, это я унести не могу. Вот. Вообще, ну да, это какое-то вот психическое расстройство было. Ой, вы знаете, я о птицах готов разговаривать бесконечно. Я готов вас бесконечно слушать, потому что действительно очень удивительные животные. И мир их, ну, он просто невообразим. Поэтому, уважаемый Андрей, ждем вас с нетерпением в студии радиостанции «Маяк». Мы вам всегда очень
0: спасибо,
9: рады.
0: Спасибо.
9: Всего доброго. Дорогие друзья, спасибо всем, кто был сегодня с нами и остается на «Маяке». Мне кажется, с нами интересно. Да я в этом уверен. Пока.

0: 16:00 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» взяли населенный пункт Хрипуны в Харьковской области и ведут бои за освобождение населенных пунктов Нестерная, Лукашова, Грачевка и Приколотная. Бойцы группировки «Север» продолжают сжимать кольцо окружения, формирование ВСУ и расширять внешнюю зону контроля, сообщили в Минобороны России. В Доброполье, в Донецкой Народной Республике, штурмовые группы 51-й общевойсковой армии вели наступательные действия в северо-западном направлении и совместно с подразделениями группировки морской пехоты продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ в западных и восточных районах города. Освобождено 94 здания, уничтожено более 30 боевиков. В течение суток противник попыток прорыва из окружения не предпринимал. Министерство обороны России опубликовало кадры поражения украинских крылатых ракет «Фламинго» в ходе отражения атаки на Москву в ночь на 20 сентября. Расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» уничтожил 3 ракеты «Фламинго», сообщил командир расчета с позывным «Барнаул» на видео, опубликованном Минобороны России. В нашем военном ведомстве отметили, что уничтожение 3 таких ракет подряд одним расчетом стало первым случаем за всю историю атак на Москву, передает РИА Новости. Вооруженные силы России ночью продолжили удары беспилотниками по логистическим центрам, объектам портовой транспортной инфраструктуры, коммуникационным центрам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ в порту Килии в Одесской области. По данным Минобороны России, поражен штаб военно-морской базы «Восток», военно-морских сил Украины, пункт базирования Государственной пограничной службы Украины, 4 хранилища с военным имуществом, предназначенным для обеспечения ВСУ, объекты причальной инфраструктуры. Кроме того, на переходе морем поражено судно, доставлявшее в порт Одесса военное имущество и грузы двойного назначения для ВСУ. Взрыв прогремел в Кировограде, в центральной части Украины, передает РИА Новости. Ранее сегодня поступала информация о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Сумах, на западе Украины, в Винницы. Как сообщается, воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей Украины. Владимир Путин планирует посетить саммит АТЭС, который состоится в ноябре в китайском Жэньшэне. Об этом журналисту ВГТРК Павлу Зарубину сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, саммит стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который состоится в ноябре в Китае, хорошая возможность для того, чтобы Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин так или иначе пересеклись. Также в Кремле благодарны за приглашение Путина на саммит G20 в Майами. Песков пояснил, что решение о поездке Путина на саммит двадцатки в Майами пока не принято. При рассмотрении этого вопроса будут учитываться все обстоятельства. Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, зачем министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль запросил встречу с Сергеем Лавровым в Нью-Йорке. По словам Захаровой, Вадефуль сделал это, чтобы спасти падающий рейтинг канцлера ФРГ Фридриха Мерца и показать немцам некую дипломатическую активность. 20-минутная встреча главы МИДа России Сергея Лаврова и немецкого министра Вадефуля состоялась накануне на полях генсамбли ООН в Нью-Йорке. По ее итогам сам Лавров заявил, что ожидал от встречи с немецким коллегой чего-то интересного, но не услышал от него ничего нового. Российские виноделы в этом году имеют все шансы получить один из лучших за десятилетие урожаев. Министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк назвал удачным для виноградарства и виноделия климатические условия текущего сезона. По его словам, урожай будет больше прошлогоднего на 15%. Эксперты Роскачества объяснили РИА Новости, что качество и количество винограда каждый год определяет погода. Важно, чтобы зимой не было экстремальных температур, весной возвратных заморозков, а также выпадающих. Дало оптимальное количество осадков. Качество винограда урожая 26 года будет различным в зависимости от зоны произрастания в Крыму. Наибольший урожай ожидается в теруарах, расположенных в долинах рек Альма и Кача. В Крыму считают в правительстве региона.

0: плюс 8 градусов будет сдвинуто ближе к середине месяца.
1: А предстоящей ночью, согласно прогнозу синоптиков, в Москве пройдет дождь, утром ожидается туман. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
2: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра без осадков, днем в северной столице плюс 15-17. В Москве в понедельник также без осадков, ночью в городе плюс 9-11, днем 15-17 градусов. Сейчас в Москве плюс 18, атмосферное давление выше нормы 759 миллиметров ртутного столба.

0: Маяк. Избранная. Осенняя коллекция. Место действия. Россия.
1: У микрофона Николай Свистун. Мы отправляемся в очередное наше историческое радиопутешествие. Говорить сегодня будем о футболе, но не только. 3 августа 1913 года произошло событие, скорее курьезное, конечно, чем исторически значимое, а именно полиция запретила футбольный матч в городе Касимове, ныне это Рязанская область. Под каким предлогом? Заявили, что это скопление людей является незаконным собранием. Любопытно, согласитесь, люди просто, в количестве, наверное, 22, если речь идет о таких классических футбольных составах, просто собрались немного развлечься

0: спортивной игрой, но были истолкованы неверно. Любопытно, что все это произошло в 1913 году, который многие провозглашают как, ну, такой последний благополучный год в истории Российской империи. И событий там, конечно, огромное количество. Многое затмило тогда празднование 300-летия дома Романовых. И по всей стране проходили эти празднества, которые подчеркивали преемственность монархии, единство государства. Российская экономика просто на всех парах мчится куда-то к горизонту. Четвертое место уже по промышленному производству. Выше никогда не получалось, в том числе в советские времена. И уже летят и самолеты самые большие в мире. Сначала русский «Витязь», такая гражданская версия, потом Илья Муромец. Все это Игорь Сикорский построил. Если хотите оценить масштабы, кстати, этого самолета, можно съездить в музей техники Вадима Задорожного. Там в одном из залов часть просто попытались воссоздать, потому что целиком это, конечно, очень сложно, тем более в зале. Но можно оценить, просто походить там буквально на всю экспозицию, посвященную Первой мировой войне, такой вот часть крыльев и часть фюзеляжа, чтобы можно было понять, что это была за машина огроменного совершенно масштаба. Нестеров исполняет «Мертвую петлю», ну и так далее. Но при этом продолжается вот это отсталое сельское хозяйство. И вы знаете, только 2 января 1913 года исчезли последние временно обязанные крестьяне. Ну, то есть те самые крестьяне, которые продолжали нести, исполнять, вернее, оброк и барщину. Ну, это вот, да, через полвека после отмены крепостного права все происходит. Да, продолжается Столыпинская аграрная реформа с 1906 года, и часть крестьян выходит действительно из общины, но, конечно, тут еще до полного благополучия далеко. Сам Столыпин просил лет 20 спокойствия, но мы знаем, что истории столько отпущено не было. И политическая обстановка на самом деле не была такой уж прям спокойной. Я думаю, что многие знакомы с историей парламентаризма в нашей стране, и что распускали там одну думу за другой, и в 13 году Государственная дума, конечно, действует, но власть императора, в общем, не сильно она ограничивает, тем более, что, подкручивая все время выборное законодательство, удалось таки лояльную думу собрать. Ну и, конечно, живо еще эхо Первой русской революции 1905-1907 годов, поэтому нельзя сказать, что ситуация такая уж прям стабильная, но и параллельно с этим совсем развивается массовый спорт. Наконец-то уже все понимают, что это не должно ограничиваться верховой ездой и фехтованием. Более того, уже в городе появляется средний класс. То есть, да, с одной стороны, у рабочих, конечно, нет времени заниматься спортом, у крестьян ни времени, ни желания, у дворянства там свои реалии. А вот так городская среда уже постепенно приводит к появлению спортивных обществ. И все это, конечно, отчасти под европейским влиянием происходит. Но есть кое-что и самобытное. Поэтому то, что футбол становится неким социальным явлением и даже с политическим оттенком, в общем, в этом, кажется, ничего удивительного нет. Но для того, чтобы внести ясность в этот вопрос, мы, конечно, поговорим сейчас с нашим первым экспертом. И к нам присоединяется кандидат исторических наук, доцент исторического факультета МГУ имени Ломоносова, автор книг о футболе Юрий Аркадьевич Борисенок. Юрий Аркадьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Юрий Аркадьевич, часто очень можно услышать такое мнение, что как раз в конце 19-го, в начале даже 20 века уже спорт появляется как явление в жизни Российской империи. Вообще, соответствует ли это действительности?
1: Ну, и спорт появляется, и футбол в частности. То есть, действительно, само слово «спорт» начинает распространяться. И, конечно, большую роль здесь играли иностранцы, в частности, в зарождении футбола в Российской империи поучаствовали британские подданные, которые в значительном количестве работали в столичном городе Санкт-Петербурге. И уже в 1879 году появляются какие-то первые футбольные матчи, за которыми стоят люди, которые работают на ниточных мануфактурах в Петербурге. Это мануфактуры Сампсоневская и Невская. То есть англичане, шотландцы играют между собой в футбол. Ну а дальше начинается уже история, собственно, и российского футбола.
0: А вообще футбол, то есть он развивался как-то инкапсулированно изначально? Потому что, ну, мы читаем, что появляются в начале 20 века гимнастические общества. То есть вроде бы уже вот этот, даже может быть не столько дворянство, хотя и дворянство тоже, но и средний класс понимают, что, в общем, спорт это не только верховая езда и фехтование, да, но и какие-то другие вещи, которые просто способствуют гармонизации такого физического развития. А вот футбол, долго ли он оставался такой прерогативой экспатов?
1: Ну, я думаю, вплоть до 1897 года, когда состоялся на Крестовском острове в Петербурге самый первый футбольный матч с участием, собственно, русской команды, потому что иностранцы в него продолжали играть достаточно долго. И даже история участия футбольной команды Российской империи в Олимпиаде 1912 года в Стокгольме не столь безоблачна, потому что англичане первыми написали Международную федерацию футбола, ФИФА, прошение их там признать, и, соответственно, был вариант, что едет туда под маркой сборной России, сборная, составленная из англичан. Ну, в общем, сумели каким-то образом перехватить эту инициативу. То есть в 1897 году в октябре вот состоялся этот футбольный матч. Правда, как говорится, тогдашняя печать очень насмешливо относилась к футболу. И вот этот вот чудесный первый футбольный матч, в газетах писали следующее, что это было за игра. Пинки, удары по ногам и по физиономии, удары, от которых игроки летели кувырком, все казалось обычным явлением. Но, к счастью, особенно серьезно не было разбито ни одной физиономии.
0: Больше регби напоминает.
1: 6-0, потому что Василий Островский клуб, естественно, с Васильевского острова победил кружок любителей спорта. Да, то есть в данном случае кружок, наверное, пострадал и по физиономии тоже.
0: А вот как раз интересный момент, а какие слои именно граждан Российской империи вовлекались в эту игру? То есть это были какие-то коллеги, которые с англичанами этими работали на одних предприятиях, или это было там, более стихийное явление?
1: Нет, ну, явление, конечно, стихийное, потому что про футбол знали очень многое. То есть вот с начала уже 20 века появляется Санкт-Петербургская футбольная лига. И сначала там в первом первенстве играет всего 45 игроков, то есть на поле-то всего 11 человек. А уже лет через 10 их становится около 1000, а к 17 году, когда Российская империя заканчивает свою историю, этих игроков только в Петербурге было 2000. То есть идет процесс такого вот повального увлечения футболом самых разных слоев населения. Это и студенты, и гимназисты, и представители рабочего класса, которые работают на тех самых предприятиях, где в футбол играют англичане. Игра заразительная, появляется, даже не поверите, женский футбол. В 1911 году в Москве появилось несколько женских футбольных команд, в которых основную часть игроков составляли гимназистки старших классов. Ну, как появилось, так и исчезло, но, в общем, даже среди вот гимназисток эта игра пользовалась жуткой популярностью.
0: Очень интересно, потому что, ну, женщине тогда, например, в брюках появиться, все-таки это было достаточно эпатажно. Представить себе гимназисток или курсисток в платьях, которые пинают мяч, достаточно сложно.
1: Ну, я думаю, они не в платьях там были, потому что была уже легкая атлетика, в которой они, что называется, прыгали без платьев, а в каких-то там брючках. То есть, наверное, все-таки в платьях это было бы в тогдашних, особенно если вспомним, что эти платья были до Первой мировой войны. Так что, в общем, популярность была повальная, и самое интересное, что футбол по популярности опередил велоспорт, потому что первый зафиксированный футбольный матч в Петербурге прошел на циклоипподроме, то есть специально построенном ипподроме для велосипедного спорта. И в перерыве между этими заездами был устроен футбольный матч. А так как дело было в конце сентября, шел дождь и было грязно, поэтому, в общем, печать издевалась над футболом со страшной силой. Господа спортсмены писали в газетах, в белых костюмах бегали по грязи, шлепаясь из всего размаху в грязь, и вскоре превратились в трубочистов. В публике стоял несмолкаемый смех, игра закончилась победой одной партии над другой.
0: Да-да, читал тоже цитату, тоже представил себе, как это все воспринималось глазами тогдашней публики. А что вообще касается инвентаря? Вот, да, вы упомянули велосипедный спорт, но понятно, что велосипед был достаточно дорогое удовольствие, да, потому что мы еще в послевоенной Европе смотрим там фильм, как «Похитители велосипедов», например, да, и понимаем, что велосипед был достояние такое на надо было на него как-то накопить, купить. А футбол нам еще со школы нравился тем, что можно буквально где угодно бросить там портфели, да, имитируя ворота, добыть мяч любой практически и устроить вот такой футбольный матч. А как экипировались тогдашние футболисты?
1: Нет, ну экипировались они уже вот те футболисты, которые играли всерьез, они экипировались, собственно, по стандартам англичан, потому что англичане придумали футбольные ворота, сетку. Ну и, в общем, в 1912 году впервые на Олимпиаде в Стокгольме выступает сборная России, составленная из футболистов двух столиц, Петербурга и Москвы. Соответственно, у них были оранжевые рубашки, синие брюки и даже русский герб на груди. Но лучше бы, как говорится, не ездили, потому что проиграли слабой сборной Финляндии. Финляндия – часть Российской империи, но выступает на первых Олимпиадах самостоятельной командой. 1-2 проиграли при отвратительном футболе с обеих сторон. А потом был утешительный матч такой же нелепой сборной Германии. И закончилось все первым голом на первой минуте и окончательный счет 0-16. Но это еще не все из сборной России 1912 года. Они потом уже после Олимпиады сыграли со сборной Венгрии. Счет был чуть лучше, 0-12. Но зато в сентябре 2013 года, сейчас этим можно гордиться, глядя на сборную Норвегии с Эрлингом Холландом во главе, в сентябре 2013 года первая сборная Москвы, которую в иных статистических справочниках называют сборной России, выиграла у сборной Норвегии со счетом 3-0. О. То есть это была первая такая великая победа отечественного футбола в масштабах игр в сборную.
0: Ну да, ну потом мы знаем, что были успехи, конечно, у сборной СССР, у сборной России. Но вот тут как раз вы упомянули участие в Олимпийских играх 1912 года, ведь там уже существовал Олимпийский комитет России. То есть государство действительно в это время уже спортом, можно сказать, занимается. Ну, по крайней мере, признает его социальное значение. И даже можно встретить такие мнения, что надо было развивать спорт, дескать, чтобы молодежь отвлечь от революционных идей, которые, конечно, там бурлили в то время. Вот футболом как-то целенаправленно занимались в Российской империи? То есть пытались как-то этот процесс организовать, какую-то придумать централизацию?
1: Футбольный союз появляется примерно в то же время, что и Российский олимпийский комитет, то есть чуть позже. Олимпийский комитет в 2011 году, а в январе 1912 года в ресторане «Вена» в Петербурге создается Всероссийский футбольный союз. Причем там были команды не только из двух столиц, но Одессы, Риги, даже польская ныне Лодзи, очень крупный промышленный центр. То есть в данном случае это уже официальная организация. А вот московским футболом патроном его был сам великий князь Борис Владимирович, то есть внук императора Александра II. То есть императорская семья спортом интересовалась. В 12-м году на Олимпиаде без особого успеха участвовал другой великий князь Дмитрий Павлович. А вот Борис Владимирович был таким патроном футбольных состязаний. Но, в принципе, Всероссийский футбольный союз стал членом Международной федерации футбола. То есть все было серьезно, все готовилось к тому, что приедут и более серьезные соперники, чем сборная Норвегии. В 14-м году до Первой мировой войны были договоренности о приезде той самой сборной Германии, которой проиграли со счетом 0-16. На 15-й год были намечены матчи со сборной Франции, но вот Первая мировая война перечеркнула все эти вот международные успехи российского футбола.
0: А вообще случалось ли, чтобы матчи запрещали, вот как в Касимове в 13-м году случилось, что региональные власти?
1: С одной стороны, Борис Владимирович был таким человеком, который серьезно, что называется, поддерживал футбол, то есть его имя значилось на обложках футбольных программ и календарей, то есть и портрет там был. А вот в столице, в Петербурге, могли запретить футбольный матч мелкие чины полиции, потому что футбол приходился на некий церковный праздник, а церковные праздники театры закрывались. И чины полиции перепутали футбол с театральными зрелищами. Соответственно, любители футбола на мелких чинов полиции очень сильно обижались.
0: Да, в общем, интересные были времена, тревожные, но вот мы видим, как иногда великие дела начинаются с каких-то даже, может быть, курьезов. Спасибо огромное за интереснейший рассказ. Напомню, Юрий Аркадьевич Борисенок был с нами на связи, доцент исторического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук и автор книг о футболе. Ну, а мы буквально через несколько минут отправимся в город Касимов и попробуем в нашей программе соединить историю 20 века с куда более ранними историческими периодами, в частности, по говорим и о Касимовском ханстве. Будет интересно, не переключайтесь.
2: Место действия – Россия.

0: Чем сильнее ты хочешь сохранить надежду на связь с другим, тем больше ты отказываешься от себя.
1: Анатолий Добин, психолог.
2: Так говорит маяк.
3: Помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь, а она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
4: Ежик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ежик.
5: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
6: Рекламные службы 495-105-5244.

«Маяк». Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: 16:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Средствами ПВО за сутки сбиты 4 управляемые авиабомбы, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 505 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Север» взяли населенный пункт Хрипуны. В Харьковской области ведут бои за освобождение населенных пунктов Нестерная, Лукашова, Грачевка и Приколотная. Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе техники 5 украинских бригад и 2 полков ВСУ в районах населенных пунктов Покровская, Гавриловка, Орлы, Ивановка, Днепропетровской области, Тарасовка, Егоровка и Барвиновка Запорожской области. ВСУ потеряли за сутки до 290 военнослужащих, 3 боевые бронемашины, 10 автомобилей и 3 артиллерийских орудия. Мирная жительница стала жертвой удара ВСУ по селу Березовка в Белгородской области, сообщили в оперштабе региона. Женщина погибла в результате детонации взрывного устройства. В тяжелом состоянии она была доставлена в больницу, где врачи боролись за нее до последнего, но травмы оказались несовместимы с жизнью, говорится в сообщении оперштаба. В Киеве прогремел взрыв, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Днепропетровске, Кировограде, Сумах, на западе Украины, в Виннице. В США прошлой ночью перевезли через Ормузский пролив рекордный объем нефти, превышающий показатели, которые были до конфликта с Ираном, утверждает Дональд Трамп. При этом глава Белого дома не назвал точный объем вывезенной нефти. Напомню, в середине июня США и Иран подписали меморандум, призванный запустить процесс заключения мирного соглашения. Однако 3 недели спустя начался новый виток эскалации. Вашингтон обвинил Тегеран в обстрелах судов в Ормузе, после чего стороны возобновили обмен ударами. В настоящее время свободный проход судов через Ормузский пролив не осуществляется. В пятницу глава иранского МИДа Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран через посредников передал Вашингтону 7-дневный план по открытию Ормузского пролива. Трамп отверг предложение Ирана. Добавлю, сегодня стало известно, что военно-морские силы Корпуса Стражи Исламской Революции перехватили в Ормузском проливе американский автономный подводный аппарат. Туристический автобус из Милана, попавший в ДТП, в результате которого погибли по меньшей мере 2 человека, еще 8 получили тяжелые травмы, следовал на пивной фестиваль «Октоберфест» в Мюнхен. Об этом сообщила газета «Бильд» со ссылкой на представителей правоохранительных органов Германии. Авария произошла утром на трассе в Баварии, недалеко от города Бухлое, передает ТАСС. Автобус с гражданами из Филиппин, проживающими в Италии, по неустановленной причине потерял управление, съехал в кювет и перевернулся. Всего в автобусе находились 35 человек. Водитель практически не пострадал и дает показания. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков, днем в северной столице плюс 15-17, в Москве в понедельник также без осадков, ночью плюс 9-11, днем 15-17 градусов.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В континентальной хоккейной лиге сегодня проходят матчи регулярного чемпионата. И СКА в гостях ведет в матче с Борисом 5-2. Завершен второй период. Локомотив же выиграл свой матч с Сибирью со счетом 2-1. Нефтехимик оказался сильнее Адмирала со счетом 5-3. Сборная России по боксу вернулась с чемпионата Европы в Софии, который стал первым взрослым континентальным стартом под эгидой World Boxing. Возвращение получилось убедительным. Россияне завоевали 15 медалей, 7 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые. Об итогах турнира и планах на будущее «Маяку» рассказал тренер сборной России по боксу Виктор Фарахутдинов.
2: В первую очередь, я благодарен, что дети нам с 30 июля включили нас с флагом, с гимном на все международные соревнования. Приняли нас очень хорошо, на высоком уровне. Везде нас встречали, везде, значит, за нас радовались. Много было болельщиков, очень было приятно. И благодаря этому мы достигли такого высокого результата. Очень результат хороший, впервые такое соревнование. Наш самый главный руководитель Роман Назарович всегда говорил, 5 золота надо в мужской команде, 5 золота. Вот, мы стремились к этому. Все услышали гимн, все ребята пели. Весь тренерский состав, все зрители наши, которые живут, которые приехали болеть за нас, поддерживали всеми вариантами. Да, май месяц у нас 10-26 в Астане, в Казахстане. Первые отборочные соревнования к Олимпийским играм 28 года, отбор мирового ранга. В июле месяце Европейские игры в Стамбуле. И мы планируем на чемпионате мира отобраться 5 боксерами и дальше на Европейские игры оставить 2 7 весовых категорий на Олимпийские игры, чтобы в 27 году, не оставляя на 28 год, все отобрались достойно, хорошо и четко.
1: Российский теннисист Роман Сафиуллин обыграл китайца Бу Ёнчакета в четвертьфинале турнира ATP 250 в Ханчжоу. Встреча завершилась со счетом 6-3, 6-3. Продолжительность матча 1 час 9 минут. Сафиуллин в пятый раз впервые с января 2024 года вышел в полуфинал турнира ATP. Там он сыграет с победителем матча между Даниилом Медведевым и Колманом Вонгом. Это противостояние в данные минуты продолжается. Первый сет Даниил выиграл со счетом 6-3, а во втором ведет Колман Вонг со счетом 4-3, и на подаче будет Медведев. Еще в одной встрече Андрей Рублев обыграл Юга Гастона и также вышел в полуфинал турнира в Ханчжоу. На этом о спорте все, до встречи.
3: Меня зовут Краснов Андрей Николаевич.
4: Это профессор Краснов, лучший диагност.
5: Позовите Краснова срочно,
6: если бы не Краснов.
7: Профессор Краснов.
8: Краснов. Краснов.
9: Краснов. Краснов.
10: Медицинская драма «Доктор Краснов». Новые серии с понедельника в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 16+.

0: избранное. Осенняя коллекция. Место действия – Россия.
1: Продолжается наше радиопутешествие. Как я вам и обещал, мы отправляемся в город Касимов на территорию современной Рязанской области. Сейчас, конечно, ничего на картах бумажных разыскивать нам не надо в 21 веке. Можно просто вбить запрос и увидеть, где город Касимов находится. И, наверное, даже удивиться тому, что, в общем, на некотором отдалении от областного центра нынешнего располагается столица, в общем, в свое время такого достаточно значимого государства под названием Касимовское ханство. Как это все сложилось, мы сейчас и побеседуем с гостем нашего эфира. Это кандидат исторических наук, докторант школы наследия университета Королевы Виктории, руководитель Центра исторического туризма «Лики прошлого» и член редколлегии журнала «История. Факты и символы» Валентин Горбачев. Валентин, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Николай. Да, слышите.
1: Понятно, что такой первый слой любопытства дает нам ответ на вопрос, а когда вообще Касимовское ханство существовало. Да, это середина 15 века, там, ну, по почти что конец 17-го. А вот как оно появилось? Это тоже какой-то осколок Золотой Орды, ну, там, как и, например, Казанское?
2: Ну, прежде всего, конечно, надо договориться, что сам термин Касимовское ханство является историографическим явлением. Он появился в 19 веке, исследователями в 19 веке, и по историческим документам не прослеживается. Отсюда у нас есть самый главный спорный момент по поводу вот той самой пресловутой государственности этого образования политического Касимовского ханства. Сейчас это больше термин такой из области публичной истории, а профессиональные историки все-таки стараются больше говорить о том, что это было удельное такое служилое татарское княжество с очень интересным политической историей, культурной историей, но при том говорить о там, Касимовском ханстве, наверное, будет все-таки не совсем профессионально. Тем не менее, да, действительно, это очень интересное историческое явление, очень там важный, интересный исторический опыт, который случился в России. Да, и произошел он, да, в результате того, что вот очень важные ключевые события в 15 веке у нас были. Золотая Орда на части развалилась, Московское государство находило свою новую идентичность при Василии II, Иване III. И в результате этого действительно у нас сложилась сложная система взаимоотношений между Казанским ханством, между Крымским ханством и между Москвой, окрепшим, крепнувшим русским государством. И посредине всех вот этих вот политических отношений исторических как раз появилось вот такое маленькое, интересное, безумно любопытное образование, как Касимов. Как Касимов, да. Произошло это как раз вот в результате прям вот жутких, интересных перипетий исторических 15 века.
1: То есть там, в общем, если так, опять же, полюбопытствовать так по-дилетантски, то всплывает фигура татарского царевича Касим-хана, которому был пожалован городец Мещерский. То есть это, да, это реальная историческая фигура?
2: Абсолютно верно, да. В прошлом году как раз мне удалось опубликовать статью, где я собрал все возможные сведения об этом историческом персонаже. Правильно называть султан, вы правильно сказали, царевич, русский термин, мы его ханом ни в коем случае не будем называть, султан Касим бин Улу Мухаммед. Он был вторым по возрасту сыном одного из последних ханов, тогда еще единый золотой, но разваливавшийся Золотой Орды Улу Мухаммеда, и ему уже, его детям, детям хана Улу Мухаммеда, пришлось каждому искать свою судьбу. И это безумно интересная семейная история. Старший сын возглавил Казанское ханство, младший сын долгое время, вернее, второй по возрасту, претендовал на Крым и Крымский престол. Вот это очень интересный исторический сюжет. Да, за Крым боролся, но, к сожалению, эту политическую борьбу проиграл и нашел себя на берегах Оки в Мещерских лесах. Еще один брат вообще стал таким кочующим, казакующим чингизидом и нападал на город Рязань, и в результате этих сражений сложил свою голову, когда ему было даже не более 17 лет. Одна семья, семеро братьев, безумно разные истории.
1: Слушайте, вот, куда ни посмотри в нашей истории, везде какое-то кино встает просто перед глазами, совершенно захватывающим сюжетом.
2: Ну, какой бы сценарий, да, не придумывали бы хорошие сценаристы, а история всегда подкинет гораздо более интересный сюжет.
1: Да, действительно так. Вот этот самый Касим бин Улу-Мухаммед, он для чего был нужен Василию II, да, насколько понимаю, это он же там, пожалуй, городец Мещерский.
2: Да, абсолютно верно. Дело в том, что служилые татары всегда пользовались особым спросом, и, допустим, там племянник его, Муртаза бин Мустафа, значит, и другие многие, значит, пользовались большим авторитетом в, не только в московском государстве, но и на других территориях, как опытные воины, как служилые люди и как люди, прекрасно знающие особенности военной тактики и сражений как раз на степных рубежах молодого русского государства на юго-восточных окраинах. И они оказали неоценимую помощь Москве во многих очень событиях. Это мы говорим и про взятие Новгорода, это мы говорим и про определенные события падения, значит, официального падения ордынского, ну, то, что раньше называлось иго, сейчас мы называем это правильно зависимость от Орды, и во многих других политических событиях московских, и смута, и Ливонская война, и так далее. Это были опытные, профессиональные, нужные воины, которые вот и оказали свою самую лучшую роль в каких-то моментах становления русского московского государства.
1: Ну, сейчас, конечно...
2: Бинову Мухаммед — это яркий тому пример.
1: Угу. Ну, сейчас, конечно, когда смотришь глазами современного человека, думаешь, ну, как же это близко от Москвы, вот некое там, ну, хорошо, княжество, да, не совсем самостоятельное государство, но, тем не менее, с исламом, да, насколько я понимаю, в качестве основной религии.
2: Верно.
1: А вообще, вот, ну, приезжая в Касимов, конечно, видишь некие следы этого. Ну, вот, глазами историка профессионального, насколько современный Касимов отражает вот это, знаете, буферное, что ли, положение, как раз вот, которое закрепилось в период там, с 15 по 17 век?
2: Ну, здесь у меня будет вот такой комментарий. Дело в том, что проживание, компактное проживание локальной группы татар-мусульманского народа, окруженное русским православным населением, нам дает уникальнейший опыт. Во-первых, своя собственная отдельная колоритная такая прям яркая культура и нематериальная в виде кулинарии и языка со своими особенностями, и архитектура в виде минарета 16 века и других памятников старины, своя особенная литература. Касимов стал религиозным и сакральным центром, где даже не касимовские татары, а просто мусульмане, это пример Афган Мухаммед Султана, хотели обрести покой послеземной жизни. Касимов для них был очень важным сакральным центром в 17-18 веке. И этот опыт сейчас крайне необходим России. Это опыт культурного разнообразия, это опыт вот нашей как раз традиционного богатства России, опыт взаимодействия разных народов, православных и мусульман, русских и татар вместе. Конечно, там были и негативные страницы опыта, были и очень позитивные страницы опыта. Об этом я в твоем проекте «Касимовская сокровищница», «Касым ХЗМСФ» в Касимове рассказываю. И этот опыт как раз на традиционные ценности, он сейчас в России крайне-крайне необходим. Мы сейчас на щит возводим как раз именно эти ценности, многонациональность, многокультурность и традиционные ценности. И вот здесь как раз огромнейший кладезь. Я все глубже погружаюсь в эту тему и все больше и больше интересного нахожу.
1: Поэтому надеюсь, что мы, да, еще вернемся к этому. Валентин, ну вот у нас буквально минутка осталась. Все-таки хочу вас спросить про, наверное, главную касимовскую легенду, про Сююмбике. Давай. Насколько это все там состоятельно? Правда ли, что она там жила и что там и скончался?
2: В данном случае это уже абсолютно исторически подтвержденные обстоятельства. Действительно, она, став в очередной раз, она была таким уж, простите за термин, переходящим призом. Женщина в Средневековье с ее ограниченной ролью, конечно, становилась объектом для политических лидеров. Вот уже в очередной раз, став женой очередного хана, Шах-Али хана, она вместе с ним перебралась в Касимов и большинство источников, большинство свидетельств говорит о том, что именно здесь она и обрела в итоге свой покой, поэтому в Касимове буквально несколько лет назад появилась замечательная скульптурная композиция, изображающая эту удивительную историческую женщину.
1: Ну, надеюсь, о ней мы тоже когда-нибудь подробнее поговорим, потому что всегда вот роль женщин, особенно в средневековой истории, вызывает живейший интерес. Ну, а сейчас время, к сожалению, гонит нас дальше. Спасибо огромное, говорю и нашему гостю. Это Валентин Горбачев, кандидат исторических наук, докторант школы наследия Университета Королевы Виктории, руководитель Центра исторического туризма «Лики прошлого», а также член редколлегии журнала «История. Факты и символы». 2 минуты паузы, потом короткие рубрики.
0: Место действия — Россия. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк».
3: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: «Маяк». Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: «Маяк». «Маяк» — это мы.

0: Маяк. Избранная. Осенняя коллекция. Место действия. Россия.
1: Заключительная часть нашего радиопутешествия. Две коротких рубрики. Мы традиционно приподнимаемся на цыпочки, смотрим, что там вокруг есть интересного. И вот недалеко от Касимова находится город Гусь Железный, а в нем все еще величественно, несмотря на все исторические перипетии, усадьба Баташовых. С нами на связи местный житель, писатель, руководитель клуба краеведов Гусь Баташов Ирина Федосеева. Ирина, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Это ведь те самые Баташовы, с которыми Выксу связывают в основном?
2: Да, конечно, это все одни и те же заводчики-промышленники Баташовы. Иван и Андрей. Андрей старший из братьев. И, собственно, история усадебного дома, всех усадебных строений, парка, она связана именно с Андреем Родионовичем Баташовым. Ну, немножко так предыстории. В 1758 году братья купили на берегу реки Гусь располагавшуюся деревеньку Веркутец, построили плотину, построили чугунолитейный завод, который через полтора года уже дал первый чугун, и отправились покорять 100 верст вдоль, потом, как скажут, и поперек, до Нижегородской области, большую территорию, потому что залежи болотной железной руды позволяли строить не один завод, а был построен порядка 15, и вот как раз-таки в Выксе братья, можно сказать, так остановились. Вот расстояние от Гусь-Железного до Выкса чуть более 100 километров по прямой, и, в общем-то, вот эта вся территория была в владении Баташовых. 25 лет братья шли рука об руку, строили вот эту большую свою империю, стали очень влиятельными, богатыми людьми, но восстановившись в дворянстве в 1783 году, братья решили разделиться, и уже каждый пошел своим путем. И вот старшему брату досталось или по договоренности, или по жребию, мы сейчас точно уже не знаем, деревенька Веркутец, в которой он обустроил усадебный дом, усадьбу. Усадьба расположилась на 17 гектаров, только представьте себе, все эти 17 гектаров обнесены настоящей крепостной стеной, руины которой можно видеть и сейчас. Она отнесена к памятнику культуры федерального значения, как и парк, как и господский дом. Сохранилась и плотина. К сожалению, не сохранился пруд. Остатки завода можно увидеть, доменные печи. Вот, а в самой усадьбе, на территории парка, три ряда оранжерей. Это практически верста. И вот, конечно, это очень интересно. Ну,
1: друзья, обязательно нужно заехать в Гусь-Железный. Не только этим город интересен, но и посмотреть на то, как создавались и что вообще осталось в наши дни от таких вот железоделательных империй. Спасибо огромное. Ирина Федосеева, руководитель клуба краеведов Гусь Баташов, была с нами на связи. У нас еще есть время на один любопытный музей. И я приветствую в нашем эфире Ольгу Жукову, это менеджер по связям с общественностью музея зодчества имени Владимира Павловича Грошева. Ольга, здравствуйте.
3: Здравствуйте, добрый день.
1: Деревня Лункина. Вообще, правильно ли я ставлю ударение, вообще сразу возникает вопрос?
3: Да, конечно. В целом, мне кажется, что такое место и говорящее название, что вы прям... сложно ошибиться, но вы все правильно сказали.
1: Ну, знаете, всякое у нас в стране бывает с ударениями. Ну, давайте просто про Владимира Павловича Грошева скажем несколько слов, потому что, ну, как-то смотришь на карту, когда думаешь, ну, господи, посреди ничего возник музей.
3: Да, вообще, Владимир Павлович Грошев, это в свое время был очень значимый человек в истории, можно так сказать, советского и постсоветского пространства, потому что он был и ректором Академии Плеханова, то есть сейчас один из лучших ведущих университетов нашей страны, и доктором экономических наук, вводил новые вообще предметы в образование, как менеджмент и менеджмент рынка. В общем, профессор, и в целом вот он стал основателем и дальнейшим меценатом целого музея в Рязанском области. Тут, наверное, совпало две очень значимые для него вещи. Первое – это то, что в целом Рязанская область и конкретно район Спас-Клепики, где находится деревня Лункина, это родина Есенина. А как раз Владимир Павлович очень любил творчество Есенина, и березы, и дерево, и природу. И вот как-то в совокупности с этим и с тем, что Рязанская область, она как-то считается таким историческим краем зодчества, историческим краем в целом резьбы по дереву, и это, условно, визитная карточка этой местности. Очень много ремесленников своего времени, они как раз вышли из Рязанской области, и вот в совокупности всех этих факторов Владимир Павлович решил именно в этой местности основать музей.
1: Угу. Насколько я понимаю, коллекция обширнейшая, да, и там у вас, по-моему, часовня такая очень примечательная есть, и очень много образцов резьбы.
3: Да, после того уже, как был открыт музей, Владимир Павлович, он открыл часовню как раз в честь своего святого и святой своей жены Маргариты, вот, то есть тоже, которая открыта для посещения, в которую можно посмотреть, там можно подняться на колокольню и позвонить в колокола, что в целом редкость. Ого. Такой, да, не, ну, возможно, но не везде, вот, и в самом музее представлено огромное количество экспонатов, как от детского творчества, потому что при музее есть детская бесплатная мастерская для всех желающих, где дети учатся вырезать, учатся резьбе по дереву. И раньше был лагерь, который ежегодно проходил на территории музейного комплекса. И вот экспонаты, которые создавали дети, тоже находятся в музее. Так и мастера, то есть наставники этих детей тоже выставляют свои работы. И плюс у нас вообще практически каждый месяц с нами связываются мастера со всей России, и мы организуем различные тематические выставки, которые тоже доступны. Их можно посетить, посмотреть. И если вдруг кто-то сейчас из тех, кто слушает эфира, занимается таким подобным творчеством, то мы очень открыты вообще к любому сотрудничеству.
1: Ой, замечательно. Если хотите научиться, тоже приезжайте. Ну, в крайнем случае, можно просто посмотреть, насладиться тем, как человек вот эту природную материю постигает и даже не столько, может быть, подчиняет себе, сколько дополняет своим искусством. Ольга Жукова, менеджер по связям с общественностью Музея зодчества имени Владимира Павловича Грошева. Все это находится в деревне Лункино. Ну, а на сегодня у нас все. До новых встреч и новых путешествий. Любите историю, любите нашу страну. Пока.
0: Место действия – Россия.
4: В нашей психике всегда сосед – это определенная форма присутствия чего-то. Присутствие какой-то неожиданности, вторжение звуков, вторжение потопа, чего угодно.
0: Видеоподкаст «Почему нас раздражают соседи». Ваши соседи уже смотрим на медиаплатформе.

0: 17 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. В Доброполе в Донецкой Народной Республике российские войска продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в западных и восточных районах города. На северо-востоке Харьковской области подразделения группировки «Север» сжимают кольцо окружения формирований ВСУ и расширяют внешнюю зону контроля. По данным Минобороны России, освобожден населенный пункт Хрипуны. Ведутся бои за освобождение населенных пунктов Нестерны, Лукашова и Грачевка. Формирования противника уничтожаются в районах Варваровки и Рубленого. В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются бои за населенный пункт Приколотное. Кроме того, в Харьковской области нанесено поражение живой силе техники 4 украинских бригад в районах населенных пунктов Купино, Федоровка, Жовтнево и Малый Бурлук. В Сумской области нанесено поражение формированием 6 украинских бригад в районах населенных пунктов Суходол, Сумы, Хотинь, Киянница и Великая Рыбица. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 300 военнослужащих. Танк Т-72, бронетранспортер М-113 производства США, боевую бронемашину ТИСа, 15 автомобилей и 4 станции радиоэлектронной борьбы. Вооруженные силы России ночью продолжили удары беспилотниками по логистическим центрам, объектам портовой, транспортной инфраструктуры, коммуникационным центрам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ в Николаеве. По данным Минобороны России, поражены 2 склада беспилотников и боевых частей к ним. В Одесской области под удар попал логистический центр «Дрон Калинж» в Ильичевке, на территории которого хранились FPV-перехватчики. Новые взрывы прогремели в Киеве, передает ТАСС. Ранее сегодня также сообщалось о взрывах в Днепропетровске, Кировограде, Сумах, на западе Украины, в Виннице. На территории России стартовало совместное командно-штабное учение ОДКБ «Взаимодействие. Поиск. Эшелон. 2026», заявили в Минобороны. Контингенты войск прибыли в районы проведения учений из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, сообщили в пресс-службе Объединенного штаба ОДКБ. Учения пройдут до 3 октября на полигоне Центрального военного округа Чебаркульский. Всего задействовано около 2000 военнослужащих и 350 единиц вооружения военной специальности. Специальной техники. Как заявил начальник Объединенного штаба Андрей Сердюков, деградация международных отношений, приближение зон нестабильности к границам стран, организации договора о коллективной безопасности способствует росту угроз. По его словам, актуальность учений ОДКБ обусловлена сложной военно-политической обстановкой в мире. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после гибели казахстанских военнослужащих на учениях распорядился в 10-дневный срок подготовить план военной реформы. Сегодня же Токаев снял с должности министра обороны Даурена Касанова. Минувший четверг во время учений на побережье Каспия при высадке десантного катера в море унесло 17 военнослужащих. 14 из них погибли. Как стало известно, у погибших военных не было спасательных жилетов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, зачем министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль запросил встречу с Сергеем Лавровым в Нью-Йорке. По словам дипломата, Вадефуль сделал это, чтобы спасти падающий рейтинг канцлера ФРГ Фридриха Мерца и показать немцам некую дипломатическую активность. Захарова также сообщила, что Вадефуль на встрече с Лавровым прикрыл лежавший на переговорном столе доклад по Буче, чтобы ему не было видно написанных на нем слов о Геббельсе. Доклад был направлен в ООН и вручался всем, кто проводил переговоры с российским министром. Как рассказала Вестям Захарова, немецкий министр увидел, что там написано слово «геббельсовская пропаганда», его всего скорежило. Он взял листок бумаги, положил его сверху на доклад, чтобы эти самые исторические слова, их из песни не выкинешь, не резали ему глаза. И так этот доклад, прикрытый листком, перед ним все это время пролежал, заявила официальный представитель дипведомства. 20-минутная встреча главы МИД России Сергея Лаврова и немецкого министра Вадефуля состоялась накануне на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. По итогам сам Лавров заявил, что ожидал от встречи с немецким коллегой чего-то интересного, но не услышал от него ничего нового. В Германии из-за кражи кабелей парализовано движение поездов на западе страны, сообщила компания Deutsche Bahn. По данным следствия, злоумышленники действовали умышленно и крайне грубо. Кабели вдоль пути были перерезаны и вырваны в нескольких местах. Сроки завершения ремонтных работ пока не определены. Военно-морские силы Корпуса стражи Исламской революции перехватили в Ормузском проливе американский автономный подводный аппарат. Это уже второй подобный беспилотник США, перехваченный иранскими военными. По информации КСИР, удалось обезвредить аппарат «Ремус-600», предназначенный

0: Погода.
1: В Петербурге завтра без осадков, плюс 15-17, такая же температура в Москве. В понедельник в столице также без осадков.

0: Маяк. Избранное. Осенняя коллекция. Физики и лирики.
1: Ну что, друзья, не поговорить ли нам на тему архитектуры? Илья Заливухин с нами, архитектор, эксперт в области градостроительства и формирования стратегии развития городов и агломераций. Здрасте, Илья.
2: Да, здравствуйте.
1: А вопрос, почему сегодня строят дома прямоугольной формы? Мы же уже технологии таких достигли, что можно и круглые, и овальные, и каких угодно строить. А вот как строили прямоугольники, так и строим.
2: Ну, на самом деле, прямоугольники начали строить не так давно, все-таки довольно долго человечество строило непрямые дома, да, и на самом деле это последние, скажем так, активно развивается последние 100 лет.
1: Подождите, а изба? Вот та самая, которая
2: изба,
1: миллион
2: да, но
1: лет.
2: Вместе с избой были и другие постройки, то есть это не было только, да, прямоугольные дома. Но в целом, конечно, это технологии, то есть изба тоже появилась, когда, собственно, научились укладывать бревна. Угу. До этого делали из природных

0: материалов, там, землянки и так далее. Вот. Ну, чем как бы, чем дальше, тем все становилось проще и технологичнее. Но на самом деле, понимаете, не всегда это было. То есть даже в 20 веке очень много архитекторов на самом деле и проектировали, и строили, скажем так, уникальные объекты, не прямоугольные. Да, то есть, ну, не знаю, можно
1: даже пример какой? Привет, пример. Илья Залевухин.
0: Ну, привет, да, привет. Ну, ну, во-первых, да, это и Заха Хадид, вот из современных архитекторов, и Фрэнк Гэри, например, да, то есть это объекты, которые можно посмотреть, они, в общем, ничего общего с прямоугольниками не имеют, да, то есть, не знаю, музей Бильбао, да, например, да, если взять и так далее. Вот, если чуть дальше, глубже, да, посмотреть, это и даже всем известный Ле Корбюзье, которого считают таким архитектором, который, собственно, ввел моду на прямоугольники, да, на массовые панельные дома, вот, но его самая знаменитая постройка – это капелла Роншан.
1: Ага, ну-ка смотрим.
0: Вот, она капелла. Совсем не, она совсем, Роншан, да, совсем не прямоугольная. Вот, или Оскар Немейер, да, который тоже архитектор модернистский, но при этом делал, в общем, за довольно такие много овальных и разных проектов, совсем не прямоугольных. Поэтому, так, ну, уже не говоря
1: а
0: уже
1: от природы
0: о Гауди,
1: зависит,
0: который вообще от климата. От климата, ну да, материалы, конечно, влияли, то есть там, где было дерево, соответственно, появилось деревянное зодчество, то есть оно, можно его, конечно, назвать прямоугольным, но там разные были срубы, вот. А, собственно, камень выкладывали и не всегда прямой формы, да. Вот, кстати, самый такой, знаете, интересный пример, это дом Константина Мельникова в Кривоарбатском переулке, который вот скоро откроется в конце 26-го года, там как раз два таких цилиндра, как бы, между собой связанных, и даже окна там ромбовидные, в общем, не прямоугольные. А, то есть я к чему это все говорю, что эксперименты, они были и продолжаются, в общем-то, не все прямоугольное. Но да, в основном массовое строительство прямоугольное. Связано это, конечно, с индустриализацией, типовыми элементами там, и так далее.
1: Угу. А почему, еще такой вопрос, это очень быстро строится? Вот это месяц, два, три, и уже здание. Потому что я, ну, смотрю иногда, вот, я стараюсь, ну, далеко не уезжать из Садового кольца. Но иногда выезжаю, интересно, и вижу, как это быстро все делается. Это меньше года занимает. А почему так? Такие материалы, ну, или это прям там же все месяц настройки?
0: Слушайте, ну, сейчас технология каркаса, да, железобетон, то есть делается скелет, вот, этот скелет такой железобетонный, его видно, когда вы строите, а дальше на него навешивается, в общем-то, все, что угодно, то есть любые фасады и так далее, то есть даже, в общем-то, которые имитируют какие-то сложные криволинейные там конструкции и панели. Но это скорее уже, скажем так, одежда, да, облицовка. Вот. То есть это не Колизей, который там овальный, с арками, сделан, в принципе, как такая единая конструкция, да, мощная, которая до сих пор стоит. А это такие одежды, которые, ну, могут меняться. Почему это сделано? Ну, потому что надо быстрее построить, быстрее продать. Но сколько это все будет стоять, непонятно. Вот, потому что на самом деле, конечно, ну, это какие-то временные, знаете, такие. Архитектура стала тоже временной. Поэтому, ну, это как бы немножко расстраивает, да?
2: Угу. А вот если говорить о человеке как о Homo sapiens, ну вот давайте представим себе, да, есть же понятие как бы, ну, комфортного для использования человеком пространства. Вот нам кто-то когда-то рассказал или кто-то нам показал, что нам нужно жить в квадратных коробках, я имею в виду изнутри даже, но вот если человек живет, например, в круглом помещении, он себя так же уютно чувствует или нет? Или у нас, в общем-то, ничего угловатого в теле-то нет, поэтому логично предположить, что нам Гауди должен все строить.
0: Смотрите, ну вообще человечество, да, миллионы лет не знало прямых конструкций, прямых линий, и природа, она вся действительно криволинейная. И поэтому, в принципе, конечно, человеческий мозг, он отдыхает очень сильно на природе. И, в общем, при хорошо сделанных криволинейных объектах, но опять же, вот если кто был внутри проектов Захи Хадид, не знаю, там, Гуанчжоу, там, mm-hmm. да, или где угодно, в мире очень много проектов, то действительно себя очень комфортно ощущаешь, ну, или там в центре Гидара Алиева в Баку, там, да, в форме такой шляпы сделанной, так, неважно, то есть ты заходишь туда, и ты понимаешь, что да, или там внутри проекта в Гауди, да, то есть в жилом доме я когда был, он не просто так весь криволинейный, он весь продувается там, охлаждается, то есть это, в общем, абсолютно инженерная такая конструкция, которая без всяких кондиционеров в этом жарком климате справлялась. И тогда ты понимаешь, что, конечно, если это сделано талантливо, то в криволинейной, в общем-то, конструкции ощущаешься намного лучше. Ну, например, дом Мельникова, еще раз, да, повторюсь, в Кривообразском переулке в 27-м году был построен, он сейчас вот, Константин Мельников, это наш самый, наверное, ну, известнейший архитектор на весь мир, и он построил себе собственный дом жилой в Кривообразском переулке из двух таких цилиндров. И вот он был закрыт на реставрацию, сейчас он откроется, и там нету ни одного прямого угла. Там собственно, ну, собственно, комнаты, они в плане круглые, да, потому что два цилиндра. 5000 лет назад они появились, вот, и, ну, как бы в сравнении с человеческим мозгом, да, сколько человек живет, это большое количество времени. Поэтому не исключено, что мы можем в каких-то проектах возвращаться и отходить от прямоугольных линий.
2: Ну,
0: это
2: я
0: возможно.
2: Правильно понимаю, что...
0: Это сложно, но возможно.
2: Да, это сложно лишь потому, что так сложилось исторически. И если бы мы, например, всю жизнь жили в пирамидах, начиная с 3000 лет назад до нашей эры, ну, может быть, мы бы и не придумали никаких прямых углов. Просто вопрос в том, что для этого надо поколениями переходить, собственно, к новому формату. И вопрос же еще скорее не в том, что это может быть удобно для человека, как для человека с двумя руками и двумя ногами, но, наверное, это просто невыгодно, и это сложно. Ну, Мельникова, давайте вспомним, да, великого, который построил замечательный свой дом, дом Мельникова в Москве, он же тоже вроде как удобный, и более того, там даже какие-то существуют действительно экономические выгоды по освещенности, по количеству стекол и так далее, я сейчас не помню точно именно технику архитектуры, но эти же дома не стали строить каждый второй и каждый первый, поэтому, собственно, это и осталось только макетом.
0: Ну, смотрите, да, то есть в том массовом строительстве, в котором начали строить здания, нет, но еще раз, да, то есть это возможно. Но если есть какая-то ответ на какую-то задачу, и это можно делать, и, например, это даже будет хорошо очень функционировать и работать, да, то есть общественные какие-то здания, да, или там шатровые
1: а я хочу
0: конструкции, которые,
1: возразить
0: там,
1: вам, дорогие коллеги, и я... С архитектором поспорить и с Александром Борисовичем привести пример, что есть, ты не любишь особо мистику, но была и есть до сих пор такое направление философии, антропософия. И люди до архитектуры даже из отчества добрались. Они реально строили дома, постройки все были с кривыми углами, там не было прямых линий. И все бы ничего, но вот я почему про климат спросила? Потому что, например, если ты делаешь это в стране, где выпадает снег, это все не выдерживает испытания. Это невозможно очистить, это невозможно, он не тает и не стекает никуда. Угу. То есть иногда ты вот во что-то влюбляешься, пытаешься это, ну, даже предложить кому-то, это красиво, но это в Барселоне только работает. Вы же проходили наверняка антропософию и архитектуру, Илья Залевухин?
0: Но... Да, да, ну, нет, я понимаю, что это, но просто есть шатровые конструкции, да, то есть, когда мы говорим прямоугольное, то есть, это может быть многогранные, да, какие-то истории, то есть, понятно, что нужно учитывать снег, ветер, дождь и так далее, вот, но не обязательно делать все коробчатое, да, это просто, ну, как бы, должно идти от задачи, да, от функции, от технологии и так далее.
2: Ну, вроде понятно, технология должна быть впереди. Ну, допустим, представим себе, что завтра можно будет я подчеркиваю это, за малые деньги строить любое здание, любой формы, из любого материала. Что будут делать люди?
0: Опять же, да, то есть должен быть смысл какой-то, да, то есть если это делается криволинейным, да, или прямоугольным, или каким-то еще, то есть нужно просто понимать, зачем ты это делаешь, то есть для каких вот... какой функции, какой цели и так далее, чтобы в итоге все равно было дискомфортно. То есть делать что-то криволинейное ради того, чтобы сделать криволинейным, точно не нужно. Но иногда сам рельеф местности, да, или какая-то функция там подсказывает, что вот так будет лучше. Поэтому люди могут, опять же, да, используя все-таки архитектора, да, с архитектором делать любые...
1: Витрувия.
0: И проектировать... Можно Андреа Палладио, да, как бы, к примеру, да, сделать проект, как вилла Ротонда, да, которая на самом деле со всех сторон симметричная, очень прямоугольная, но в центре все равно есть купол. Это первое купольное такое было, значит, здание, сделанное в частном доме, в частной вилле, например. Но все равно там же применен этот купол. И ты когда заходишь и видишь этот купол, то ты понимаешь, да, вот тебе комфортно именно в этом месте. То есть криволинейная форма очень правильно, грамотно использована. Поэтому тут вопрос вот применения. Не нужно делать все дома кривыми ради того, чтобы делать их кривыми.
2: Мы на самом деле этот эксперимент практически уже поставили, когда в какой-то момент вдруг неожиданно выяснилось, что человек сам себе хозяин в смысле внутреннего ремонта. И не надо, то есть кто-то позвал архитекторов, дизайнеров, которые сделали красиво, а кто-то просто купил ярко-фиолетовую краску и поставил себе черную ванну на золотых лапах и считает, что это очень круто. И мы вот видим, что это не привело к торжеству гармонии и красоты.
0: Не привело, поэтому здесь технологии должны быть, конечно, в руках профессионалов, в руках специалистов. То есть в таком случае все будет сделано грамотно, и если нужно, то и где-то будет криволинейным. Опять же, вот повторюсь, вот Заха Хадид, например, да, архитектор, который сделал все проекты, там не было ни одного прямого, по-моему, угла.
2: Это делала, потому что она Хадид, во-первых, да, во-вторых, она просто, видимо, знала некие законы и их могла нарушать, потому что она их знала. Но если мы сейчас скажем всем людям, давайте вы дачные участки будете строить, вот вам технологии в любой форме, я думаю, мы насмотримся.
0: Вот, поэтому прямые формы и появились, и индустриализация появилась, чтобы... все было такое более-менее одинаково нормальное. Вот в этом и есть, и плюс, и минус вот этого всего, потому что все такое одинаково нормальное. Вот. Но хочется, чтобы все-таки появился больше индивидуальных все-таки проектов, больше архитекторов, больше интересных проектов, именно связанных с тем, что не все такое индустриальное.
1: В деньги, правильно? Ведь все красивые жемчужные дома, эти настоящие драгоценности в Москве, во всяком случае, это все инвестиции купцов, которые просто хотели красиво, чтобы было, и вот так вот.
2: Ну, опять же, красиво по их мнению, да?
1: А по нашему мнению, разве все эти усадьбы не красивые?
2: Слушай, мне, например, вот нравится скандинавский
1: Дом
2: стиль.
1: Морозова.
2: Мне скандинавский стиль нравится. Мне не нравятся вензеля и вот это все, не знаю. Но это мое личное мнение, тут ничего не поделаешь.
0: Подождите, но скандинавский стиль тоже, он не весь такой, да, стандартный, прямоугольный, да? То
2: есть, нет,
0: если
2: он...
0: говорить там про Альвара Альта, он очень, это библиотека в Выборге, можно ее посетить. Там очень много элементов классных.
2: Скажем так, я вот анти-рококо, давайте так. Не знаю, что это значит.
0: Ну, понятно.
2: Да. Мне не нравится излишество, да. Вот, и оно может кому-то нравиться, и кто-то на самом деле может на это настаивать. Я просто говорю о том, что и в рококо, и в скандинавском стиле все-таки должен быть архитектор, который в это как-то видит со стороны. А если это просто дать человеку, не знаю, может, я не верю в человечество, конечно, но если дать человеку волю, он может нагородить, что попало.
0: Да, конечно, технология – это инструмент. Конечно, его нужно использовать в зависимости от задачи. Да, то есть 3D-принтеры, которые, может быть, когда-то там появятся, и на них можно вылепить любой дом, но, собственно, что ты закладываешь туда и зачем? Если ты лепишь круглый дом ради круглого дома, это не получится. Если ты делаешь, как Константин Мельников, себе дом, как манифест, и продумываешь каждую деталь, тогда да, это становится уникальным объектом. И, конечно, я призываю к тому, чтобы желательно все объекты становились более уникальными и интересными. То есть, понятно, что типовое мы не отменим, но, тем не менее, должно появляться больше интересных объектов. Больше хороших фильмов или хорошей музыки и так далее, хороших книг.
1: Спасибо Илье Заливухину, архитектору, что он нам напомнил об этом событии.
3: Физики и лирики. Училка. против маяка.
4: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о числительных. У меня накопилось много примеров со словами, обозначающими сотни. А это значит, мы сегодня посчитаем, причем сотнями. Итак, первая сотня – числительное 100. С ним особых проблем нет, и, как правило, в нем не ошибаются. Но давайте прибавим сотню. Что получаем? Конечно, 200. И вот как употребила это числительное гостья программы «Физики и лирики» Аглая Цидулко.
5: Если мы говорим про солнечный свет, то он кончается где-то на 200 метрах дальше. Его не хватает ни для фотосинтеза, ни для чего. И поэтому основная океанская жизнь ведется в верхних 200 метрах, а все, что ниже, питается трупным дождем.
4: На 200 метрах. Это неверно. Дело в том, что слова «200» нет в русском языке. И ни в каком падеже такой вариант не образуется. Где-то на чем предложенный падеж? Где-то на 200 метрах. В чем? В верхних 200 метрах. Именно так правильно. Но нам пора увеличить ставку и прибавить еще соточку. Сделаем это вместе с Василием Горбуновым, гостем программы «Физики и лирики».
6: Там интересно. Там в Байкал втекает больше 300 рек. То есть туда много-много-много чего втекает.
4: Более 300 рек. И опять это ста в конце, которого быть не должно. Более 300 рек должно быть. Родительный падеж – это только 300. А теперь мы слушаем гостя программы «Хочу все знать» Павла Агаркова. И ему попалось, как вы уже, наверное, догадались, числительное 400.
7: А в метрах 600 уже на другой улице, на переулке Кривом, находится дом знаменитый, который Василий Макарович купил своей маме в подарок.
4: Около 400. Неверно. Все та же ошибка и все те же неправильные 100 на конце, которых быть не должно. А должно быть 400. У нас опять же родительный падеж и правильный вариант около 400 километров. Ну а мы давайте прибавим сразу 200 и разберем числительное 600 вместе с гостьей программы «Место действия Россия».
2: Международная космическая станция находится на высоте около 400 километров. И она и то тормозит об атмосферу.
4: В 600 метрах. Это неверно. Правильно в чем предложенный падеж? В 600 метрах. Далее у нас по счету числительное 700. И слово предоставляется гостю программы «Физики и лирики» Илье Гамранову.
8: Потому что самая крупная плотина – это порядка 700 метров. Ну, то есть, действительно, они строят гигантские конструкции.
4: Порядка 700 метров. Неверно. Правильно, порядка 700 метров. Ну, и еще один пример. Послушаем, как употребил числительное 900 гость утреннего шоу Дмитрий Гутнов.
9: В Санкт-Петербурге на юридическом факультете курс общего права гражданского записывалось там до 900 человек.
4: До 900 человек. И опять ошибка. А правильный вариант – до 900 человек. Итак, делаем выводы и повторяем изученный материал. Первое. В числительных, обозначающих сотни от 200 до 900, никогда не бывает в конце 100. Никаких 200, 300 и так далее. Второе. В этих словах склоняются обе части слова. 200, 300 и так далее. Ну и третье. Вот расклад по падежам. Родительный – около 200, 300, 500. В конце всегда сот. Дательный – кому? 200, 300, 700. Творительный падеж – чем? 200, 300, 800, 900, ну и предложный падеж – о чем? О 200, о 300, о 600. На этом выпуск завершаю, но я вернусь. До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
3: Спасибо. Училка против маяка.

0: 17:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России за сутки поразили объекты транспортной, топливно-энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, цеха производства беспилотников и комплектующих к ним, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Север» взяли населенный пункт Хрипуны в Харьковской области и ведут бои за освобождение населенных пунктов Нестерное, Лукашово, Грачевка и Приколотное. Подразделения группировки «Запад» за сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе техники 7 украинских бригад в районах населенных пунктов Шевченково, Первомайская, Малеевка, Харьковской области, Донецкой, Лозовой, Рубцы, Карповка и Райгородок Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих, 12 автомобилей, 2 артиллерийских орудия, в том числе гаубица М777 производства США. Новые взрывы прогремели в Киеве, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Днепропетровске, Кировограде, Сумах, на западе Украины, в Виннице. Британская полиция задержала 5 человек в связи с инцидентом у базы ВВС в Эрфорд, который используют американские военные. Они подозреваются в нарушении закона о взрывчатых веществах. Имена задержанных не называются. Как пишет «Таймс», следствие пытается установить, связаны ли они каким-то образом с Ираном. Ранее британские правоохранители заявили о крупном инциденте возле авиабазы. Сообщалось, что специалисты по обезвреживанию взрывных устройств осмотрели несколько машин. Место инцидента остается оцепленным. В качестве меры предосторожности жителям 85 близлежащих домов было рекомендовано эвакуироваться. База в Эрфорд – единственная в Европе база, на которую садятся американские стратегические бомбардировщики. Оттуда они летали бомбить Ирак, Югославию и Иран. Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, который был связан с финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном, считает, что договориться о регулировании искусственного интеллекта между странами будет сложнее, чем о ядерном оружии. Ранее Гейтс решил предупредить об опасности искусственного интеллекта. Он считает, что эта технология может вызвать события, которые приведут к гибели миллиарда людей. По его словам, у человечества никогда еще не было настолько мощного оружия, как комбинация из людей со злыми намерениями и самые новые инструменты искусственного интеллекта, передает РИА Новости. Угрозы гибели людей в планетарном масштабе и Билл Гейтс оказываются в одном контексте не первый раз. Ранее сообщалось, что Гейтс и Эпштейн смоделировали пандемию COVID-19 за 3 года до появления вируса, а в 2019 году благодаря фонду Билла и Мелинды Гейтс были проведены учения, которые точно имитировали реальное заражение и распространение коронавируса. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра без осадков, днем в северной столице плюс 15-17, в Москве в понедельник также без осадков, ночью в городе плюс 9-11, днем 15-17 градусов.
2: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В континентальной хоккейной лиге сегодня состоялось 3 матча регулярного чемпионата. СКА победил Барыс 5-3. Локомотив оказался сильнее Сибири 2-1. А нефтехимик переиграл Адмирал со счетом 5-3. Российские фигуристы триумфально выступили на международном турнире «Мемориал» Андрея Непелы в Братиславе. Двукратный чемпион России Евгений Семененко одержал уверенную победу. Все подробности у Андрея Кудряшова.
3: Евгений Семененко продемонстрировал феноменальный прыжковый набор, чисто приземлив 6 четверных прыжков за 2 дня. 2 в короткой программе и 4 в произвольной, включая сложнейшие Ридбергер и Сальхов. За техническое участие в произвольном прокате фигурист получил 108,85 балла. Ультрасложный контент позволил ему обойти действующего олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова, а также итальянца Даниэля Грасли и француза Адама Сяохимфа. Цитирую: «Надо всегда стремиться к лучшему. соревноваться с лучшими, ну и тем более приятно побеждать среди такого состава. Ребята тут очень сильные, и пьедестал, и баллы это доказывают, заявил Семененко после победы. Достойный результат показал и Глеб Лутфулин, еще один ученик Алексея Мишина, а также заявил максимальную сложность с четверными элементами и остановился в шаге от пьедестала, заняв 4-е место. Еще один российский фигурист Григорий Федоров остался только 10-м, так как не справился со своим прокатом.
2: Российский теннисист Роман Сафиуллин обыграл китайца Бу Яончекета в четвертьфинале турнира ATP 250 в Ханчжоу. Встреча завершилась со счетом 6-3, 6-3. Сафиуллин в пятый раз и впервые с января 2024 года вышел в полуфинал турнира ATP, где сыграет с победителем пары Даниил Медведев Коулман Вонг. Это противостояние продолжается. Первый сет остался за Медведевым 6-3. Во втором на тайбрейке победил Коулман Вонг 7-6, а в третьем пока равенство 3-3. Вышел в следующую стадию турнира еще один россиянин Андрей Рублев. Он сегодня в 3 сетах обыграл француза Юга Гастона. И на этом о спорте пока все. В студии была... Продолжаем. В первой лиге сегодня состоялись матчи 7-го тура. И Уфа с Торпедо не смогли выявить победителя. Пока что в этом матче была зафиксирована ничья 0-0. Также такой же результат 0-0 и в противостоянии Шинник с Хабаровск. В этом матче пока что идет 33-я минута первого тайма. Юношеская сборная России по футболу, составленная из игроков до 19 лет, одержала победу над сверстниками из Белоруссии в товарищеском матче в Минске. Встреча завершилась со счетом 1-1. У российской сборной с пенальти отличился Ефим Буркин. Далее сборная России отправится в Ташкент, где примет участие в международном турнире. В баскетбольной единой лиге сегодня состоялось 2 матча регулярного чемпионата. Локомотив Кубани со счетом 81-66 победил Енисей, а МБА уступил дома ЦСКА со счетом 65-82. На этом о спорте все. До встречи.
4: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
5: Маяк. Избранная. Осенняя коллекция.
6: Что это за хреновина?
7: Дилетантская точка зрения.
8: Господи, чего не приснится ночью? А зачем? Кому это нужно?
9: Это имеет огромное значение для народного хозяйства.
10: Да хватит, молодец, свои подковырки тут.
5: И ишница.
11: Павел Волчков, исполнительный директор Центра живых систем МФТИ, заведующий лабораторией геномной инженерии Московского физико-технического института, знаменитый национальный исследовательский университет МФТИ. Павел, ну вот искусственный интеллект и бактерии, да? Что он вообще понимает-то в этих бактериях? Ну, вот мы даже, дилетанты, понимаем, что есть бактерии, есть вирусы, это разное. Есть еще какие-то супербактерии, на которых нет управы, и что с ними делать, непонятно. Павел, погрузите нас, пожалуйста, элегантно, вот как бы с леганцушечки, в эту тему, и почему искусственный интеллект нужен для борьбы с этой заразой?
12: Да, с удовольствием погружу. Смотрите, человечество все время борется с биологическими угрозами, в частности, относительно рукотворными. То есть мы в какой-то момент изобрели антибиотики, уже несколько линий антибиотиков, и они действительно существенно продлили нашу жизнь. Но проблема заключается в том, что мы эти антибиотики используем достаточно широко, и бактерии также с ними умело научились бороться, они приобретают резистентность к этим антибиотикам. И, к сожалению, вот мировая статистика по количеству смертельных исходов от госпитальных инфекций, она, к сожалению, очень неутешительная. То есть это так называемые супербактерии, которые приобрели множественную антибиотикорезистентность. То есть фактически являются такими суперпатогенами, с которыми уже никакими антибиотиками не справиться. И вот для того, чтобы все-таки побороться с этими супербактериями, начали придумывать альтернативные способы. Ну и прежде всего, конечно, обратили внимание на вирусов бактерий, они называются бактериофаги, которые, собственно говоря, естественным образом являются врагами бактерий. И, в общем-то, тот самый ИИ, он используется как раз-таки для того, чтобы оперативно и быстро адаптировать новые бактериофаги, то есть вирусы бактерий, к бактериям, потому что обе системы достаточно мобильны, они очень быстро эволюционируют, быстро приобретают резистентность, но, как вы понимаете, вирусы, они могут эволюционировать достаточно быстро и, в общем-то, быстрее всего на этой планете, а следом за ними идут бактерии. И, в общем-то, как раз-таки именно бактериофаги наиболее удобный способ для постоянной такой, вот знаете, непрекращающейся борьбы. Мы их можем действительно очень быстро видоизменять, и каждый раз мы будем получать новые библиотеки, то есть группу бактериофагов, которая будет так или иначе все-таки воздействовать на тех самых бактерий, которыми болен человек, и к которым наблюдается, собственно говоря, множественная резистентность, антибиотик-резистентность. Вот те самые ученые, о которых идет речь сейчас в ряде пресс-релизов, статей нашумевших, они как раз-таки взяли и инструменты и научились с помощью этих инструментов достаточно эффективно предсказывать не все вирусные белки, а лишь отдельные поверхностные, которым, собственно говоря, бактерия очень быстро приобретает модификацию, то есть она быстро уходит от возможности себя инфицировать, но вот люди научились вирусные белки модифицировать тоже достаточно быстро и генерировать достаточно большое биоразнообразие с тем, чтобы вот это вот противодействие вирусов и бактерий, в общем-то, было склонено в сторону вирусов. Тем самым мы приобретаем еще одно очень мощное оружие. А как вы помните, антибиотики в свое время буквально перевернули всю систему здравоохранения, позволили человеку жить текущие, соответственно, длительности жизни, буквально удлинив в два раза человеческую жизнь. Вот. Я думаю, что если мы грамотно будем использовать биоинженерные технологии вместе с ИИ, мы сможем и еще значительным образом удлинить человеческую жизнь, потому что, к сожалению, как я уже сказал, сейчас в мире до 30% людей все-таки все еще умирают от бактериальных инфекций.
11: Да тут сразу целый сон вопросов к вам, Павел. Можно вначале такой теоретический вопрос?
12: Конечно, конечно.
11: Вот смотрите, мы понимаем, что в природе вот много мы встречаем где симбиозов, да? Симбиоз гриба и водоросли, потом у нас в кишечнике живут хорошие там микробы, да, которые формируют у некоторых людей до 3 килограммов мозг кишечный, да, который командует людьми. И иногда человек думает, почему мне так хочется чего-нибудь солененького, а потому что там в кишечнике сидит вот этот мозг, и благодаря ему, кстати говоря, вот читал новости о том, что и эти бегуны бегают быстрее, потому что это он их там пришпоривает изнутри. Но я к чему? Что есть вот эти микросущества, которые с нами уживаются, чтобы им было хорошо. Он там живет, особенно не пакостит. Ему кидают шоколадку туда внутрь по просьбе. Ему здорово, и он помогает чем-то человеку. А почему вот эти бактерии, вы говорите, огромное количество смертей ежегодно все равно происходит, но ведь эта бактерия, убив своего хозяина, носителя, да, и сама останется без средств к существованию. Нельзя ли ее научить как-то вот с нами сотрудничать, идти на кооперацию какую-то с человеком.
12: Да, смотрите, вы на самом деле достаточно глубоко копнули. Я постараюсь относительно коротко вам ответить. Суть заключается действительно в том, что есть огромное количество бактерий, в частности, в нашем кишечнике, обитающем на всех наших барьерах, например, на коже, на слизистой, во рту, на слизистой глаза. У нас действительно огромное количество разнообразных бактерий живет. В основном они либо полезные, либо нейтральные. Даже те нейтральные, которые живут вместе с нами, они образуют так называемый биофильм и защитную пленку против других бактерий и вирусов, которые на самом деле могли бы нас заразить, но в силу того, что они сталкиваются с себе подобными же организмами, они банально не могут найти нишу вот в этом густозаселенном городе под названием поверхность человеческих покровов, как внутренняя, так и внешняя. И тем самым, в общем-то, биофильм наш, именно бактериальный, а микробиотный, он действительно нас защищает от больших проблем. Но дело в том, что мы сами провоцируем фактически эти интервенции патогенов. То есть патогенные бактерии – это те бактерии, которые в норме с нами не сосуществуют. Они могут жить в почве, там, в других животных. И к этим средам обитания они действительно очень хорошо приспособлены, и там фактически не приводит к таким летальным исходам, как это получается у человека. Но когда они попадают в человека, то действительно они могут провоцировать серьезные патологические проблемы вплоть до летального исхода. Однако нужно понимать, что вот в норме здорового человека не всякий патоген может заразить. То есть в норме вот тот самый биофильм, он все-таки защищает нас, но кроме того, что еще собственные барьеры. Обычно именно бактериальная, ну, в частности, пневмония или кишечный колит и последующий сепсис, они происходят после серьезных проблем, собственно говоря, с барьерами. Например, это может быть какая-то вирусная инфекция, которая провоцирует, соответственно, иммунную реакцию, которая приводит, например, к острой фазе ответа врожденного иммунитета на, собственно говоря, вирусную инфекцию, что приводит к поражению поверхностей, и уже как вследствие может развиться бактериальная инфекция именно из-за того, что наши барьеры повреждены. Часто использование антибиотиков, иногда, скажем так, не показанное к ситуации, то есть не назначенное врачом, тогда, когда это, в общем-то, не нужно было делать, также может приводить к повреждению того самого бактериального биофильма, а значит, ослаблению возможной защиты против других бактериальных инфекций, которые, конечно, они вокруг нас. То есть, конечно, патогенных бактерий, которые в норме с нами не существуют, а достаточно много вокруг нас, но мы в норме, в общем-то, ими не инфицируемся.
5: Яичница.

0: Маяк.
1: 2 октября.
2: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Первый император. В любое время на медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах. «Маяк». Избранная. Осенняя коллекция.
3: Что это за хреновина?
4: Дилетантская точка зрения.
5: Господи, чего не приснится ночью? А зачем? Кому это нужно?
6: Это имеет огромное значение для народного хозяйства.
7: Да хватит, молодец, свои подковырки тут.
2: И ишница.
8: Хочу успеть задать вопрос. А как вам кажется, вернее, как вы видите, из-за того, что супербактерии раздраконены антибиотиками, да, научились с ними бороться, эти заболевания, они стали тяжелее для человека в сравнении с той эпохой, когда они были слабее, не будучи еще вынужденными бороться с антибиотиками? И в этом смысле, ну, скажем так, антибиотики, конечно, это очень много решили, да, но опасность возросла, как мне видится, как обывателю, как вы, как специалист, скажете?
9: Ну, если говорить ретроспективно, то пока что антибиотики – это скорее благо, хотя, да, вот я не отметил в предыдущей части, что антибиотики как раз-таки вызывают гибель биофильма, то есть они не имеют избирательного специфичного действия. И в целом это, конечно, очень плохо, то есть вот в сравнении с тем, что сейчас пытаются разработать именно вот этих вот бактериофагов, они как раз-таки должны действовать направленно именно на конкретных патогенах. Пока что этого не происходит, пока что система такая, знаете, она условная, то есть бактериофагов учат работать с кишечной палочкой, в общем-то это так себе патоген, скажем так, не особо патогенный, вот, скажем прямо. Но в норме, конечно, нужно направить действие человека именно на то, чтобы изобретать и специфичные конкретным патогенам антибиотики, то есть те антибиотики, которые будут таргетные, которые будут уничтожать только определенные плохие бактерии. И то же самое, в общем-то, сейчас развивается направление, чтобы и вот этих вот бактериофаги были тоже специфичны конкретным бактериям, патогенным и высокопатогенным бактериям, там, с той самой множественной устойчивостью. Что касается ретроспективы, то, безусловно, сейчас эта проблема стоит остро, но, скажем так, все еще антибиотики гораздо больше добро, чем зло, потому что мы перестали умирать в детстве, мы перестали практически умирать от бактериальных инфекций в среднем возрасте. Основная летальность, конечно, вот она в пожилом возрасте связана с бактериальной инфекцией. Прежде всего, это, конечно, пневмония, но не только. Это также.
8: Павел, можно совсем короткий вопрос? Короткий вопрос, да?
9: Да-да.
8: Но в любом случае мы должны предупредить аудиторию самую широкую, что самолечением антибиотиками заниматься, да, это крайне опасно. Вы снижаете общий иммунитет организма, и когда беда настоящая случится, то уже развращен антибиотиками организм может не совладать, да, с заразой.
9: Не иммунитет как раз таки, а вот, ну, вот тот самый биофильм. Вы это знаете, как доспехи. Вы снимаете доспехи и идете сражаться уже с врагом, просто вот голеньким, что называется, как есть.
8: Поэтому, да, Павел, поэтому я сделаю вывод, да, в любом случае не употребляйте антибиотики без рецепта, без рекомендации,
9: конечно, конечно,
8: специалиста, да, потому что вы вот свой биофильм действительно соскоблите, да, где надо, и потом, соответственно, у вас будут огромные проблемы. Очень интересно, Павел, вы замечательный докладчик, Павел Волчков, исполнительный директор Центра живых систем МФТИ и заведующий лабораторией геномной инженерии Московского физико-технического института.
2: Яичница.

0: 18 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. В начале сообщения Минобороны вооруженные силы России продолжили удары по коммуникационным и логистическим центрам, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В Киеве поражен центр обработки данных компании «Омега Телеком», предоставляющий услуги высокоскоростного интернета для ВСУ. Кроме того, под удар в Киеве попал центр обработки данных компании «Киевстар», предоставляющий услуги мобильной связи и высокоскоростного интернета для ВСУ. В Одессе целью стал логистический центр «Новая почта», осуществлявший хранение военных грузов. Во время морского перехода поражено судно, доставлявшее в порт Одессы военное имущество и грузы двойного назначения для ВСУ. Ранее сегодня в Министерстве обороны заявили, что вооруженные силы России ночью нанесли удары беспилотниками в Киеве, Киевской области, Николаеве, Одессе и Одесской области по логистическим центрам, объектам портовой и транспортной инфраструктуры, коммуникационным центрам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Подразделения группировки войск «Север» взяли населенный пункт Хрипуны в Харьковской области, ведут бои за освобождение населенных пунктов Нестерная, Лукашова, Грачевка и Приколотная. Бойцы группировки «Север» продолжают сжимать кольцо окружения формирования ВСУ и расширять внешнюю зону контроля, сообщили в Минобороны России. В Доброполье, в Донецкой Народной Республике, штурмовые группы 51-й общей войсковой армии вели наступательные действия в северо-западном направлении и совместно с подразделениями группировки морской пехоты продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ в западных и восточных районах города. За сутки подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе техники 12 украинских бригад в районах населенных пунктов Белозерская, Малотарановка, Андреевка, Марьевка, Веровка, Первомайская, Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Чугуева Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 420 военнослужащих. Владимир Путин планирует посетить саммит АТЭС, который состоится в ноябре в китайском Жэньчжэне. Об этом журналисту ВГТРК Павлу Зарубину сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, саммит стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который состоится в ноябре в Китае, хорошая возможность для того, чтобы Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин так или иначе пересеклись. Также в Кремле благодарны за приглашение Путина на саммит G20 в Майами. Песков пояснил, что решение о поездке Путина на саммит двадцатки в Майами пока не принято. При рассмотрении этого вопроса будут учитываться все обстоятельства. Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, зачем министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль запросил встречу с Сергеем Лавровым в Нью-Йорке. По словам Захаровой, Вадефуль сделал это, чтобы спасти падающий рейтинг канцлера ФРГ Фридриха Мерца и показать немцам некую дипломатическую активность. 20-минутная встреча главы МИД России Сергея Лаврова и немецкого министра Вадефуля состоялась накануне на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. По ее итогам сам Лавров заявил, что ожидал от встречи с немецким коллегой чего-то интересного, но не услышал от него ничего нового. США прошлой ночью перевезли через Ормузский пролив рекордный объем нефти, превышающий показатели, которые были до конфликта с Ираном, утверждает Дональд Трамп. При этом глава Белого дома не назвал точный объем вывезенной нефти. Напомню, в середине июня США и Иран подписали меморандум, призванный запустить процесс заключения мирного соглашения. Однако 3 недели спустя начался новый виток эскалации. Вашингтон обвинил Тегеран в обстрелах судов в Ормузе, после чего стороны возобновили обмен ударами. После этого проход судов через Ормузский пролив был заблокирован. Жители Швейцарии на воскресном референдуме отклонили инициативу об усилении нейтралитета страны. Она предусматривала закрепление в Конституции принципа вечного и всеобъемлющего нейтралитета, а также отмену антироссийских санкций и запрет на вступление конфедерации в НАТО. Против этой инициативы проголосовали более 70% избирателей. За вечный нейтралитет и против антироссийских санкций выступили выступили менее 30% избирателей. С инициативой выступила швейцарская народная партия, имеющая парламентское большинство. Она предлагала записать в Конституцию такие требования, как запрет следовать санкциям, не одобренным Советом Безопасности ООН, или вступать в военные или оборонительные союзы по типу НАТО. Федеральный совет Швейцарии выступил против расширения принципа нейтралитета конфедерации на конституционном уровне и призвал граждан голосовать против. Поздний бабий лето ожидается в столице на следующей неделе. В Москве будет солнечно и до 18 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: На следующей неделе солнечный антициклон обеспечит нас идеальной золотой осенью. Воздух будет прогреваться до плюс 13-18. Такое состояние атмосферы может продлиться примерно до 10 суток, что вдвое больше нормы. Грядущее старое бабье лето будет претендовать на звание самого продолжительного в истории метеонаблюдений. При таком сценарии наступление коммунальной осени, когда среднесуточная температура становится ниже плюс 8 градусов, будет сдвинуто ближе к середине месяца.
2: Погода.

0: избранное. Осенняя коллекция. Как знать на маяке.
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе. С нами врач-терапевт, кандидат медицинских наук, диетолог-нутрициолог Римма Мосенко. Римма, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Сегодня у нас важная тема. Мы поговорим про завтрак, про то, как сделать его полезным. Действительно, и вообще, почему завтрак, все говорят, важен, обязательно завтракать, обязательно есть сразу после пробуждения, вот только проснулся, глаза продрал, беги завтракать. Почему нам врачи вот такое говорят?
3: Человек, он развивается, живет по законам природы и по законам нашим внутренним, законам обмена веществ, которые протекают в нашем организме, и наших гормональных особенно изменений, которые опять гормоны вырабатываются в определенные часы у каждого человека в равной степени. Например, утром рано у нас вырабатывается кортизол, буквально там уже с 6 часов утра, и подключается к работе уже желчь.

0: поток. И помните, если человеку назначают, допустим, сделать утренний тюбаж желчного пузыря, да, для того, чтобы заставить желчный пузырь освободиться от накопившейся желчи, это надо проводить именно в утренние часы. Это тюбаж, будет продуктивно.
1: Тюбаж. Что такое,
0: да,
1: тюбаж?
0: Это, да, теплая грелка, угу, на правый бок, да, и боржоми попивать. И это дает возможность быстро освободиться,
1: а можно
0: от застоя.
1: А без грелки просто боржоми попивать? И кошку положить можно.
0: Каждому свое. Мы все разные. В этом направлении мы все разные. Так вот, ночью у нас организм очень активно работает. Проводит огромное количество анализа всего того, что произошло за вчерашний день. И, например, вырабатывающийся даже соматотропный гормон с 10 вечера, он начинает анализировать все поступившие белки и преобразовывать их уже в белки, ферменты, гормоны, клетки иммунного ответа и так далее, и так далее. При этом соматотропный гормон вырабатывается в полном объеме, когда мы уже находимся в глубоком сне. Мы должны вечером вовремя ложиться спать. Условно с 10 до 11. С 9 до 10 вечера у нас вырабатывается вечером окситоцин. Это целовашки, обнимашки, это положительные эмоции, это совместный просмотр фильмов, это секс, это приятные встречи, приятные какие-то воспоминания. С 9 до 10, с 10 мы уже готовимся ко сну, в 11 мы уже должны в глубоком сне уже принимать соматотропный гормон, который вырабатывается активнее в нашу фазу глубокого сна, и мы спим, организм работает, он проводит очень много работы. Утром он уже истощился, ему уже не хватает витаминов, микроэлементов, и нам нужно запустить его в работу для того, чтобы мы сами были в ресурсе.
1: А почему первой тогда половине с утра есть дня не хочется? Почему не хочется с утра есть, если так организму нужно уже витаминов?
0: Получается, что организм вечером, скорее всего, я даже могу сказать гарантированно, точно получил большее количество калорий именно вечерние часы. Возможно, это были, ну, с точки зрения некоторых, говорят, это легкая пища, например, я там съел всего-то там пола арбуза, например, ну что там, калорий никаких, или там какие-то простые углеводы, или вообще там была белковая, правильная, ппшная пища, но вечером, уже где-то после 8 вечера. И организм пытается сначала переварить то, что вы съели. А самое интересное, что даже вода, если вот мы ее пьем, воду, жидкости вообще до 7 часов вечера, они перевариваются, включаются, жидкости все перевариваются, участвуют у нас в процессе детоксикации, выводят из клетки токсические элементы. Если мы пьем до 10 часов вечера, то в этом случае организм не знает, что с этой водой делать. Мы утром встаем с отеками под глазами, да, потому что жидкости стоят, обменные процессы стухли, ничего не работает, соматотропный гормон не вырабатывается, утром нет аппетита, ничего не хочется, не хочу есть, и где-то, возможно, к обеду, а может быть, где-то, ну, после 12 у меня появляется аппетит. И какой? Организм находится, он не имеет ресурсов включиться в жизнь, не имеет ресурсов включиться в работу, и он экономит свои ресурсы, потому что вечером организм переел либо перепил, плохо спал, соматотропные гормоны, другие гормоны не работали ночью, не переработали все то, что нужно, всю ту информацию, которую мы получили за день. Организм уставший с утра, он не хочет ничего есть. И поэтому, если вы, например, говорите, да, я не хочу есть, значит, здесь важно переработать информацию, а что было вечером? А как я вообще провожу вечера в принципе? А что я принимаю с пищи? Потому что есть категории людей, которые считают себя жаворонками. Я встаю утром, у меня всегда завтрак, да, хороший, полноценный. Вечером я рано ложусь спать. Это хорошо. А есть совы, которые говорят, нет, меня утром не раскачать. Да, мне вот ничего не хочется, и пить не хочется, и есть. И я вообще готов только включиться в жизнь и в работу с обеда. Мне нужно, вот меня нужно растолкать. На самом деле, мы все жаворонки. Нам нужно просто включить себя в жизнь, да, таким образом, чтобы прислушаться к своему организму, подключиться именно к законам природы и законам выработки гормонов последовательно одни за другими. И вот тогда мы будем в ресурсе, тогда мы будем активны, позитивны, тогда мы многое будем успевать, и действительно мы будем высокопродуктивны в первой половине дня, когда от нас требуют, допустим, работник, да, главный наш начальник на работе. Поэтому завтракать нужно обязательно. И начать даже с анализа можно, да, можно вообще начать с завтрака. Пусть небольшого, пусть небольшая порция, но завтрак. Как только мы просыпаемся, в течение первого часа мы обязаны поесть. И как в старые добрые времена всегда говорили, завтрак съешь сам, да, обед поделись с другом,
1: ужин,
0: а ужин
1: отдай
0: врагу. Самое интересное, если
1: что,
0: даже...
1: Это актуально до сегодняшней, я просто слышал, что как, в какой-то момент были какие-то исследования, что эту историю как бы переработали, но что не совсем она уже актуальна.
0: Самое интересное то, что мы сегодня очень много исследований, очень много разных историй, очень много работ научных, доказательной базы, то, что было в наши старые добрые времена, каша по утрам, и плюс там бутерброды, плюс хлеб, и плюс молоко, все это вредно, все это опасно. Знаете что? Мы к этому опять возвращаемся. Жизнь как будто бы идет по кругу, да, и мы все равно, и есть научные работы, которые вновь и вновь доказывают, что сложные углеводы по утрам, то есть не каша, которая привычно сегодня для многих, да, купил, замочил в молоке, да, и все, она готова, быстро разваривающаяся, она пустая каша, она не имеет углеводов, она, вернее, имеет простые углеводы, не имеет ни витаминов, ни микроэлементов, ни сложных
1: купи
0: углеводов.
1: Купи геркулес, свари за полчаса.
0: Так вот, да, поэтому вот она традиционная, монастырская, крупы, которые варятся 20 минут, мы их должны варить. А, кстати, если мы так торопимся, мы это можем сделать накануне вечером. Но нам важно, чтобы по утрам у нас все-таки была крупа. И вспомните, санатории наших советских времен. А по утрам мы приходим на завтрак, допустим, да, или дом отдыха. Что нам на столе предлагают? Нам предлагают кашу какую-то, либо это рисовую, либо это гречневую, там по пятницам это перловая, овсяная и так далее. Долгоиграющая, то есть она плотная. Да, она такая разварившаяся уже. Видно, что ее варили достаточно долго. И с большой любовью ее готовили. Она вкусная, ложка стоит у такой каши. Более того, кусочек хлеба нам всегда предлагался, причем зерновой, да, из там 10 или 20 граммов сливочного масла всегда было.
1: Было, да.
0: Самое интересное, что мы сегодня по своему составу завтрака, мы возвращаемся к этим привычкам, и это должно быть в нашем рационе обязательно.
1: А
0: крупа.
1: Почему? Зачем нам тогда бутерброд с маслом?
0: Смотрите, на завтрак у нас
1: это
0: должны
1: быть обязательно...
0: Это же нездоровая
1: пища.
0: Да, нам так кажется, что нездоровая пища. На самом
1: еще
0: деле,
1: и докторскую положим сверху.
0: Пища, которую дает нам сама природа, на сегодняшний день она пока еще, в принципе, здоровая. А крупа, которую дает нам почва, да, в овес, допустим, там рис, пшено и так далее. То, что дает нам природа-матушка, это настоящая природой данная пища, не придуманная и не синтезированная человечеством, да, генной, с помощью генной инженерии. И сливочное масло, если оно настоящее, да, которое тает, это нормально. И если это хлеб зерновой на закваске, это правильно.
1: Ну да, посмотришь список, из чего состоит этот хлеб, и страшно становится, как правило. Вот.
0: К сожалению, это так, да, на сегодняшний день очень сложно.
1: Там сахара одного сколько?
0: У меня еще много лет назад был учитель, который обучал диетологию, он сказал, ребята, вот знаете, пройдет 30 лет, мы все будем горстями принимать биологические добавки, потому что в нашей почве уже ничего не будет. К сожалению, сегодняшний день таков, да, и нам приходится искать нормальную здоровую пищу, которую еще есть. Мы должны не только надеяться, мы должны знать, она есть, и зерновой хлеб есть на закваске, и можно это приобрести, и можно погуглить, найти сегодня еще здоровую пищу. Нам важно, чтобы была нормальная, здоровая пища, которую дает нам матушка природа. Или те производители, которые по-честному, да, еще сохраняют, да, эту пищу в том первозданном состоянии, которое дает, опять же, нам природа.
2: Ну, а манная каша-то, наконец-то, вернется к нам?
0: Манная каша к нам, пожалуй, не вернется. Потому что это действительно, она уже переработанная, высококачественная, быстро растворимая, быстро употребляемая. Это просто сахар сахарный. Манная каша на сегодняшний день – это тот простой углевод, это та ошибка, которая
2: была. А кускус?
0: Была.
2: Вот сейчас популярна в ЗОЖ всяких программах.
0: Кускус популярная.
2: Это же та же манная каша, только в больших крупинках.
0: Вот, потому что она не переработанная высокими технологиями. Потому что если крупу перерабатывают так же, как и овсянку на сегодняшний день, сегодняшний день высокими технологиями она перерабатывается в ничто, да, ну, в порошок фактически, да, который быстро растворяется, быстро потребляется, глотать, не, жевать не надо, глотается легко, да, сразу же уходит в желудок, да, и все, и зубы остаются чистыми, да, ничего там не застревает даже, нечему застревать. И поэтому уже, к сожалению, такая крупа нам не подходит. Конечно, нам нужна вот первичное зерно, которое долго варится, которое замачивается с вечера. Почему нужно зерно замачивать? Потому что там огромное количество фитатов, не позволяющих нам потом усваивать витамины группы В. Поэтому вот это фитаты – это те композиции, которые в зерне остаются. Если мы не замачиваем кашу накануне, крупу, вернее, накануне, тогда, накапливаясь, она не позволяет нам усваивать витамины группы В, из-за которых потом растет гомоцистеин и вероятность, ну, сердечно-сосудистой патологии в том числе.
1: Ну, хорошо, каш, ну, вот. Каши берем, каши вот. все берем. А что еще, кроме каши?
0: Белки.
1: Можем?
0: Белки.
1: Да. Яйца наварить или пожарить лучше?
0: Белки. Это яйца, да, это кусочек сыра, это творог, это греческий йогурт, пожалуйста, это белки отчасти круп, это макароны твердых сортов. Отчасти, да, небольшое количество белка там содержится. Белки – это кусочек рыбы, индейки. Это икра, красная ложка. Ну, или молоки, допустим, икра. И это кусочек селедки. Нам важно, чтобы были белки в обязательном порядке. Они дают быстрое насыщение мозгу. Жиры, они включают нам желчеотток. Они должны быть обязательно. Они убирают нам любой застой желчного пузыря, тогда тюбаж нам не нужен. Обязательно должен быть жир в нашем завтраке. И этот жир помогает нам сбрасывать печенью желчь и переваривать их. Более того, жиры. У нас же мозг питается холестерином. Это жиры. Поэтому мы высокопродуктивны благодаря жирам. Мы хорошо насыщаем, и наш мозг продуктивно работает благодаря жирам. И длинные углеводы, которые играют в долгую. Ребенку, студенту, работнику, который очень продуктивен, должен быть первой половине дня на своем рабочем месте, обязательно нужны длинные углеводы, это вот крупы, и клетчатка. А клетчатка – это не только длинные углеводы, которые медленно продвигаются по кишечнику. Да, верно, клетчатка. И клетчатка, опять же, содержится и в крупах. Клетчатка тоже играет в долгую. И в макаронных изделиях тоже клетчатка твердых сортов, тоже клетчатка, которая обеспечивает едой нашу микробиоту. А мы понимаем, что мы все-таки родители своего микробиома, и мы должны тоже их кормить. Это тоже наши дети, которые дают нам огромное количество благ. Мы благодаря им здоровы, мы продуктивны, мы не болеем, да, и мы даже не имеем каких-либо хронических заболеваний благодаря нашему микробиому. У нас хороший иммунный ответ, мы хорошо защищены от любых заболеваний. Поэтому белки, еще раз повторюсь, творог, яйцо, кусочек белого мяса, кусочек селедочки, хорошо, да, это и жир, и белок. Сегодня, да, сливочное масло. Пусть это будет масло кхи, потому что не всем сливочное масло подходит. Вообще лактоза не всем подходит на сегодняшний день. Не всем подходит молоко, и поэтому это может быть кисломолочный продукт, если хорошо переваривается казеин, но не переваривается лактоза. Потому что люди на сегодняшний день продвинутые, они изучают все-таки себя, это хорошо. Наши знания нам помогают быть здоровыми,
1: да, что важно. А давайте о том, как они нам помогают быть здоровыми, мы поговорим сразу же после выпуска новостей. С нами врач-терапевт, кандидат медицинских наук, диетолог, нутрициолог Римма Мойченко. Сегодня говорим о том, как сделать завтрак полезным.
3: Как знать?

0: 18:30 в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России поразили в Киеве центр обработки данных компании «Омега Телеком», предоставляющей услуги высокоскоростного интернета для ВСУ, сообщили в Минобороны. Кроме того, в Киеве под удар попал центр обработки данных компании «Киевстар», предоставляющей услуги мобильной связи и высокоскоростного интернета для ВСУ в Одессе. Целью стал логистический центр «Новая почта», осуществлявший хранение военных грузов. Во время морского перехода поражено судно, доставлявшее в порт Одессы военное имущество и грузы двойного назначения для ВСУ. Взрыв прогремел в Сумах, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Кировограде, на западе Украины, в Виннице. Средствами ПВО за сутки сбиты 505 украинских беспилотников, 4 управляемые авиабомбы и реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймарс», сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Север» взяли населенный пункт Хрипуны в Харьковской области и ведут бои за освобождение населенных пунктов Нестерны, Лукашова, Грачевка и Приколотная. Подразделения южной группировки за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 8 украинских бригад в районах населенных пунктов Дружковка, Славянск, Николаевка, Краматорск, Кленовая, Красный Молочар и Никаноровка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 230 военнослужащих, боевую бронемашину «Казах», 28 автомобилей и 3 артиллерийских орудия. Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на продолжение переговоров с Тегераном на следующей неделе. При этом он допустил возможность новых ударов по Ирану. Ранее глава иранского МИДа Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран через посредников передал Вашингтону 7-дневный план по открытию Ормузского пролива. Трамп отверг предложение Ирана. Напомню, в середине июня США и Иран подписали меморандум, призванный запустить процесс заключения мирного соглашения. Однако 3 недели спустя начался новый виток эскалации. Вашингтон обвинил Тегеран в обстрелах судов в Ормузе, после чего стороны возобновили обмен ударами. После этого проход судов через Ормузский пролив был заблокирован. Итальянский модный дом «Эмпорио Армани» готовится начать официальные переговоры о возможной продаже миноритарного пакета акций с французским концерном «Луи Виттон Моэт Хеннесси», итальянской «Селор Луксотика» или «Лореаль». Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники. По их информации, переговоры должны состояться в течение ближайших недель. Основатель модного дома Джорджо Армани, который скончался в сентябре прошлого года в возрасте 91 года, распорядился продать 15% акций компании в течение 18 месяцев после своей смерти. Рассматривается вариант, при котором эти 15% будут распределены между 3 инвесторами. По данным источников издания, существуют разногласия в оценке стоимости компании. Представители Армани озвучили сумму в 10 миллиардов евро, в то время как потенциальные инвесторы оценили компанию лишь 3,7 миллиардов. Передает ТАСС. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков, плюс 15-17, такая же температура в Москве. В понедельник в столице также без осадков.
2: Екатерина Бредина, здравствуйте. В российской континентальной хоккейной лиге сегодня состоялось 3 матча, в которых были интересные результаты. СКА сегодня со счетом 5-3 переиграл Барыс. Локомотив справился с Сибирью 2-1, а Нефтехимик переиграл Адмирал со счетом 5-3. Российский теннисист Роман Сафиулин обыграл китайца Бу Юньчакета в четвертьфинале турнира ATP-250 в Ханчжоу. Встреча завершилась со счетом 6-3-6-3 в пользу 29-летнего россиянина. Сафиулин в 5-й раз и впервые с января 2024 года вышел в полуфинал турнира ATP. Там он сыграет с Даниилом Медведевым, который сегодня также сумел справиться с соперником, представителем Гонконга Колманом В. Вонгом. Этот матч получился более упорным. Даниил победил со счетом 6-3, 6-7, 6-3. Также продолжает борьбу на турнире и Андрей Рублев, который взял верх над французом Юго Гастоном со счетом 6-7, 7-6, 6-1. В следующем матче он сыграет с еще одним представителем Франции Кирьяном Жаке. В первой лиге сегодня состоялись матчи седьмого тура. Уфа и Торпедо победители не выявили. Ничья 0-0. А Шинник и СК Хабаровск в эти минуты продолжают свое противостояние. Идет 74-я минута. Пока что ничья 0-0. Юношеская сборная России по футболу, составленная из игроков до 19 лет, одержала победу над сверстниками из Белоруссии в товарищеском матче в Минске. Встреча завершилась со счетом 1-1. У российской сборной с пенальти отличился Ефим Буркин. Далее сборная России отправится в Ташкент, где примет участие в международном турнире. В баскетбольной единой лиге состоялось два матча регулярного чемпионата. «Локомотив» Кубань сегодня со счетом 81-66 переиграл «Енисей», а МБА дома не смог ничего противопоставить ЦСКА. Армейцы уверенно победили со счетом 82-65. Югорский «Газпром» «Югра» обыграл новосибирский «Сибиряк» со счетом 4-1 во втором матче пятого тура чемпионата России по мини-футболу и остается лидером первенства. Новосибирская команда расположилась на 10-й позиции. И на этом о спорте все. До встречи.
1: Меня зовут Краснов Андрей Николаевич.
3: Это профессор Краснов, лучший диагност.
4: Позовите Краснова срочно.
5: Если бы не Краснов.
6: Профессор Краснов.
7: Краснов.
8: Краснов.
9: Краснов.
10: Краснов.
11: Медицинская драма «Доктор Краснов». Новые серии с понедельника в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 16+.
12: Избранная осенняя коллекция. Как знать?
13: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе. С нами врач превентивной интегративной медицины, терапевт, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, диетолог-нутрициолог Римма Мойсенко. Мы говорим о том, как сделать завтрак полезным. Выяснили, что нужны нам длинные углеводы, кашки всякие, мы будем есть, белок обязательно нужен, что там, жиры нам уже нужны. И вот мы остановились на селедке. На селедку с утра, ну, это, мне кажется, как-то...
14: Королева завтрака, я считаю, так.
15: А, между прочим, она нам вполне может заменить красную рыбу. Да, для аристократов, например, у них всегда красная рыбка на столе по утрам. Либо это будет икра, сегодня икра, завтра печень трески, завтра после, или послезавтра красная рыба, там А-витамин, витамин Е, то есть жирорастворимый витамин, там витамин Д, кстати, содержится.
14: На бородинских хлебушек.
15: Это главные жиры, которые запускают в работу солененькое, да, мы говорим о солененьком, да, и жирном, и солененьком. Нам обязательно, чтобы, нам важно обязательно, чтобы на завтрак было и жиры, и соль.
13: Там оливочку
15: соль
13: съесть.
15: Имеет у нас оливочку, можно оливочку, не вопрос. Кстати, тоже оливки хорошо, авокадо хорошо. Да? Подсаливаем обязательно пищу. Да? Или вот мы говорим о соли, значит, там есть натрий и хлор. Натрий и хлор входит в состав обязательно амилазы, слюны для переваривания белков, и обязательно в составе H-хлор, то есть соляной кислоты. Нам нужна качественная соляная кислота в желудке, продуцирующаяся благодаря этим продуктам питания, которая дает нам возможность качественно переварить до конца, до аминокислот, белки, которые мы и запускаем, которые мы и даем нашему организму на завтрак.
13: А если мы возьмем вот печень трески и смешаем с вареным яйцом, у нас взрыва не будет?
15: Удивитесь, не будет. Да, все хорошо в меру. Мы это прекрасно понимаем. Да, и ведь это приятное такое, прекрасное даже. Вот даже вот мы даже представляем себе оно приятное. Вот возьмите, допустим, половиночку вашего яйца куриного, и желток можно разместить на, вместе с маслом хи на зерновой хлебушек. Угу. Да. А в яйцо положить, допустим, печень трески.
4: И капельку майонеза.
15: Не обязательно уже совсем, потому что жиров будет уже более чем достаточно. Да, это будет приятный такой завтрак, и это разнообразие. Сегодня у нас икра красная, завтра у нас
4: черная.
15: Завтра у нас селедка, послезавтра у нас скумбрия. Мы получаем жиры, мы получаем соль на завтрак в обязательном порядке. А значит, мы гарантированно помогаем нашей желчи сброситься из печени, из желчного пузыря и обеспечить максимальное переваривание уже в поджелудок, в 12-перстной кишке. Всей той палитры разнообразия нашего завтрака, то, что мы даем себе, да, на завтрак. То есть завтрак должен содержать и белки, и жиры, и углеводы, и соль. Жиры обязательно, и мы витамины жирорастворимые получаем, и мы получаем, кстати, мы получаем соль, которая, вот опять же я сказала, она нам просто необходима, и мы получаем достаточное количество калорий, которое обеспечивает нашу активность в течение достаточно длинного рабочего дня. И мы уже не захотим простых углеводов к обеду, булочку, например, да, или какой-то сок, мы уже не захотим. У нас будет полноценный завтрак в течение первого часа, как только мы проснулись.
4: Круассанчики вот готовят через дорогу в пекарню. Берем?
15: Не захотите.
4: Почему?
15: Вот поверьте, не захотите, потому что если у нас полноценный завтрак, если присутствует все, что вот мы с вами перечислили, то уже вам будет не до круассанчика, потому что вы будете настолько продуктивны, вы действительно будете в том ресурсе, который позволит вашему руководству, например, вас похвалить и сказать: слушайте, вообще, я вас не узнаю, вы сегодня настолько продуктивны.
13: Вы сегодня ели треску с яйцом и со стейком.
15: Конечно. И для нас крайне важно, чтобы питание было все-таки разнообразное. Как в старые добрые времена, я бы вообще вот предложила составлять меню на неделю. И более того, делать еще домашние заготовки накануне, потому что ведь есть категория людей, у которых слишком мало времени до отправления детишек в школу, да, сам встал, опаздываю, у меня 20 минут сразу вылетаю, и поэтому не до завтрака. Большому количеству людей не до завтрака. Но я вам хочу сказать, что завтрак не для того, что просто надо, да, а для того, чтобы мы были в ресурсе, мы были высокопродуктивны до конца этого дня. Нам важно, чтобы мы были мобильны, чтобы мы были высокоэффективны в течение дня. Мы сами ведь этого же хотим. И поэтому завтрак съешь сам до конца. И количество еды, которое должно быть на завтрак, вот представляете себе, голливудская есть такая тарелка, 20 сантиметров, она имеет диаметр, ровно половина этой тарелки – это клетчатка. Клетчатка – это цельнозерновые крупа и плюс овощи. И хорошо, если у нас будет овощи, будут овощи. Хорошо, если у нас будут, кстати, ягоды и фрукты.
13: Но крупа – это и углеводы еще, крупы-то.
15: Конечно, это и углеводы в том числе, и белок отчасти, и клетчатка. То есть у нас это полноценный, крупа – это вообще полноценный продукт питания. Раньше, в старые добрые времена, это действительно был для рабочих, у нас же огромное количество рабочих было, это главный продукт был на завтрак для рабочих, которые были высокопродуктивны у себя на заводе.
13: Калорийно, там что?
15: И эти калории все сжигались. И мы это прекрасно понимаем, что раньше категория людей рабочих, она съедала около 3000 килокалорий, и эти калории все сжигались. На сегодняшний день мы уже не такие мобильные, мы не такие высокопродуктивные, тяжелым физическим трудом занимаются уже не такой высокий процент людей, все больше ручка, больше кнопки наших телефонов и наших компьютеров, и средняя калорийность пищи для женщины, как правило, это 1200-1500 килокалорий, для мужчины 1500-2000 килокалорий. Они, у них просто у мужчин быстрее обменные процессы благодаря их натуре. И эта категория людей должна съедать чуть большее количество еды. И если на завтрак у нас будут жиры, перечисленные нами, горсточка орехов, сегодня, завтра авокадо, послезавтра оливки. Это будут семга или это просто сельдь, или это скумбрия, жиры плюс соль. нам для нас полезные. Если это будут белки, опять же, это яйцо, кусочек рыбки, там белки. Да, если это будет греческий йогурт, там белки. Мы знаем, сегодня есть термостатные йогурты нормальные, которые на закваске готовятся, которые имеют максимальное количество белка. Тоже для нас полезно. Это полезные белки. И клетчатка в обязательном порядке. Клетчатка, крупа, овощной салат, цельнозерновой хлеб. Это все
4: в тостер цельнозерновой. Кладем хлебушек.
15: Можно положить в тостер, если мы понимаем, что мы должны хлеб есть не сегодняшний такой мягкий, а вчерашний. Да? То есть он должен чуть-чуть сухарики. Должен пожать. А в тостере они сухарики, они прекрасно перевариваются. У нас большое количество людей, которые страдают гастродуоденальным рефлюксом, поэтому свежий хлеб мы не едим. И вот из тостера взяли кусочек хлебушка, положили туда либо сливочное масло, либо авокадо можно намазать. Вот положили кусочек рыбки, плюс еще небольшое количество крупы, плюс еще яйцо. То есть разнообразие, да, завтрака.
13: Прямо у меня начинается все на отделение.
15: И сразу же хочется завтракать. И нам важно, чтобы мы все-таки завтракали. И завтрак не должен быть скучным каждый день, да, овсянка, например, да, это скучно. Для каждого из нас очень важно подготовиться к завтраку и за неделю уже его продумывать. Тогда нам это интересно, тогда мы действительно почувствуем себя высокопродуктивными, тогда мы не будем объедаться на обед и на ужин, тогда у нас будет меньшее количество углеводов, мы будем все стройнее, это гарантированно, и мы будем высокопродуктивны, это важно.
13: Хорошо, будем стараться, страница в самое ближайшее время начнем. А мы продолжим нашу беседу после небольшой паузы. С нами врач превентивной интегративной медицины, терапевт, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, диетолог, нутрициолог Римма Мойсенко. Говорим о том, как сделать завтрак полезным. Вернемся.
12: Как знать?

that's a man.

0: Маяк.
1: 12-го.
2: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.

Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: О них придется рассказать в другой раз. Сейчас уже поздно.
3: Константин Паустовский. Жильцы старого дома. Маяк. Избранная. Осенняя коллекция. Как знать?
4: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе. А с нами врач превентивной интегративной медицины, терапевт, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, диетолог, нутрициолог Римма Мойсинга. Говорим о том, как сделать завтрак полезным. Более-менее разобрались мы. Завтрак ребенка, завтрак взрослого человека, он должен каким-то образом отличаться или, в принципе, то же самое? Белки, углеводы одно и то же. Сейчас дети в школе пошли, им соображать надо и так далее.
5: Конечно, у них есть свои капризы, у них есть свои пожелания у деток. Они не всегда едят то, что едят взрослые. И у них не совершенно еще ферментная система. И, разумеется, нужно еще ориентироваться на их пожелания для того, чтобы у них сохранялось прекрасное настроение позитивное, чтобы они были продуктивны в школе. И более того, им можно иногда даже с собой что-то брать, какие-то здоровые нормальные перекусы детишкам. Если они будут есть кашу по утрам, это хорошо, в этом их надо убедить, детишек. И нужно понимать, на каком молоке, либо растительном, либо животном. Это уже мамочка прекрасно понимает, как переваривается у ребенка, насколько он хорошо себя чувствует после еды, насколько он продуктивен, насколько он веселый, наевшийся. Если он действительно такой, значит, ему в молоко коровье подходит.
4: Про кашу рассказали, вспомнить Денискины рассказы, как заставляли. Помните его манную кашу? Есть
5: да.
4: На шляпу?
5: Ну, есть категория детей, которые, увы, к сожалению, привыкли и их приучили к тому, чтобы съедать условно мюсли, быстрорастворимые. Родителям это зачастую удобно, а это, получается, простые углеводы, которые готовятся очень быстро. Ребенок съедает такие быстрые углеводы и уходит в школу, и он, к сожалению, получив большое количество углеводов, он сначала озаряется, у него появляется энергия в течение первого урока, а потом сдувается, у него наступает сонливость, низкая продуктивность, он может получить там посредственную какую-то отметку, и он уже во второй половине своего школьного процесса, он уже голоден, потому что вырабатывается большее количество инсулина на простые углеводы, не имеющие ни белков, ни жиров, ни углеводов. Это та пища, быстрорастворимая, быстро приготавливаемая, которая на сегодняшний день очень распространена в наших магазинах среди нашей молодежи, которым ну, просто неохота готовить по утрам. Они сами еще спят и сами такое же едят. И поэтому вот эти быстрые, простые углеводы – это самая плохая пища, которая только может быть предложено ребенку, и в итоге он получает посредственные оценки. Не очень хорошо, когда мы с ребенку даем с собой какие-то вот перекусы, опять же, простые, например, банан.
4: Яблоко. Да?
5: Яблоко нормально, там хотя бы есть клетчатка. Если мы даем ягоды, это хорошо. Наибольшее количество клетчатки.
4: Банан вам не угодил.
5: Банан – это тоже простые углеводы, особенно если это такой яркий, желтый, уже такой спелый банан. Да, он имеет в первую очередь просто обыкновенные углеводы, которые дают быструю энергию. И после выброса этой быстрой энергии поджелудочная железа начинает вырабатывать инсулин. И это приводит потом к лишнему весу, инсулинорезистентности, быстрой сонливости и низкой продуктивности. Уже буквально после, через полчаса после поедания банана. Банан лучше отменить. Лучше положить ребенку ягоды. допустим, какие хотите, это может быть микс ягод, это могут быть даже сухофрукты, сухие ягоды вместе с орешками. И ребенок съедает уже нормальные, полезные, во-первых, клетчатки, достаточное количество в сухофруктах. Кстати, очень много антиоксидантов, поэтому сейчас осень, надо сушить грушу, сушить яблоко, сушить сливу, делать очень хорошо, вот есть специальные сушилки, делать для детей, вот эти высушивать перемолотые. Угу. Да, типа чипсы, типа есть такие, как мармеладки, да, вот мы делаем, это уже сухие нашими же руками созданные новые продукты питания, как мармеладки, как конфетки, угу, которые из сухих вот высушенных пюре яблочного, пюре сливового, пюре грушевого и так далее. Это и есть элементы. Или это сухие яблоки, угу, и это чипсики, это сухой, кстати, высушенный свекла, а она же сахарная свекла, угу, да, дает великолепное такое ощущение вкуса, и ребенку можно эти сухие чипсики давать. Груша сухая, да, и эти чипсы они могут съедать на переменке, потому что они все чего-то грызут, угу, да, им грызунам нужно небольшое количество орешков, небольшое количество сухих высушенных яблок. Да, вот тут, да, именно ту мелочь, которая и удовлетворяет их вот желание, и в то же время не гасит аппетит, который им нужно нагулять к обеду. И, разумеется, обед должен быть полноценным, где присутствуют, опять же, белки, жиры, углеводы. Но не давать компот, шоколадки, не нужно давать простые углеводы, вот не давать эти бананы. И вообще лучше ягоды, чем фрукты, особенно фрукты перезревшие есть, да, где избыточное количество сахара.
4: Протеиновые.
5: Батончики протеиновые, их много на сегодняшний день. Мы понимаем, что спрос порождает предложение, и предложение бывает не всегда корректное, не всегда производители корректны в производстве батончиков, и там среди, вроде бы как протеин написали там какой-то условно там 10%, все остальное это будут простые углеводы, которые взахлёст будут перекрывать и нейтрализовывать вообще все эти протеины, которые там содержатся. И зачастую там углеводов гораздо больше, чем вот протеина. А слово протеина или слово правильное питание еще никто не доказал, нет критериев на правильное питание. И зачастую, да, мы можем давать какие-то батончики, нужно искать, они не слишком дешевые бывают. То, что мы там видим, там до 100 рублей батончик, это простые углеводы, которые, опять же, снизят работоспособность ребенка в школе. К сожалению, это так.
4: Ну, хорошо, поняли, как с ребенками, да, нам обращаться, как со взрослым, правильно. Ну что ж, я уже, во-первых, есть захотелось, а во-вторых, уже думаю, как составлять себе
6: бананы выкидывать.
5: Лучше накануне, да, смотрите, пусть это будет суббота или воскресенье, семья, нужно хорошенько проговорить, ну, разумеется,
4: составлять
5: предпочтение
4: будем
5: каждого вместе с семьей. Да. Идем в магазин и говорим, ребята, сегодня вот мы среди овощей стоим, какие мы овощи будем есть на следующей неделе. Готовим, покупаем. Какие у нас будут фрукты? Опять же, покупаем. Нам важно, чтобы у нас всегда было разнообразие продуктов питания, разнообразие в нашем меню, каждодневное изменение.
4: Спасибо большое за эту беседу. Врач примитивной интегративной медицины, терапевт, гастроэнтеролог Рима Мосик. До новых встреч.
6: Спасибо.
3: Как знать? Я не могу себе представить внимание без любви и любовь без внимания. Для меня это очень синонимичные слова.
7: Артем Новиченков, преподаватель литературы, радиоведущий.
3: Так говорит «Маяк».

0: 19:00 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России сегодня днем продолжили удары по коммуникационным и логистическим центрам, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ. По данным Минобороны, в Киеве поражен центр обработки данных компании «Омега Телеком», предоставляющий услуги высокоскоростного интернета для ВСУ. Кроме того, под удар в Киеве попал центр обработки данных компании «Киевстар», предоставляющий услуги мобильной связи и высокоскоростного интернета для ВСУ. В Одессе целью стал логистический центр «Новый почта», осуществлявшая хранение военных грузов. Во время морского перехода поражено судно, доставлявшее в порт Одессы военное имущество и грузы двойного назначения для ВСУ. Ранее сегодня в Министерстве обороны заявили, что ночью вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками в Киеве, Киевской области, Николаеве, Одессе и Одесской области по логистическим центрам, объектам портовой, транспортной инфраструктуры, коммуникационным центрам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В Доброполье в Донецкой Народной Республике российские войска продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в западных и восточных районах города. На северо-востоке Харьковской области подразделения группировки «Север» сжимают кольцо окружения формирований ВСУ и расширяют внешнюю зону контроля. По данным Минобороны России, освобожден населенный пункт Хрипуны. Ведутся бои за освобождение населенных пунктов Нестерны, Лукашова и Грачевка. Формирование противника уничтожается в районах Варваровки и Рубленого. Предотвращены две попытки противника выйти из окружения в районе Нефедовки. За сутки потери ВСУ в кольце окружения составили до 60 военнослужащих. В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются бои за населенный пункт Приколотное в Харьковской области. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину рассказал о возможной передаче систем спутниковой связи Starlink Киеву для удара вглубь России. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия обладает технологическим потенциалом, надежно обеспечивающим ее безопасность.
2: Подождите, давайте дождемся, когда наша система заработает, чтобы она заработала эффективно. Будем надеяться, что это произойдет как можно скорее. И тогда, конечно, и так у России имеются, собственно говоря, необходимые потенциал для любых действий. Технологически Россия и в военном смысле обладает потенциалом, надежно обеспечивающим ее безопасность. А что касается предоставления спутниковых систем МАСКа для нанесения ударов вглубь России, это было бы очень пагубным, потенциально опасным и опрометчивым шагом.
0: Ранее президент Финляндии Александр Стуб попросил Илона Маска разрешить использование спутников Starlink для наведения ударов ВСУ по российской территории. США и Иран проведут завтра очередной раунд непрямых переговоров, сообщает портал Axios со ссылкой на источники на Ближнем Востоке. По их данным, катарские посредники продолжают челночную дипломатию, пытаясь достичь договоренности между Вашингтоном и Тегераном. В понедельник они проведут отдельные встречи с главой МИДа Ирана Аббасом Аракчи и спецпосланником американского президента Стивом Уиткофом. Ранее сегодня Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на продолжение переговоров с Тегераном на следующей неделе. При этом он допустил возможность новых ударов по Ирану. В пятницу Аракчи сообщил, что Тегеран через посредников передал Вашингтону 7-дневный план по открытию Армузского пролива. Трамп отверг предложение Ирана. Напомню, в середине июня США и Иран подписали меморандум, призванный запустить процесс заключения мирного соглашения. Однако 3 недели спустя начался новый виток эскалации. Вашингтон обвинил Тегеран в обстрелах судов в Армузе, после чего стороны возобновили обмен ударами. После этого проход судов через Армузский пролив был заблокирован. Задержанные в Британии хотели причинить большой ущерб США, заявил Дональд Трамп. Сегодня британская полиция задержала 5 человек в связи с неким инцидентом у базы в Эрфорд, которую используют ВВС США. Они подозреваются в нарушении закона о взрывчатых веществах. Их имена и гражданство не называются. Сообщалось, что саперы взрывотехники осмотрели несколько машин в районе военного объекта. Изначально следователи подозревали, что у задержанных может храниться взрывчатка, однако затем появились сведения о возможной подготовке теракта. По информации газеты «Таймс», сейчас следствие пытается установить, могут ли они быть связаны с Ираном. База в Эрфорд – единственная в Европе база, на которую садятся американские стратегические бомбардировщики. Оттуда они летали бомбить Ирак, Югославию и Иран. В Германии из-за кражи кабелей парализовано движение поездов на западе страны, сообщила компания Deutsche Bahn. По данным следствия, неизвестные рано утром подобрались к железнодорожным путям в районе Гельзенкирхена и вырвали кабели в нескольких местах. В результате вышли из строя сигнальные управляющие системы. Как отмечается, злоумышленники действовали крайне грубо. Кабели вдоль пути были перерезаны и вырваны в нескольких местах. После этого было нарушено железнодорожное сообщение из Дортмунда в Мюнхен, из Гамбурга в швейцарский Базель, а также на маршрутах, связывающих север Германии с Кёльном. Сроки завершения ремонтных работ пока не называются. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: В Петербурге завтра без осадков, плюс 15-17, такая же температура в Москве, в понедельник в столице также без осадков.

0: Осеннее равноденствие. Взгляд астронома. Подкаст в эфире «Маяка» и на медиаплатформе «Смотрим».
1: Дорогие друзья, это подкасты «Маяка» на платформе «Смотрим». И сегодня у нас тема «День осеннего равноденствия». Вот так называется наша тема. Сегодня мы поговорим об этом с точки зрения астрономии. У нас Станислав Короткий в гостях, астроном, создатель и научный руководитель клуба научных путешествий «Астроверты» и обсерватории «Кадар». Здравствуйте, Станислав. Давайте сначала мы... Жалко, конечно, что вы нас, может быть, слушаете без видео, поэтому мы всем рекомендуем именно на платформу «Смотрим» зайти и посмотреть наш подкаст, потому что сейчас будет много, что называется, визуального. А, я так понимаю, что если бы наша планета была нормальной... Кстати, нам предоставил этот глобус Юрий Лоза. А, если бы планета была нормальная у нас и вращалась бы в плоскости орбиты так, что ее ось была бы перпендикулярна, точно перпендикулярна орбите, задаю вопрос Станиславу, правильно я понимаю, что в этом случае у нас не было бы ни зимы, ни осени, ни весны?
2: Везде была бы постоянно одна и та же погода. Климатически одни и те же условия.
1: То есть, если бы так было, да. То тогда, чтобы было лето, надо просто приехать на экватор.
2: Да.
1: Потом, чтобы была осень или она же весна, нужно куда-нибудь в средние широты. И хочешь зиму, поезжай на полюса.
2: Именно так.
1: И никаких изменений в процессе вращения нашей планеты в этом случае вокруг Солнца не было бы?
2: Были бы, но незначительные.
1: Незначительные.
2: Дело в том, что у нас есть вытянутые орбиты вокруг Солнца, и мы... То на 5 миллионов километров ближе к Солнцу, это 4 января, то на 5 миллионов дальше, это 4 июля. Поэтому у нас бы летом, по нашему календарю, была бы самая дальняя точка от Солнца и было бы чуть прохладнее. Вот так вот.
1: 5 миллионов звучит хорошо, конечно, но само расстояние там...
2: 150 миллионов. 150. Поэтому это 3-4%.
1: 3-4%. Значит, смотрите, нам судьба подарила то, что наша планета находится под углом. Этот угол...
2: 23,5 градуса.
1: 23,5 градуса к, собственно, плоскости орбиты. Это значит, что если это Солнце, то в какой-то момент наша планета южным полюсом больше к Солнцу. Это значит, что на южном полюсе у нас лето, а здесь у нас зима. Правильно?
2: Да.
1: А потом северным полюсом ближе к Солнцу у нас здесь лето, на южном полюсе зима.
2: Северный. Но я только маленькую поправочку внесу. Очень часто люди ошибаются. 23 градуса с половиной — это не угол наклона, по правде. Это угол отхождения от перпендикуляра.
1: Перпендикуляр.
2: По правде, угол наклона составляет 66,5.
1: Ну да, откуда
2: Поэтому
1: считать?
2: Поэтому вот от перпендикуляра,
1: от перпендикуляра 23 градуса.
2: Да.
1: Ну, примерно я так
2: наклонил. Да.
1: Значит, в этом вот положении равноденствие, насколько я понимаю, это где у нас находится наша планета?
2: В этот момент, ну вот если вы позволите,
1: да.
2: Это ось от Лозы. Я так понимаю, тоже досталось.
1: Ну, соответственно, если у нас равноденствие наступает, нам нужно каким-то образом это увидеть относительно Солнца, где находится планета.
2: А в этот момент у нас вот если я найду ось, ну ладно, пускай будет так, у нас планета, вот тут у нас находится Солнце, пускай будет так,
1: да.
2: Оказывается вот в этом положении, но она наклонена просто другим боком. Она наклонена, ось у нее не в сторону Солнца наклонена, а вот так вот расположено. Поэтому именно вот в этом направлении все нормально. Тут нету какого-то избранного положения, что к северу или к югу больше освещения.
1: Ага.
2: А вот когда проходит полгода, ну, вернее, не полгода, а четверть года, то уже ось наклонена в эту сторону, и у вас получается, что

0: север, северный полюс лучше освещен, или еще через полгода, наоборот, юг.
1: Сюг. То есть, вот так у нас, как мы говорили, здесь лето.
0: Да.
1: Вот так у нас вот здесь солнце. Вот здесь лето.
0: Да, а вот промежуточные.
1: А вот эти положения, да, вот эти положения промежуточные, это как раз равноденствие.
0: Да.
1: И я правильно понимаю, что равноденствие, хотя у нас и называется осеннее, оно и весеннее такое же.
0: Для другого полушария. В этот же день. То есть у нас сейчас в Австралии, по правде, будет вроде как весна. Начало весны.
1: Ну, не вроде как весна.
0: Да, но дело в том, что у нас так сложилась ситуация, что начало науки произошло в северном полушарии. Греция, Рим, потом уже Средневековье. И поэтому мы сейчас называем это осенним равноденствием только по той причине, что в Европе у нас сейчас наступает, и в Азии в том числе, конечно, и в Северной Америке наступает осень. Но по календарю, реально, по высоте солнца у нас происходит в южном полушарии противоположная ситуация.
1: То есть мы сейчас, получается, находимся в осеннем равноденствии.
0: Да.
1: А, соответственно, люди, живущие на другой половине земного шара, внизу у них весь...
0: Ну, они не называют это так по той причине, что это как Новый год. Они же не называют Новым годом 1 июля. А они Новым годом называют все-таки 1 января.
1: Ну, так или иначе. То есть факт остается фактом. Вот в этом положении, в противоположном положении, физика такая же.
0: Да.
1: И там, соответственно, есть тоже, весеннее, но равноденствие, не равноденствие.
0: Да. Тоже равноденствие.
1: Равноденствие,
0: конечно.
1: Мы разобрались, как бы, как это выглядит, а теперь давайте поговорим о том, а как это выглядит с точки зрения нас, людей, живущих на планете. Потому что мы, живущие на планете, Юрий Лоза, не даст соврать, видим, что Солнце вращается вокруг Земли.
0: Ну, есть такой факт.
1: Есть такой, да, факт наблюдения. Что мы будем говорить по поводу вращения именно Солнца? Как понять, что равноденствие по вращению Солнца определить?
0: Все зависит от того, на какой широте вы находитесь.
1: Ну, давайте какую-нибудь широту возьмем.
0: Ну, давайте три варианта крайних. Первый вариант, вам повезло, вы родились на экваторе, так. У вас все хорошо, зима не наступает, и тогда в день осеннего или весеннего равноденствия, не принципиально, у вас солнце будет восходить на востоке, закатываться на западе.
1: Так.
0: Это первый факт на экваторе. Второй факт, в полдень в местный у вас будут исчезать тени. Солнце будет оказываться прямо над вами в зените, и тени от любого объекта, вертикально стоящего, столб или человек, будут падать вертикально вниз под него.
1: Разве не всегда на экваторе в зените солнце в 12 часов?
0: Только в день осеннего или весеннего равноденствия. То есть только два раза в году.
1: Два раза в году?
0: Да.
1: И вот строго над головой?
0: Строго над головой. Дело в том, что, например, день летнего солнцестояния 22 июня, солнце находится в виде близнецов, и оно уходит в северную часть неба, и она оказывается в зените в северном полушарии на широте 22,5 градуса. Это уже юг Египта, скажем вот так вот.
1: То есть все те, кто сейчас нас смотрит и слушают на экваторе, друзья, очень просто понять, когда день равноденствия. Втыкаете палку, и если в 12 часов дня нет от этой палки никакой тени, ни в какую сторону, значит, это день равноденствия.
0: Да.
1: Два раза в год у вас эта палка не будет отбрасывать тень никуда.
0: Да.
1: Во все остальные случаи, во всех остальных случаях,
0: под углом чуть-чуть,
1: в 12 часов все-таки в какую-то сторону тень будет уходить.
0: Да. А второй вариант, например, мы все-таки появились в России. Возьмем самый удобный вариант, это юг.
1: В России появились, нам тоже повезло, давайте.
0: Да, да, нам тоже. И вы находитесь на юге России. Дело в том, что это просто удобная точка. Например, Ставрополь.
1: Так.
0: 45 градусов Краснодар-Ставрополь, 45 градусов северной широты.
1: Как раз середина, да, получается?
0: Да,
1: вот
0: ровно полпути от экватора до полюса.
1: Угу.
0: Тогда в полдень местный, день осеннего равноденствия, тень будет равна по длине высоте объекта. То есть, какого вы роста, такой же длины и тень от вас будет падать.
1: Соответственно, друзья, если вы находитесь на 45-й, да, получается, широте, втыкаем палку. Если палка отбрасывает тень, равную своей длине, значит, день осеннего равноденствия. Только
0: либо
1: два раза.
0: Либо весеннего.
1: Либо весеннего.
0: Да.
1: Но это тоже два раза в год происходит.
0: Да, именно так.
1: Во все остальные случаи, я правильно понимаю, что тень будет либо длиннее, либо короче палки.
0: Если она короче, значит, что у вас лето. Если она длиннее, значит, у вас зима.
1: Значит,
0: все очень просто.
1: Господи, так можно, оказывается, так определять, зима или лето?
0: Конечно.
1: Это дурацкий способ выйти на улицу и посмотреть, есть снег или нет. Это же сложно. Так, ну и давайте на полюс поедем.
0: Да, на полюсе еще интереснее ситуация. Дело в том, что если бы у нас не было бы атмосферы, то все было бы просто. В момент осеннего или весеннего равноденствия Солнце центром своего диска касалось бы горизонта Земли. Ну, или видимого горизонта. Там просто океан у нас на Северном полюсе. Но у нас есть атмосфера. И она создает такой эффект, который называется рефракция. Рефракция приподнимает диск Солнца примерно на его диаметр, полградуса. И это приводит к тому, что закат Солнца в осеннее равноденствие, а у нас оно идет вниз осенью в северном полушарии, происходит на сутки позже, чем наступает осеннее равноденствие, за счет рефракции. Она просто приподнимает Солнце.
1: Давайте так, значит, мы сейчас поговорили с вами про экватор и про среднюю полосу.
0: А теперь
1: полосу. И надо всем сказать, что когда мы говорим о восходе и заходе, то там, где экватор, где средняя полоса, это привычная история. А здесь у нас, я так понимаю, никакого восхода и захода нет в плане как бы ежедневного.
0: Дело
1: там
0: в том,
1: что... есть, что называется, полгода...
0: Над горизонтом?
1: Над горизонтом.
0: Полгорода под
1: горизонтом. Под горизонтом.
0: Да.
1: И поэтому как раз, что такое день весеннего равноденствия там и осеннего равноденствия? Когда солнце из вечного, там, как говорится, как это называется у них?
0: Движение.
1: Полярный день.
0: Полярный день.
1: С полярного дня солнце переходит в полярную ночь.
0: Да, именно
1: И вот как раз в этот момент у нас происходит этот день.
0: Да.
1: И это не значит, что солнце наполовину будет над горизонтом торчать.
0: Рефракция приподнимет. И, по правде, примерно через сутки, у нас вот в этом году, 23 сентября, в 3 часа ночи солнце пройдет точку осеннего равноденствия, и только через сутки, то есть 24 сентября, солнце начнет касаться своим нижним краешком горизонта. В течение суток оно вращается по небу, касаясь, чиркая горизонта, но двигаясь по спирали все ниже, ниже, ниже, ниже. И примерно через сутки, уже 25 сентября, она верхним краем полностью уйдет за горизонт. То есть в течение суток она будет идти по горизонту вот так по спирали вниз.
1: То есть я правильно понимаю, что если друзья, вы живете, и мы бы жили на Северном полюсе, и там бы родились, может быть, нам бы тоже в каком-то смысле повезло, то солнце вот так ходит, да?
0: Вокруг? Да, оно по кругу.
1: Оно ходит по кругу, спирали. по кругу, по спирали, и потом оно касается
0: горизонта. И также продолжает по спирали вниз.
1: И по спирали вниз, и мы его не видим.
0: Да, и полгода под горизонтом.
1: Значит, если у вас солнце уже достигло горизонта на каком-то из полюсов и касается его, значит, вы находитесь
0: равноденствие. Как раз... равноденствие. Дайте равноденствие.
1: А от года к году дата весеннего и осеннего равноденствия как-то двигается?
0: Конечно.
1: Почему?
0: Все очень просто. Все знают же, что у нас есть высокосный год.
1: Да.
0: Соответственно, раз в 4 года у нас 29 февраля прибавляется. Ну а почему оно вообще появилось 29 февраля? Потому что у нас период вращения Земли вокруг Солнца не равен точно 365 дней или 366.
1: 365 оборотов вокруг своей оси.
0: Да, а он равен 365,25 оборотов, то есть 1/4. И, соответственно, за 4 года у нас набирается лишние сутки.
1: Угу.
0: И вот эти лишние сутки превращаются в 29 февраля.
1: А так, по-хорошему, если говорить, каждые 4 года мы должны прибавлять по 1/4 суток в феврале.
0: Не, каждый год.
1: Каждый год по суткам?
0: По четверти. То есть потому что у нас один оборот Земли вокруг Солнца равен 365,25.
1: А, 25. 25. То есть мы должны четверть суток прибавлять, но вот
0: 6 часов прибавлять.
1: Мы решили просто, что это будет один день в 4 года.
0: Потому что неудобно по 6 часов прибавлять раз в год.
1: Какие еще есть варианты, как мы можем это дело определить, если мы, например, не видим Солнца?
0: Ну, условно можно сказать, что день равен ночи. То есть длительность темного времени суток будет равна длительности светлого. Даже если у нас все облаками закрыто, то мы можем посчитать, что примерно 12 часов будет длиться ночь, 12 часов светлое время.
1: Вот. Исключая только полюса.
0: Да, в полюсах особенная ситуация. Дело в том, что и на южном, и на северном в день осеннего равноденствия все равно солнце будет над горизонтом. Это вот исключительная ситуация, что по правде есть 2 дня в году, когда полярный день одновременно на двух полюсах. И на северном, и на южном. За счет рефракции.
1: Поэтому... То есть и там солнышко приподняли над горизонтом, и получается, что у нас полярный день на двух полюсах. Это праздник.
0: Да, и за счет этого полярный день всегда длиннее полярной ночи.
1: За
0: счет этих суток, потому что полярный день всегда на двое суток дольше, это на восходе и на закате, чем полярная ночь. И так на обоих полюсах.
1: Но смотрите, а если у нас люди за звездами наблюдают, если, например, у нас какой-нибудь Галилео Галилей сказал, ух ты, звезды. А по звездам можно это определить или не?
0: Ну, если вы хороший астроном, то в принципе вы это можете сделать. Каким образом? Дело в том, что у нас точка осеннего равноденствия находится в созвездии Девы. Да. Но увидеть днем звезды мы не можем. Потому что Солнце находится в созвездии Девы. Но если вдруг вы имеете возможность ночью наблюдать, и у вас есть часы, и вы на этих часах увидите, что наступила местная полночь, то, выйдя на улицу и посмотрев на созвездие, вы увидите, что ровно над южной частью горизонта находится созвездие Рыб. А это говорит о том, что с противоположной точки на небе у нас находится созвездие Девы, и оно находится как раз в нижней кульминации, где находится Солнце.
1: Сейчас мы сказали два заветных слова, получается, Дева и Рыба, сейчас прибегут астрологи.
0: Да.
1: Поэтому надо аккуратнее здесь. А смотрите, какая история. Но мы же знаем, что есть на небосводе полярная звезда. Полярная звезда – это то, вокруг которой звезды вращается все. Да. Это имеется в виду сутки, да? То есть сутки.
0: Да, условно.
1: А вот сама полярная звезда, она никуда не перемещается?
0: Вообще, она стоит неподвижно в течение года, лет, столетий.
1: То есть мы никак не можем заметить по изменению... То есть внешне, получается, наш ковер вот этот звездный, он никак не меняется, да, получается?
0: Ну, дело в том, что по правде меняется, но очень медленно. В течение жизни мы этого практически не заметим. Есть такое понятие, как прецессия. Это предварение как раз равноденствия.
1: А, прецессия — это вот такое движение, да?
0: Да, да. Как будто бы Юла у вас вращается быстро и еще меняет ось направления. И вот период прецессии составляет у Земли 25 тысяч лет.
1: А, ну мы
0: поэтому
1: видим, да,
0: за нашу жизнь мы практически не заметим изменения направления оси вращения Земли. Угу.
1: А вообще получается, что, ну, не знаю, как бы нет идеального места на Земле, которое бы говорило о равноденствии. То есть, получается, в каждой из точек существуют какие-то свои особенности.
0: Да, но мне больше импонирует экватор.
1: Экватор.
0: Почему? Потому что, во-первых, исчезновение теней в полдень. Во-вторых, восход и заход Солнца происходят строго на востоке и на западе. Например, на широте Москвы, вот 23 сентября, Солнце будет восходить не на востоке. Она будет восходить чуть-чуть севернее, как раз за счет рефракции.
1: Угу.
0: Если не было бы атмосферы, то на всей планете восход Солнца был бы на востоке в осеннее равноденствие и закат на западе. Но за счет рефракции, опять же, Солнце приподнимается,
1: угу,
0: и мы видим раньше на полградуса от востока.
1: Так я понимаю, что оно раньше приподнимается и раньше, и чуть позже заходит.
0: Да, именно так.
1: Поэтому у нас, в принципе, получается... как бы дневное время чуть-чуть должно быть больше, чем ночное.
0: Да, так же, как на полюсах.
1: Расскажите это людям, живущим в Санкт-Петербурге.
0: Да.
1: Так, ну что, давайте пойдем тогда дальше. Календари. Когда строили календари, цеплялись ли наши предки за это равноденствие? Потому что действительно самое простое определение — равноденствие означает, что день равна ночь.
0: Да. Ну, конечно, цеплялись, потому что еще во времена Петра Первого у нас Новый год наступал 1 сентября.
1: А.
0: Да, это было чуть ближе к равноденствию, чем сейчас. У нас сейчас 1 января.
1: Но поговаривают, что это было связано с тем, что убрали урожай, подсчитали как бы заготовки.
0: В принципе, это все правильно звучит, потому что равноденствие как раз приходится на те времена, когда мы убираем полностью урожай, и можно немножко выдохнуть. Поэтому вот это совпадение совершенно не случайно.
1: Угу.
0: Поэтому календарь влиял, да. И еще равноденствие весеннее — это время, когда природа просыпается, новое рождается, соответственно, тоже все очень удобно.
1: И я правильно понимаю, что начиная с дня осеннего равноденствия, хотя очень красиво это все звучит, день осеннего равноденствия, дорогие друзья, день будет становиться короче, ночь будет становиться длиннее.
0: Конечно.
1: И все ученики должны понимать, что вот теперь-то вы будете в темное время суток идти в школу и, значит, дрожать на холоде, потому что наверняка еще будет и мороз. А, соответственно, люди, возвращающиеся домой, тоже понимать должны, что в 5 вечера уже будет темно.
0: Да.
1: И это будет продолжаться до момента, пока у нас не наступит вот это положение, да, Земли.
0: Снова.
1: Когда у нас здесь совсем темно будет, но при этом это будет день не весеннего равноденствия, а
0: солнцестояние, зимнего.
1: Солнцележание тогда уж.
0: Ну, у нас лежание, у кого-то стояние, да.
1: И вот до следующей фазы, в следующей фазе у нас опять все повторяется, и опять уже наоборот, если у нас нашим полушарием мы обращены к Солнцу благодаря наклону, соответственно, оси вращения Земли, благодаря вот этому эффекту у нас бывает еще и день, когда максимальное количество Солнца приходится на сутки.
0: Да.
1: Так, ну что, давайте сделаем небольшой перерыв. Я напомню, друзья, что мы говорим сегодня о равноденствии, и говорим об этом с точки зрения астрономии. Напомните еще раз дату.
0: 23 сентября.
1: Это в этом году.
0: В этом. И именно в 3 часа ночи.
1: В 3 часа ночи. Так, сделаем перерыв, дорогие друзья. Сейчас вернемся к вам. Оставайтесь с нами. Это «Физики и лирики». Это подкасты «Маяка» на платформе «Смотрим».
2: Осеннее равноденствие. Взгляд астронома. Подкаст в эфире «Маяка» и на медиаплатформе «Смотрим».

0: 19:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России за сутки поразили объекты транспортной, топливной, энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, цеха производства беспилотников и комплектующих к ним, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Север» взяли населенный пункт Хрипуны в Харьковской области и ведут бои за освобождение населенных пунктов Нестерны, Лукашова, Грачевка и Приколотная. Подразделения группировки «Днепр» за сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием трех бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Малокатериновка, Новояковлевка, Кирова, Камышеваха, Орехов и Юлиевка Запорожской области. Уничтожены до 45 украинских военнослужащих. Министерство обороны России прокомментировало удары по украинским центрам обработки данных, опубликовав картинку с надписью «Цифровой детокс». В воскресенье наше военное ведомство сообщило о поражении в Киеве двух ЦОД центров обработки данных «Омега-Телеком» и «Киевстар», которые предоставляли услуги мобильной связи и высокоскоростного интернета для ВСУ. Кроме того, ночью, по данным Минобороны, вооруженные силы России поразили центр обработки данных «Водафон», одной из крупнейших компаний, предоставляющих услуги мобильной связи и высокоскоростного интернета для ВСУ, в том числе для передачи разведданных. США прошлой ночью перевезли через Ормузский пролив рекордный объем нефти, превышающий показатели, которые были до конфликта с Ираном, утверждает Дональд Трамп. Позднее он сообщил, что за выходные США смогли провести через Ормуз более 20 миллионов баррелей. Напомню, в середине июня США и Иран подписали меморандум, призванный запустить процесс заключения мирного соглашения. Однако 3 недели спустя начался новый виток эскалации. Вашингтон обвинил Тегеран в обстрелах судов в Ормузе, после чего стороны возобновили обмен ударами. После этого проход судов через Ормузский пролив был заблокирован. Елизаветинский крестный ход в Подмосковье собрал более 5000 паломников, сообщили РИА Новости его организаторы. Он состоялся сегодня в праздник Воздвижения Креста Господня. Традиционно Елизаветинский крестный ход проводится в день, ближайший к именинам великой княгини Елизаветы Федоровны. Он проходит от храма Ильи Пророка в селе Ильинское до Спаса Нерукотворного образа в Усове, а его участники на маршруте переправляются через Москву-реку на плотах и по понтонному мосту. Сегодня православные верующие снова вспоминали слова святых Серафима Саровского и Иоанна Кронштадтского о том, что Россия будет спасена крестными ходами. Напомню, 6 сентября многотысячный общегородской крестный ход состоялся в Москве, а 12 сентября в Санкт-Петербурге. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков, днем в северной столице плюс 15-17, в Москве в понедельник также без осадков, ночью в городе плюс 9-11, днем 15-17 градусов.
1: Новости спорта.
2: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В континентальной хоккейной лиге сегодня состоялись очередные матчи регулярного чемпионата. И сегодня, соответственно, Владивостокский «Адмирал» уступил Нижнекамскому «Нефтехимику» со счетом 3-5. У хозяев отличились Егор Чизганов, Илья Морозов и Иван Муранов. У гостей дубль оформил Андрей Белозеров. По шайбе забросили Дамир Шафяров, Матвей Надворный и Алексей Петунин. Еще в одном матче «Локомотива» победил Ярославский «Локомотив» победил «Сибирь» со счетом 2-1, а петербургский «СКА» уверенно переиграл «Борыса» со счетом 5-0, причем 3 шайбы команда забросила уже в первом периоде. Во втором было противостояние, равенство 2-2, и в концовке третьего периода «СКА» оформил окончательный результат в этом матче. Российский футболист Матвей Бородачев вошел в десятку лучших молодых центральных защитников мира по версии Международного центра спортивных исследований в футболе. Все подробности у Андрея Кудряшова.
3: В обновленном рейтинге агентства CEES для игроков в возрасте до 22 лет 20-летний защитник занял высокую 9-ю строчку. Права на Матвея Бардачева принадлежат «Зениту», однако текущий сезон воспитанник сине-бело-голубых проводит на правах аренды в воронежском «Факеле». В 9 матчах премьер-лиги игрок отыграл свыше 600 минут и продемонстрировал внушительные показатели. На его счету 95 успешных защитных действий, включая 67 выносов, 13 отборов и 9 перехватов и более 57% выигранных единоборств. Высокая статистика позволила Бардачеву оказаться в одном списке с главными молодыми талантами планеты. Первую строчку в этом рейтинге занял защитник Барселоны и чемпион мира Пауль Кубарси. Следом расположился Жереми Жаке из Ливерпуля. И закрывает тройку лидеров Дэн Хейсон из мадридского Реала. Попадание Бардачева в топ-10 стало важным международным признанием успехов российской футбольной школы.
2: В российской первой лиге сегодня состоялось 2 матча 7-го тура. Уфа играла с «Торпедо», «Шинник» с «СКА Хабаровск». В обоих матчах нулевые ничьи. В баскетбольной единой лиге состоялось 2 матча регулярного чемпионата. «Локомотив Кубань» со счетом 81-66 переиграл «Енисей», а московский «ЦСКА» уверенно справился с «МБА» со счетом 82-65. Российский теннисист Роман Сафиулин обыграл китайца Бу Юньчэ Кэта в четвертьфинале турнира ATP 250 в Ханчжоу со счетом 6-3-6-3 и в 5-й раз в карьере вышел в полуфинал турнира категории ATP. Там он встретится с Данилом Медведевым, который сегодня в 3 сетах обыграл Коумана Вонга со счетом 6-3-6-7-6-3. Еще один представитель нашей страны Андрей Рублев также сыграет в полуфинале, но у него в соперниках француз Кириан Жаке. Сегодня же Рублев справился с еще одним представителем Франции Юг Гастоном со счетом 6-7, 7-6 и 6-1 в последней партии. Андрей доминировал. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
4: Продолжаем мою рубрику «Супергерой».
5: Я Маша. Из сказки «Маша и Медведь».
4: Будешь раса Маша.
6: Какой я ему паук, я же герой.
4: Но вы будете как черная вдова.
7: Готово.
8: Как Иван в сказку попал. Уже в кино. 6+.

0: детстве. Взгляд астронома. Подкаст в эфире «Маяка» и на медиаплатформе «Смотрим».
1: Дорогие друзья, это подкасты «Маяка» на платформе «Смотрим». Тема у нас «День осеннего равноденствия». Мы, в принципе, уже разобрали, что это и как с точки зрения астрономии. Хочется теперь некоторые термины уточнить, потому что, не дай бог, кто-то встретит эти термины и не будет знать, что они означают. Во-первых, есть такая страшная вещь, как называется «небесный экватор». Я привык, что экватор — это там, где Африка. А
2: оказывается, на небе тоже присутствуют и полюса, и экваторы. И вот как раз экватор определяется через полюса.
1: Итак, экватор небесный — это?
2: Это равноудаленная точка от северного и южного полюса.
1: На небе?
2: На небе.
1: Ничего не понимаю. У нас северный и южный полюс на Земле. Вот Земля, вот северный, вон там южный. А где
2: Но
1: небо-то?
2: Все же мы слышали про полярную звезду, да?
1: Да.
2: Это примерно та точка, куда направлена ось вращения Земли.
1: Вот Земля, вот ось.
2: Да.
1: И ось направлена на полярную звезду.
2: Да, это называется северный небесный полюс. А есть противоположная точка к полярной звезде, это южный полярный полюс.
1: Но там нет звезды.
2: А
1: так
2: там
1: получилось.
2: Созвездие Тукана, слабенькие звездочки, ну, какая-то слабенькая звезда там.
1: Созвездие Тукана, а это что за знак зодиака?
2: К сожалению, а может, к счастью, это не знак зодиака. Дело в том, что на небе 88 созвездий, и из них половина живые. Это рыбы.
1: Слушайте, астрологи. Астрологи, вы что тупите? Там 88 созвездий, а вы только 12 освоили.
2: Да.
1: Так, значит, здесь у нас северная, да, звезда?
2: Да, там южная, условно. И вот равное удаление между этими двумя точками – это небесный экватор, который проходит линии, которые делят небо пополам.
1: То есть, если я нахожусь на экваторе, давайте проще,
2: да,
1: и просто тупо буду смотреть абсолютно вверх, перпендикулярно.
2: Увидите как раз небесный экватор.
1: То, вращаясь на Земле вокруг своей оси,
2: да,
1: вы вот этот экватор прочертите.
2: Именно так, да, мы прочертим.
1: То есть там экватор — это, соответственно, вот набор этих звезд, которые мы видим. Соответственно, там у нас получается полюс небесный и небесный полюс южный.
2: Да.
1: Хорошо, да, но это, в принципе, нам для определения равноденствия тоже нужно. Или
2: по сути, можно еще проще сказать, что проекция земного экватора на небо — это и есть небесный экватор.
1: Проекция
2: земного экватора. Вот вы проведите линию, вот как мы видим, две половинки глобуса, и вот просто спроецируете в этом пространстве, это и будет проекция на небесный экватор.
1: Да, и с этим экватором что-то тоже на небесах происходит, или, грубо говоря, экватор всегда располагается по одним и тем же звездам?
2: Он располагается по одним и тем же звездам, если Земля сильно не будет изменять свое положение в пространстве.
1: Угу. Так, у нас, я знаю, что даже релятивистские отклонения учитываются при работе спутников.
2: Да, есть такое.
1: Соответственно, там все очень точно. И есть ли какие-то, не знаю, поправки на равноденствие, или равноденствие со спутниками никак не связано?
2: Вопрос больше в том, какова точность определения положения Солнца. Потому что что такое равноденствие? Это момент, когда Солнце, вернее, центр диска Солнца пересекает небесный экватор. И значит, тут вопрос в том, насколько точно мы определили координаты небесного экватора и насколько точно мы определили координаты центра диска Солнца.
1: Находясь на Земле.
2: Да, находясь на Земле. Ну, по моему опыту, современные астрономы определяют с точностью 1/10 угловой секунды центр диска Солнца. Ну, чтобы было понятно, Солнце движется по небу так, что она проходит одну угловую секунду примерно за одну минуту времени. Вот движется Солнце, она проходит, соответственно, одну угловую...
1: Они могут определить положение, которое Солнце меняет за минуту.
2: Да, не за минуту, за 1/10 минуты.
1: Это одну десятую?
2: Да, 1/10. То есть примерно за 6 секунд. Вот с точностью, где находится Солнце в течение 6 секунд, мы можем рассчитать теоретически, где должно быть Солнце.
1: А, дорогие друзья, я рекомендую вам просто сейчас в солнечный день выйти и, конечно, не прямым взглядом, а через какие-нибудь защитные очки посмотреть на Солнце и посчитать. Раз, два, три, четыре, пять, 6. И вот это изменение астрономы могут заметить.
2: Поправь, немножко не точно. Дело в том, что то, что вы увидите движение, оно будет за 6 секунд. Это будет движение за счет вращения
1: Земли
2: вокруг своей оси.
1: Да.
2: А мы говорим о точности, которая определяет положение Солнца за счет вращения Земли вокруг Солнца. Это еще медленнее.
1: Ой-ой-ой.
2: Дело в том, что за одни сутки Солнце меняет на небе свое положение всего на 1 градус. Кстати, очень легко посчитать, почему это так. У нас в году сколько дней?
1: 365.
2: А сколько градусов в кругу?
1: 360.
2: Не случайное совпадение, поверьте мне. Это еще из Вавилона пошло. Ага. Потому что в Вавилоне считали, что в году 360 дней.
1: Ага.
2: И вот поэтому они считали, что градусов должно быть столько же. Но потом пошли вот эти уточнения, 365, потом 365,24. Но суть состоит в том, что за один день Солнце проходит 1 градус. Это определение из древнего Вавилона.
1: А еще. За один день 1 градус в каком направлении?
2: На небесной сфере с запада на восток.
1: Оно же ведь каждый день проходит с запада на восток.
2: Да,
1: вы говорите про 1 градус.
2: 1 градус. И за год она делает полный оборот по всему небу.
1: Значит, на в каком направлении Солнце-то двигается? Я не понял.
2: А вот тут очень интересный факт. Никто этого не замечает из людей, не занимающихся астрономией, но Солнце движется в течение года с запада на восток. А в течение суток с востока на запад.
1: Какой
2: она
1: кошмар.
2: Двигается в двух разных направлениях.
1: Подождите, ничего не понимаю. Вот смотрите, я утром проснулся, да?
2: Да.
1: Я проснулся в Москве, потянулся, естественно, вышел, смотрю, о, восток, там солнце всходит.
2: Верно.
1: Так.
2: Это движение, которое создано вращением Земли вокруг своей оси.
1: Да.
2: Это быстрое
1: вот
2: движение.
1: Вот смотрите, я каждый день mm-hmm. буду вставать и ровно в 7 утра говорить, о, точка солнца, и рисовать эту точку у себя на стекле.
2: Да.
1: И так я буду делать каждый год. Что у меня на стекле нарисуется?
2: У вас нарисуется восьмерка.
1: Ух.
2: Это называется фигура аналема. Дело в том, что если вы будете в одно и то же время по вашим часам рисовать, то она нарисует вытянутую восьмерку. И эта восьмерка – результат того, что, во-первых, мы двигаемся по вытянутой орбите вокруг Солнца, она меняет расстояние. А во-вторых, у вас Солнце идет то вверх, то вниз. Лето, зима. И вот она нарисует такую необычную фигуру. Но это немножко другое. Если говорить о движении Солнца относительно звезд, то... Если у вас было бы такое волшебство, и вы могли бы делать солнечное затмение каждый день,
1: так.
2: Например, в полдень, то бы вы увидели, что сегодня, например, Солнце в созвездии Девы, через месяц Солнце в созвездии Весов, еще через месяц в созвездии Скорпиона, оно движется относительно созвездий. И вот именно это годовое движение создает
1: тоже
2: движение...
1: В одно и то же время.
2: В одно и то же время. Оно создает движение 1 градус в день. На фоне созвездий.
1: Так, значит, я вот эту восьмерку одним градусом в день не буду рисовать?
2: Нет, это разное. Потому что вы рисуете относительно стекла, а относительно звезд это будет другой узор.
1: А, относительно звезд другой узор. Ну, кстати, тоже хорошее занятие, дорогие друзья, школьники. Если вы нас слышите и видите, и родители школьников. Попробуйте сделать такой эксперимент в течение года, и потом вам, может быть, по астрономии что-нибудь поставят, типа пятерки даже, я бы сказал.
2: Но лучше рисовать не на восходе, на закате, а в полдень. Потому что если будете рисовать, ну, например, на восходе и начнете осеннее равноденствие, то потом с каждым днем солнце будет уходить ниже под горизонт. И некая просто... часть вы не успеете. Поэтому лучше в полдень рисовать, когда солнце высоко и легко и просто. Ну и больше солнечного времени.
1: Да, и можно, если вам рисовать запрещают родители на стеклах, бывают такие родители, то просто надо взять фотоаппарат, который вам не нужен в течение года, поставить его жестко закрепить, да, и делать фотографию ровно в полдень.
2: Да.
1: И эти фотографии, потом эти 365 фотографий, просто наложить одну на другую. И, кстати, вы интересно увидите эффект. Как раз эти солнца, как я понимаю,
2: да.
1: они должны вот
2: в виде аналема.
1: Да. Аналема.
2: Аналема.
1: Аналема. Так, что мы еще хотим сказать по поводу вращения? Смотрите, мы же говорим, что у нас что-то там не очень красиво все с точки зрения... окружности. То есть у нас не по окружности ходит наша планета.
2: По эллипсу.
1: По эллипсу. Соответственно, вот есть вот эти какие-то места, где у нас Земля ближе, Земля дальше.
2: Очень странно будет звучать, но мы ближе всего к Солнцу 4 января. Каждый год. Вроде бы холодный день,
1: да.
2: Но мы на 5 миллионов километров ближе.
1: И мы замечаем, что это никак не влияет на погоду.
2: Потому что наклон оси вращения Земли значительно больше влияет на температуру на нашей планете, чем расстояние. Дело в том, что расстояние до Солнца составляет 150 миллионов километров, а мы то на 5 ближе, то на 5 дальше. Несущественно, 3-4%.
1: А с точки зрения наблюдений, а вообще есть когда-то, ну, не знаю, ну просто, опять же, Юрий Эдуардович просил этот вопрос выяснить. Когда люди заметили, что у нас все-таки планета вращается вокруг Солнца, а не наоборот?
2: Ну, некоторые до сих пор этого не заметили. Но дело в том, что гипотетически первые идеи подобные появились еще в Древней Греции. О том, что... Но доказательств не было. Скорее всего, окончательные доказательства появились со времен Галилео Галилея, когда впервые он навел телескоп на Венеру и увидел, что у Венеры есть фаза. А фаза — это говорит о том, что Венера находится внутри орбиты Земли. То есть... Венера ближе к Солнцу, чем мы. Ну, также и Меркурий. Это было первое указание на то, что на практике, по правде, мы вращаемся вместе с этими планетами вокруг Солнца.
1: Не говоря о том, что Voyager тоже улетели достаточно далеко, и они-то точно видят, как это происходит. Кстати, к этому вопросу мы вернемся буквально через некоторое время. Оставайтесь, дорогие друзья, с нами. Это подкаст «Маяка» на платформе «Смотрим». Продолжение следует.
0: Осеннее равноденствие. Взгляд астронома. Подкаст в эфире «Маяка» и на медиаплатформе «Смотрим».

0: Маяк. Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
1: Многие люди испытывают какой-то дискомфорт, если, например, бросают книжку, то есть они ее и читать не могут, и бросить не могут. И вот она лежит у них там неделями, они открывают, два абзаца прочитают, закрывают. Вместо того, чтобы просто освободиться от этого и идти дальше, в мире гораздо больше литературы, чем у нас времени в каждой из наших жизней.
0: Время жизни, потраченное не зря. Подкаст «Человек читающий». Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке.
2: Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам.
0: 5 часов вечера.
2: Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация». На медиаплатформе «Смотрим».
0: Маяк. Осеннее равноденствие. Взгляд астронома.
2: Подкаст в эфире «Маяка» и на медиаплатформе «Смотрим».
3: Дорогие друзья, мы продолжаем. Станислав Короткий с нами, астроном, создатель и научный руководитель клуба научных путешествий «Астроверты» и обсерватории «КАДАР». А, собственно, что это такое? Это подкаст «Маяка» на платформе «Смотрим». Сегодняшняя тема у нас «День осеннего равноденствия». Мы вам всю теорию, в принципе, уже рассказали. У меня вопрос один. Вот мы тут так красиво демонстрировали вам, как вращается планета вокруг Солнца, если микрофон — это Солнце, а планета — то, что я держу в руках. Все вроде красиво и здорово. Я правильно понимаю, что нет сегодня ни одной системы, вот такой прямо рабочей, которая может эту фотографию или этот процесс увидеть со стороны? Потому что все, что мы имеем, это наблюдение с Земли, это наблюдение со спутников, которые вращаются вокруг Земли, и вот эти дальние полеты наших всяких человеческих там вояджеров, которые уже улетели за пределы Солнечной системы, но вот так красиво просто развернуться и сфотографировать вот это все вот в таком виде невозможно.
4: Возможно, и такие кадры уже есть. Это, например, геостационарные спутники, которые находятся на расстоянии 36 тысяч километров от Земли.
3: Это сколько примерно?
4: Диаметр Земли — это...
3: 6 тысяч.
4: Нет, это радиус. Радиус. Диаметр 12-13, поэтому, соответственно, это получается в 3 раза дальше, чем Земля. И с такого расстояния уже видно практически полный диск. Они висят неподвижно, Земля проворачивается вместе с ними. Ну, вы видите все время одну и ту же часть полусферы, но так, за счет этого у вас смена дня и ночи идет по планете. И я видел такие анимации хорошие, где видно, как постепенно меняется угол наклона Терминатора. Только Терминатор — это не тот робот-убийца, а это граница дня и ночи. В осенне-весеннее равноденствие Терминатор идет вертикально через полюса, а в летнее время открывается северный полюс,
3: ну да,
4: в зимнее время открывается южный
3: полюс.
4: То есть
3: мы видим с помощью этих приборов, как, собственно, солнце светит на этот шар, да,
4: да?
3: И где тень, где светлая
4: так
3: часть.
4: Поэтому такие есть анимации.
3: Но красивые. Я просто еще хотел поговорить про масштаб. Вот то, что мы сейчас тут крутим в руках. Если Земля вот такого масштаба, то где находится Солнце и какого оно размера?
4: Ох, ну, у нас диаметр Земли округлим 15 тысяч километров, чтобы было проще, а расстояние до Солнца 150 миллионов километров, то есть разница в 10 тысяч раз.
3: Если у нас Земля размером с вот такой мячик, а я скажу тем, кто нас не видит, что это примерно, ну, 20 сантиметров, да?
4: 20 сантиметров умножьте на 10 тысяч.
3: Ого.
4: Это много. Это километры уже, наверное.
3: Это надо отсюда уехать на километр, чтобы, собственно, доехать до Солнца.
4: Да, до Солнца.
3: А Солнце при этом какого диаметра?
4: 1,5 миллиона. То есть это в 100 раз больше, чем вот этот шарик. То есть, если 20, то это, соответственно, 2000 сантиметров. 2000 сантиметров — это 20 метров.
3: 20 метров.
4: 20 метров Солнца.
3: 20 метров Солнца, и оно при этом находится еще в километре
4: отсюда. Километров.
3: В 2 километрах отсюда.
4: Да, примерно. Ну, то есть, это, чтобы было понятно, 20 метров — это 7-этажное здание.
3: Mm.
4: Вот это и этот шарик.
3: То есть, вот эту фотографию, просто еще про которую я хотел, да, как мы увидим, как планета вокруг Солнца летает.
4: Орбитально.
3: Орбитально. Мы не сможем эту сделать фотографию.
4: Для нас Земля будет в виде маленького пикселя.
3: Маленькая-маленькая песчинка, удаленная от светящегося Солнца на достаточно серьезное расстояние, да?
4: Именно так. Поэтому это будет тяжело.
3: Поэтому все, что мы видим с вами как модели, да, вот обычно, знаете, рисуют солнечная система, да, там Солнце.
4: Вращающееся.
3: И рядышком такие вот планетки красивые летают.
4: Это все утрировано.
3: Очень
4: сильно.
3: Очень сильно. То есть, условно говоря, разреженность нашей солнечной системы очень высокая, правильно?
4: Да, расстояния огромные, но это благо, потому что на Солнце постоянно происходят вспышки солнечные, выбросы корональных масс. Если бы мы были бы на том же расстоянии, как это в схемах изображено, скорее всего, мы все бы сгорели. Mm-hmm. А еще к тому же планеты начали бы сталкиваться. Поэтому гравитационное влияние огромно, особенно со стороны планет-гигантов. Поэтому
3: оно огромно даже на таком расстоянии?
4: Да, то есть Юпитер все равно играет большую роль в Солнечной системе.
3: А у нас приливы юпитерские бывают?
4: Незначительно. По сравнению с Луной, которая ближе к нам, они практически незаметны.
3: Mm. Но все равно есть.
4: С математической точки зрения, да, но мы их не фиксировали в экспериментальных.
3: Так, друзья мои, ну что ж, спасибо огромное Станиславу, что был с нами. Я напоминаю, что у вас есть несколько интересных экспериментов, которые можете провести дома. Первое. Значит, фиксируйте положение Солнца каждый полдень в течение года, и вы увидите интересную такую траекторию, которая описывает это Солнце. Каждый раз в полдень фотографируя его, эта траектория называется...
4: Аналема.
3: Аналема. Вы можете ее нарисовать у себя либо на фотоаппарате, если будете фотоаппарат зафиксированный каждый раз в полдень снимать, либо рисовать эти точки на стекле, например. Вы можете также понять равноденствие. В этом году оно у нас 23 сентября. Если вы на экваторе воткнули палку, нет тени. Если вы на широте 45 градусов, значит, соответственно, у вас тень равняется длине палки. Ну, если вы на полюсах находитесь, у вас там все красиво и так, без всяких палок. Вот. И, собственно, эти эксперименты и это все мы обсудили с вами с точки зрения науки, с точки зрения астрономии. Еще раз огромное спасибо нашему гостю. И не забывайте, друзья, что есть научный клуб путешествий. Да?
4: Так он присоединяйтесь, называется.
3: Да. Астроверты и обсерватория Кадар. А я напоминаю, что это были подкасты «Маяка» на платформе «Смотрим». Спасибо.
2: Все подкасты «Радио Маяк» в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности. По вторникам и четвергам. 8 часов вечера. Воспитание души.
5: Пушкин вошел в русскую культуру не только как поэт, но и как гениальный мастер жизни. Человек, которому был дан неслыханный дар быть счастливым даже в самых трагических обстоятельствах.
2: Юрий Михайлович Лотман. Литературовед, культуролог. Основатель собственного научного направления. Один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.

0: 20 часов в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России поразили беспилотниками коммуникационные и логистические центры, а также морские суда, задействованные в интересах ВСУ. В Киеве, по данным Минобороны, под удар попал центр обработки данных Омегателеком. Это одна из крупнейших компаний, предоставляющих услуги высокоскоростного интернета для ВСУ, в том числе хранение большого объема баз данных. Кроме того, был поражен центр обработки данных Киевстара, одной из крупнейших компаний, предоставляющих услуги мобильной связи и высокоскоростного интернета для ВСУ. В Одессе под удар попал логистический центр «Новая почта», где хранились военные грузы. Кроме того, на переходе морем было поражено судно, которое доставляло в порт Одессы военное имущество и грузы двойного назначения для ВСУ. Подразделения группировки войск «Север» взяли населенный пункт Хрипуны в Харьковской области и ведут бои за освобождение населенных пунктов Нестерная, Лукашова, Грачевка и Приколотная. Бойцы группировки «Север» продолжают сжимать кольцо окружения формирования ВСУ и расширять внешнюю зону контроля, сообщили в Минобороны России. В Доброполье, в Донецкой Народной Республике, штурмовые группы 51-й общевойсковой армии вели наступательные действия в северо-западном направлении совместно с подразделениями морской пехоты, продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ в западных и восточных районах города. Освобождено 94 здания, уничтожено более 30 боевиков. В течение суток противник попыток прорыва из окружения не предпринимал. Владимир Путин на следующей неделе примет участие в заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Как сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин, на заседаниях клуба глава государства встретится с председателем ЦИК, лидерами политических партий. Ожидается также региональная поездка президента и международные контакты на предстоящей неделе. В американской армии утверждают, что не теряли свои подводные дроны в Ормузском проливе. «Мы сохраняем контроль над всеми нашими беспилотными аппаратами», заявили в Центральном командовании Вооруженных сил США после сообщений из Ирана. Ранее военно-морские силы Корпуса Стражи Исламской Революции заявили, что перехватили в Ормузе еще один американский автономный подводный аппарат. По сведениям КСИР, удалось обезвредить аппарат «Ремус-600», предназначенный для подводной разведки, создания карт морского дна, обнаружение и классификации мин, сбора данных об окружающей среде и поиска подводных целей. Как отмечается, память американского подводного аппарата, в частности, содержит данные гидролокатора, информацию о заданиях, схему поиска, настройки навигации и конфигурацию программного обеспечения, может дать КСИР точное представление о том, как американские беспилотные аппараты работают в Ормузском проливе. Жители Швейцарии на воскресном референдуме отклонили инициативу об усилении нейтралитета страны. Она предусматривала закрепление в Конституции принципа вечного и всеобъемлющего нейтралитета, а также отмену антироссийских санкций и запрет на вступление Конфедерации в НАТО. Против этой инициативы проголосовали более 70% избирателей, за вечный нейтралитет и против антироссийских санкций выступили менее 30% избирателей. С инициативой выступила Швейцарская народная партия, имеющая парламентское большинство. Она предлагала записать в Конституцию такие требования, как запрет следовать санкциям, не одобренным Советом Безопасности ООН, или вступать в военные или оборонительные союзы по типу НАТО. Федеральный совет Швейцарии выступил против расширения принципа нейтралитета Конфедерации на конституционном уровне и призвал граждан голосовать против. Итальянский модный дом «Эмпорио Армани» готовится начать официальные переговоры о возможной продаже миноритарного пакета акций с французским концерном «Луи Виттон Моет НСИ», итальянской «Эссилор Люксотика» и «Лореаль». Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники. По их информации, переговоры должны состояться в ближайшей неделе. Основатель модного дома Джорджо Армани, который скончался в сентябре прошлого года в возрасте 91 года, года распорядился продать 15% акций компании в течение 18 месяцев после своей смерти. Рассматривается вариант, при котором эти 15% будут распределены между тремя инвесторами. Однако, по данным источников издания, существуют разногласия в оценке стоимости компании. Представители Армани озвучили сумму в 10 миллиардов евро, в то время как потенциальные инвесторы оценили компанию лишь в 3,7 миллиардов, передает ТАСС. Позднее бабье лето ожидается в столице на следующей неделе. В Москве будет солнечно и до 18 градусов, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
1: На следующей неделе солнечный антициклон обеспечит нас идеальной золотой осенью. Воздух будет прогреваться до плюс 13-18. Такое состояние атмосферы может продлиться примерно до 10 суток, что вдвое больше нормы. Грядущее старое бабье лето будет претендовать на звание самого продолжительного в истории метеонаблюдений. При таком сценарии наступление коммунальной осени, когда среднесуточная температура становится ниже плюс 8 градусов, будет сдвинуто ближе к середине месяца.
0: А предстоящей ночью, согласно прогнозу синоптиков, в Москве пройдет дождь, утром ожидается туман. Новые подробности, оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: В Москве завтра без осадков, 15-17 градусов, такая же температура в Санкт-Петербурге.

0: Мастера спорта. Итак, друзья, добрый вечер. В эфире «Мастера спорта». В студии для вас сегодня ближайший час проведут Дмитрий Сухинин, это я, и Виталий Викторович Павлов, это он.
1: Да, Дмитрий Сергеевич, добрый вечер.
0: Добрый вечер. И мы почему-то решили, что сегодня говорить о футболе, ну, прям моветон, да? Наш клубный чемпионат встал на паузу, пусть там и стоит тихонечко в углу. Лига нации – это вообще не наш праздник жизни, а скоро зима. Как говорят в одном известном сериале… Зима близко, да?
1: Зима близко.
0: Зима близко. Если зима, значит лыжи. Ну, если лыжи, значит надо поговорить о лыжном спорте. О лыжных гонках. До биатлона, опять-таки, тоже скучно добираться, потому что биатлонисты точно, наверное, не будут допущены у нас. Слушай, у меня какое длинное вступление сегодня, а, Виталий?
1: Очень длинное, Дим. Уже пора гостя представить.
0: Да, ладно. У нас олимпийский чемпион в гостях. Не то, что мастер спорта, заслуженный мастер спорта Никита Крюков.
2: Дмитрий, добрый вечер. Виталий, добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Надеюсь, вы не спите, и зима уже скоро-скоро придет, и будем все вместе кататься на лыжах.
1: Никит, но в первую очередь сразу вопрос в лоб. Сейчас узнают на улицах?
2: С лыжами или без лыж?
1: Да нет, в принципе.
0: В оверсайзе.
1: Потому что масса телепроектов, в которых вы принимали участие, и я подозреваю, что сейчас вас чаще узнают там как Титана, Суперниндзю.
2: Да, да, совершенно верно. И причем вот хорошее наблюдение, что узнают больше в регионах, чем в Москве. Возможно, потому что Москва все-таки слишком большой город, очень много людей.
1: Не, мне кажется, что в Москве просто у нас еще культура такая, что люди перестали подходить.
2: Ну, может быть.

0: сказать, узнали, да, глазами сфотографировали и пошли дальше. А в регионах прям...
1: Прошли, я знаю, друг друга. Слушай, Крюкова.
0: А мне было очень смешно, когда я ехал на какое-то выступление, соревнование в метро, потому что все, там Москва стояла, думаю, ну точно, чтобы не опоздать. И вот это вот реакция людей, когда смотри, Крюков. Я вас думаю, перейти в другой вагон, уйти. Капюшон. Ну, то есть чувствуешь себя каким-то артистом.
1: Так, ну а что при этом испытываешь? Ну, чувствуешь себя знаменитостью и как, начинаешь стесняться?
0: Не-не-не, ну, когда просят сфотографироваться, я говорю, да, конечно, я говорю, только, пожалуйста, не кричите, чтобы уж все там не оборачивались.
1: Да что, ну, нормально, весь вагон.
0: Тогда точно опоздали, тогда надо было ехать на такси, и приехал бы тогда же.
2: А не обидно то, что узнают-то не как олимпийского чемпиона, не как уникального лыжника, потому что вы же трехкратный чемпион мира, таких больше нет, если что, у нас. И, а узнают как Титана или участника там других проектов?
0: Вообще не обидно. Это лишний раз доказывает, что вот пока ты, ну, куешь свою победу или свой успех, тебя помнят, тебя узнают. В спорте совершенно так же. Вот как только ты закончил карьеру, ну, годик тебя еще, там даже полгода, может быть, помнят. А потом, если ты не добился каких-то больших высот, то и даже забывают, как тебя звали.
1: Так, а что в этом случае делать?
0: Постоянно появляться на телевизоре, приезжать на радио «Маяк», разговаривать, фотографироваться. Ну, то есть, если ты хочешь быть на слуху, нужно вот этот медиафон постоянно поддерживать.
1: Я, кстати, смотрю на ваших коллег по лыжным гонкам. Александр Легков, Александр Панжинский. Они ведь все обзавелись спортивными клубами по лыжным гонкам.
0: Ну, наверное, не все, но возможно. У меня была лыжная академия своя, открывал ее, но потом произошло непредвиденное обстоятельство. Подписал контракт с Китаем на 4 года и понял, что за 4 года там без меня академия не сможет существовать, поэтому я ее закрыл. И уже по возвращению с Китая уже не стал открывать, другие появились интересы, ну и... как бы поиск, как говорится, ушел. Хотя в любой момент могу, конечно, открыть.
1: Ковал популярности именно в «Титанах» и понял, что, ну, как бы охват лыжного клуба, ну, сколько? Ну, 2-3 сотни, а тут, понимаешь, и вся страна, да?
0: Ну, действительно, очень приятно вот сейчас, когда удается ездить по стране, насколько вот люди любят тебя. И вот это, наверное, звание «Народный Титан», оно, ну, там, оно народное. То есть не надо никого говорить, пожалуйста, со мной сфотографировать. То есть люди сами идут, и прям вот эта любовь, можно обнять, а мы за тебя болели, за вас там, как, ой, а можно на вы, на ты, ну то есть все.
2: Я тоже за вас болел.
0: А я всегда подкалываю, что не за физрука, не за Олега Вилларда.
1: Честно скажу, я просто ни одного выпуска не видел. Я наслышан, не осуждаю, но не видел.
2: У меня, естественно, смотрела жена, а я так вскользь, когда просто появлялась возможность, когда вместе была возможность посмотреть. Ну и финал, естественно, я и того, и другого сезона смотрел, где как раз Никита был в финале. Ну вот расскажите про этот телепроект с точки зрения внутрянки какой-то. Да, потому что, ну, насколько я понимаю, там же испытания как-то подбираются под тех, кто в них будет участвовать. Или не так?
0: Нет, абсолютно не так. Сейчас все расскажу. Чем этот проект удивителен и непредсказуем? Тем, что мы ничего не знаем. Вот,
2: То есть по-настоящему от вас все скрывали?
0: И телевизионщики.
1: Одно дело, вы ничего не знаете, зато про вас все знают и вам подбирали.
0: Да, конечно, они знают все наши сильные и слабые стороны, но все испытания согласовывают еще до начала, ну, до выхода проекта в эфир. То есть, и не то, что в эфир, в съемке. Поэтому здесь сказать, что, ну, если Крюк вышел в финал, подберем там упражнение, которое не для него, ну, наверное, нет. Потому что варианты, что я отличу где-то, конечно, присутствуют. Там маловероятно, но они есть такие шансы.
2: Знаете, я слышал такую историю от одного из наших, кстати, гостей, кто приходил тоже на радио «Маяк», что, мол, в этом проекте продумывалось так, что в финале вы не должны были быть с Виллардом. Должен был быть другой соперник. И именно поэтому такое испытание было на финал вот последнего сезона, где вы доходили.
0: Ну, я догадываюсь, наверное,
2: да,
0: с кем.
2: Да,
0: и,
2: да, да.
0: Наверное, даже все телезрители ждали, наверное, Кирилл Бельский.
2: Да.
0: принципе, если бы я попал на него, это, конечно, было бы...
2: Гораздо более равная битва.
0: Ну, да, у нас разница там плюс-минус 4-5 килограммов.
2: Да.
0: Я думаю, и мне было бы по силам, и ему было бы тоже интересней. Потому что когда 10 плюс килограммов, там с физруком было 20, ну ты просто непрошибаемая
1: стена. Так, ладно, скажу, вы говорите о том, о чем я не понимаю. Да. Что за испытание было?
0: Да, короче, когда я выходил в суперфинал, два раза мне попадалось испытание против, ну, где решал вес, вот так скажем.
2: И да, там нужно было перекатывать такой большой шар.
0: Да, соперник оказался тяжелее меня, я не мог сдвинуть его. Во втором сезоне надо было толкнуть бревно, а в битве сезонов нужно было катать футбольный мяч, который на минутку весил 50 килограммов.
1: Вот именно размер мяча был именно футбольный?
0: Диаметр 3 метра.
1: Ага.
0: То есть соперники, мы не видели друг друга, но мы должны были перетолкать. И, конечно, когда напротив тебя человек, который тяжелее, толкаешь как будто стену, она не поддается.
1: То есть рычаг нельзя было использовать?
0: А это имеется в виду оторвать что-то и как поддомкратить?
1: Да. Ну там же дайте мне рычаг, я сдвину землю.
0: Там как психушки, везде все обклеено мягкими этими матами, так что ничего ты не оторвешь.
1: Ладно, по эмоциям, что такое? Какой-то кайф участия вот в этом проекте, да? Там же и большой элемент соревновательности, и когда соревнуешься, ты же заводишься.
0: Да, конечно. Конечно, я скажу так, что по эмоциям суперфинальный день, который состоит из трех, там иногда четырех испытаний, ну, настраиваешься как на олимпийский финал. То есть вот как на Олимпиаду, вот лично я выходил с таким настроем. И я уверен, все выходят, ну, у кого не было олимпийских финалов, просто как вот на соревнования, на важный старт. И я вижу, как соперники волнуются. Волнуются от испытаний, волнуются от других соперников, с которыми придется состязаться.
2: Никита, а по уровню именно спортивной составляющей, насколько это можно сравнивать вообще с профессиональным спортом, или это все-таки вообще вот совсем шоу. Другое?
0: Это спортивное шоу. Да, есть элементы шоу, но все-таки спорт здесь присутствует и не в малом количестве. Испытания действительно на проверку людей на прочность. То есть, если ты можешь, ты пройдешь. Если, извините меня, там беговая дорожка, я выхожу, ну и для меня и вот эти режимы беговые. Вот зря потратил день, там зря приезжал. Да, а кто-то, извините, там страдает с первых минут. Но зато когда силовые идут испытания, там мои антилюбимые приседания, вот здесь я вспоминаю, что пропускал очень много день ног и страдаешь вот так же с первых минут.
2: Никита, я хочу про составляющую шоу еще немножко поговорить, потому что там ведь, ну, так выстроена, в принципе, съемка, что люди намеренно где-то подкидывают дровишек там на интервью и так далее. Вам продюсеры, авторы говорили, что вот здесь нужно немножечко перчинки добавить, или вообще такого нет?
0: Нет, я думаю, это умелая работа, ну, корреспондентов, которые, угу. Или интервьюеров, которые задают тебе так вопрос. Да, а что ты думаешь по этому сопернику? А как думаешь дальше? Да, и вот раз, тебя постепенно выводят на разговор, и не исключено, что, может быть, даже где какая-то склейка идет, когда ты говоришь слово «да» или «нет», его вставляют условно в нужном контексте. Ну, не исключено.
2: А у вас были конфликты там вот на этих проектах?
0: Были.
1: С кем?
0: Ну, лично у меня нет, а там многие и носы расшибали, и
1: за что
0: драки
1: хотя,
0: были.
1: Ладно, за что хотя бы нос там разбивали?
0: Ну, там все по-настоящему. То есть это реалити, не просто стояние на балконе, ожидание выступления, но все равно характер, болеешь за своих, за чужих, или там наоборот за своих болей, за чужих не болей, и вот начинается мальчики, девочки, кто против, этим не подсказывай, ну и вот прям как в обычной жизни, у кого вот, как говорится, нутро из вот эта душа выходит из тебя, и если ты говнистый слегка, ну ты начинаешь, если ты там порядочный, то ты как бы да, не лезешь или наоборот заступаешься.
1: Я не зря спрашивал про эмоции, мне просто интересно было узнать, и я из-за вашего ответа понял, что спортсмен Никита Крюков в себе еще Никита Крюков не убил. Спортсмена.
0: Ну, шутят уже люди и говорят, скажите кто-нибудь Никите Крюкову, что вообще можно уставать. А потому что я постоянно куда-то бегу, еду, плыву, там все.
1: Где нет, это образ где... жизни. А вот спортсмен это вот именно вот этот соревновательный кайф.
2: Да,
1: ты гонишься за этим кайфом, ты тренируешься ради того, чтобы выйти и выиграть.
0: Ну да, да. Мне нравится, я понимаю, что я еще могу соревноваться. Вот этот, конечно, адреналин, который ты получаешь. И даже ты получаешь не адреналин, а кайф от победы. И вот еще ощущение и осознание того, что ты можешь победить, оно придает тебе мотивацию.
1: А как это совмещать тогда с тренерской работой? Потому что Никита Крюков тренировал китайцев перед Олимпиадой, Никита Крюков продолжает тренировать сборную по бегу с препятствиями.
0: Как играющий тренер? Это даже еще и лучше, потому что я прям чувствую, чего может не хватать соперникам.
1: Виталь, поправь меня.
0: Соперникам, своим этим
1: что?
0: Товарищам.
1: Тренер не может, игрок действующий не может быть хорошим тренером. По-моему,
2: слушай, но играющий тренер, есть же
1: играющий
2: такое
1: тренер.
0: Есть.
1: Не, ну есть, но Мауриньо не был играющим тренером.
2: Ну, ты сразу футбол берешь в пример, а тут совсем... другое. Цикличный вид спорта, мне кажется, это абсолютно иная история.
1: Я не видел ни одного в лыжах тренера, который бы бегал одновременно.
0: Был такой тренер.
1: Но это исключение.
0: В Белоруссии Сергей Долидович. И, кстати, на Олимпиаде в Сочи, если не ошибаюсь, он на марафоне был в пятерке. Может быть, четвертую.
1: Ну, скорее же, исключение.
0: Конечно, потому что, в принципе, тренер уже уходит на тренерскую работу, и там кресло, карта.
1: Погружаться, да. А не носиться за адреналином.
0: Нет, но здесь ты еще своим примером показываешь спортсменам, что, ребят, давайте. Вот у нас в гонках с препятствиями все знают правила, что нельзя проигрывать тренеру. И я даже на собрании говорю, ребят, я завтра тоже бегу, так что имейте в виду.
1: А что бывает с проигравшими тренеру?
0: Ну, банка вазелина, да. Поэтому не хотят проигрывать.
1: 50-килограммовые приседания, да?
0: Да. И с ней приседают и тренируются больше.
2: А чем вас затянули-то гонки с препятствиями? Почему вы вдруг решили в эту сторону податься?
0: А это, знаете, это как вторая молодость. Вот когда ты заканчиваешь профессиональную карьеру и начинаешь рыться, копаться в себе, а чего ты еще можешь.
2: Угу.
0: Потому что голова, тело, оно хочет бежать, хочет соревноваться. И вот прям действительно я садился чуть ли не в блокноте, там записывал виды спорта и искал, чего я могу. Где я могу еще побороться.
1: А списочек можно озвучить?
0: Да уже сгорел он, сжег.
1: Ну вспомни, пожалуйста, какие виды спорта ты там перечислял, чем бы ты мог хотел заняться?
0: Ну, допустим, даже если бег, я не рассматривал, потому что, в принципе, я тихо бегаю. Да, там...
1: Тихо, в смысле, не громко.
0: Ну да, и...
1: Или не быстро.
0: Не быстро. Хорошее, кстати, замечание. Гольф, да, может быть, и хотелось бы попробовать, но у нас все-таки не тот климат, да, ездить на соревнования тоже. Ну, то есть, и вроде бы это для меня еще чуждо, потому что где я могу применить свой навык? И ты начинаешь перечислять хорошую выносливость, сильный верхний плечевой пояс, в принципе, беговые ноги, там не совсем тихие или быстрые, да, как мы выяснили, но и вот сразу круг видов спорта сужается, и вот мне случайно сказали, а попробуй гонки с препятствиями. Я даже не знал, что это вообще.
1: А это степельчезом называется сейчас?
0: Это федерация гонок с препятствиями. Это
1: вот по грязи вы бегаете, да?
0: Ну, по грязи, бывает и без грязи. Многие даже путают, говорят, гонки, а вы на чем гоняетесь? Машины, мотоциклы? Мы такие, нет, на ножках.
1: Ладно, главное, чтобы не на этом, не на хобби-хорсинге.
0: Да-да-да.
2: Никит, ну вот выносливость, вот все, что вы перечислили, да, это же, ну вот сейчас супер популярное направление триатлон, нет?
0: Пробовал. Кстати, попробовал триатлон еще до гонок с препятствиями. Понравилось, я попробовал олимпийку, попробовал спринт, прям спринт понравился, но понимаю, что вот плавание сильно упущено. Да, умею плавать, не топором плыву, но все равно ты вылезаешь из воды и так уже понимаешь, что как бы можно там велосипед разбирать. Хотя велосипед, бег для лыжника это прям как будто бы свое. Но плавание, вот если с детства, да, нет вот этой базы, надо опять много времени
2: тяжело
0: тратить.
2: Тяжело наверстать, понятно.
0: Да.
1: У меня вопрос. А как, собственно говоря, тренер взял и выиграл чемпионат мира по гонкам с препятствиями?
0: Ну, нарушил вот это правило и показал спортсменам, что тренер еще может.
1: Проигравшие все приседали? Даже импортные?
0: Нет, у нас была смешанная эстафета, и у меня в команде был еще мальчик и девочка, поэтому они были освобождены. А всем остальным, конечно, пришлось.
2: А по поводу...
1: Нет, подожди, Виталий, да. Можно вопрос? Победа на чемпионате мира по гонкам с препятствиями и победа в Ванкувере. По эмоциям сопоставимо?
0: Да нет, конечно. Конечно, Ванкувер. Тут даже недавно был такой курьезный случай, когда я встречался с голландским спортсменом, ну, на сегодняшний день там лидер или один из лидеров, Стин Лангрен, и он спрашивает, ну, какие у тебя вообще медали? Я такой, ну, олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, так, главный тренер, так, ну, и вроде бы все. И вот потом что-то в разговоре общаемся, он такой говорит, а, и я такой начинаю, а, я же забыл, я еще чемпион мира по гонкам с препятствиями. Он с такими глазами на меня смотрит, как можно было забыть, что ты чемпион мира. Потому что на тот момент у него еще этого звания то ли не было, то ли он тоже вот был чемпионом. И говорит, как это возможно?
1: То есть ты это можешь даже забыть, да?
0: Ну, конечно.
1: Это как факультатив был для тебя.
0: Ну, приятно. Все равно приятно, что вот уже, как говорится, отметился. Сейчас недавно в гонках с препятствиями наконец-то мне удалось выполнить разряд кандидата мастера спорта.
1: То есть ты выиграл, даже не будучи кандидатом мастера спорта?
0: Да. Да.
2: Шок вообще.
0: В том году я был вторым на Европе в личной гонке и выполнил разряд мастера спорта. Но так как я еще был перворазрядник, перепрыгивать нельзя, поэтому.
1: Не, подожди, извините. А у нас чего, сразу автоматом не дают за победу на чемпионате мира заслуженного мастера спорта?
0: Ну, не-не, это тогда еще, когда был чемпионат мира, еще даже разрядной сетки вроде бы не было. Потому что вид спорта молодой, только постепенно, шаг за шагом. Может быть, будущим спортсменам лет через 5 за победу будут давать МСМК, заслуженный тут навряд ли.
1: Давай, Никите, дадим телефон в Министерство спорта, пусть задним числом.
0: Пробовал, не получилось. Сказали, беги еще раз на мастера, тогда призываю.
1: Побежишь?
0: Ночью делать.
1: Выбора нет.
0: Ради значка побегу.
1: Так, друзья, у нас...
2: Да, мы сейчас ненадолго прервемся. Новости спорта. У нас в гостях Никит Крюков, олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира по лыжным гонкам и чемпион мира по
1: гонкам с препятствиями.
2: Гонкам с препятствиями. Совсем скоро вернемся.
3: Мастера спорта.

0: 20:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» взяли населенный пункт Хрипуны в Харьковской области и ведут бои за освобождение населенных пунктов Нестерная, Лукашова, Грачевка и Приколотная, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе техники 5 украинских бригад и 2 полков ВСУ в районах населенных пунктов Покровская, Гавриловка, Орлы, Ивановка, Днепропетровской области, Тарасовка, Егоровка и Барвиновка, Запорожской области. ВСУ потеряли за сутки до 290 военнослужащих. Новые взрывы прогремели в Киеве, передает ТАСС. Ранее сегодня также сообщалось о взрывах в Днепропетровске, Кировограде, Сумах, на западе Украины, в Виннице. Вооруженные силы России сегодня днем поразили в Киеве центр обработки данных компании «Омега Телеком», предоставляющий услуги высокоскоростного интернета для ВСУ, сообщили в Минобороны. Кроме того, в Киеве под удар попал центр обработки данных компании «Киевстар», предоставляющий услуги мобильной связи и высокоскоростного интернета для ВСУ. В Одессе целью стал логистический центр «Новая почта», где хранились военные грузы. Во время морского перехода поражено судно, доставлявшее в порт Одессы военные мощности и грузы двойного назначения для ВСУ. Украинские войска при помощи беспилотников сбрасывают в Херсонской области самодельные взрывные устройства, начиненные монетами, сообщил ТАСС глава Каховского округа Павел Филипчук. По его словам, в Каховском округе находят пластмассовые СВУ, начиненные взрывчаткой, электродетонатором и украинскими монетами номиналом в 1 гривну. Эти монеты служат в качестве поражающих элементов, рассказал глава округа. Сообщение Министерства обороны России: средствами ПВО с 8 до 20 часов перехвачены и уничтожены 43 украинских беспилотника над Курской, Белгородской, Орловской, Брянской и Ростовской областями, над Крымом и Черным морем. Запрет США на экспорт дизеля стал бы катастрофой для Британии. Как пишет газета «Телеграф», последствия возможного запрета могут крайне негативно сказаться на британской экономике. Издание отмечает, что сильный рост цен на дизельное топливо в результате этого решения может привести к ускорению инфляции в Соединенном Королевстве из-за влияния на аграрные и строительные секторы, а также грузоперевозки. Газета напоминает, что около трети дизеля поступает в страну из США, а всего доля импортного топлива составляет около 55%. Запрет Вашингтона увеличит конкуренцию за дизель среди стран Европы, и это неминуемо приведет к его подорожанию. Уже сейчас средняя стоимость дизельного топлива в Британии составляет почти 2 фунта стерлингов за литр. В рублях это более 220 рублей. Ранее постпред США Прион Майк Уолтс сообщил, что Дональд Трамп и лидер американского конгресса обсуждают возможность ввести временный запрет на экспорт дизельного топлива, чтобы поддержать американских фермеров. В Штатах стоимость дизеля на заправках тоже бьет рекорды. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков, плюс 15-17, такая же температура в Москве, в понедельник в столице также без осадков.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл представителя Гонконга Колмана Вонга в четвертьфинале турнира ATP 250 в Ханчжоу. Встреча завершилась со счетом 6-3, 6-7, 6-3. В полуфинале первая ракетка России сыграет с соотечественником Романом Сафиуллиным, который обыграл китайца Бу Юнгча Кете со счетом 6-3, 6-3. Ранее в полуфинал этих же соревнований пробился Андрей Рублев, который взял верх над французом Юго Гастоном. Ярославский «Шинник» дома сыграл в ничью со СКА Хабаровском в перенесенном матче 7-го тура футбольной первой лиги. Встреча завершилась со счетом 0-0. В другом матче московская «Торпеда» сыграла на выезде в ничью с Уфой. Здесь также нулевая ничья. Петербургский «СКА» победил астанинский «Барыс» в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги со счетом 5-3. В составе победителей по дублю оформили Сергей Плотников. «Локомотив» переиграл «Сибири» 2-1. «Адмирал дома» уступил нижнекамскому «Нефтехимику» 3-5. ЦСКА нанес поражение клубу МБА «МАИ» в матче регулярного чемпионата баскетбольной единой лиги со счетом 82-65. Самым результативным игроком матча стал форвард ЦСКА Ливио Жан-Шарль, в активе которого 16 очков. Еще в одном матче «Локомотив Кубань» переиграл «Енисей» 81-66. Московский «Локомотив» обыграл петербургский «Кристалл» в финальном матче Кубка России по пляжному футболу в Анапе. Встреча завершилась со счетом 5-4. «Локомотив» выиграл Кубок России спустя 10 лет. В прошлый раз клуб брал этот трофей в 2016 году. Бронзовым призером стал «Саратов», который обыграл ЦСКА. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
2: Меня зовут Краснов Андрей Николаевич.
3: Это профессор Краснов, лучший диагност.
4: Позовите Краснова срочно.
5: Если бы не Краснов.
6: Профессор Краснов.
7: Краснов.
8: Краснов.
9: Краснов.
10: Краснов.
0: Медицинская драма «Доктор Краснов». Новые серии с понедельника в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 16+.

0: Продолжаем наш эфир. В эфире Виталий Павлов, Дмитрий Сухинин в роли задающих вопросов, отвечающих на них олимпийский и трехкратный чемпион мира по лыжным гонкам и чемпион мира по гонкам с препятствиями Никита Крюков. К лыжам хочу перейти. Мне, во-первых, всегда интересна история. Я помню, в какой-то момент перед Олимпиадой в Пекине чего-то нам захотелось узнать про китайские трассы, и я с трудом нашел ваш контакт в Китае. Но у вас был договор, вы не могли разглашать какие-то там особенности, но я очень удивился, что в достаточно такую непривычную культурную среду, среду поехал олимпийский чемпион. Я понимаю, почему пригласили, олимпийский чемпион, офигенный финал, да? Как вообще попали в Китай и как там работалось?
1: Чувствую себя как на допросе сейчас. Двое задающих вопросы и один отвечающий.
0: Ну, у нас лампы нет, которые в глаза светят, если что.
1: Но на радиослушатели не видят этого.
0: Да.
1: Вообще поступило хорошее предложение по работе в Китае. И вначале я отнесся к нему, что, как всегда, да, там поговорили, забыли, и поезд уехал. Но нет, начало все углубляться. Там мои интересы, их интересы, в принципе, работать в Китае. Я после этого предложения сказал, что я не против, хотел бы попробовать. И все уже, когда тучи сгустились, наступили эти ковидные времена, и я так сел дома на кресле и давай ждать выезда. Где-то месяца 2-3 просидел.
0: Потому что страшно, во-первых, было ехать на родину ковида?
1: Это, конечно, присутствовало такое, но не боялся, прям мысленно, головой готов был к каким-то новым вызовам. Понимал, да, что для меня это будет сейчас новая страничка.
0: И про себя повторял, не есть летучих мышей.
1: Мышей, пауков, там никого.
0: Хорошо. Работать с китайцами, это тоже уникальная культура. У нас там в Китае Леонид Слуцкий поработал, тоже познакомился. Я даже где-то слышал, ты, по-моему, в одном интервью обронил, что там тренеры с палками ходили, по мягким местам лупили.
1: Да, у них это, в принципе, в норме вещей. И когда я смотрел, тренер мне, китайский там помощник, говорил, тебе нельзя, если что, говори, я их буду бить палкой.
0: А почему тебе нельзя?
1: Потому что все равно, как иностранный специалист, я пытался голосом донести до них, а он уже, когда жестами там я жестикулировал, он, видимо, пытался бежать за ними с палками, но до лыжников так быстро не добежишь.
0: Понятно.
1: Они все-таки убегали.
0: Китайцы побегут на лыжах нормально или нет? Или так и будут где-то в хвосте?
2: Как-то строго.
1: Я скажу так, не вешаю там плюшек себе, но когда мы работали, в том числе, когда я работал, китайцы хорошо спрогрессировали. А потом, после Олимпиады, все те институты, все те базы, которые они наработали, как будто бы кануло в лету, и сейчас они опять на каком-то местечковом уровне соревнуются. И на самом деле сейчас у них все-таки главная задача – это внутренние эти китайские олимпийские игры, внутренние, домашние.
0: Понятно,
1: олимпийские игры это их чемпионат внутренний, который подразумевается для них как Олимпиада.
0: Если нас слушает спортивный атташе посольства Китая, Никита Крюков открыт к предложениям возродить лыжный спорт.
2: Как ты за Никиту отвечаешь? Никит, честно, если так, положа руку на сердце, все-таки на заработки ездили или спортивные цели там ставились?
1: А я скажу,
2: и то, и другое.
1: И то, и другое. Если тебя все устраивает, потому что я очень много подтянул туда российских ребят наших, и они спрашивали, какую зарплату просить. Я говорю, любую. В смысле? Да, любую, какую хотите, такую просить. Просто кто-то попросит 100 тысяч, кто-то миллион, а кто-то там и потеряется в этих нолях. И все равно не деньги являются решающим.
0: То есть, почему?
1: Я имею в виду, если ты готов работать, терпеть все это, то, что будет, неизвестность вот эту. Потому что...
2: Но это другой мир, по большому счету.
1: Я на минутку 8 месяцев был вообще без дома. Условия ковида, месяц ты сидишь в комнате, бегал по комнате 10-15 километров. Представь себе...
0: По комнате 10-15?
1: По комнате.
0: Комната 100 квадратных метров
1: нет,
0: была?
1: Нет, 6 шагов от двери до окна, разворот и обратно. И вот так десяточку, пятнадцатку бегал. потому что ты за месяц там, ну все, вот я уже, ты вспоминаешь вот эти фильмы про Сильвестра Сталлоне, какая-то тюрьма, где ты отжимаешься, и вот действительно ты только так не сходишь
2: с ума. Ты знаешь, я сейчас вспомнил этого Эрика Давидовича, который 1000 приседаний, но в случае с Никитой Крюковым я верю.
0: Да не, я верю, а чего Никита тогда это самое сидел бы, он мог бы набрать мышечную массу отжиманиями.
1: Я нашел пожарную трубу, которая была по стене, на ней подтягивался, отжимался, мне принесли гантели, велотренажер, то есть там комната, вот тренируйся, не хочу.
0: То есть, понятно, вот оттуда, видимо, пошла привычка тренироваться, всё. Вернее, никак не сидеть
1: на месте.
0: И до сих пор никак вот не может тогда избавиться.
2: Вот тогда мы получили титана Никиту Крюкова.
1: Скажите мне, что ковид прошел уже, закончился. Никит, выходи из комнаты. Я еще мысленно, видимо, в ней.
0: Никит, ковид закончился, мы говорим. Ладно, хорошо, с китайцами мы разобрались. Современным лыжным спортом в России. Я слышал, ты даже говорил о том, что нынешнее стремление к универсализации лыжников, ты-то все-таки был в спринтерской группе Каминского, если мне память не изменяет, да, и выиграл как раз в спринте. Все а верно. То, что сейчас пытаются объединить и привить, и чтобы и скиатлончик бежал, и на марафончик, и на спринтах нормально выглядел, на твой взгляд, это плохо. Почему?
1: Я скажу так, все упирается в финансы. Если есть финансы для содержания дополнительной команды, как было раньше, спринтерская команда, дистанционная, то почему бы и нет? Любой чистокровный спринтер побежит быстрее, потому что он...
2: Ну, то есть, по-хорошему нужна специализация.
1: Конечно, нарабатывать вот эти финиши, тактику. Ну, почему вот мы в нашей спринтерской группе постоянно брали медали? Потому что мы работали над всеми всевозможными вариантами развития событий. А дистанционщик для него спринт, выйду попробую. Да, сила есть, выносливость есть. Повезет, может, даже и забежит. Да, вот в виде исключения.
0: Так, а дистанционщик со старта может лупануть и побежать?
1: Может, и в Сочи.
0: А что тогда не лупают и не бегут?
1: Ну, потому что есть хорошие спринтеры, которые попытаются удержаться там не через одного, может быть, через два, через три человека, а потом где-то в потоке уже накатить и выстрелить. Ну, в смысле, ускориться.
0: Хитренькие такие.
2: Это не биатлон.
0: Хитренькие такие посидят за спиной в воздушном мешке, а потом на финиш.
1: Элемент велогонок все-таки присутствует. Это не легкая атлетика, где каждый бежит по своей дорожке, если мы говорим про спринт. Все-таки здесь ты можешь и поймать этот ветровой мешок, да, выйти из-за него, когда надо, спрятаться.
2: А плюс еще, мне кажется, спринтеры гораздо больше готовы к контакту, нежели дистанционщик. Все, заговорились.
0: Виталь, ты пробежал сегодня тоже, да?
1: Нет. Можно говорить, короче, те, кто большие гонки бегают.
2: Да,
1: да. Длинные.
2: Ну, в общем, больше готовы к контакту, и вы отрабатывали, я так понимаю, в том числе вот эти контактные моменты, когда там палки где-то...
1: Мы с Юрием Михайловичем Каминским даже отрабатывали вот эту толкотню. Угу. Хотя вообще докасаться рукой, вот этот контакт, он запрещен, это сразу желтая карточка. Но мы специально, намеренно толкали друг другу, чтобы ты мог устоять, мог понять, куда тебя начинает выбрасывать, после вот этого отталкивания, после толчка, тычка. То есть, как дистанционщик будет на своих тренировках это отрабатывать? Можно, но ты просто всего не успеешь отработать. Тебе mm-hmm. нужно быть лучшим и в длинных, и в средних, и в спринтерских.
2: Да, там все-таки выносливость.
0: Учили ли спринтеров выбирать дорожку на финишный створ? Mm-hmm. И как подрезать?
1: Да нет, подрезать-то в пределах правил, если то...
0: Да, конечно, чисто да. В пределах правил.
1: Не, это уже на уровне какой-то своей интуиции. Ты понимаешь, что ты до елочек можешь выбрать коридор и уже по нему следовать. А потому что в елочках ты не имеешь права менять лыжню. И уже тот, кто едет позади тебя, он имеет вот это преимущество, может выпрыгнуть и обогнать. Хотя, опять же, там есть, если там еще кто-то, он не должен выпрыгивать, не помешая другому человеку. Поэтому лучше выходить стороной, как нас всегда учили. Если есть силы, чтобы не было никаких к вам вопросов, вышли в сторону и мимо всех этим марсельским экспрессом, или нашим спутником проехали. Сапсаном, точнее.
0: Сапсаном понеслись.
2: А сейчас насколько вообще внимательно вы следите за лыжными гонками у нас?
1: Достаточно внимательно, потому что последние два сезона удается даже комментировать этап Кубка мира, и поэтому, в принципе, даже понимаю, кто из иностранцев на что способен. Комментировал и Олимпиаду, и чемпионат мира. Ну и видно, что наших не хватает.
2: Вот иногда, а наши-то иногда... насколько способны с ними соревноваться
0: сейчас? Которых ты сейчас вроде бы вернуть должна.
1: Да, ну, думаю, все равно какой-то провальчик будет. Это, безусловно, все-таки мы
0: особенно
1: готовились...
0: в спринтах?
1: Тем более в спринтах, потому что Никит Крюк закончил. Не, ну, у нас были есть хорошие спринтеры. Да, и фамилия вылетела.
0: Терентьев,
1: конечно. Ну, сейчас и молодые уже ребята. Кстати, вот за российскими спортсменами даже удается меньше следить, потому что погружен зимой в международную арену и уже знаешь всех иностранных спортсменов и ждешь, когда наши вернутся туда.
0: Ладно, у меня вот каверзный вопрос как эксперту по спринтам. Международные соревнования сейчас таковы, что дистанция короче стала. Она вот реально короче и более интенсивная. У нас последние сезоны Кубок России дистанции длинные, да. Мы... И это об этом говорили в прошлом сезоне с различными экспертами по лыжным гонкам. Мы в этом здорово отстаем, потому что мы начинаем просаживаться тактически и в подготовке именно к этой очень короткой, но взрывной дистанции. Нам что, ждать вот прям совсем глубокого падения?
1: Мне кажется, да. Ну, то, что ты тренируешь, то ты и получишь. Если мы бегаем по 4 минуты, а спринт на международной арене по 2-2,5, ну в 2 раза короче. Соответственно, скорость другие, мощность прилагаемых усилий намного больше. И к ней просто наши спортсмены могут быть не готовы. И еще надо не забывать, что все-таки иностранный снег чуть быстрее, чем наш. А мы все-таки зимой Кубки России все, ну, выступаем на нашем домашнем снегу.
0: Еще и со втором, по-моему.
1: Ну, нет, вроде уже без тора.
0: Уже без тора?
1: Да, без тора.
0: Так, а у меня просто тогда вопрос. А что, неужели вот это полминуты, минута, они влияют?
1: Конечно.
0: В чем?
1: В мощности прилагаемых усилий. Потому что 2 минуты, ну, ты условно бежишь на одном дыхании. Это прям вот спринт-спринт. Ты начинаешь, любимое высказывание тренера, начинаем на максимум и потом добавляем. Примерно так же. 2,5. А 4 минуты, это уже длинный спринт.
0: Ладно, лупите, но в горочку же, как хлеб, вот включается, да, вот этот переступчик. Это и есть добавляем, да? Или добавляем на финише уже?
1: Добавляем и не сбавляем, и добавляем на финише, и еще, если можем, убегаем. Но действительно, 4 минуты – это уже прям спринт, на котором хороший дистанционщик имеет шансы не меньше, чем хороший спринтер.
2: А вы же наверняка общаетесь внутри, да, скажем так, лыжно-гоночного комьюнити. И почему у нас вот такой подход, а там такой подход? Почему мы не идем
0: в ногу со временем,
2: да, а пытаемся по какому-то своему пути двигаться?
1: Ну, потому что все равно у нас есть свой регламент соревнований, свои трассы. То есть переделывать трассу – это заново ее гомологировать, вот этот новый укороченный круг. Ну, то есть это прям такой длительный процесс. Сегодня, точнее, когда я выступал, спринт был 3-3,5 минуты, ну, даже в целом 3,5. Да, сейчас его очень часто укорачивают уже до 2,5. Минута ушла. Кто знает, что будет завтра. Вернут обратно на 3,5 или еще короче сделают. То есть и здесь постоянно переделывают, поэтому я думаю, мы идем просто своим вот этим курсом. Тем более мы не выступаем пока на международной арене. Ну и, как говорится, от чего менять? Выступаем и...
2: Да, сейчас мы ненадолго прервемся и продолжим.
3: Имена осени. Сентябрь.
4: До прихода христианства названия первого месяца на Руси в разное время были связаны с ревом ветра, с установлением пасмурной погоды и с цветением вереска. Последний вариант закрепился в некоторых славянских языках. Вересень. Имена осени.
3: Месяц за месяцем. Хорошо темперированный клавир Бах Иоганн Себастьян. Хорошо темперированный эфир Маяк Иваге Севумян.
5: У нас очень, конечно, расконцентрированное внимание из-за того, что в кармане постоянно булькают разные устройства. Мы очень рассеянные, вот, и мы совершенно разучились музыку слушать. Нам нужно, чтобы все было очень и очень быстро, и постоянно что-то листать. Это, конечно, заставляет музыкантов каким-то образом подстраиваться под наш вот такой вот изменившийся образ жизни. И пока, мне кажется, для музыки хороших новостей немного.
4: Хорошо темперированный эфир. Вечером по выходным на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Воспитательный знак.
6: Узнавая во время игры внешнюю сторону вещей, ребенок строит предположения относительно их сути. Положительные сведения, откладывающиеся в его сознании, все время подвергаются фантастической обработке. Так он усвоил, что если повернуть водопроводный кран, потечет вода. Но это не мешает ребенку предполагать, что с той стороны сидит некий господин, который наливает в трубу воду, чтобы она могла течь из крана.
4: Писатель, сказочник, журналист Джани Радаев.

0: мастера спорта.
1: Продолжаем наш эфир. Никита Крюков, олимпийский чемпион по лыжным гонкам, чемпион мира трехкратный, чемпион мира по бегу с препятствиями. Вот про лыжи поговорили, я удовлетворил свое лыжное любопытство и послушал умного человека. Теперь буду знать, о чем говорить вообще дальше в эфире, в эфирах по ходу лыжного зимнего сезона. Виталий, ты тоже записывай на
2: подкорку. Прекрасно, я записал, да. Никит, по поводу Китая мы поговорили, но вот в определенный момент вы же говорили, что для возвращения туда нужны более комфортные условия. Это что имеется в виду, вот, когда вы это произносили? Это инфраструктура или что? Вот, чтобы вот Никит Крюков сейчас отправился в Китай опять тренировать.
3: Нет, но это тоже все-таки материальная сторона. И последний раз, когда я не полетел в Китай, это уже было связано все-таки с зарплатой.
2: Угу.
3: Когда ты уже взвешиваешь на вот этих весах отсутствие дома, работа в чужой стране, спортсмены, ла-ла-ла, и все. И вот может ли вот это, вот эти весы перевесить?
2: Хорошо, давайте теперь откроем завесу тайны. Никит Крюков, финансовая составляющая. Чем сейчас зарабатывает Никит Крюков? Вот если не секрет, это связано со спортом,
3: а
2: или
3: что,
2: связано с бизнесом, это связано с телепроектами, в общем, с чем?
3: Я, знаете, как всегда шучу, как в Comedy Club, ребята, Гарри Харлам отвечал, то тут, то там, то здесь, здесь что-то там.
1: По чуть-чуть,
3: да? Да, то есть, ну, наверное, так.
1: Ну, говорят, в Китай не зря съездил.
3: Ну, говорят, не зря, наверное. А кто говорит?
1: Мы свои источники не знаем.
3: Китайцы молодцы, люблю китайцев, и хорошо было с ними работать. Но потом не смогли договориться.
1: Не, ну на самом деле классный опыт. А почему не продолжил его именно по лыжным гонкам в России?
2: Ну, были ли предложения?
1: Были ли предложения? Давай, или так. Сейчас вот в федерацию, ну, к Елене Валерьевне не пробиться?
3: Скажу так, наверное, что предложений не было. И с моей стороны тоже не было прям вот такого азарта: возьмите меня, возьмите, пожалуйста, хочу.
2: То есть, ну, с резюме не приходили в федерацию?
3: Вот. Да, я резюме не направлял, и да, и сама федерация ко мне как бы запрос не отправляла, что Никит, ну, хотели бы видеть вас там в нашем штате, такого тоже не было.
2: Но просто... в целом в лыжные гонки хотелось бы вернуться вот в таком формате, в формате тренера, или уже не так, чтобы манит?
3: Знаете, я скажу так, я готов практически к любому вызову, и, наверное, тоже тут должна материальная составляющая подкреплять вот то время, которое ты будешь на это тратить. Если ты тратишь весь свой день или круглый год на это тратить...
1: А как же альтруизм, любовь к виду спорта, который сделал тебя и...
3: Нет, а я же до сих пор помогаю и сейчас развиваю новый вид спорта — гонки с препятствиями.
1: Ну,
3: то есть, а как же теперь мне тогда бросить гонки с препятствиями?
1: А зачем бросать? Почему нельзя совмещать?
3: Нет, тогда она тоже рассматривается, совмещать. И здесь как раз у нас будет то тут, то там. И
2: в итоге все равно.
3: Так и живем.
1: Как говорится, курочка по зернышку.
2: Хорошо, Никита, а сейчас у вас можно взять вот урок от Никиты Крюкова по лыжным гонкам?
3: Конечно, конечно.
1: Сколько стоит?
3: Ну, что, ну, сразу. Зайдите на мой сайт, вам ответят. И, кстати, скажу, что очень востребованно берут меня на подарки.
1: В смысле на подарки?
3: Прям
2: подарок вот, на день рождения.
1: Да, в торт запихивают?
3: Да, вот,
1: а это уже заказываете.
3: Да, да. С вишенкой выпрыгиваю на корабле. Нет, действительно, заметил, что моя вот, ну, такая ниша – это люди, которые... у которых есть какие-то потрясения, у кого проблемы с тренером, кому нужно прям хорошее экспертное мнение, и вот знают, что можно обратиться к Никите Крюкову.
1: А Никита Крюков что, психолог еще?
3: Да. И здесь тоже поработали. Недавно проводил лекцию для Казанского университета психологии, там у нас тема была «Психология 2.0». И, извините, у меня 150 студентов, там все рук плескали.
1: У тебя вышка есть по психологии, да?
3: Да, педагог-психолог.
1: Ого, круто как. А я не знал просто.
3: Обращайтесь. Город засыпает.
1: Не-не-не, надо довести эфир. У нас еще тут 2 минуты эфира. Нам никого ни в коем случае
3: нельзя... Тогда посыпаемся.
1: Нельзя заснуть. Хороший у меня такой... В таком случае у тебя... резюме-то ты можешь составить такое, что, в принципе, можешь куда угодно пойти.
3: Курочка хорошая, да, получилась. Лишь бы эта курочка несла золотые яйца. Но, действительно, почему, кстати, китайцы даже взяли на работу? Потому что они вот любят вот этот фантик. Ну, фантик, я подразумеваю, да, вот красивая
2: упаковка.
1: Не, ну ты олимпийский чемпион, круче не бывает, ничего.
3: И все, и вот наши коллеги-китайцы, они прям готовы, если красивая обертка, готовы тебя брать. Ну, на работу.
1: Это китайцы. Другое дело, мне почему-то обидно, да, они под свою олимпиаду, что называется, вложились, а потом на этот вид спорта, ну, плюнули буквально.
3: Ну, тоже, видите, как и у нас в стране, бывают, происходят какие-то изменения, и в нашем случае получилось, что произошла перестановка, министра спорта поменяли, ну и нас, наш контракт, соответственно, аннулировали.
1: Угу. Странно, вроде бы зимние олимпиады никто не отменял.
2: Никит, ну, давайте так, какие творческие планы вот ближайшие, потому что, ну, мы прекрасно понимаем, что впереди зима, зима близко, как тут Дмитрий Сергеевич анонсировал. Я так понимаю, что можно будет услышать в роли комментатора снова?
3: Да, если пригласят, думаю, что не буду брезгать этим, все-таки дело это нравится, и вот с вами сейчас разминаюсь уже. Ну и в целом последить за лыжным сезоном будет, я думаю, интересно, особенно если вернуться наш. Ну, не если, а мы это все очень ждем.
2: Ждем, ждем, да. А телепроекты какие-то теперь с вами, с вашим участием, были ли какие-то предложения?
3: Были предложения, не всегда получается у меня по времени, но в целом мне вообще, ну, интересно. Интересны телепроекты, возможно, всякие реалити. Пока еще меня... Пока еще не снимался.
2: Но те реалити, которые именно со спортивной составляющей, я же правильно понимаю? Не то, что там выжить где-то и так далее.
3: Да и выжить можно, но там же тоже Никит Крюк готов выжить практически везде.
1: Особенно на каком-нибудь экзотическом острове, да?
3: Желательно подальше, да, чтобы не снимали
1: потеплее, да? Кстати, с Губерниевым комментировал лыжные гонки?
3: Наверное, нет.
1: Нет?
3: С Димой нет.
1: Интересно будет.
2: Это резкий вопрос такой.
1: Не, просто Губерниев сегодня выступил с критикой своих коллег-комментаторов.
2: Хорошо, да.
3: Но если мне с Дмитрием удастся комментировать, если я даже вставлю где-нибудь одно слово, это уже будет прогресс.
1: Да, да.
3: И успех. Согласен.
2: Но сегодня мы вас послушали, мне кажется, сполна. Никита Крюков, олимпийский чемпион, был у нас в гостях. Спасибо большое.
1: Спасибо.
3: Спасибо вам всем.
0: Мастера спорта.

0: 21 час в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. В Доброполе в Донецкой Народной Республике российские войска продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в западных и восточных районах города. На северо-востоке Харьковской области подразделения группировки «Север» сжимают кольцо окружения формирований ВСУ и расширяют внешнюю зону контроля. По данным Минобороны России, освобожден населенный пункт Хрипуны. Ведутся бои за освобождение населенных пунктов Нестерная, Лукашова и Грачевка. Формирование противника уничтожается в районах Варваровки и Рубленого. В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются бои за населенный пункт Приколотное. Кроме того, в Харьковской области нанесено поражение живой силе техники 4 украинских бригад в районах населенных пунктов Купино, Федоровка, Жовнево и Малый Бурлук. В Сумской области нанесено поражение формированием 6 украинских бригад в районах населенных пунктов Суходол, Сумы, Хотинь, Киянец и Великая Рыбица. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял за сутки свыше 300 военнослужащих. Вооруженные силы России сегодня днем продолжили удары по коммуникационным и логистическим центрам, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ. По данным Минобороны, в Киеве поражен центр обработки данных компании «Омега Телеком», предоставляющий услуги высокоскоростного интернета для ВСУ. Кроме того, под удар в Киеве попал центр обработки данных компании «Киевстар», предоставляющий услуги мобильной связи и высокоскоростного интернета для ВСУ. В Одессе целью стал логистический центр «Новая почта», где хранились военные грузы. Во время морского перехода поражено судно, доставлявшее в порт Одессы военное имущество и грузы двойного назначения для ВСУ. Ранее сегодня в Министерстве обороны заявили, что ночью вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками в Киеве, Киевской области, Николаеве, Одессе и Одесской области по логистическим центрам, объектам портовой транспортной инфраструктуры, коммуникационным центрам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Новый взрыв прогремел в Киеве, передает ТАСС. Ранее сегодня также сообщалось о взрывах в Днепропетровске, Кировограде, Сумах, на западе Украины, в Виннице. Польша предложила построить завод по производству американских зенитных ракетных комплексов «Патриот» на своей территории. Об этом сообщила замглавы Минобороны Республики Магдалена Сапковяк-Чернецка. По ее мнению, Польша является безопасной территорией для размещения такого производства. В Германии из-за кражи кабелей парализовано движение поездов на западе страны, сообщила компания Deutsche Bahn. По данным следствия, неизвестные рано утром подобрались к железнодорожным путям в районе Гильзенкирхена и вырвали кабели в нескольких местах. В результате вышли из строя сигнальные управляющие системы. Как отмечается, злоумышленники действовали крайне грубо, кабели вдоль путей были перерезаны и вырваны в нескольких местах. После этого было нарушено железнодорожное сообщение из Дортмунда в Мюнхен, из Гамбурга в швейцарский Базель, а также на маршрутах, связывающих север Германии с Кёльном. Сроки завершения ремонтных работ пока не называются. Задержанные в Британии хотели причинить большой ущерб США, заявил Дональд Трамп. Сегодня британская полиция задержала 5 человек в связи с неким инцидентом у базы в Эрфорд, которую используют ВВС США. Они подозреваются в нарушении закона о взрывчатых веществах. Их имена и гражданство не называются. Сообщалось, что саперы взрывотехники осмотрели несколько машин в районе военного объекта. Изначально следователи подозревали, что у задержанных может храниться взрывчатка, однако затем появились сведения о возможной подготовке теракта. По информации газеты «Таймс», сейчас следствие пытается установить, могут ли они быть связаны с Ираном. База в Эрфорд – единственная в Европе база, на которую садятся американские стратегические бомбардировщики. Оттуда они летали бомбить Ирак, Югославию и Иран. США и Иран проведут завтра очередной раунд непрямых переговоров, сообщает портал Axios со ссылкой на источники на Ближнем Востоке. По их данным, катарские посредники продолжают челночную дипломатию, пытаясь достичь договоренности между Вашингтоном и Тегераном. В понедельник они проведут отдельные встречи с главой МИДа Ирана Аббасом Аракчи и спецпосланником американского президента Стивом Уиткофом. Ранее сегодня Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на продолжение переговоров с Тегераном на следующий следующей неделе. При этом он допустил возможность новых ударов по Ирану. В пятницу Аракчи сообщил, что Тегеран через посредников передал Вашингтону 7-дневный план по открытию Ормузского пролива. Трамп отверг предложение Ирана. Напомню, в середине июня США и Иран подписали меморандум, призванный запустить процесс заключения мирного соглашения. Однако 3 недели спустя начался новый виток эскалации. Вашингтон обвинил Тегеран в обстрелах судов в Ормузе, после чего стороны возобновили обмен ударами. После этого проход судов через Ормузский пролив был фактически заблокирован. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра Фобос, в Санкт-Петербурге завтра без осадков, днем в северной столице 15-17 градусов. В Москве в понедельник также без осадков, ночью в городе плюс 9-11, днем 15-17 градусов. Сейчас в Москве плюс 14, атмосферное давление выше нормы 759 миллиметров ртутного столба.

0: хорошо темперированный эфир. Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Авагей Севумян. Мы сегодня позвали в нашу студию, студию «Маяка», прекрасного Александра Кондукова, музыкального журналиста. Привет, Саша.
1: Привет.
0: Мы тебя позвали для того, чтобы немножечко поговорить о музыке, да, неожиданно вдруг, но поговорить о путях открытия нового, о том, как мы встречаемся с какими-то новыми артистами, встречаемся с новыми песнями, встречаемся с новыми, может быть, иногда жанрами и музыкальными вселенными, и вдруг в них влюбляемся, что с нами происходит, как мы можем это делать, что, как нам подготовиться к такому процессу и нужен ли он сегодня. Вот такие вопросы я тебе сегодня буду задавать. А начну с того, что вот недавно мне рассказали, что оказывается 60% музыки, которая потребляется на стримингах, это песни, которым 5 и более лет. То есть новая музыка в плане потребления составляет лишь 40% вот из всего каталога уже многомиллионного, я думаю, приближающегося к миллиардам, да, количества песен. Ты как-то прокомментируешь вот эту математику?
1: Мало того, я могу обрадовать тебя тем фактом, что новую музыку даже прячут. То есть найти новую прямо музыку — это небольшой квест. Мы сегодня поговорим об этом.
0: Так, отлично. А прячут от нас — это намеренно происходит?
1: Ну, поскольку все принадлежит в музыкальном бизнесе сейчас плюс-минус стриминговым компаниям, они, естественно, заинтересованы в том, чтобы музыку слушали больше.
0: Так.
1: И поэтому их интересует та музыка, у которой уже есть большие просмотры, и их нужно, соответственно, приумножить, чтобы было максимально, то есть, чтобы не рисковать.
0: Чтобы на пальцах разобрать эту логику. И у нас есть артист А, который 100 слушателей собирает за месяц, и артист Б, который 10 слушателей за месяц собирает. Естественно, все эти алгоритмы будут предлагать слушателям, пользователям стриминговых платформ артиста А, но не артиста Б, правильно?
1: Да, безусловно.
0: Об этом речь идет. А в этом есть какая-то финансовая выгода или в чем мотив?
1: Мотив состоит в том, что есть очень большой кусок, условно, денег, которые нужно делить между артистами. И, соответственно, те большие лейблы, которые участвуют в игре, они, соответственно, хотят себе кусок побольше. И у них есть свои артисты-хедлайнеры, допустим, группа Queen, очень популярная, да, которая должна получать определенное количество денег. И чтобы поддерживать вот это реноме, и чтобы, не дай бог, каталог не ушел

0: любому мейджор-лейблу нужно, соответственно, приумножать все время, да, и каждый год добавлять процентов по 10 еще к этому кусочку, который обычно группе Queen уходят.
1: Но это обычный бизнес, как говорится, да?
0: Это обычный бизнес, и ради этого нужно активно внедрять, допустим, музыку группы Queen в сериалы и прочие вещи, которые способны напомнить о существовании. И в том числе ведется работа над тем, чтобы снимать тиктоки под старые треки системно. И тогда люди сами вспоминают на быстром скролле, что есть такая великолепная песня. Она напоминает мне о моей молодости, когда я был зелен и цвел. И, соответственно, все это происходит.
1: Но это мотив именно музыкальных лейблов. А музыкальные лейблы не являются владельцами стриминговых платформ. А заинтересована ли в такой логике именно стриминговая платформа?
0: Ну, безусловно, да, потому что у них с музыкальными лейблами контракт на большие каталоги. И, соответственно, для того, чтобы выстроить отношения с большим мейджор-лейблом, стриминговой компании нужно подпитывать финансово все это, всю эту систему.
1: Получается парадоксальная ситуация. Я, например, становлюсь клиентом, оформляю подписку на один из стриминговых лейблов. И предположим, что вот в моем примере про артиста А и артиста Б, да, у которых разное число прослушиваний, я лично отдаю предпочтение артисту Б и добавляю ему еще два условно прослушивания в месяц. Но получается так, что я вот заплатил 10 рублей за подписку, и из этих 10 рублей не пошли деньги напрямую артисту, которого я слушаю и который в моем каталоге находится, моих стримов, скажем так. Стриминговая платформа потом сама себе считает, кому эти деньги перенаправлять.
0: И конечно, получается, что между мной и артистом... Пошло в большой котел, да?
1: Да, и между мной и артистом нет никакой связи, получается, финансовой. Я правильно понимаю?
0: В принципе, да, конечно. Потому что делят все равно стриминговая платформа, делится своими доходами с мейджор-лейблами. Мейджор-лейбл в процентном соотношении распределяет между артистами. Вот так все происходит.
1: Ну, мы в последнее время часто говорим об этой проблеме. К ней добавляется еще одна сторона ее. Если я являюсь клиентом стриминговой платформы, это не гарантирует того, что музыка, которая мне нравится, завтра из нее не исчезнет. Потому что я плачу всего лишь за аренду. И получается так, что ни артист, ни слушатель вообще в этой комбинации не имеют никаких прав. Я, ну, как бы, вот для меня эта ситуация выглядит так. Вот с твоей точки зрения, можно даже оценочно и твое личное мнение, это должно так работать или все-таки у нас есть небольшая проблема?
0: Ну, у нас есть, конечно, с этим большая проблема. Работать все должно по продаже аналоговых носителей, конечно. Это прозрачная система. А еще лучше у артиста покупать мерч, если вы хотите его поддержать как-то напрямую, потому что все эти движения денег в виртуальном пространстве, они очень туманны, на самом деле. Это так выстроен этот бизнес. С какого года появился у нас стриминг?
1: 16-17.
0: До этого ситуация была вообще печальная, надо сказать, с артистами, которым вообще никто ничего не гарантировал, а тут хотя бы появились какие-то контракты, какие-то бюджеты на съемки рилсов, видео и так далее, и это немножечко привело в бодрость определенную часть артистов. Другая часть артистов, она, естественно, от этого расстроилась, потому что им лейблы навязали съемки видеоконтента, который они не очень любят и считают смешным и ненужным. Но вот так устроен бизнес. Такая есть обязаловка.
1: Вот если спрогнозировать, может быть, в среднесрочной или в долгосрочной перспективе, как тебе кажется, модель изменится или она сейчас достаточно прочна и имеет будущее?
0: Ну, модель должна меняться, потому что каждый год нужно показывать прибыль и увеличивать процентное соотношение доходов. И, соответственно, она должна обязательно как-то измениться. Мне кажется, что все идет к тому, что пул из артистов, которые несут деньги, он будет сужаться.
1: Потому что еще конкуренция искусственного интеллекта появляется.
0: Да, но сейчас стриминговые платформы много говорят о том, что они будут помечать и так далее. Но если вы когда-нибудь ездили в московских такси, то вы часто наталкиваетесь на то, что таксисты слушают даже уже не радио, а вот как раз нейросетевые плейлисты, которые рассказывают о даче, селедке и так далее. Совершенно безумные треки, не понимаю, где они их берут, но тем не менее это факт. Все меньше и меньше новой музыки звучит в такси.
1: Дмитрий Конов, который исполнительный директор Звонка Digital Group, он вообще сказал, что музыканты и артисты на обочине исторического процесса сейчас находятся, потому что так девальвировалась вообще их ценность, так они стали не нужны на фоне происходящих всех событий и изменений уклада жизненного вообще у людей, что либо она ждет после этого падения по синусоиде какой-то обратный рост, и, возможно, он будет происходить не вот тем методом, который есть сейчас, либо на какое-то время ценность человеческое исполнение человеческой музыки, она вообще уйдет в тень. Ты согласен с таким прогнозом?
0: Ну, все-таки Дмитрий — это представитель старшего поколения. Сейчас все-таки, мне кажется, у людей несколько другие идеи насчет того, как все может развиваться. И интерес к органике, и тот интерес к... Я бы так сказал, к музыке несовершенной, которая, допустим, на русском рынке сейчас есть, да, и я имею в виду вот и волну интереса к фолк-коллективам, и к инди-року, которые в прежние времена молодости Дмитрия Конова, например, никогда бы вообще никуда не пропустили. Они говорят о том, что человек тянется к органике, к естественному, к несовершенному и уж тем более не отполированному нейросетями.
1: Я просто должен добавить, чтобы как бы не получилось так, что я полностью переврал слова Дмитрия. Он добавил, что в высшей точке этой синусоиды, когда все вернется обратно наверх, просто будут очень дорогие человеческие концерты и человеческие песни, и очень дешевые нейросетевые концерты, нейросетевые сеты, плейлисты и все остальное. И вот так вот произойдет такое разделение, что если мы хотим получить органику...
0: Не, да, то есть не будет подписки, а мы будем просто конкретно платить.
1: Ну, этого он не говорил, да, но, возможно, там возможны разные варианты, но просто ценность, она рано или поздно вернется и станет еще дороже. Вот так. Но чтобы перейти уже более плотно к тому, о чем мы сегодня хотим говорить, среди вот этого всего механизма есть слушатель, который, как я уже отметил, например, не владеет своей медиатекой, если только он не собирает ее на виниле, CD или кассетах, ну, если он не коллекционер или ценитель такого рода звука. Я не знаю, есть сейчас возможность покупать цифровые копии альбомов, есть на всяких бендкэмпах и прочих,
0: да,
1: ресурсах.
0: Безусловно, да, конечно.
1: И есть люди, которые даже в цифровом эквиваленте являются коллекционерами. Но основная масса нас, слушателей, это просто потребители музыки и стриминговых платформ, и мы можем обнаружить завтра, что то, что нам нравится, этого не будет по тем или иным причинам. Ну вот по разным, совершенно прям с разных полюсов эти могут быть причины. Но есть вот эти вот системы, которые предлагают, да, нам что слушать дальше, ведут нас по алгоритмам. А нам все-таки хочется вернуть вкус, вот этот вот открытие новой музыки. Как это происходит у тебя и вот откуда здесь можно стартовать вообще?
0: Ну, здесь нужно, прежде всего, системно следить за этим. Если у тебя теряется интерес и теряется привычка к тому, чтобы слушать новую музыку, она, как любое другое человеческое качество, исчезает. Просто этот мускул атрофируется.
1: Значит, нужно усилие, в первую очередь, вот о чем ты говоришь.
0: Ну, конечно, прежде всего, нужно усилие для того, чтобы знакомиться с новой музыкой, потому что это как общение с незнакомым человеком. Тебе нужно его узнать, прослушать не один трек, а несколько, и не просто добавить один трек в плейлист, иначе ты не полюбишь.
1: А ценность этого процесса, давай вот сразу на этаж выше переберемся, зачем нам вообще знакомиться с новыми людьми таким образом? Вот для тебя чем это ценно?
0: Для меня это спортивный, прежде всего, интерес. Это примерно то же самое, что зачем баскетбольный клуб играет в Америке 82 матча.
1: Действительно, да, ведь, это большой вопрос, который они обсуждают.
0: Ведь можно сразу начать, условно говоря, с плей-офф и все показать. Это проблема бизнеса и проблема решения вопросов людей со свободным временем, проблема покупки абонементов на матчи, потому что у людей вырабатывается привычка, это превращается в настоящее хобби, это лишает их стресса и является своего рода походом в тренажерный зал, ну, ментально, естественно. Когда они идут на спорт, они тратят время на дорогу до спортивного зала, тратят время на просмотр матча и дорога после, и везде у тебя гасится вот это ощущение, что ты находишься наедине с собой и о чем-то думаешь, копаешь в своей голове, чувствуешь, что ты где-то недоработал, начальник где-то перегнул палку и так далее, и это у тебя выветривается из головы. Плюс во время поездок, как известно, потребляется контент очень сильно. Это касается и транспорта, это касается и любого перемещения, в том числе и пешего, по городу. Это лучшая возможность знакомиться с музыкой. Если ты находишься дома, у тебя миллион соблазнов, чтобы не знакомиться с новой музыкой. Прежде всего, там это и сериалы, и вообще все, что угодно. И мессенджер, который постоянно тебя беспокоит и отвлекает, тебе приходится отвечать. А знакомство с музыкой требует все-таки вдумчивого какого-то подхода или эмпатии по отношению к тому, что тебе исполняют. Потому что тебе нужно погружаться в чью-то внутреннюю драму, исследовать методы, которые использует артист, внимательно слушать отдельные инструментальные партии, если у тебя уже заточено ухо до этого.
1: То есть это способ разукрасить жизнь, собственно, да?
0: Ну, это такое красивое хобби. Это такое красивое хобби, которое, я думаю, что у людей, которые выросли в 90-е и много хобби не имели, оно у них развито сильнее. Вот это чувство и желание знакомиться с новой музыкой. Сейчас, мне кажется, люди стали жить дольше, и вот эта категория людей 40+, которая еще застала 90-е и времена ротации MTV, она с этой привычкой просто так не расстанется. Молодежи уже, конечно, сложнее, потому что это быстрый дофамин, это изучение контента краткого, который, естественно, заряжен, чтобы за минимальное количество времени дать тебе максимум эмоций. Это приводит к разным истерическим моментам, к крикам из рилсов, которые вы все прекрасно знаете, находясь в том же транспорте. Постоянно это включают и что-то орет из соцсетей.
1: У нас есть просто в плейлисте песня с названием «Дофамин». Я предлагаю ее тогда поставить и вернуться после выпуска новостей. Исполнитель Робин, ты хотел бы пару слов добавить?
0: Прежде чем послушаем? Это как раз из той категории возрастной, о которой мы говорили. Это женщина ближе к 40 или уже после 40. Это шведская хитмейкерша, написала множество хитов. И вот она вернулась с молодежным диско-поп-альбомом на строгую сектантскую аудиторию тех, кто фанатеет электропопа.
1: После музыки и новостей вернемся в студию.

0: 21:30 в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России за сутки поразили объекты транспортной, топливно-энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, ЦК производства беспилотников и комплектующих к ним, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Север» взяли населенный пункт Хрипуны в Харьковской области и ведут бои за освобождение населенных пунктов Нестерное, Лукашово, Грачевка и Приколотное. Подразделения группировки «Запад» за сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе техники 7 украинских бригад в районах населенных пунктов Шевченково, Первомайская, Малеевка, Харьковской области, Донецкой, Лозовой, Рубцы, Карповка и Райгородок Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих. Министерство обороны России прокомментировало удары по украинским центрам обработки данных, опубликовав картинку с надписью «Цифровой детокс». В воскресенье наше военное ведомство сообщило о поражении в Киеве 2 ЦОД, центров обработки данных «Омега-Телеком» и «Киевстар», которые предоставляли услуги мобильной связи и высокоскоростного интернета для ВСУ. Кроме того, ночью, по данным Минобороны, вооруженные силы России поразили центр обработки данных «Водафон», одной из крупнейших компаний, предоставляющих услуги мобильной связи и высокоскоростного интернета для ВСУ, в том числе для передачи разведданных. Новая серия взрывов прогремела в Киеве, передает ТАСС. Ранее сегодня также сообщалось о взрывах в Днепропетровске, Кировограде, Сумах, на западе Украины, в Виннице. Красный код опасности объявлен на верхнем участке реки Днестр на севере Молдавии из-за снижения стока воды. Сегодня министр окружающей среды республики Георгий Хаждер сообщил, что Украина прекратила поддержку уровня воды в Днестре, снизив ее сброс ниже по течению, где река проходит по территории Молдавии. Это создало риски для работы ГЭС. Накануне власти республики ввели режим чрезвычайного положения. Он касается энергетики, гидрологии, из-за угрозы сбоев в поставках электроэнергии, горючего, роста цен на газ и критического обмеления Днестра, который является главной водной артерией страны. Ранее власти Молдавии ограничили использование питьевой воды и воды из открытых источников для мойки улиц, тротуаров, наполнения бассейнов и других целей, которые не относятся к первоочередным. Для промышленных предприятий, деятельность которых не связана с производством продуктов питания, медицины или общественным здоровьем, установили требование сократить потребление воды минимум на 20%. Новость последних минут. Александр Вучич подписал документ о своей отставке с поста президента Сербии. Ранее Вучич анонсировал свой уход. По данным сербских СМИ, он может возглавить правительство республики. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центров ФОБОСа, в Петербурге завтра без осадков плюс 15-17. Такая же температура в Москве. В понедельник в столице также без осадков.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В континентальной хоккейной лиге сегодня состоялось 3 матча регулярного чемпионата. Петербургский СКА победил астанинский Барыс со счетом 5-3. В составе победителей дубль оформил Сергей Плотников. Локомотив переиграл Сибирь 2-1. Адмирал дома уступил нижнекамскому нефтехимику 3-5. Омский «Авангард» объявил о подписании просмотрового соглашения с защитником Евгением Кашниковым. Контракт рассчитан до 24 октября. В КХЛ 23-летний хоккеист ранее выступал за «Нефтехимик» и «Екатеринбургский автомобилист». Нападающий Илья Федотов перешел из Сибири в Сочи в результате обмена. Новосибирцы получили денежную компенсацию. Петербургский «Зенит» в серии пенальти одержал победу над китайским футбольным клубом «Шанхай Шинхуа» в товарищеском матче. Основное время встречи, прошедшей в Шанхае, завершилось со счетом 0-0. В серии пенальти сильнее оказались игроки сине-бело-голубых 4-3. Московский ЦСКА одержал победу над столичным «Локомотивом» в финале Кубка России по футболу среди женских команд. Встреча завершилась со счетом 3-1 в пользу армейцев. В составе победителей дубль оформила Милена Николича. ЦСКА завоевал Кубок России в 5-й раз в истории. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл представителя Гонконга Колмана Вонга в четвертьфинале турнира ATP 250 в Ханчжоу. Встреча завершилась со счетом 6-3, 6-7, 6-3. В полуфинале первая ракетка России сыграет с соотечественником Романом Сафиуллиным, который обыграл китайца Бу Юн Ча Кете 6-3, 6-3. Ранее в полуфинал этих же соревнований пробился Андрей Рублев, который взял верх над французом Юго Гастоном 6-7, 7-6. 6-1. Фигурист Матвей Ветлугин заменит Андрея Мозалева на турнире серии «Челленджер» в Батуми, сообщает РИА Новости. Отмечается, что решение было принято недавно и не связано с проблемами со здоровьем у Мозалева. Ветлугин в текущем сезоне успел выступить в Италии, где занял 2-е место. Для Мозалева турнир в Батуми должен был стать первым международным стартом в этом сезоне. Баскетбольный ЦСКА нанес поражение клубу МБА МАИ в матче регулярного чемпионата баскетбольной единой лиги со счетом 82-65. Самым результативным игроком матча стал форвард ЦСКА Ливио Жан-Шарль, в активе которого 16 очков. И еще в одном матче «Локомотив Кубань» переиграл «Енисей» 81-76. Московская «Динамо» стала обладателем Кубка России по регби. Бело-голубые обыграли в финале красноярский «Енисей-СТМ» со счетом 31-26. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
2: Ты пришел спасти нас.
3: Что, надо?
2: Надо как-то вдохновить мир людей снова сказками зачитываться.
3: Есть у меня одна идейка.
0: Как Иван в сказку попал? Уже в кино. 6+.

0: хорошо темперированный эфир.
1: Ну что ж, друзья, мы продолжаем. У нас в гостях в студии «Маяка» Александр Кондуков, музыкальный журналист. Саш, скажи, пожалуйста, ты вот показал различия поколений, да, в отношении к контенту вообще. Ну, это известная, да, уже как бы притча во языцах. Мне кажется, все это понимают, все об этом говорят. Это отовсюду транслируется. А как это отражается на взаимодействии с, собственно, музыкальным материалом? То есть, понятно, люди, которые заточены под разного рода форматы тиктоков, им нужны песни короче, интенсивнее, или что, как это...
2: Мне кажется, это вообще полная ерунда, учитывая то, что говорят нам одно, а на самом деле все по-другому. То есть нам артистам говорят, что нужно записывать короткие треки, а они все равно не вирусятся, потому что вирусится старая музыка. Мы говорили об этом раньше. Потому что это невыгодно, на самом деле, выращивать новое поколение каких-то звезд, и если вы полезете сейчас изучать, что сейчас в ТикТок-трендах, вы найдете там крайне мало новой музыки. Музыки, вышедшие в 2026 году.
1: С другой стороны, мы все время говорим про новых артистов. Что-то вроде вот эта песня их завирусилась в ТикТоке. Ну, можно я совсем такой пример в лоб? Вот про Шадай песня была. Mm-hmm. Да? Неважно, кто как относится к этому материалу, но она же тоже так, собственно, популярной стала благодаря коротким форматам и прочему.
2: Ну, это тоже не то, чтобы...
1: Новые артисты,
2: потому что и Баиндия, и Мот, и кто там еще mm-hmm. соучаствует, это
1: известные люди уже,
2: представители, да? Достаточно обеспеченных издательств музыкальных.
1: Mm-hmm. То есть тезис о том, что обязательно вот так нужно пробиться молодому музыканту и обязательно искать новую музыку как раз вот в том, что сейчас будет популярно в рамках коротких роликов, не выдерживает критики с твоей точки зрения.
2: Ну, мне кажется, это просто странно, и как многое в нашей жизни притянуто за уши. Это касается и многого в нашей жизни, что у нас есть какая-то генеральная линия, которую диктуют, соответственно, владельцы социальных сетей, которым нужно рассказать людям, что популярны короткие видео, и надо их снимать, потому что их интересует валовое количество вот этих видео, которые они потом вставят в свой отчет и зафиксируют устойчивый результат и получат дополнительные деньги на развитие. А в масштабе социальной сети это какие-то невероятные суммы, сопоставимые, наверное, с бюджетом стран каких-нибудь.
1: Вот вернемся в точку, где мы слушатели. Ты рассказывал о том, что есть определенные ситуации, в которых достаточно удобно слушать музыку и потреблять именно такой контент. Хотя, мне кажется, тоже несколько искусственным это выражение относительно музыки. Потреблять контент, в смысле слушать внимательно музыку, это не потреблять контент, как будто, ну, не подходит как-то это
2: словосочетание. Ну, у тебя просто есть определенное настроение, и, допустим, в тренажерном зале ты можешь слушать подкасты или... чтобы быть динамичнее, какую-то бодрую музыку. Угу. По-разному.
1: Но это все утилитарная происходит. Музыка. А мы сегодня здесь собрались поговорить именно о поиске музыки, да, вот о этом случае откровения, который происходит между тобой и виртуальным артистом, который сейчас находится далеко и даже не знает, что ты слушаешь его музыку, если он вообще жив в этот момент, да. И ты говорил про усилия, которые нужно произвести. Усилия здесь с чем связаны? С тем, что нас уже прикормили и достаточно просто нажать на условную волну какую-то, которая подбирается под тебя, или даже там может быть вот это откровение.
2: Волна, которая подбирается под тебя, это имеется в виду вот разные волны стриминга, алгоритмы, они прежде всего играют с твоим прошлым и с тем, что ты слушал ранее. Это не имеет отношения к музыке, которую ты заново можешь для себя открыть. Существует огромное количество треков самых разных мутантных стилей, которые могут тебе понравиться. И он тебе их совершенно не предложит. Он предложит, допустим, если ты слушаешь постпанк, подгонит тебе тоже какой-то постпанк.
1: Угу. Кстати, это одно из первых ощущений, которые я поймал, когда пробовал взаимодействовать с такого рода системами, что здорово, эти все песни и даже иногда очень интересные в своей основе, но как будто это уже все... Ну, я такое уже все слышал.
2: Ну, это зависит от того, нравится тебе ощущение стагнации и комфорта.
1: Мне понравилось, поэтому я не пользуюсь.
2: И комфорта постоянного, условного, да, достаточно. И ощущение того, что твой комфорт понятен машине.
1: Хорошо, что делать тогда? Зайти в, опять же, в эту стриминговую платформу, выбрать жанр, который никогда ты не слушал, ну, там же есть подборки по жанрам, и начать слушать одну песню за другой?
2: Мне кажется, что все-таки нет. Прежде всего, нужно сначала определиться, есть ли человек или какое-то медиа, которое собирает музыку, которая тебе по вкусу.
1: Угу.
2: Скажем так, это может быть и единичный инфлюенсер, и может быть какой-то ресурс, или какой-то паблик во ВКонтакте, где тебе кажется, что плюс-минус тебе нравится и изобразительный материал, и то, как написано про это, и, соответственно, музыка тоже качающая. Потому что просто так ты не продашь музыку. Музыку нужно продавать в комплексе с обложкой. Не случайно ведь выпускали музыку всегда с обложками и красиво оформленные виниловые конверты, конечно.
1: Но это витринная была история, да, конечно. Но и плюс
2: надо сказать, есть и сейчас, что и сейчас существуют и показывают неплохие финансовые результаты виниловые магазины, которые похожи на картинные галереи, на самом деле. Потому что у них все стены расставлены, вот эти конверты. И
1: ну, это действительно красиво, да.
2: И человек, который вырос уже в эпоху стриминга и попадает в этот мир, он начинает относиться к музыке, конечно, по-разному.
1: А, на самом деле здесь о чем идет разговор? О музыкальной журналистике в некоторой степени. И после музыки и паузы мы, собственно, попытаемся узнать, это музыкальная журналистика или все это трансформировалось в какую-то новую форму. Ну что поставим из твоего списка?
2: А мне кажется, можно поставить трек Bridget Calls Me Baby. Песня называется The Pit. Это как раз пример того быстрого дофамина или хука, наличествующего внутри трека, который сразу же решит проблемы со многим выбором. Потому что однажды, когда я это услышал, мне это сразу показалось похожим на, сразу там и на Морриси, и на группу Killers, и на все что угодно. Я думаю, что все поклонники мелодичного поп-рока это оценят и откроют для себя этот коллектив.
1: Слушаем, мы скоро вернемся.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: То есть, в общем, ученые пытались установить контакт с братьями по разуму, а попали на космическую трапезу. И, видимо, звезды им сказали: закройте дверь, не мешайте нам.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендация учителя на каникулы – его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение – в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра. Из дневника.
2: 18 ноября 1928 года. Случается, видишь, как молодой мужчина ухаживает ночью за своей девочкой. И так нежно, и так заботливо. Сразу поймешь, что этот навык ходить за маленьким человеком недешево ему дался, что мамы нет, и потому папа сделался мамой. Вот удивительно, на каждом шагу видишь, как женщины ухаживают за детьми, и не обращаешь на них никакого внимания. Но когда это же самое увидишь, как делает мужчина, то вдруг вскрывается весь огромный запас нежности в природе человека. И так начинаешь любить и уважать человека.
0: Михаил Пришвин.

0: Александр Кондуков у нас в студии «Маяка», музыкальный журналист. Мы остановились на том, что одним из способов поиска новой музыки может быть чужое мнение, скажем так, да, влияние чужого мнения. И Александр вот предлагал такой путь: можно найти каких-то людей, чему вкусу вы доверяете, паблики, сообщества и так далее.
1: И используйте нейросети, да, конечно, тоже, которые аккумулируют все мнения.
0: Объясни поподробнее, что здесь имеется в виду.
1: Допустим, если тебе нужно найти какую-то музыку, ты просто пишешь в ту нейросеть, которую ты используешь: мне нужен мелодичный поп-рок, и обязательно нужно добавить, чтобы она не галлюцинировала, найди по источникам.
0: Угу. И хотя она придумает существующую песню, да?
1: Да, да, потому что она может, поскольку она Yes Man, нейросеть всегда, да, и она поддакивает тебе, да, и все время кажется, что ты на правильном пути, поэтому нужно попросить обязательно привести источники. И она сама для тебя прекрасно соберет мнение разнообразных авторитетных ресурсов. Ты можешь русские там добавить, можешь западные и так далее. И это в этом смысле нейросеть очень удобна.
0: То есть у нас есть несколько медиумов, которые могут привести нас к искомому результату. А тут важно, наверное, что сказать, что ведь сообщества могут быть закрытыми в одном жанре или в одном поджанре жанра даже, да, и как вот стоит обращать на это, возможно, внимание в поисках. А потому что если хочется выбраться за пределы того, что тебе знакомо, то нужно что-то максимально меломанское находить.
1: Да, ты можешь написать конкретно: найди мне продолжателей группы Queen по источникам.
0: Но мы еще поговорим о...
1: И она соберет тебе, да, глэм-рокеров мелодичных широкого масштаба, и арт-рокеров, или помп-рокеров, как угодно группу.
0: Это прям исследовательский интерес в этом проявляется. Вернемся к вопросу о музыкальной журналистике и ее трансформации. Если в 90-е годы колонка в журнале могла привести к группе тысячи новых слушателей, а тысячи новых слушателей в 90-е — это тысячи проданных физических носителей, хотя бы просто узнать,
1: легально,
0: что это такое. Легально.
1: Нелегально.
0: Нелегально.
1: Обычно нелегально.
0: Объясни.
1: Ну, потому что основную массу скупали люди на горбушках.
0: И... это да. Но я сейчас говорил скорее о мировом тренде, чем только у нас, да. Ну, допустим, в журнале каком-нибудь шведском выходит о шведской группе статья, и все шведы, кто читает этот журнал, идут и покупают ее альбом и слушают.
1: Ну, из просто шведы патриотизма.
0: Такие. Наверное. Ну, или просто из интереса, потому что статья была написана таким образом, что возбудила интерес к этой группе. Сейчас такие примеры есть? Сейчас это так работает?
1: Ну, прежде всего, вопрос доверия. Насколько вы доверяете? То есть нужно посоветовать несколько раз и доказать собственный хороший вкус, прежде всего, для того, чтобы тебе человек поверил.
0: Это обязательно пора спрашивать тебя об этом, потому что это может помочь в разговоре с друзьями тоже, да? Поставим еще одну композицию и вернемся после этого к разговору. Какую? Давай выберем.
1: Поставим, конечно, Dua Lipa. Это из TikTok-трендов, один из плюс-минус свежих вещей, потому что Dua Lipa — это, что называется, industry plant. То есть это очень красивая девушка, при этом она из Англии, но и из Албании. То есть она аккумулирует европейскую привлекательность. Очень мелодичные, мощные треки всегда с таким женским чувством мелодрамы, то есть она говорит на понятные для девушек вещи, которые, соответственно, у них, возможно, этот быстрый дофамин, с которым мы начали, и вызывает, потому что вот они как раз воспринимают Dua Lipa как свою подругу. А про эту артистку еще существует такой феномен, как virtual dating. То есть некоторые мужчины, они реально следят за Dua Lipa и думают, что она их виртуальная подружка.
0: Оставим вас наедине с ее музыкой и этой информацией.

0: 22 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России поразили беспилотниками коммуникационный и логистический центр, а также морские суда, задействованные в интересах ВСУ в Киеве. По данным Минобороны, под удар попал центр обработки данных Омеги Телеком. Это одна из крупнейших компаний, предоставляющих услуги высокоскоростного интернета для ВСУ, в том числе хранение большого объема баз данных. Кроме того, был поражен центр обработки данных Киевстар, одной из крупнейших компаний, предоставляющих услуги мобильной связи и высокоскоростного интернета для ВСУ. В Одессе под удар попал логистический центр «Новая почта», где хранились военные грузы. Кроме того, на переходе морем было поражено судно, которое доставляло в порт Одессы военное имущество и грузы двойного назначения для ВСУ. Подразделения группировки войск «Север» взяли населенный пункт Хрипуны в Харьковской области, ведут бои за освобождение населенных пунктов Нестерная, Лукашова, Грачевка и Приколотная. Как сообщили в Минобороны России, бойцы группировки «Север» продолжают сжимать кольцо окружения формирования ВСУ и расширять внешнюю зону контроля. Российские войска наносят удары по украинским формированиям, окруженным в районе города Доброполье в ДНР. Котел полностью под огневым контролем, и любые попытки противника вырваться пресекаются. Киевский режим намеренно не стал выводить свои подразделения, пока была возможность. Доброполье – стратегически важное место, ключ, открывающий последний, самый главный для ВСУ укрепрайон Славянско-Краматорско-Дружковскую агломерацию. Как в зоне спецоперации идет работа по ликвидации группировки противника в окружении, рассказал Владимиру Соловьеву командир тактического направления с позывным «Пересвет».
2: Обстановка стабильная, имеет тенденцию к улучшению. Значит, постоянно наносим огневое поражение, ведем разведку и уничтожаем противника. Удалось обойти основные узлы сопротивления, опорные пункты врага и взять в окружение в котле около 2000 украинских националистов.
3: Прямо сейчас котел, как я понимаю, мы рассекли.
2: На три части.
3: Частей, да.
2: Совершенно верно.
3: То есть идет уверенная зачистка. Вот мы были несколько дней назад, и я смотрю, прогресс уже существенный.
2: Да, да.
0: Как сообщили сегодня Минобороны России, в Доброполье штурмовые группы 51-й общевойсковой армии в течение суток вели наступательные действия в северо-западном направлении совместно с подразделениями морской пехоты, продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ в западных и восточных районах города. За сутки подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой телетехнике 12 украинских бригад в районах населенных пунктов Белозерская, Малотарановка, Андреевка, Марьевка, Веровка, Первомайская, Донецкая Народной Республики, Новопавловка и Чугуева Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 420 военнослужащих. Александр Вучич сообщил об отставке с поста президента Сербии. Об этом он объявил в обращении к народу. Вучич заявил, что подписал заявление о своем уходе. По его словам, обязанности главы государства будет временно исполнять спикер парламента Ана Брнабич. Согласно Конституции Сербии, выборы нового президента должны быть проведены не позднее 27 декабря. Между тем, уже 25 октября в Сербии пройдут внеочередные парламентские выборы. Вучич возглавит список правящей сербской прогрессивной партии и станет ее кандидатом в премьеры. Основным его оппонентом является 56-летний кардиолог из Нови Сада Илья Срданович, руководящий объединением «Студенческий список», передает ТАСС. Вучич дважды побеждал на президентских выборах в 2017 и 2022 годах. Накануне сербский лидер провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Он поблагодарил президента России за всестороннюю поддержку Сербии. В Еврокомиссии призвали страны ЕС снизить потребление энергии, газа, электричества в связи с перебоями в поставках энергоносителей. Об этом говорится в письме еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена министрам стран Евросоюза, сообщает издание «Политика». При этом Йоргенсен отмечает, что на данный момент энергетическая безопасность ЕС обеспечена. Ранее постпред США при ООН Майк Уолт сообщил, что Дональд Трамп и лидеры Конгресса обсуждают возможность ввести временный запрет на экспорт дизеля в Европу, чтобы поддержать американских фермеров, которые страдают из-за роста цен на топливо в Штатах. Уцелевшие здания с трудом можно найти на актуальных спутниковых снимках сектора Газа, выяснила РИА Новости. Обновленные спутниковые снимки палестинского анклава были сняты в этом году. Самые масштабные разрушения заметны в городах Рафах на юге сектора Газа и на севере. Ряд районов Рафах уничтожены израильской армией полностью. Аналогичная картина наблюдается в городе Газе. На карте остались отметки объектов, уничтоженных ударами Израиля: школ, мечети, церквей, парков, рынков и магазинов, кафе и ресторанов. На берегу Средиземного моря в поселке Маваси беженцы установили десятки тысяч палаток, которые со спутника выглядят как белые точки. По данным ООН, в секторе Газа с октября 2023 года уничтожено Израилем порядка 92% экономических объектов. Согласно оценке ООН и Евросоюза, в секторе Газа разрушены или повреждены более 370 тысяч домов. По информации местных властей, жертвами ударов Израиля в секторе Газа с октября 2023 года стали более 70 тысяч человек, передает РИА Новости. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: В Москве завтра без осадков, 15-17 градусов.

0: Хорошо темперированный эфир.
1: Всем еще раз привет, меня зовут Ваге Сивумян, у нас в студии Маяка у микрофона находится также Александр Кундуков, музыкальный журналист. Мы говорим о том, как можно находить новую музыку, какие пути есть для этого и на что обращать внимание. Мы закончили разговор на вот, музыкальной журналистике, то есть на доверии ко мнению одного из, скажем, ну как их назвать, opinion-мейкеров, да, простите,
2: ну да, я не могу, про себя, поскольку не имею гигантских цифр, рассказывать, но, возможно, ты расскажешь, кого ты считаешь интересным. Ну, я имею в виду из больших медиа, если бы...
1: За кем следить?
2: Я, кстати, не за кем следить, а рассказать о собственном опыте. Когда ты последний раз открыл для себя что-то благодаря opinion-мейкерам?
1: Ага, хороший вопрос. Я не очень много читаю, например, каналы в соцсетях, которые посвящены музыке, но стараюсь как бы держаться хотя бы основной информации, знать ее, что происходит. Я часто, бывает такое, что, например, у кого-то какой-то обзорчик маленький есть на новый чей-то клип или на новый альбом, и вот там с утра за кофе я могу нажать, перейти, посмотреть и послушать. В 9 из 10 случаях обычным я больше к этой музыке не возвращаюсь. Происходит редко такое, что прям вот какая-то связь возникла. И поэтому мне всегда казалось, что вот эти истории с рецензиями, например, да, или с объяснением того, почему этот альбом нужно послушать, они перестали работать ровно в тот момент, когда появились короткие видео, когда появилась волна, когда появились рекомендации алгоритмов, когда мы уже все время подспудно, даже если мы почти не пользуемся социальными сетями, все равно это до нас все это долетает. Но это понятно, что верхушка айсберга. Но, тем не менее, я постоянно для себя какую-то музыку открываю, потому что у меня есть вот эта программа, например, и люди приходят в нее и рассказывают либо о своей музыке, либо о музыке, которая им нравится, приносит ее. Ну вот как ты принес плейлист, возможно, что-то я отсюда заберу. Или пришел, например, пианист господин Лугдин, и вот мне понравилась его музыка, и, например, я потом пошел на его концерт, получил удовольствие, и теперь вот это мой любимый пианист из ныне живущих, скажем так. Ну вот такие вот могут быть формы. И третье, это, конечно, мое окружение, которое приносит что-то, показывает что-то. И, например, мне никогда не нравился Weeknd, артист. Вообще всегда внутренняя какая-то вот внутренняя дистанция между его музыкой и мной существовала. Но я знаю, что моей жене он нравится. И вот на один из праздников я просто покупаю ей пластинку Down FM альбома, приношу, она рада, и мы в какой-то вечер садимся слушать. Я уверен, что если бы я послушал этот альбом на стримингах, мне бы не понравилось. Но когда мы сели в кресло, поставили пластинку, я понял, что это гениальный альбом. И вот из последних альбомов, которые действительно со мной вот так вот сработали, это, наверное, его вот этот вот лонгплей, который вот совсем не похож на то, что он делает вокруг. И...
2: Ну, конечно, это одно дело услышать в баре «Can't Feel My Face», а другое дело послушать «Down FM», причем целиком.
1: Да, поэтому я, кстати, после этого всем советую этот альбом, потому что там действительно речь идет о том, что нужно послушать его от начала до конца. И тогда вы его поймете, тогда вы его прочувствуете. Хотя там первые три песни совершенно замечательные, и можно смело забирать их себе в коллекцию, если вам просто нравится вкусно сделанная музыка, простите за такое выражение.
2: Да, Эйбл — это потрясающий артист, о котором всегда интересно писать. Он, как и Лана Дель Рей, может кому-то нравится и не нравится, но когда ты начинаешь писать и погружаться в его творчество строчка за строчкой, просто остановиться невозможно.
1: А ты знал, что там Джим Керри вообще на этом альбоме? Все эти между песнями подводки, ну, как
2: да,
1: на радиостанции делать?
2: Это вопрос тоже профессиональной подготовки, потому что есть определенная категория журналистов, например, таких как я, которые обязательно все перечитают перед тем, как исполнять.
1: А вот для меня, знаешь, как это открытие произошло?
2: Для того, чтобы это было легко, поэтому я в курсе, кто
1: да,
2: еще пишет.
1: Для меня это открытие как произошло? Я открыл этот конверт, и там это было написано. И я же не знал, не узнаю я голос Джима Керри, извините. А потом, когда ты вдруг это читаешь на конверте, все приобретает дополнительное измерение, и как бы так происходит связь между тобой.

0: музыкальным материалом, который ты слушаешь.
1: Да, а потом ты вспоминаешь в процессе про фильм «Вечное сияние чистого разума» и начинаешь проводить детективные различные линии между поп-культурными моментами, да, это очень увлекательно. То есть это вообще отдельный особый мир.
0: Вот вовлечение в это, да, в понимание пасхалок, каких-то внутренних смыслов сюжетов.
1: Ну, понимание пасхалок и декодинг — это уже ближе к квиз-шоу, это такие кроссвордные все-таки знания, это немножечко другое. Мне кажется, что музыка, она больше про взаимодействие с твоими эмоциями, с тем набором мыслей и воспоминаний, которые у тебя возникают в процессе прослушивания.
0: И вот ведь это совершенно особенный вечер становится, когда тебе понравился альбом, который послушал целиком.
1: Ну,
0: и
1: ты его запоминаешь. Ты же запомнил, да, и да, рассказываешь мне об этом.
0: Да. Вот это... я к этому и веду, что это для тебя становится частью твоей истории, а не истории этого альбома или истории просто прослушанной музыки когда-то. Есть у меня другая история в этом плане с Бон Ивером. А вот, например, я тоже, мне всегда была интересна его музыка, но я не мог сказать, что мне такая музыка нравится, например, и он всегда был несколько чудаковатым музыкантом для меня, потому что у него всегда расстроенная гитара, какие-то очень странные вокалы и так далее. Но в какой-то момент мне, например, для работы понадобился трек Бон Ивера как референс, потому что я сводил чей-то трек, и там было указано, что вот такой референс. Я, значит, подумал, что мне нужно познакомиться, и в процессе работы отыскал, в общем, в хорошем качестве этот альбом на студийной аппаратуре, его поставил, и я не смог остановиться его слушать. То есть в этот день я больше не работал, я послушал этот альбом 3 раза от начала до конца и понял, что вот это тоже вот встреча, которая сама собой произошла. Понимаешь, как бы можно было написать 1 000 000 рецензий, почему Бон Ивер так великолепен и интересен, и вот он работал с этим, приходил продюсировать альбомы Kanye West, потом ездил туда, и вообще он весь такой не похож на всех, но все равно вот встреча, она возможна и без этого, как будто, да, без объяснения перед этим. Поэтому просто нужно, чтобы это происходило.
1: Ну, ты вот сейчас вкидываешь про Бон Ивера, а я теперь могу, соответственно, посоветовать тебе новый альбом группы Lamb Chop, например, где Бон Ивер играет на банджо. Его используют не как вокалиста и не как продюсера, а просто как исполнителя на банджо. Он там на всем альбоме играет. Он только что буквально вышел. Потрясающая работа. Альт-кантри для поклонников такого странного, эксцентричного жанра. Мне кажется, это очень... уместно.
0: Так, ну хорошо, но вернемся к слушателю, для которого, возможно, музыка не является местом приложения его собственных усилий, как у нас с тобой это происходит, да, потому что там я веду программу «Работа на студии», ты музыкальный журналист, ты взаимодействуешь с медиа очень много, и для тебя это просто действительно среда твоего обитания. Мы поговорили про способ, когда человек опирается на чье-то мнение. А какие еще возможны пути? Вот как можно стимулировать эту великолепную встречу, как у меня было с Бон Ивером или с Уикендом?
1: Прежде всего, это сериалы и музыка на титрах сериалов, которую ты слушаешь не один раз, ты слушаешь несколько раз, она может быть в начале, может быть в конце. И если продюсер угадал с конкретным треком, сериал способен сделать звездой. На самом деле артист.
0: То есть синхронизация сейчас очень важная часть для работы артистов, да?
1: Синхронизация, да, и мне кажется, не нужно, если вы молодой артист, ломить за это большие деньги, потому что есть потрясающие примеры, вот как группа «Порез на собаке» на втором сериале «Фишер», у них звучит песня на задних титрах «Эй, дружок», в конце каждого трека, казалось бы, вообще не подходит к сериалу «Фишер», но при этом она легла просто там идеально. Это мои вот коллеги и друзья занимались лицензированием, и мне кажется, там было 100% просто попадание.
0: Ну, мы часто, да. У меня была такая история с Fontaine's DC после как Gangsterland.
1: Fontaine's DC просто сейчас примерно в половине сериалов, так или иначе.
0: Да, потом, кстати, я в другом сериале тоже песню услышал.
1: не обязательно даже новые. То есть с альбома Romance очень часто вставляют треки, но и старые. Boys in the Betterland, вот недавно модный сериал был, он и сейчас, по-моему, заканчивается, называется «Яростная», про девушку-маньячку, и там вот в одной из барных сцен играет их старый трек, который совсем, кстати, не такой, как сейчас звучит группа Fontaine's DC.
0: Ну, сегодня у нас Fontaine's DC вроде бы в плейлисте нету, но если ты хочешь, мы можем поставить, или вернемся к нашему плейлисту, просто
1: я думаю, мы вернемся к нашему традиционному плейлисту, нам есть еще о чем, мне кажется, поговорить про инфлюенсеров. Я бы поговорил еще про ротацию, про влияние ротации на мнение человека, потому что есть такая категория мышления, что стерпится слюбится.
0: Да, об этом читал много я.
1: И как раз все те миллениалы, например, которые выросли на поколении MTV, они любят определенные треки, независимо от того, имели они значение в мировой культуре или нет, скажем так.
0: А вот из твоего плейлиста, что лучше всего характеризует такую ситуацию?
1: А у нас все по порядку, у нас как-то так разговор очень мило развивается. Мне кажется, что сейчас уместно включить Tame Impala и Jenny, это вирусный хит, совсем свежий трек под названием «Дракула», который как раз стал TikTok-трендом, причем не в оригинальной версии, а в ремиксе. В кей-поп ремиксе, и под него начали снимать видео актеры, потому что есть такой сериал под названием «Друзья и соседи», там играют Джон Хэм и Аманда Питт, и они вот специально сняли вирусный ролик, который очень сильно толкнул этот трек.
0: Давайте сначала послушаем песню, а потом вернемся к разговору.

0: что ж, Tame Impala при участии Дженни, композиция, которая называется «Дракула». Странным образом, в начале нашего разговора, Саша, ты говорил, что это не обязательно, чтобы, да, что вся хорошая музыка или вся популярная музыка исходит из коротких роликов. Но, по-моему, третью песню подряд ты ставишь и добавляешь к ней, что она была очень популярна вот, в разного рода тиктоках и прочем.
1: Ну, мы специально подобрали сегодня, я тебе открою секрет, трендовую музыку, которая как раз оттуда, но из самых разных.
0: Знаешь, какая засада происходит? Я вот однажды был на музыкальном квизе и вдруг понял, что я совершенно не разбираюсь, видимо, в музыке, потому что, ну, пока там не было вопросов про Beatles и Queen и что-нибудь из хип-хопа 90-х, я вообще терялся. Ну, то есть я слушаю, понимаю, что где-то я это слышал, но я ни названия, ни имени, ни контекста этой песни не
1: знаю. И ты расстроился?
0: Я, честно говоря, да. Я вдруг подумал, что это говорит обо мне, как о ведущем программы, о музыке, да, на радиостанции. Наверное, я потребляю слишком мало музыки, но я не смог себя заставить больше.
1: Мне кажется, вообще ничего не говорит, потому что к этому относятся, да, допустим, люди, которые в музыке немножечко разбираются, как рэперы к батл-рэпу. Ну, то есть многие считают батл-рэп искусством, а многие, большинство, мне кажется, рэперов, искусством на огромождение из панчлайнов в батл-рэпе искусством не считают.
0: Да, как спорт, как упражнение.
1: Ну, конечно. И мне кажется, что квизы имеют отношение вот как раз к кроссвордным знаниям. Там по-другому совершенно работает голова и совершенно иначе запоминается
0: другой
1: информация.
0: Другой тип мышления, другой тип взаимодействия с информацией, ты имеешь?
1: Ну, да? Конечно. И потом это все-таки командный еще спорт. Понимаешь, тут как бы твоя личность немножечко в стороне в данном случае.
0: Да, я согласен. Но ты сидишь, и у тебя нет ответов, и ты думаешь... На меня же мои друзья надеются, они думают, вот он работает там, и вот он именно, ничего не знает.
1: Именно поэтому я всегда сторонился.
0: Да. Ну, я был один раз, и, честно говоря, пока возьму паузу, да, хотя сам формат квизов очень люблю, но когда это на отвлеченные темы, где можно логически помыслить, вот, а не когда это мэшап Шафутинского и какой-нибудь песни из 90-х или нулевых, которую я слышал, но не знаю, кто.
1: Плюс надо очень хотеть выиграть, потому что была такая игра для мобильных приложений под названием Song Pop, и я как бы как-то туда полез и начал там всех уверенно обыгрывать, да. И мне начали в личку писать как бы вещи, что я читер, как бы и так далее, такие вещи, да. Я сразу же, конечно, закрыл, удалил приложение, больше к нему не возвращался.
0: Хорошо, ты хотел поговорить о радиоротации. И
1: да, про мышечную память.
0: Да, вспоминается сразу «Фабрика хитов» книга, и где говорилось о том, что вот специально даже иногда в Соединенных Штатах ставили несколько раз одну и ту же композицию, и если она была неинтересна перед этим, то после n-ного раза она вдруг у всех на устах. Это действительно так работает?
1: Ну, конечно, безусловно, это так работает, потому что чем больше ты прослушиваешь определенный трек, с некоторыми ты свыкаешься, а некоторые начинают тебе прям нравиться, и ты хочешь возвращаться к ним снова, и специально включаешь определенную волну, чтобы снова он прозвучал. Мне кажется, что ТикТоки и прочие соцсети, они, в принципе, являются, они стимулируют стадные инстинкты, они заставляют тебя возвращаться все время к одному и тому же, ты видишь, что ты с тем, что тебе понравилось, на одной волне с миллионами людей, что тоже важно, потому что это как бы делает тебя нормальнее, что ли, но более нормистым.
0: Послушаем тогда Charlie XCX.
1: Да, послушаем Charlie XCX, Card Declined. Этим альбомом новым Music Fashion Films она сломала стереотип, и многим может показаться, что это совершенно какая-то новая музыка от известной электропоп-звезды, а на самом деле это возвращение к стилю электроклэш, который был 20 лет назад, и это такое цикличное возвращение того же самого, что уже много раз было прожевано. Об этом мы тоже можем поговорить, потому что тренды возвращаются.
0: После того, как музыка прозвучит, и мы передадим микрофон студии новостей. Let's go shopping. I'll buy a handbag. I'll buy some shoes. I'll buy a smile. I'll buy
2: Let's go, shall we? Let's go, shall we? Let's go, shall we? Let's go, shall we? Let's go, shall we? Let's go, shall we? Let's go, shall we? Let's go, shall we? Let's go, shall we? Let's go, shall we? Let's go, shall we? Let's go, shall we? Let's go, shall we? Let's go, shall we? Let's go, shall we? Let's go, shall we? Let's go, shall we? Let's go, shall we? Let's go, shall we? Let's go, shall we? Let's go, shall we? Let's go, shall we? Let's go, shall we? Let's go, shall we? Let's go, shall we? Let's go, shall we? Let's go, shall we? Let's go, shall we? Let's go, shall we? Let's go, shall we? Let's go, shall we? Let's go, shall we? Let's go, shall we? Let's go, shall we? Let's go, shall we? Let's go, shall we? Let's go, shall we? Let's go, shall we? Let's go, shall we? Let's go, shall we? Let's go, shall we? Let's go, shall we?

0: 22:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» взяли населенный пункт Хрипуны в Харьковской области. Ведут бои за освобождение населенных пунктов Нестерное, Лукашово, Грачевка и Приколотное, сообщили в Минобороны России. Подразделения южной группировки за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 8 украинских бригад в районах населенных пунктов Дружковка, Славянск, Николаевка, Краматорск, Кленовая, Красный Молочар и Никаноровка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 230 военнослужащих. Средствами ПВО с 8 до 20 часов перехвачены и уничтожены 43 украинских беспилотника над Курской, Белгородской, Орловской, Брянской, Ростовской областями, над Крымом и Черным морем. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Александр Вучич подал в отставку с поста президента Сербии. Об этом он объявил в обращении к народу. Вучич сообщил, что обязанности главы государства будет временно исполнять спикер парламента Ана Брнабич. Согласно Конституции Республики, выборы нового президента должны состояться не позднее 27 декабря. Между тем, уже 25 октября в Сербии пройдут неочередные парламентские выборы. Вучич возглавит список правящей сербской прогрессивной партии и будет претендовать на пост премьер-министра. Министр страны. Александр Вучич дважды побеждал на президентских выборах в 2017 и 2022 годах. Накануне сербский лидер провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Он поблагодарил президента России за всестороннюю поддержку Сербии. Запрет США на экспорт дизеля стал бы катастрофой для Британии. Как пишет газета «Телеграф», сильный рост цен на дизельное топливо из-за возможного решения Вашингтона может привести к ускорению инфляции в Соединенном Королевстве и оказать негативное влияние на аграрный и строительный секторы, а также грузоперевозки. Издание напоминает, что около трети дизеля поступает в Британию из США. Всего доля импортного топлива составляет около 55%. Запрет Вашингтона увеличит конкуренцию за дизель среди стран Европы, и это неминуемо приведет к его подорожанию. Уже сейчас средняя стоимость дизельного топлива в Британии составляет почти 2 фунта стерлингов за литр, это более 220 рублей. Ранее постпред США при ООН Майк Уоллс сообщил, что Дональд Трамп и лидеры Конгресса обсуждают возможность ввести временный запрет на экспорт дизельного топлива, чтобы поддержать американских фермеров. В Штатах цены на дизель на заправках тоже бьют рекорды. Футболисты сборной Ирландии демонстративно опустили головы во время исполнения гимна Израиля перед матчем группового этапа Лиги наций. Встреча второго тура группы 3 Лиги Б между сборными Израиля и Ирландии проходит в воскресенье в венгерском Дебрецене. Во время предматчевого исполнения гимна Израиля ирландцы демонстративно опустили головы и смотрели на газон. Также команда, их капитаны, ирландец Дара Оши и израильтянин Манор Соломон, отказались пожать руки после исполнения гимнов и во время определения сторон поля, передает РИА Новости. В июне УЕФА, Союз Европейских Футбольных Ассоциаций, одобрил запрос на проведение матча сборных Израиля и Ирландии на нейтральном поле и без зрителей. Номинально домашняя для ирландцев встреча состоится 4 октября в Бачка-Тополе в Сербии. Напряженность между федерациями связана с позицией Дублина относительно действий Израиля в секторе Газа. На этой неделе премьер-министр Ирландии Михаил Мартин, выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, назвал геноцидом действия Израиля в палестинском анклаве, передает ТАСС.
1: Погода.
0: В Москве завтра без осадков, 15-17 градусов.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл представителя Гонконга Колмана Вонга в четвертьфинале турнира ATP 250 в Ханчжоу. Встреча завершилась со счетом 6-3, 6-7, 6-3. В полуфинале первая ракетка России сыграет с соотечественником Романом Сафиуллиным, который обыграл китайца Бу Юнча Кета 6-3, 6-3. Ранее в полуфинале этих же соревнований пробился Андрей Рублев, который взял верх над французом Юго Гастоном 6-7, 7-6, 6-1. В континентальной хоккейной лиге состоялось 3 матча регулярного чемпионата. Петербургский СКА победил Астанинский Барыс со счетом 5-3. В составе победителей дубль оформил Сергей Плотников. Локомотив переиграл Сибири 2-1. Адмирал дома уступил Нижнекамскому Нефтехимику 3-5. Ярославский «Шинник» дома сыграл в ничью со СКА Хабаровском в перенесенном матче 7-го тура футбольной первой лиги. Встреча завершилась со счетом 0-0. В другом матче московская «Торпеда» сыграла на выезде в ничью с Уфой, также 0-0. Московский «Локомотив» обыграл петербургский «Кристалл» в финальном матче Кубка России по пляжному футболу в Анапе. Встреча завершилась со счетом 5-4. «Локомотив» выиграл Кубок России спустя 10 лет. В прошлый раз клуб брал этот трофей в 2016 году. Бронзовым призером стал «Саратов», который обыграл «ЦСКА». Московский ЦСКА поддержал победу над столичным «Локомотивом» в финале Кубка России по футболу среди женских команд. Встреча завершилась со счетом 3-1 в пользу армейцев. В составе победителей дубль оформила Милена Николича. ЦСКА завоевал Кубок России в пятый раз в истории. Петербургский «Зенит» тем временем в серии пенальти одержал победу над китайским футбольным клубом «Шанхай Шэньхуа» в товарищеском матче. Основное время встречи, прошедшей в Шанхае, завершилось со счетом 0-0. В серии пенальти сильнее оказались игроки сине-бело-голубых 4-3. На этом о спорте все. До встречи.
2: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Ну что ж, продолжаем. Меня зовут Вагей Сиумян. У нас в студии маяка Александр Кондуков, музыкальный журналист. И вот у меня осталось две темы. Одну ты уже озвучил, о том, что возвращаются определенные тренды. А вторая — это как скоро мы придем к тому формату потребления музыки, когда каждый сам себе будет делать для себя треки и будет их слушать, потому что такое явление уже есть. Я знаю людей, которые просто для себя делают композиции в известных вот этих инструментах. И сами
1: типа нравится,
0: и
1: да?
0: Слушать. Это странно.
2: Немножко странно.
0: Поговорим об этом или о трендах сначала?
1: Нет, лучше об этом поговорим.
0: Да, давай. Вот смотри, ситуация следующая. Ты покупаешь подписку на определенный инструмент с помощью промптов, создаешь песни, которые, как тебе кажется, могли бы стать твоим саундтреком твоей жизни. Извините за такое вот выражение, но логика на самом деле такая. Ты даже придумываешь туда, возможно, тексты с помощью нейросети, или используешь готовые, или сам пишешь эти тексты. И вот таким образом набираешь себе там 30, 40, 50 композиций, которые, собственно, ходишь и слушаешь. Я знаю таких людей. Действительно, они есть.
1: Фантастика, а мотивация в чем?
0: Ну, вот мне не хватало этой музыки, она теперь есть, и вот она, вот я хожу ее и слушаю.
1: То есть это условно группа Queen с вокалом Уитни Хьюстон, да? Вот,
0: типа я так. Не знаю глубину их промптов, какие они пишут, но они, вот я разговаривал с двумя людьми, которые подобными. Надо, кстати, их как-нибудь в эфир вытащить, вот просто хотя бы, чтобы они объяснили свою логику до конца, какие они промпты пишут. Но вот они говорят...
1: Ну, так они могут как бы говорить назло, могут врать тебе, говорить, что они не так уся, как бы специально, чтобы набить себе цену тоже.
0: Тоже может быть, да, но у нас презумпция невиновности, если что.
1: Безусловно.
0: Да, и, значит, позиция следующая, что, честно говоря, мне вот это вот все не нравится, вот, которое есть на стриминговых платформах, или то, что есть на виду, и, в общем, зачем я буду тратить время искать музыку, которая мне понравится, если я сам могу ее сделать? Понимаешь вот эту логику?
1: Ну, то есть
0: если
1: они, что-то они хочешь вообще сделать, от элемента неожиданности в своей жизни стараются максимально уйти.
0: Ну, представляешь, какой это элемент неожиданности — задать промпт и получить песню в ответ? Тоже элемент неожиданности, правда?
1: Ну, не знаю. Мне кажется, это наоборот удовлетворение собственных каких-то фантазий. Может, им на OnlyFans там слазить или еще куда-нибудь.
0: Это не является рекламой данного ресурса, не подумайте. Ну, хорошо. Ты видишь такое будущее, что люди сами себе будут делать вот утилитарную функциональную музыку? Вот он говорит, мне нужно 10 треков на часовую мою тренировку. Ну, ладно, 20 треков, да, чтобы был час. И вот он сам их сделал, и вот у него папочка с треками для тренировки. Вот у него папочка с треками для пути на работу. Вот у него папочка с треками, если меня бросила девушка, и так далее.
1: Ой, какой класс. Мне это очень нравится. На самом деле я удивляюсь таким людям, но я знаю, что люди очень стараются быть непохожими на других и очень оберегают, собственно, гейткипят. Гейткипят собственный музыкальный вкус и свои взбалмошные стилистические решения. Вот именно я употребил это слово «нетакуся», мне кажется, оно как раз вот о внутреннем панке, который в такой форме живет.
0: Это протест, да? Это протест?
1: Ну, конечно, это протест. Конечно, это протест. Они оберегают, собственно, зону, которую они вскапывают. А может, и не вскапывают. Может, они просто говорят, что она у них есть, эта зона.
0: Угу. Ну, их треки я не слушал, просто знаю, что они таким образом... А ты пытался пользоваться этими инструментами для создания музыки? Просто из интереса хотя бы?
1: Ну, не знаю, у меня товарищ, по-моему, пользовался Suno, да, это такой вот такой программой, и написал там, типа, лучшие песни о Москве какие-то. Ну, такие вот вещи шизовые, на самом деле, по-настоящему. Снимал нейросетевые клипы еще на них. Ну, то есть был опыт знакомства с подобным контентом. Но мне не то чтобы это интересно, на самом деле, потому что музыки выходят, во-первых, множество, во-вторых, есть еще и куча других медиа, которыми ты так или иначе занимаешься, у тебя это все превращается в бесконечный поток. При том, что каждый случай, как в медицине, абсолютно уникален, и тебе хочется его разбирать, решать проблемы, в том числе и проблемы со своим пониманием каких-то незнакомых вещей. Тоже нужно разбираться. Нейросетевое творчество, оно не является чем-то непознанным, это не путешествие на планету Марс, это все равно пережевывание того, что уже когда-то было. К творчеству нейросети...
0: Почему ты так считаешь?
1: Ну, потому что так работает нейросеть. Она ничего не придумывает тебе сама. Она все время собирает пазл. Какую-то комбинацию, да, из твоего прошлого, которое нравится, тебе не нравится, но оно было.
0: И которое соответствует словам в промпте в некотором смысле. реализация.
1: Ну, в некотором... Реализация твоей фантазии, да?
0: Да, да.
1: Ну, я не знаю. Вот мне кажется, есть определенный тип мужчин, которые хотят реализовывать свои фантазии. А некоторым интересен элемент неожиданности. Вот я, мне кажется, больше про вторых.
0: Хорошо, а ты не веришь, что там в утопическом будущем все будет вот так, каждый сам под себя будет все...
1: Если мы об этом говорим, значит, пропаганда IT-корпорации достигла какого-то...
0: Небывалого размаха.
1: Небывалого размаха, раз большое количество людей, в том числе достаточно взрослых и опытных, заставили в это поверить.
0: Но мы не будем сдаваться и поставим композицию Мака Миллера и Ty Dolla $ign. Мак Миллер — один из близких моему сердцу исполнителей.
1: Максимально не нейросетевая композиция.
0: Да, да. Да. Ну, замечательно тогда.
1: Ну, тоже вирусится.
0: Да, и она называется «Синдерелла», то есть «Золушка». А после нее мы и рекламы, мы вернемся в студию.

0: Маяк. Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Знакомо? Только без паники. Включите радиоприемник и настройтесь на бессонницу. Пообщаемся в прямом эфире. Ваша связь с бессонницей. Email son@radiomayak.ru. Бессонница. В воскресенье в 23.07 на Маяке.
1: Музыка, звучавшая в момент происшествия, уже является полноценным доказательством. Владимир Иванович Шарапов. Учебно-методическое пособие «Криминалист на стыке эпох».
2: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим».
3: Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок.
2: Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк.
3: Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода».
2: Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим».
3: Или просто позвоните в студию во время эфира.
2: Каждую среду и четверг с 17.00.
0: Маяк.
4: Хорошо темперированный эфир.
5: Александр Кондуков у нас в гостях, музыкальный журналист. Саш, ну вот по поводу все-таки того, что, ну, оставшаяся тема, которую... Или ты хочешь как-то, может быть, все суммировать? Потому что, в принципе,
6: мне кажется, нам нужно вернуться в самое начало и все суммировать. Мы же говорим о том, как искать, да, музыку. И мы сейчас с тобой расскажем, как это на самом деле делать. Дадим немного практического совета и проиллюстрируем тем, что было действительно руками найдено.
5: Так.
6: Смотрите, давайте... Можно нам говорить про ВК, да?
5: Да, пожалуйста.
6: Есть такой сервис под названием ВК. Там есть раздел «Музыка». Если вы нажмете на раздел «Музыка», то вы не найдете новой музыки. Вам нужно пойти в отдельную вкладку под названием «Обзор» во вкладке «Музыка». Это такой лайфхак. Вы нажимаете «Обзор», и тогда у вас откроется витрина с выбором моего коллеги Сергея Мудрика, главного редактора ВК, который каждую неделю расставляет вот эти вот вечеринка-альбомы. То есть там будут большие портреты артистов и большие кнопки, у кого чего вышло. И, в принципе, такими костыльными раскопочными методами работает примерно каждый стриминговый сервис, который очень уверенно прячет новые альбомы в каких-то странных вкладках, в самом низу. Вот я пользуюсь сервисом французским Deezer, например, это всегда в самом низу. То есть нужно проскроллить.
5: То есть это справедливо для всех экрана стриминговых платформ. Новая музыка появляется не бросается на вас во время открытия приложения, а она находится где-то на далекой полочке, которую вы должны сами отыскать.
6: Да, и вы точно должны знать, чтобы уверенно в 2-3 клика до нее добраться. То есть у вас идти, да, должна быть привычка для того, чтобы, соответственно, раскопать то, что вам нужно. Буквально вчера я так раскрыл альбом одной из своих любимых групп, при том, что я как бы за всем слежу, но я совершенно невероятным образом пропустил его в июне. Это австралийский коллектив под названием Babe Rainbow. Я предлагаю послушать, когда мы закончим песню Special с него, возможно, многим понравится. Я вот обнаружил его таким образом, случайно опустившись в самый низ и увидев в новых релизах, по-моему, в том, что вам понравится или в том, что пропущено.
5: То есть это, не помню это точно, смесь как нескольких называется. Параметров. Это и твой цифровой слепок твоих вкусов, и то, что это новая музыка, и то, что ты зашел в специальный раздел.
6: Ну, конечно, я же расстроился, что это одна из любимых групп последних лет. Ну, я был на концерте даже, и я каким-то образом, будучи подписан на них во всех социальных сетях, все это алгоритм от меня скрыл появление этого альбома. И я, конечно, тут же бросился его бодро слушать и прослушал целиком от начала до конца. Получил большое удовольствие.
5: Значит, что мы сегодня узнали, пока у нас на фоне начинает играть Babe Rainbow Special на прощание? Мы сегодня узнали, что стриминговые платформы прячут от вас новую музыку, поэтому будьте внимательны.
6: Факты.
5: Нужно сделать усилия, чтобы ее найти. Мы сегодня узнали, что ничто не заменит вот этого откровения. Встречи с новым материалом, и вы всегда будете помнить этот
6: особенно
5: момент.
6: В кресле на виниле.
5: Да. Кстати, форматы, да, и носители играют роль в этом. Ну, может быть, об этом как-то более подробно тоже с Александром поговорим. И что не факт, что в каком-то там будущем каждый будет слушать специально сделанную под него музыку или им же самим специально сделанную музыку. На этом мы с вами прощаемся, уступаем место песни Special от Babe Rainbow и благодарим Александра Кондукова, который сегодня провел эти два часа с нами.
6: Спасибо огромное, прекрасное завершение.

0: В Москве 23 часа.
1: Новости.
0: В студии Вестей Алексей Петров. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Хрипуны Харьковской области. Как сообщает Минобороны, ведутся бои за освобождение населенных пунктов Нестерная, Лукашова и Грачевка. Формирования противника уничтожаются в районах Варваровки и Рубленова Харьковской области. Две попытки противника выйти из окружения в районе Нефедовки предотвращены. В кольце окружения ВСУ потеряли 60 боевиков. Ликвидированы две боевые бронемашины, автомобиль, квадроцикл и два наземных робототехнических комплекса. В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются бои за Приколотное Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и бригады теробороны в районах Купино, Федоровки, Жовтнево и Малого Бурлука. В Сумской области атакованы формирования четырех механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах Суходола, Сумов, Хотиня, Киеницы и Великой Рыбицы. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял 300 боевиков, уничтожены танк Т-72, американский бронетранспортер М-113, боевая машина ТИСа, 15 автомобилей и 4 станции радиоэлектронной борьбы. Президент Сербии Александр Вучич объявил о своей отставке. Он уходит с поста раньше срока, чтобы принять участие в досрочных парламентских выборах. На них Вучич будет баллотироваться уже как кандидат на должность премьер-министра от правящей сербской прогрессивной партии. Как пишет Reuters, решение связано с конституционными ограничениями. Господин Вучич находится во втором президентском сроке и больше не может претендовать на пост главы государства, хотя его полномочия должны были истечь только весной 27 года. В начале сентября сербский лидер распустил парламент страны, народную скупщину. Это стало необходимым шагом для назначения внеочередного голосования. К такому решению власти подтолкнули массовые студенческие протесты, участники которых главным требованием выдвигали именно проведение досрочных выборов. На предстоящей неделе Владимир Путин встретится с лидерами политических партий и главой Центра избиркома Эллой Памфиловой. Как сообщает автор информслужбы «Вести» Павел Зарубин, встреча связана с завершением выборной кампании. Журналист напомнил, что в прошлые годы при старте работы новых составов парламента президент традиционно приезжал в Госдуму, поэтому вполне вероятно, что такая встреча состоится и сейчас. Кроме того, в графике главы государства значится участие в пленарном заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». Это ежегодное мероприятие собирает ведущих экспертов для обсуждения актуальных мировых проблем. Помимо внутренних дел, у президента запланированы международные контакты и поездка в один из регионов страны. Швейцарский концерн Nestlé намерен вернуть контроль над своими российскими активами. Компания уже ведет переговоры с властями Швейцарии, чтобы добиться этой цели дипломатическим путем. В пресс-службе Nestlé заявили, что внимательно изучают ситуацию и готовы предпринять все необходимые шаги для защиты своих прав. Швейцарские ведомства подтвердили контакт с компанией и пообещали оказать поддержку, чтобы отменить решение о передаче предприятий во временное управление. Напомню, 17 сентября президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому активы Nestlé, французских сетей Auchan и Limana Pro, а также логистической группы FM Logistic были переданы под контроль российской компании Lev Management. Мера затронула не только магазины, но и складские комплексы иностранных корпораций. МВД России дало важные рекомендации по защите личных данных. Если пришло СМС о входе в госуслуги или банковское приложение, а вы этого не делали, стоит сразу попробовать зайти в учетную запись и сменить пароль. Это поможет заблокировать доступ злоумышленникам, которые пытаются взломать ваш профиль. Если войти не удается, в МВД советуют без промедления обратиться в МФЦ или в соответствующий банк. На предстоящей неделе жителей Русской равнины ожидает комфортная и теплая погода. По словам ведущего специалиста центра ФОБОС Евгения Тишковца, воздух прогреется до плюс 18 градусов.
1: На следующей неделе погода готовит жителям русской равнины настоящий подарок. Солнечный антициклон обеспечит нас идеальной золотой осенью. Воздух будет прогреваться до плюс 13-18. Такое состояние атмосферы может продлиться примерно до 10 суток, что вдвое больше нормы.
0: Как отметила ведущий специалист гидрометцентра Людмила Паршина, самая холодная дневная температура в России в ближайшие дни прогнозируется в Сибири и на Дальнем Востоке, плюс 2-7 градусов. А самая теплая в Краснодарском крае, где будет около 25 выше 0. По словам синоптика, максимальный температурный разрыв по стране не превышает 30 градусов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в этот понедельник, 28 сентября, обойдется без осадков. Днем в городе на Неве от плюс 15 до плюс 17 градусов. В Москве ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в российской столице днем от 15 до 17 выше 0.

0: «Бессонница на маяке» с Василием Стрельниковым. Не спится? Пишите нам прямо сейчас. Сон@радиомаяк.ру.
1: Вот вы где. Доброй ночи. Я Василий Стрельников. И каждую неделю за несколько мгновений до выхода в эфир я ломаю голову, пытаюсь придумать как бы пооригинальнее описать эту передачу и привлечь ваше внимание. Но сегодня давайте попробуем кое-что совершенно иное. О чем эта программа, спросите вы? Ответ простой. По сути, ни о чем. Мы просто проводим вместе поздний час. Я читаю письма слушателей, рассказываю что-то свое и ставлю в эфир вашу любимую музыку, ваши любимые записи и треки. Вот и все. Так что, если вы слушаете нас впервые, добро пожаловать. Надеюсь, ближайший час вам понравится. Пишите мой имейл son@radiomayak.ru. Вот письмо от Ирины Вороновой. Здравствуйте, Василий Борисович. Пишу вам с чувством огромной радости и гордости. Пока за окном ночь, в нашей семье настоящий праздник. Моя любимая доченька Ульяша заняла первое место в конкурсе парикмахерского искусства. Она мечтает стать профессиональным гримером, хочет создавать образы и дарить людям сказку. И сегодня она сделала свой уверенный шаг к этой мечте. Сейчас, когда конкурсные волнения позади, она, уставшая и счастливая, уже засыпает. А я не сплю и хочу через ваш эфир передать ей всю свою нежность и любовь. Поставьте, пожалуйста, для моей доченьки песню Билли Джоэла «Lullaby, Good Night, My Angel». Пусть эта невероятно красивая колыбельная прозвучит для нее как музыкальное поздравление и напутствие. Спасибо вам за теплоту ваших ночных эфиров и за прекрасную музыку. Доброй ночи. Подпись Ирина.

Юрий Назаров пишет в нашем международном радиочате: колыбельные от Билли Джоула переносит в конец 80-х, когда казалось, что так клево будет всегда. Для Ирины Воробьевой. Билли Джоул, «Лалабай» в «Бессоннице на маяке». По поводу нашего международного радиочата, кого я сейчас вижу? Надежда Савкина, Анна Фомина, Лана, Юрий Назаров, Павел, Ева, не знаю, слушаешь ли ты или нет, с днем рождения, Рома, Вера С., Данил Новиков, Елена Егоровна, Хелен Стар, Андрей Апоник, Денис Рыбин, Павел Артамонов и другие. А вы, другие, вы присоединяйтесь к нашему международному радиочату. Вход через сайт vsfm.ru. Доброй ночи тем, кто не спит, пишет Евгений. Какое счастье, что можно валяться в постели, упиваться своим одиночеством и слушать любимые радиопередачи. Как я вас понимаю. Завтра будет новый день, и все закрутится по новой. А сейчас хочется слушать хорошие, добрые песни и рассматривать узоры на ковре. Так, так, так, так. Уважаемый диктор Стрельников, поставьте в эфир песню Cosmo Jarvis «Hopeless Bay» с альбома «Think Bigger» 2012 года. Всем сладких снов, с уважением, Евгений.

Бессонница на маяке. Письмо. Доброй ночи, все, кто не спит вместе с Василием Борисовичем. Вот поосторожнее с этой фразой. Осенний привет всем из Будвы от Юрия и Сильвы. Юрий, Сильва, огромное спасибо вам за все ваши письма. К сожалению, не всегда хватает эфирного времени, чтобы прочитать то, что вы прислали. Но вот сегодня я, когда читал ваше послание, кое-что вспомнил и хотел с вами поделиться. Так вот, письмо. Вот и сентябрь почти позади. Художник Осень начал перекрашивать листья из зеленого цвета в ярко-красные и желтые. Но не надо грустить, все будет хорошо. А еще утром все будет еще лучше. А кое-где уже и наступило это лучшее с наступившим утром. Вот человек очень внимательно слушает и все чувствует. Читаю ваши строчки и вспоминаю маму. Как же она радовалась в это время года. Она смотрела на деревья и говорила: «Какое цветение!» Но это еще не все. Она на полном серьезе включала местные телевизионные новости. И сразу хочу пояснить, речь идет о конце 60-х, начало 70-х. И смотрела прогнозы изменения цвета листвы. Я на полном серьезе. У нас в новостях были вот такие прогнозы. И они, кстати, по-прежнему регулярно транслируются на телевидении. Местные новостные каналы, метеорологи и специализированные погодные службы на протяжении сентября, октября и ноября регулярно выпускают сводки, отслеживающие, как меняется окраска листвы в разных уголках страны. Метеорологи демонстрируют эти изменения в прямом эфире, опираясь на передовые прогностические данные, чтобы показать зрителям, когда именно в их регионе наступит этап частичного изменения цвета, пик сезона или период, когда пик уже пройден. Вы знаете, дожив до определенного возраста, я только сейчас начинаю понимать, какая это красота. И опять же, словно смотрю на это через ее глаза. И Юрий пишет: «Хотелось бы услышать на сон грядущий серенаду «Луч солнца золотого» в исполнении Нилетто». Юрий, Сильва, вот ваша заявка. «В бессоннице на маяке».

Бессонница на маяке. Не спится? Пишите сон@радиомаяк.ру. Глеб только что написал. Здравствуйте, Василий. Недавно писал вам два или одно воскресенье назад. Писал я вам о своей школе, что мне очень понравилось. Но, как я тогда сказал, это ненадолго. Глеб, я вам отвечал в этой же передаче. Рассказывал о своих воспоминаниях по этому поводу, что у меня аналогичная ситуация была. Не знаю, слышали ли вы или нет. Если пропустили тот эфир, обязательно посмотрите на нашем сайте vsfm.ru. vsfm.ru. Там есть ссылка на все записи наших эфиров. И вы дальше пишете, что было на этой неделе. Вы, наверное, удивитесь, но все идеально. Да. Ну, вы нас держите в курсе, Глеб, когда у вас вот этот вот перелом произойдет, а может, не произойдет. Интереснейшее письмо от Екатерины Пучковой. Добрый вечер, доброй ночи вам. Здравствуйте, Василий Борисович, меня зовут Катя, и сейчас я в своем первом рейсе на судне в Охотском море. Недалеко Сахалин, штиль и чистое небо. Но, как мы знаем, затишье бывает именно перед бурей. Хорошо бы все наши бури очень быстро переходили в гармоничный и ясный штиль. Поставьте, пожалуйста, пьесу Queen, These Are the Days of Our Lives. Это первый просмотренный мною клип на кассете в далеком 98-м году.

0: «Бессонница на маяке» с Василием Стрельниковым.
1: Вот еще одно письмо, распечатанное. Электронное, но распечатанное в студии. Василий Голицын пишет. «Доброй ночи, Василий Борисович. Как-то в последнее время много в наших ваших передачах появилось музыки не на английском языке. Я давно хотел спросить, а вы пытались учить иностранный язык? Я вот знаю и английский, и французский, но второй, несмотря на 11 классов образования, использую крайне редко». Василий, ну, насчет языков, по поводу... Давай начнем с английского. Не забывайте, что мое знание английского не основано на многолетнем изучении в школе или на специальных курсах. Я рос в англоязычной среде, и по сей день, когда меня спрашивают, вот почему в этом предложении нужно ставить одно слово перед другим, а не наоборот, мне очень трудно это объяснить. На самом деле, чаще всего я вообще не могу дать объяснение. Я не разбираюсь в английской грамматике. Повторюсь, это то, что я впитал с рождения. Что касается вашего вопроса, давным-давно, в 1974 году, я увлекся коротковолновым радио. Одной из первых станций, которую я поймал и полюбил, было «Радио Нидерланды», «Radio Netherlands», международная служба вещания этой страны. У них студии были в маленьком местечке Хилверсум. У них были замечательные программы, передачи о музыке, культуре, для любителей радио, а также курс нидерландского языка под названием Dutch by Radio, нидерландский по радио. Поскольку я был большим поклонником этой станции, я подумал, а почему бы не выучить этот чудесный язык? Тем более, если отправить открытку на эту радиостанцию со своим обратным адресом, они бы тебе прислали бы специальный буклет, пособие. И все это бесплатно. Как же я был наивен. О чем я только думал. После двух уроков я сдался. Ну, то есть после двух передач, после двух недель. Разумеется, это было весьма опрометчиво с моей стороны. Язык очень красивый, но слишком сложный для моих трех извилин. Все, что я помню, это «Hoi vanuit Hilversum». Кстати, может быть интересно, Василий, примерно в 83-м или 84-м году в Москве внезапно стал очень популярен итальянский язык. Все вокруг, многие мои друзья и подруги вдруг решили его учить. Думаю, это было вызвано популярностью итальянской поп-музыки, ну и итальянской моды. По телевизору крутили множество итальянских клипов, не говоря уже о фильмах из Италии. Да, это

0: была мода. А вот теперь вам вопрос, Василий. Есть ли языки, которые хотят учить молодые люди сегодня? Какой язык считается модным и популярным в вашем поколении, в вашем окружении, если вообще есть такой? Расскажите мне, пожалуйста. Из письма. На стыке культур есть прекрасная версия «Пароль-пароль» от Джарвис Кокер и Летисия Садье. Тянет на красивую ночную пьесу. Спасибо вам и спокойной ночи. Василий, спасибо за вопросы. Я вижу, у вас действительно начинается приключение оранжевого конвертика. Буквально три слова на эту тему. Василий сфотографировал то самое бумажное аналоговое письмо с адресом «Радио Маяк, Москва, Россия, программа «Бессонница» Василию Стрельникову». Дойдет ли до меня это письмо? Вы узнаете первыми в «Бессоннице» на Маяке.
1: С этой тронуще, что не сойдет.

Настоящие истории настоящих слушателей – это «Бессонница на маяке». Здравствуйте, Василий Борисович, пишет Станислав из Стахов. Ой, послушайте это письмо. В детстве в санатории мне нравилось, что в фойе круглосуточно играет радио. И я мечтал, что когда-то где-то у меня будет мастерская. С детства всегда с инструментами. И будет также играть радио. Я запомнил только позывные маяка. Спустя 30 лет все получилось. У нас дома в подвале мастерская, и играет круглосуточно огромный старый музыкальный центр. В Костроме это 100.9 FM. И я просто счастлив. Спасибо и привет всей Костроме, Станислав Истахов. Станислав, это так здорово. Вы увидели что-то в молодости, вам это понравилось. Вы в хорошем смысле вцепились в это и шли с этим всю жизнь. Это было то, во что вы верили, и это сейчас самое важное. 30 лет спустя это приносит вам столько комфорта, безопасности и счастья. Думаю, ваш пример полезен тем людям, тем молодым слушателям, которые еще не определились, у которых нет четкого представления о том, чем они хотят заниматься в будущем. А все очень просто. Сам знаю. Если есть что-то, что вам нравится делать сейчас, что-то, что доставляет вам огромное количество удовольствия, и в чем вы действительно хороши, почему бы не взглянуть на это по-другому, скажем, с точки зрения будущей профессии? Подумайте об этом. Станислав, огромное спасибо вам за это письмо. Я для вас подобрал песню в исполнении певицы Desiree. You Gotta Be. Песня по смыслу очень подходит ко всему вышесказанному. Спасибо, что слушаете «Маяк» и «Бессонницу».

10-секундная готовность. Сейчас будет волшебство в бессоннице на маяке. Добрый вечер, Василий Борисович. Пишет вам Влад Митрофанов. Вот и закончилась очередная неделя. Дни все короче, ночи длиннее. Одним словом, осень, печальная пора. Поставьте, пожалуйста, композицию «Клэр де Лун», Клода де Бюсси. Спасибо и спокойной всем ночи. Дамы и господа, в эфире оркестр Мантовани.

0: Маяк. Жизнь прекрасна.
1: Я перестал выращивать траву в своем саду. И теперь жаркие летние дни, когда, по словам Исаии, луга засохли, трава выгорела, не стало зелени, а мой сад увядает и дурнеет вместе с лугами и травой, эти дни меня совсем не пугают. Напротив, мы с моим садом чувствуем в это время, что вписались в нечто более великое и древнее, чем нынешний Ближний Восток. И мне приятно видеть, как в этом моем скромном диком саду в жизни его растений становятся реальностью великие легенды о смерти и возрождении, созданные жившими здесь в древности народами. Финикийцами, шумерами, египтянами, греками. Легенды, источник которых в смене сезонов, в увядании и возрождении растений. Мифы, родившиеся в воображении их создателей и ставшие одной из основ человеческой культуры. Я пишу эти строки в начале лета. Мой сад уже засох, а трава в саду у соседей все еще зеленее, чем трава, которой нет у меня. Но мои шток-розы, вьюнки и агростеммы уже сверкают там и сям фиолетовыми и розовыми точками. И скоро здесь расцветут сотни цветов морского лука, которые пробьются из этой суровой и трудной земли на такой же суровый хамсинный воздух. И тогда ко мне снова, как и каждый год, придут дети из детского сада, чтобы посмотреть на эти цветы и усядутся вокруг них, и споют им песни праздника и осени, и сад опять зазеленеет и расцветет, и вернется к жизни. До следующего лета.
0: Мир Шалев. Мой дикий сад.

0: «Бессонница на маяке» с Василием Стрельниковым.
1: Доброй ночи, Василий Борисович, пишет Надежда Ю. Здравствуйте. Я обязательно напишу и отправлю вам настоящее бумажное письмо в конверте. Буду ждать. Хочется красиво проводить бабье лето.

сентябрь до сих пор был по-настоящему летним, мягким и солнечным. Жалко, что невозможно передать запахи желто-оранжево-пурпурных листьев. Давайте послушаем все вместе композицию группы The Kinks «Sunny Afternoon». Именно она сейчас полностью передает мое настроение.

«Бессонница на маяке», «The Kinks», «Sunny Afternoon» по просьбе Надежды Ю. Наше эфирное время подходит к концу. Спасибо вам огромное за этот поздний бессонный час на маяке. Я Василий Стрельников. Желаю вам спокойной, безопасной ночи. А кое-где доброе утро!

0: новости. В студии «Вестей» Алексей Петров. Здравствуйте. Бойцы группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии. Как сообщает Минобороны, бои прошли в районах Шевченково, Первомайского, Малеевки, Харьковской области, Донецкого, Лозового, Рубцов, Карповки и райгородка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли 230 боевиков, ликвидировано 12 автомобилей и 2 пушки, в том числе американская гаубица М-777. Глава пресс-службы российского президента Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для информслужбы «Вести» рассказал о возможной передаче систем спутниковой связи Starlink Киеву для ударов вглубь России. Представитель Кремля назвал это пагубным и опрометчивым шагом.
1: Подождите, давайте дождемся, когда наша система заработает, чтобы она заработала эффективно. Будем надеяться, что это произойдет как можно скорее. И тогда, конечно, и так у России имеются, собственно говоря, необходимые потенциал для любых действий технологически. Россия и в военном смысле обладает потенциалом, надежно обеспечивающим ее безопасность. А что касается предоставления спутниковых систем «Маска» для нанесения ударов вглубь России, это было бы очень пагубным, потенциально опасным и опрометчивым шагом.
0: Как накануне сообщили ТАСС, в российских силовых структурах наши военнослужащие поразили 25% всех украинских объектов инфраструктуры, которые обеспечивают доступ в интернет и поддерживают систему Starlink для нужд ВСУ. Еврокомиссия призвала страны Евросоюза сократить потребление газа и электроэнергии из-за резкого роста цен на энергоносители. Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен пояснил, что в условиях дефицита предложения принудительное снижение спроса станет эффективным инструментом сдерживания стоимости ресурсов. При этом точные сроки действия меры не называются. Ограничения должны продлиться так долго, сколько потребуется. Ситуация осложняется тем, что запасы газа в Европе находятся на историческом минимуме на фоне нового энергетического кризиса и обострения конфликта на Ближнем Востоке, что грозит континенту дорогостоящей зимой. Напомню, Совет Евросоюза ранее утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российских энергоресурсов. Запрет на поставки сжиженного природного газа по долгосрочным контрактам вступит в силу 1 января, а трубопроводного топлива 1 ноября 2027 года. Ограничения для краткосрочных контрактов уже действуют. Президент Сербии Александр Вучич объявил о своей досрочной отставке. Он покидает пост главы государства, чтобы баллотироваться на должность премьер-министра от правящей сербской прогрессивной партии на предстоящих парламентских выборах. Решение продиктовано конституционными ограничениями. Господин Вучич находится во втором президентском сроке и больше не может претендовать на высший государственный пост, хотя его полномочия должны были истечь только весной 27 года. Перед подписанием документов об отставке сербский лидер поблагодарил граждан за оказанное доверие. Согласно закону, исполняющим обязанности президента станет председатель национального собрания Ана Брнабич. Напомню, в начале сентября Вучич уже распустил парламент страны, народную скупщину, что стало необходимым шагом для назначения внеочередного голосования. К такому решению власти подтолкнули массовые студенческие протесты, главным требованием которых было проведение досрочных выборов. Теперь они пройдут 25 октября. Россия сохраняет лидерство как главный источник туристов для Турции. За первые 8 месяцев текущего года страну посетили почти 4,5 миллиона россиян, что на 3,5% больше прошлогоднего показателя. Всего же Турцию за этот период приняли около 35 миллионов иностранных гостей, однако общий поток снизился почти на 2%. На втором месте по числу туристов оказались туристы из Германии, на третьем из Великобритании. В августе российский турпоток вырос более чем на 6%, достигнув 1,5 миллиона человек. Положительная динамика наблюдается и среди стран СНГ. Заметно увеличилось число отдыхающих из Украины, Казахстана, Грузии и Азербайджана. Папа Римский Лев XIV решительно осудил эвтаназию. Сейчас понтифик находится с апостольским визитом во Франции и, выступая в Лурде перед больными паломниками, он заявил, что ничто не может оправдать запланированную смерть. По его словам, человеческое достоинство не подлежит обсуждению. Заявление главы католической церкви прозвучало на фоне острых споров вокруг нового французского закона о помощи при уходе из жизни. Документ разрешает ассистированное самоубийство и эвтаназию для пациентов, которые физически не могут самостоятельно принять препарат. При этом папа признал, что бремя страданий часто бывает слишком тяжелым для человека. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в этот понедельник, 28 сентября, без осадков. Днем в городе на Неве от плюс 15 до плюс 17 градусов. В Москве синоптики прогнозируют переменную облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха в российской столице днем от 15 до 17 градусов выше 0.

Если бы парни всей земли вместе собраться однажды могли, вот было бы весело в компании такой, и до грядущего подать руку.

0: Audio Stories.
1: В возрасте 23 лет французский мыслитель Рене Декарт успел совершить путешествие по всей Европе и завершил работу над трактатом о музыке. Но все равно ощущал внутреннюю

пустоту и неудовлетворенность жизнью. Однажды зимой, укрываясь от бури, молодой ученый задремал. Во сне его преследовали загадочные фигуры, которые хотели похитить Декарта. Очнувшись в испуге, он решил обратиться с молитвой к Богу, когда мощный раскат грома прокатился по помещению. Декарт снова уснул, и во сне на столике перед философом появились две книги – словарь и поэтический сборник, раскрытый на вопросе «Какой дорогой идти?». Таинственный гость, который тоже появился во сне, указал на строки «да» и «нет», намекая, что путь познания лежит в объединении противоречащих друг другу истин. Утром Декарт осмыслил свои видения и пришел к выводу, что ему предназначено разработать универсальный научный метод, который позволит соединить достижения всех наук в единую систему. Прошло 18 лет, прежде чем философ представил публике свое знаменитое «Рассуждение о методе». Здесь он сформулировал основополагающие принципы научного подхода – критическое сомнение, разделение сложных вопросов на составляющие элементы, движение от простых вещей к сложным и обязательное экспериментальное подтверждение любых гипотез. Аудио сторис.

Звезды на лугу, а не цветы. Звезды на лугу я рвать не буду. Пусть цветут во славу.

0: ты на них не наступи.
1: Маяк.

0: Studio Stories.
1: Гипногогия или фаза номер один. Это короткий промежуток времени в самом начале процесса засыпания, когда грань между реальной действительностью и воображаемым миром становится тонкой и неопределенной. Находясь в таком положении, человек воспринимает внешние звуки и параллельно погружается в мир визуальных образов. Художник Сальвадор Дали и изобретатель Томас Эдисон сознательно использовали это состояние для стимулирования творческого потенциала. Усаживаясь в удобное кресло, они располагали руки на подлокотниках и крепко сжимали какой-нибудь тяжелый предмет, например, металлический ключ или столовую ложку. Стоило мозгу перейти границу сна, мышцы автоматически расслаблялись. Предмет падал на пол, создавая громкий звук, мгновенно возвращающий творцов обратно в состояние бодрости. За короткое мгновение между сном и явью возникал своеобразный толчок для новых идей и решений. Экспериментально подтвердить действенность такого подхода попытались исследователи из Парижского института мозга. Добровольцы, которые успевали провести в фазе номер один около 15 секунд, справлялись с заданием правильно в 83% случаев. Те, кто оставался бодрствовать, решали задачу только в трети случаев. Ученые полагают, что в этом пограничном состоянии возникает уникальный баланс условий для творческой активности. Именно в таком режиме зарождается большинство оригинальных концепций, сюжетных поворотов и научных открытий.
0: Audio Stories.

в день выходной. Как не смешно, но мне верится, нынче случится со мной.

плечам не берет. Выбежать из дому хочется, будто такси меня ждет.

далекий, словно комарик. Люди, как люди, живут. Я ж накануне открытия жду через 10 минут главного в жизни события.

0: сядет на ладонь самолет далекий, словно комарик.
1: Маяк.
2: Мне все вспоминается старый дом. Стены скрыты тенью и плющом. Тихих два окошка и балкон. У рояля девочка в доме тонкая.

Сколько утекло с тех пор воды. Повзрослели оба, я и ты. Может, ты забыла все давно. Я же помню, помню только одно –

каждый раз, когда звучит рояль, почему-то вспоминаю я старый дом под вязом и балкон. Может, был я, значит, был влюблен.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. Сегодня мы опять будем исправлять ошибки. Но что делать? Ошибки ведь сами себя не исправят. И в этом выпуске топ-3 самых проблемных существительных с неподвижным ударением на основе. Третье место в этом рейтинге по праву занимает слово «договор». И вот первый пример от гостей программы «Все сразу».
2: Это благоприятное время для значимых союзов, заключения договоров, контрактов, ну и вообще партнерства.
1: Не договоров, а договоров. Вспоминаем тему выпуска. Существительные с неподвижным ударением на основе. И это значит, что ударение в слове «договор» не двигается, всегда остается на третьем слоге. Договоры, договоров, договорами. Переходим ко второму месту. На нем оказалось слово «благо». И на этот раз в исполнении Владислава Тимкина, ведущего программы «Пойми себя, если сможешь».
3: Если я без любви могу проворачивать сделки, если я без любви могу получить все блага этого мира, зачем мне любовь?
1: Блага. Неверно. Правильно, благо. В слове «благо» не меняем ударение при склонении. Материальные блага благами благах. Ну и мы переходим к первому месту нашего рейтинга самых сложных существительных с неподвижным ударением на основе. Ну и на первом месте вполне заслуженно оказалось слово «возраст». И здесь я готова подогнать фуру примеров.
4: Доброе утро, товарищ, хочу все знать со всех возрастов, каникулы с пользой, занимательная биология.
5: Тут нет, да, распределения по возрастам. Люди эти разных возрастов, разного склада характера и живут в разных деревнях, трудятся в разных колхозах.
1: Возрастов, возрастам, все это неверно. Правильно, возрасты, возрастов, возрастам, возрастах. Во всех формах сохраняем ударение на первом слоге, как это делал Александр Сергеевич Пушкин, написавший недленные строки «Любви все возрасты покорны». Пусть это будет нашим ориентиром. Ну и на этом я прощаюсь с вами здесь, но продолжить общение мы можем в мессенджере Макс. Всех приглашаю. До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

меня, сегодня день такой счастливый, что не первый.

0: Audio Stories.
1: Город Пальмира формировался медленно, буквально поднимаясь из пустыни. Уже в первом веке нашей эры он стал важным торговым центром. Город стоял на пересечении маршрутов, которые соединяли могущественный Рим с далекими странами Востока – Индией и Китаем. Триумфальная арка появилась здесь во времена правления римского императора Септимия Севера в начале 3 века нашей эры. Три величественных прохода, украшенные изысканной резьбой, которая сочетает в себе черты греческого и парфянского стилей, символизировали единство и мощь обширной империи. Арка выдержала испытания временем, пережив стихийные бедствия, смену цивилизаций, нашествие арабов, крестовые походы и турецкое господство. В 2015 году район Пальмиры охватил военный конфликт. Взрыв уничтожил Триумфальную арку, и только фрагменты древней кладки остались разбросанными среди руин. Сегодня на месте арки возвышается реконструкция, выполненная усилиями британских и итальянских специалистов-реставраторов. Камни сохранили память о римском искусстве, но собрать их заново так, чтобы сохранить аутентичность первоначальной постройки, уже нельзя. Поэтому нынешняя версия арки утратила тот особый шарм древности, которым обладал оригинал. Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Гостиница «Россия» занимала целый квартал в историческом районе Зарядье, поблизости от Московского Кремля. Комплекс стал воплощением стиля социалистического модернизма. Десятиэтажное здание вмещало почти 6 тысяч номеров, было оборудовано собственным киноконцертным залом и просторной нижней частью, где размещались магазины. Гостиница вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой отель Европы. Белый камень фасадов и алюминий придавали сооружению строгий и торжественный вид, а внутренний дворик с аркадами напоминал посетителям атмосферу итальянского ренессансного дворца. В России останавливались иностранные делегации, известные артисты и космонавты. А интерьер ресторана вошел в кадр фильма Георгия Данелии «Мимино». Со временем постройка пришла в упадок, инженерные коммуникации устарели, требовалась дорогостоящая модернизация. Однако власти Москвы решили снести здание и освободить участок под строительство современного парка. Трансляция демонтажа здания велась в прямом эфире. Сегодня на месте гостиницы «Россия» находится культурный центр «Зарядье». Строгие формы советской эпохи уступили место природному пространству, а воспоминания о гостинице сохранились лишь в архивных фотоснимках и рассказах очевидцев.
0: Audio Stories.

0: «Маяк». Для всех, кто уже проснулся.
1: В тумане впервые обнаружили жизнь. И это, как ни странно, не ежик.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Воспитательный знак.
2: Воспитание без цели – шаткое воспитание. Воспитание и так процесс незащищенный, а без определенной цели он изнутри сам себе будет противоречить. Цель же придаст ему силы противостоять внешним нападкам. Нам нужна цель – достойное воспитание. Оно необратимый процесс. Второй раз нашего ребенка не воспитаем. Не будет у нас возможности исправить ошибку в выборе цели. Цель должна быть высокой, даже такой, что превосходит наши возможности. Нам нужна цель, которая содержит в себе вечное начало и поведет ребенка, а может нас тоже, к поиску в себе своего высшего образа, который является благом для человечества. Такая цель воспитания существует. Педагогическая классика давно бережет ее для нас. Это есть воспитание благородного человека.
0: Шалва Аманашвили, педагог. Маяк.

0: Studio Stories.
1: Скорлупа кокосовых орехов абсолютно водонепроницаема. Это позволяет плоду свободно перемещаться по морям и океанам на огромные дистанции, сохраняя свежесть и пользу. Именно эта особенность сделала кокос незаменимым спутником первых мореплавателей. Орех служил одновременно едой и источником пресной воды. Это подтвердили американские ученые, которые изучили ДНК почти 1300 образцов кокосов. Таким образом, постепенно следуя за человеком, кокос появился практически повсюду в тропическом поясе планеты, заняв свое место в сельском хозяйстве целых 89 стран мира. Все современные сорта происходят всего лишь от двух основных генетических линий, которые сформировались в регионе Юго-Восточной Азии и Южной Индии. Сегодня кокос продолжает оставаться популярным продуктом, активно используемым человечеством. Из него делают еду, напитки, строительные материалы, топливо и масло.
0: Audio Stories.

0: В Москве 1 час.
1: Новости.
0: В студии Вестей Алексей Петров. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Центр» поразили живую силу и технику 4 механизированных егерской бригад, штурмовой бригады сил беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты, 4 бригад Нацгвардии и бригады спецназначения «Азов». Как сообщает Минобороны России, бои прошли в районах Белозерского, Малотарановки, Андреевки, Мариевки, Веровки, Первомайского, Донецкой Народной Республики, Новопавловки и Чугуева Днепропетровской области. В Доброполье штурмовые группы 51-й общевойсковой армии вели наступательные действия в северо-западном направлении и совместно с подразделениями группировки морской пехоты продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ в западных и восточных районах города. Освобождено 94 здания, ликвидировано более 30 боевиков. В течение суток противник попыток прорыва из окружения не предпринимал. Как отмечает военное ведомство, всего в зоне ответственности центра потери ВСУ за сутки составили 420 боевиков. Уничтожено 4 боевые бронемашины «Казак», 14 автомобилей, 4 пушки и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Кремль признателен американской стороне за то, что Владимир Путин был приглашен на саммит «Большой двадцатки» в Майами. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. При этом он добавил, что отношения Москвы и Вашингтона сейчас в печальном состоянии.
2: Шаг, который мы ценим. Сам тот факт, что Путин именно так был приглашен на двадцатку, мы признательны за это приглашение. Но делать из этого пока слишком далеко идущие выводы, наверное, было бы преждевременным. Все-таки по-прежнему двусторонние отношения находятся, ну, мягко говоря, не в лучшей форме.
0: Также Дмитрий Песков заявил, что ноябрьский саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет в Китае, станет хорошей возможностью для встреч Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Представитель Кремля отметил, что пока сложно сказать, состоится ли отдельная трехсторонняя беседа лидеров государств или общение пройдет в формате двусторонних переговоров. При этом Песков подтвердил, что встреча российского президента с китайским коллегой уже подтверждена. Россия не доверяет заверениям Японии о том, что американские ракетные комплексы будут вывезены после завершения учений. Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко заявил, что у Москвы мало доверия к нынешним японским властям, поэтому подобные действия без ответа не останутся. Ранее США развернули системы «Тайфун» и реактивные системы залпового огня «Хаймарс» на авиабазе Каноя в префектуре Кагосима для участия в маневрах, которые продлятся с июня по сентябрь. Российская сторона требует вывести эти комплексы с территории страны, поскольку они способны запускать ракеты средней и меньшей дальности. Официальный представитель МИД Россия Мария Захарова ранее подчеркивала, что такие учения угрожают интересам России и безопасности всего региона. Международная коалиция во главе с Соединенными Штатами завершила передачу своих военных баз и штабов властям Ирака. Об этом заявил представитель органов безопасности страны Саад Маан, подчеркнув, что теперь на иракской территории не осталось боевых или военных сил Альянса. После 30 сентября страну покинут и последние учебные подразделения, после чего отношения с участниками коалиции перейдут в формат двустороннего сотрудничества. Багдад уверен, что способен самостоятельно обеспечивать национальную безопасность. На этом фоне иракский премьер-министр Али ас-Зейди анонсировал масштабную реформу. К июню 27 года власти планируют полностью разоружить все вооруженные формирования в стране. Государство намерено взять под контроль эти группы и интегрировать их в официальные структуры. Любые ополчения, которые после установленного срока продолжат действовать независимо, будут объявлены объявлены вне закона, подчеркнул глава правительства Ирака. Ушедший в отставку с поста президента Сербии Александр Вучич признался, что встречи с представителями Европы в последние 4 года стали для него мучением. Как передает РИА Новости, он рассказал, что каждая встреча в Европе шла тяжело, ни на одной он не ощущал себя хорошо, потому что первым вопросом всегда звучало, почему он не ввел санкции против России. Однако и переговоры с российской стороной давались непросто. Вучич отметил, что Москва стремилась сохранить контроль над компанией «Нефтяная индустрия Сербии», тогда как западные партнеры требовали отнять этот актив у россиян. Из-за американских санкций вокруг этой нефтяной компании позиция обеих сторон оказалась жесткой и бескомпромиссной. В итоге, по мнению сербского политика, страдала именно Сербия, подчеркнул экс-президент. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в этот понедельник, 28 сентября, без осадков. Днем в городе на Неве плюс 15, плюс 17. В Москве ожидается переменная облачность. Осадков синоптики не предсказывают. Температура воздуха в столице днем от 15 до 17 тепла.

0: наносят на монеты, марки и гербы. Для народа Коса эти журавли – символ храбрости. Их перья вручали воинам-героям, которые потом крепили их к головным уборам. Сегодня вид находится в Красной книге. Количество птиц сократилось до 20 тысяч особей. Проблемы начались в 1970-х годах, когда фермеры стали вырубать леса и распылять яды от насекомых. Засуха усугубила беды. Голодные птицы стремились к кормушкам домашних птиц. Возникали конфликты, и фермеры просто убивали журавлей. В 1990-х годах запустили просветительскую кампанию и ввели кольцевание для изучения миграций. Результаты впечатлили. За 10 лет популяция выросла на 57%. Но сейчас угроза вернулась. Линии электропередач – главная опасность для молодых птиц, которые летают быстро и сталкиваются с проводами у водоемов на рассвете и в сумерках. Сегодня власти вновь борются за сохранение вида, но деятельность человека расширилась, и пока никто не дает оптимистичных прогнозов.
1: Аудио сторис.

0: Аудиосторис.
1: Шведы заинтересовались бананами не случайно. Корни этого интереса уходят в начало 20 века. Впервые скандинавы попробовали их на выставке в Стокгольме в 1909 году, где бананы представили как доступный десерт. Бум случился после Второй мировой войны, когда глобализация, торговля и рассказы солдат о тропиках сделали экзотические фрукты популярными. В 60-е и 70-е годы 20 века бананы и ананасы вошли в шведские поваренные книги, вызвав споры о фруктах с мясом. Рестораны подавали жареные во фритюре бананы со стейком или телятиной. Дома ели сосиски с помидорами, ананасами и горчицей, жареные бананы с мороженым и имбирем в китайских кафе. Микроволновки позволили готовить цыпленка с карри, бананами и арахисом. Символом стала запеканка «Летающий Якоб» из курицы, чили, бананов, арахиса и бекона. Рецепт попал в популярный журнал и разлетелся по стране.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Цвет дыма от огня зависит от многих факторов. Белый появляется, когда древесина только начинает прогреваться. Влажность и легкие смолы начинают испаряться и создают облачный пар, похожий на туманный покров. Черный дым свидетельствует о серьезных проблемах горения. Углеродистые соединения, которые возникают при недостаточном доступе воздуха, образуют плотную черную сажу. Горючему материалу буквально не хватает кислорода, чтобы полноценно сгореть, отчего мелкие частицы угля устремляются вверх, делая воздух черным. Серый или светло-серый оттенок возникает, когда процессы неполного сгорания чередуются с полноценным огнем. Частички разного размера перемешиваются, формируя промежуточный оттенок между белым паром и черной сажей. По сути, дым – это продукт распада древесины, которая не сгорела из-за нехватки кислорода. Идеальное пламя должно быть практически прозрачным.
0: Audio Stories.

мелодии и ритмы зарубежной эстрады.

0: Audio Stories.
1: Обыкновенный или индийский павлин – самый распространенный представитель семейства павлинов. Его можно встретить не только в Индии, но и в соседних странах – Бангладеше, Непале, Пакистане, Шри-Ланке, а также в некоторых регионах Ирана на высотах до 2000 метров над уровнем моря. Павлин предпочитает места с густой растительностью – леса, прибрежные зоны и заросшие кустарником местности. Он объявлен национальной птицей Индии с 1 февраля 1963 года. Но задолго до официального признания он занимал важное место в культурном наследии страны. Образ павлина широко используется в искусстве, архитектуре, вышивке тканей, чеканке монет и оформлении марок. Исторически павлин тесно связан с монархическими традициями Индии. Один из ярких примеров – знаменитый павлиний трон, который был создан специально для императора Шах-Джахана в начале 17 века. Усыпанные золотыми украшениями и драгоценными камнями, две фигурки павлинов располагались на троне, подчеркивая величие императорской власти. Трон был утрачен после персидского нашествия в 1739 году. В индийской мифологии и религии павлин считается символом красоты, достоинства и грациозности. В индуистской традиции он олицетворяет божественное существо Кришну.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: В исторической части Катманду находится пагода Кастамандапо, которая дала название всему городу. Она была построена в XII веке и представляла собой шедевр деревянного зодчества. Конструкция отличалась отсутствием металлических креплений. Мастерски выполненные соединения обеспечивали прочность и устойчивость сооружения. Внутри храма находилось священное изображение божества Гаранатха, а крыша служила площадкой для собраний жителей города. Пагода успешно перенесла два сильных землетрясения, после которых проводилось точное восстановление согласно традиционным технологиям. Однако в апреле 2015 года землетрясение силой 7,8 балла полностью разрушило строение. Древние деревянные балки, которые сохраняли память о ремесленных приемах прошлых эпох, превратились в мелкие обломки. Сегодня храм вновь воссоздан, но прежнюю атмосферу и неповторимую эстетику оригинала восстановить невозможно. Исчезли уникальные образцы деревянной резьбы, оригинальный аромат старых досок и ощущение соприкосновения с прошлым.
0: Аудио сторис.

0: Маяк. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендация учителя на каникулы и его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра. Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера. Имена осени. Сентябрь. До прихода христианства названия первого месяца на Руси в разное время были связаны с ревом ветра, с установлением пасмурной погоды и с цветением вереска. Последний вариант закрепился в некоторых славянских языках. Вересень. Имена осени. Месяц за месяцем. Маяк.
1: Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.

0: Audio Stories.
1: Национальный музей Бразилии находится в императорском дворце Сан-Кристован. В нем размещалось больше 20 миллионов экспонатов, в числе которых кости динозавров и череп древней жительницы материка, которая жила более 11 тысяч лет назад. В сентябре 2018 года музей загорелся. Огонь стремительно охватил деревянную конструкцию старого здания. Пожарные прибыли оперативно, но гидранты находились в неисправном состоянии, из-за чего воду пришлось доставлять из близлежащего водоема. В какой-то момент пламя поглотило внутреннее содержимое музея, оставив лишь почерневшую каркасную структуру и дымящийся слой пыли. Восстановление дворца началось незамедлительно. Специалисты ведут тщательную обработку развалин, надеясь извлечь частицы уникальных артефактов, таких как осколки костей и керамику. Однако значительная часть коллекции оказалась утрачена навсегда.
0: Audio Stories.

0: В Москве 2 часа.
1: Новости.
0: В студии Вестей Алексей Петров. Здравствуйте. Бойцы группировки «Днепр» за сутки поразили формирование двух механизированных горно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ. Бои прошли в районах Малокатериновки, Новояковлевки, Кирова, Камышевахи, Орехово и Юлиевки Запорожской области. Как отмечает Минобороны, уничтожены 45 украинских боевиков, ликвидированы 19 автомобилей, полевая пушка и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Военные также рассказали о подвиге ефрейтора Алексея Захарова, который спас жизни двух товарищей по экипажу танка. Его машина скрытно выдвинулась на позицию для поддержки штурмовых групп и точными выстрелами уничтожила огневые точки противника. Однако при отходе танк был атакован вражескими FPV-дронами, а командир и наводчик получили ранения. Захаров оперативно эвакуировал пострадавших из боевой машины в безопасное место, оказал им первую помощь, а затем на себе перенес товарищей до медицинского пункта. Благодаря его мужеству наши бойцы были спасены и позже отправлены в тыл для дальнейшего лечения. Несмотря на сложную обстановку, боевая задача по поддержке наступающих подразделений была успешно выполнена, отметили в Минобороны. Пресс-секретарь российского президента сообщил, что наша спутниковая система «Рассвет», аналог американского «Старлинка», в скором времени может заработать эффективнее. Также Дмитрий Песков назвал пагубным и опрометчивым шагом возможную передачу систем «Старлинк» Украине.
2: Подождите, давайте дождемся, когда наша система заработает, чтобы она заработала эффективно. Будем надеяться, что это произойдет как можно скорее. И тогда, конечно, и так у России имеются, собственно говоря, необходимые потенциал для любых действий технологически. Россия и в военном смысле обладает потенциалом, надежно обеспечивающим ее безопасность. А что касается предоставления спутниковых систем «Маска» для нанесения ударов вглубь России, это было бы очень пагубным, потенциально опасным и опрометчивым шагом.
0: Кроме того, глава президентской пресс-службы прокомментировал итоги недавних выборов. По его словам, победа «Единой России» свидетельствует о консолидации граждан вокруг президента Владимира Путина и поддержке его политики. Евросоюз разрабатывает дорожные карты для вступления 4 стран – Черногории, Украины, Молдавии и Албании. Как сообщает издание «Политико» со ссылкой на высокопоставленных еврочиновников, Брюссель готовит пошаговые планы с конкретными сроками выполнения требований для каждого кандидата. Эти документы наложат обязательства и на действующих членов Евросоюза, обязав их одобрять продвижение процедуры при выполнении условий. Напомню, что статус кандидатов Украина и Молдавия получили в июне 2022 года. В Евросоюзе тогда признавали, что это решение носило во многом символический характер для поддержки Киева и Кишинева. Тем не менее, сейчас процесс интеграции переходит в практическую плоскость, отмечает издание. Министр просвещения России Сергей Кравцов анонсировал создание единого золотого стандарта для детских садов. Ведомство планирует сформировать проверенные перечни книг, игр и мультфильмов, которым смогут доверять родители и педагоги. Эти методические комплекты разрабатываются совместно с учеными и экспертами с учетом конкретных воспитательных задач. Главная цель – создать безопасную и качественную среду для развития дошкольников. Кроме того, министерство намерено укреплять связь с семьями воспитанников, формируя единое образовательное пространство. Для этого будут активно использоваться такие проекты, как «Добрые игры» и «Орлята-дошколята», добавил министр. Журнал Forbes опубликовал рейтинг россиян с самыми большими дивидендами за текущий год. Лидером списка стал основатель «Лукойла» Вагит Алекперов, который получил более 106 миллиардов рублей. На втором месте председатель правления «Новатека» Леонид Михельсон и его семья с доходом в 87 миллиардов. Тройку лидеров замкнул Геннадий Тимченко, заработавший на дивидендах «Новатека» и «Сибура» 71,5 миллиард рублей. В десятку также вошли Игорь Кисаев, Михаил Фридман, Владимир Потанин, Леонид Федун, Владимир Лисин и Герман Хан с доходами от 30 до 40 миллиардов рублей. Для Алекперова это уже третий раз, когда он возглавляет этот список. Ранее он лидировал в 23-м и 24-м годах, уступив лишь однажды Алексею Мордашову. Новогодние каникулы в 27-м году продлятся 11 дней, что на день короче прошлогодних праздников. Отдых начнется 31 декабря текущего года и завершится 10 января. В прошлом году россияне отдыхали 12 дней благодаря переносу выходных, но сейчас календарная сетка сложилась иначе. Поскольку 8 января выпадает на пятницу, дополнительные дни отдыха не потребуются, и уже 11 числа граждане выйдут на работу. При этом общее количество нерабочих дней в январе останется прежним, сообщает РИА Новости. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в этот понедельник, 28 сентября, без осадков. Днем в городе на Неве от плюс 15 до плюс 17 градусов. В Москве синоптики прогнозируют переменную облачность. Осадков они не ждут. Температура воздуха в российской столице днем от 15 до 17 выше 0.

«Маяк». Я весь в свету, доступен всем глазам. Я приступил к привычной процедуре. Я к микрофону стал как к образам. Нет-нет, сегодня точно к амбразуре. И микрофону я не по нутру. Да голос мой любому опостылит. Уверен, если где-то я совру, он ложь мою безжалостно усилит. Бьют лучи от рампы мне под ребра, светят фонари в лицо недобро и слепят с боков прожектора. И жара, жара, жара. Сегодня я особенно хриплю, но изменить тональность не рискую. Ведь если я душою покривлю, он ни за что не выпрямит кривую. Он бестия потоньше остря. Слух безотказен, слышит фальш Тойоты. Ему плевать, что не в ударе я. Но пусть я верно выбиваю ноты.

жара, жара, жара. На шее кипкой этот микрофон своей змеиной головою вертит. Лишь только замолчу, ужалит он, я должен

прожорлив он и с жадностью птенца. Он изо рта выхватывает звуки, он в лоб мне влепит 9 грамм свинца. Рук не поднять, гитара вяжет руки.

я не свят, и микрофон не светит. Мелодии мои попроще гам, но лишь сбиваюсь с искреннего тона. Мне сразу больно хлещет по щекам недвижимая тень от микрофона.

0: Audio Stories.
1: Устройство свечи намного сложнее, чем кажется на первый взгляд. Поджигание фитиля запускает цепочку процессов. Тепло стремительно движется вниз, к основанию свечи. Поскольку воск плавится при низких температурах, он моментально преобразуется в жидкую форму и начинает испаряться. Испаряющиеся пары восходят вокруг фитиля, подобно струйке дыма, стремясь вверх. Далее пары воска возгораются и поддерживают пламя, которое располагается над фитилем. Свеча непрерывно потребляет воск до момента, пока весь запас не исчерпывается. Светоотдача обычной свечи невелика, приблизительно соответствует мощности лампы накаливания на 1 Вт. Современные энергоэффективные лампочки аналогичны 30 или 40 таким свечам.
0: Audio Stories.

шагал я совершенно неженатый, и жалел о том, что я

0: Audio Stories.
1: Ураганы – это мощное атмосферное образование с низким давлением в центральной части, окруженные сильными ветрами и грозами. Россия регулярно сталкивается с подобными явлениями. Например, в январе 2026 года сильнейший циклон на юге страны привел к отключениям электроэнергии у миллионов людей, повреждениям инфраструктуры и разрушениям железнодорожных путей. В науке энергию измеряют в джоулях. Лампочка мощностью 100 Вт за 10 часов расходует 3 миллиона 6 тысяч джоулей энергии. Ученые предпочитают оценивать мощность урагана в ваттах, поскольку это позволяет определить скорость расхода энергии. Типичный ураган способен производить около 1,5 на 10 в 12 степени ватт или 1,3 на 10 в 17 степени джоулей ежедневно. Установленная суммарная мощность всех электростанций России составляет примерно 250 миллионов киловатт, что в 6 раз меньше мощности одного урагана. Причем ураган получает эту энергию естественным путем, используя тепловую энергию вод океана. Основной источник энергии урагана кроется в процессах конденсации влаги и выпадения осадков. Расчеты показывают, что средний ураган высвобождает энергию, которая превосходит совокупную выработку всех мировых электростанций более чем в 200 раз.
0: Аудио 100.

тумане, словно звезды пролетают быстролетные огни. Загадать на эти звезды можно тысячи желаний. Ни одна вас не обманет, все счастливые они. Мы

0: Audio Stories.
1: Несмотря на близкое родство с домашними лошадьми, зебры остаются дикими животными, которых нельзя приручить. Долгое время считалось, что причина кроется в их агрессивности или неподходящих размерах. Современные исследования показали, что главная проблема лежит в особенностях их физиологии. Жизнь на африканских равнинах сформировала у зебр специфический механизм реакции на опасность. Чтобы выжить среди львов и гиен, животные развили способность мгновенно реагировать на угрозу. Эволюционно природа отобрала тех особей, которые были наиболее быстрыми и осторожными. Когда зебра спасается бегством, ее тело испытывает экстремальное напряжение. Ее мышцы работают на максимуме возможностей. Пульс учащен, температура повышается. Вскоре наступает критическое состояние. Перегревшиеся мышцы начинают разрушаться, высвобождая опасные токсины. Для животного такое воздействие становится серьезным испытанием, которое может привести к смерти, даже если оно успешно избежало преследования. Для зебры человек также воспринимается как потенциальная угроза, активируя этот защитный механизм. Таким образом, обычные процедуры ухода, приемлемые для лошади, становятся губительными для зебры. Некоторые зоопарки демонстрируют ручных зебр, которые могут носить седло или вести тележку. Тем не менее, это единичные случаи дрессировки, а не настоящее одомашнивание вида. Массовое одомашнивание зебр остается нереализуемым проектом из-за их уникальной физиологической адаптации. Аудио Stories.

0: Audio Stories.
1: В 2010 году Боливия приняла уникальный закон – закон о правах Матери Земли. Основанный на древних верованиях андских народов, где Земля воспринимается как живое божество, документ предоставил природе 11 официальных юридических прав, таких как право на существование, чистоту водных ресурсов, воздуха и защиту от генетических изменений. Для реализации этих положений было создано Министерство Матери Земли и специализированные судебные органы, которые позволяют гражданам выступать представителями интересов природных объектов. Несмотря на принятие столь революционного закона, Боливия занимает лидирующее положение по уровню уничтожения лесных массивов. Всего за 20 лет в стране было потеряно около 3 миллионов гектаров леса. Причины просты. Добыча полезных ископаемых, включая серебро, литий и природный газ, обеспечивает значительную долю бюджетных поступлений, а сельскохозяйственные предприятия очищают леса под пастбищные угодья. Последствия этой экологической катастрофы уже ощутимы. Ледники Анд тают ускоренными темпами. Исследователи предупреждают, что к 2040 году миллионы боливийцев могут столкнуться с дефицитом пресной воды, а крупнейший город страны рискует стать пустыней. Аудио сторис.

0: Аудиосторис.
1: В восточных странах рог носорога ценится как универсальное средство народной медицины. Это создает высокий спрос на нелегальном рынке. Стоимость порошка из рога достигает 5 миллионов рублей за килограмм. Такое положение вещей оказывает разрушительный эффект на популяцию животных. По современным оценкам, в мире осталось всего около 16 тысяч белых и 6 тысяч черных носорогов. Большинство из них проживают в Южной Африке. Для борьбы с браконьерами появилась идея сделать рога непривлекательными для охотников. Первоначально решили применять яркий розовый пигмент, однако данная мера оказалась неэффективной. В 2024 году ученые приняли решение внедрить новый подход. В рога 20 носорогов, находящихся под охраной заповедника ЮНЕСКО в Веттерберге, были введены небольшие дозы радиоактивных веществ. Предполагается, что использование радиоактивных материалов позволит легче выявить незаконно вывезенные рога в пунктах контроля аэропортов и морских портов, оснащенных радиационными детекторами. Кроме того, такие рога будут опасны для употребления человеком, что сделает их совершенно непригодными для традиционного лечения. Если опыт окажется успешным, технология может применяться и для защиты других видов животных.
0: Аудиосторис.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк». Первые казинаки изготавливались из смолы кипариса.
1: Как знать.
0: Длина звуковой дорожки на одной стороне грамм пластинки приближается к 500 метрам.
1: Как знать, как знать.
0: По-русски северное сияние называется пазыри. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе.
2: С понедельника по четверг. С 2 часов дня.
0: На «Маяке».
2: Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление, открытие и созидание, судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия.
0: Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка».
2: И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
3: Совершенно не все, что написано где-то черным по белому на русском языке, является правдой или истиной, или вообще чем-то заслуживающим внимания. Текст уже должен как-то себе заявить, он должен быть кем-то порекомендован, неважно, это какие-то блогеры, или это специальная выкладка в магазинах, или друзья, или там радиопередачи. Ну, то есть мы как-то об этом узнаем.
0: Тексты, которые рекомендованы вам. В подкасте «Человек читающий».
2: Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
4: Может ли чтение состава помочь нам пробиться сквозь эту маркетинговую мишуру?
5: Конечно. Вот тренд какой сейчас? На осознанность. Люди перестали верить этому.
0: Видеоподкаст о вкусной и здоровой пище. Тренды в питании.
2: На медиаплатформе «Смотрим».

0: Audio Stories.
1: Панды – важное национальное богатство и символ Китая, поэтому их защищают строгие правила. Несмотря на содержание в зоопарках и специализированных учреждениях, они не принадлежат им в обычном смысле. Вся ответственность лежит на государстве, которое поручает уход организациям. Примерно 1900 диких панд обитают в горах Китая, еще около 700 – в центрах и заповедниках страны. Китай активно охраняет их места обитания и борется за выживание вида. За границами Китая панд можно увидеть в зоопарках по программе «Пандовой дипломатии». Китай сдает животных в аренду на 10-15 лет, получая ежегодные платежи на охрану вида. Собственность остается за Китаем, а зоопарки обязаны обеспечивать уход, питание и медицинское сопровождение. Традиция началась в 685 году, когда династия Тан подарила двух панд Японии. Современная пандовая дипломатия стартовала в середине 20 века как символ дружбы США и Китая. В 1972 году Поднебесная подарила Америке панд Лин-Лин и Син-Син. С 1984 года политика изменилась. Вместо бесплатной передачи панд иностранные организации стали получать их исключительно на условиях долгосрочного лизинга. Audio Stories.

Доброй ночи. Я Василий Стрельников, и мы встречаемся с вами каждое воскресенье в 23:07. Иногда жизнь делится не на годы, а на песни. И у каждой свой человек, свое время, свое молчание. Расскажите свою историю и обязательно пришлите музыкальную заявку email son@radiomayak.ru.

0: В Москве 3 часа.
1: Новости.
0: В студии Вестей Алексей Петров. Здравствуйте. Бойцы северной группировки войск освободили поселок Хрипуны в Харьковской области. Как сообщает Минобороны, ведутся бои за освобождение населенных пунктов Нестерная, Лукашова и Грачевка. Силы противника добивают в районах Варваровки и Рубленова Харьковской области. Две попытки ВСУ выйти из окружения в районе Нефедовки предотвращены. В кольце окружения украинские войска потеряли 60 боевиков. Уничтожены две боевые бронемашины, автомобиль, квадроцикл и два наземных робототехнических комплекса. В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются бои за Приколотное. Харьковской области атакованы формирования двух механизированных бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и бригады теробороны в районах Купино, Федоровки, Жовтнево и Малого Бурлука. В Сумской области поражены подразделения четырех механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах Суходола, Сумов, Хотиня, Киеницы и Великой Рыбицы. Всего в зоне ответственности севера ВСУ потеряли за сутки 300 боевых.